Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженство это обращает наш взор к сердцу. Нынешний читатель может подумать, что речь идет об эмоциях, противопоставленных разуму, который для него связан с мозгом, с головой. Однако в древнем мире у семитов, у греков, у римлян иначе соотносили части тела и функции души. Иудеи связывали разные чувства далеко не только с сердцем. Гнев помещался в носу, жалость в утробе. Сердце же означало внутреннего человека вообще, особенно же его разум и волю. Греческое слово «евангелий» значит то же самое. Таким образом, наше блаженство говорит не о вместилище чувств, а об источнике всех наших действий и желаний. «Блаженны чистые сердцем» можно перевести примерно так. «Блаженны те, в ком чист источник жизни» или «принцип существования». Христос очень настаивает на том, что нравственность, которой Он учит, относится именно к сердцу. Никакая внешняя праведность его не удовлетворит. Ему безразлично, что мы хорошо себя ведем. Его не восхищает внешняя чистота, которую он видит у фарисеев. Если сердце наше дурно, мы нечисты, как бы тщательно мы ни мыли руки. Надо обратить глаза в душу и очистить источник наших действий. Очень много значит, как мы действуем, не подумав. В сущности, не так уж важно, что мы сделаем по здравом размышлении. Важно то, что мы делаем, не думая. Скажем, если нас внезапно разбудить. Только это покажет правильно, какие мы на самом деле. И если упадет дерево на юг или на север, оно там и останется, куда упадет, сказал Соломон. Конечно, падение его готовилось долго, но упало оно сразу. Мы можем сделать немало, готовясь к встрече с Богом. Но все это лишь репетиция. Поэтому так весомы слова Аквината, отказывающегося отождествлять добродетель с действием. Пока стремления наши дурны, мы недобродетельны. Когда дойдет до дела, мы, может быть, и не успеем как следует подумать. Если кто-нибудь нас обижает, и наша первая реакция – злоба, неважно, как мы поступим потом, вечность может нас застать раньше этого. Итак, мы должны очистить сам источник наших реакций. Сделать это можно только Святым Духом. Он послан нам Богом как источник воды живой. Тут придется уточнить. Много столетий мы слишком резко разделяли естественное и сверхъестественное, и потому спрашивали порою, Бог это или я? Если подумать, вопрос этот смысла не имеет. Надо спрашивать, Бог или бес действует в нашем сердце? Это бес приходит извне, как чужой. Бог же действует изнутри нашего сердца, нашей свободы. Новая жизнь истекает из самой нашей глубины. Значит, то, что не выражает нас, не выразит и Бога. Однако в определенном смысле верно и обратное, то, что не выразит Бога, не выразит и нас. И человек призван быть образом и подобием Божиим, и благодать действием Духа восстанавливает в нас этот образ и это подобие. Чистота сердца не наше внутреннее дело. Нашу истинную сердцевину дает нам Бог, живущий в нас. «Не я живу, — говорит апостол, — но живет во мне Христос. Наша глубочайшая сущность — сам Бог. Лишь потому, что Он живет во мне, я могу назвать себя «я». Западный человек высоко ценит свою индивидуальность, и это нередко заводит его в тупик. Он не уверен в ней, он пытается ее утвердить, то и дело в ней сомневаясь. Восточный

и религии. Напротив, стремятся ее рассосать, особенно буддизм с его учением о «не я». Христианство утверждает «и я, и не я». Достоинство человеческое в том, что человек – источник своих действий, как Бог – источник своих. Наша свобода – тварный образ свободы Божьей. Но существует она лишь постольку, поскольку укоренена в Боге. Истинный источник того, что я – это я, только Бог. По блаженному Августину, Бог глубже во мне, чем я сам. Бог – сердце нашего сердца. Это значит, что в самой сердцевине нашей жизни сокрыта тайна. На языке святого Фомы мы не можем уловить сущность наших душ. Чистые сердцем знают, что сердце их в тайне Божьей, и потому постоянно стремятся не считать источником своей жизни самих себя. Тайна Бога и тайна души неразделимы. Когда говорили, что наш Бог слишком неуловим, апологеты и христианские, и иудейские отвечали, что и человек неуловим. На требование «покажите мне вашего Бога» святой Феофил ответил: «покажите мне человека, и я покажу вам Бога моего». Чистые сердцем — это те, чья жизнь, чьи действия и мысли идут из сокровенной глубины. Их сердце не просто создано Богом и как бы брошено на их произвол. Оно непрестанно обновляется всегда новой жизнью. Если мы сможем очистить этот источник и позволим Богу воссоздавать нас из сокровенной глубины, мы будем иначе жить, иначе видеть. Как кто живет, так он и видит. Даже настроение, даже пищеварение, и те меняют воспринимаемый нами мир. И наоборот, как кто видит, так и живет. Если мир для вас мрачен, и жить вы будете невесело. Если же наша жизнь укоренена в Боге, мы увидим мир, как видит его Бог. А Бог в определенном смысле видит только Бога. Нельзя считать, что у него два зрения, одно для себя, одно для твари. Он видит все тварное в вечном и светоносном видении себя самого. Потому он и может сказать, что все хорошо весьма. Когда сердце наше чисто, мы тоже увидим Бога. Для чистых все чисто. Чистые сердцем не видят зла в том смысле, в каком, согласно пророку, не видит его Бог. Куда бы они ни посмотрели, они узрят Бога, неистощимо и по-разному являющего себя. Не надо понимать это по-детски. Это не значит, что, увидев бабочку, мы слащаво умилимся и скажем, какая красота. Чистый сердцем может увидеть Бога, глядя на избитого, окровавленного, распятого человека. Конечно, до этого не дойдешь, не научившись смотреть на бабочек. Христианские богословы нередко учили, что первый плод чистоты сердца — умение видеть мир. Видеть правильно тварный мир — значит ему дивиться. Святой Фома Аквинат, ссылаясь на Аристотеля, говорит, что удивление — начало премудрости, причем удивление для него включает и радость. Но не только красота и лад, и тайна тварного мира ведут нас сквозь видимое к невидимому. Надо правильно смотреть и на страшные или мучительные явления жизни. Очищение сердца должно привести к той невинности, которой обладали первые люди до грехопадения. Тема эта непрестанно повторяется в святоотеческой словесности. Особенно интересно, что, очистив сердце, человек теряет тот дух боязни, о котором говорит святой Павел. Падший человек пытается преодолеть этот дух только самоутверждением, наглостью, властностью. Но чистый сердцем способен смотреть без страха на все, даже на грех. Связь чистоты сердца с таким зрением хорошо выражена в одной притче. Авва Пимен сказал,
что, достигнув того состояния, о котором говорит апостол «для чистых все чисто», он ощущает самого себя ниже всей твари. Брат спросил его, «Как могу я ощущать себя ниже убийцы?» Старец ответил, «Увидев убийцу, ты помыслишь, что он убил лишь единожды. Ты же убиваешь ближнего каждый день». Чистота сердца просветляет взор так, что мы смиренно видим Божье в грешнике сквозь все его грехи. Более того, мы его жалеем, понимая, что грехи эти приносят ему много больше зла, чем кому бы то ни было. Можно пойти и дальше, можно увидеть, что всякое зло — лишь искаженное добро. Даже человек, стремящийся к самой гнусной жизни, стремится к жизни. Чистый сердцем увидит в любом зле то добро, которое оно исказило. Роман Сладкопевец говорит о блуднице, что только Христос может дать ей то, что она искала в прелюбодеяниях. Нечистая страсть была как бы неудавшимся опытом любви. Очень легко и очень удобно думать, что зло — такая же независимая сила, как добро. Однако это неверно. У зла нет собственного бытия. За добром стоит все, стоит Бог. За злом не стоит ничего. У зла, строго говоря, нет причины. Оно неразумно, непонятно, бессмысленно. Если мы проникнем в сердцевину того, что являет себя как зло, единственная истина, существующая там, будет добром. Ничего другого там быть не может. Если мы очистим источник жизни в нас, мы сможем в любом положении увидеть сущее — Бога. Чистый сердцем находит в себе силу посмотреть прямо на что угодно и сказать: «Здесь тоже Бог. Свет во тьме светит, и тьма не может его победить». Глупо думать, что небо лучше всего достигнуть с повязкой на глазах. Иногда по слабости мы вправе чего-нибудь не видеть, но как жизненная философия это не годится. Мы не увидим Бога яснее, если сузим поле зрения. Чистота сердца проясняет взор. Она прямо противоположна цинизму и мирскому здравомыслию. Циник видит насквозь все доброе и благое и находит за ним мерзость. Чистый сердцем видит насквозь зло и находит за ним Бога. Противоположно это и мнимой невинности. Современный психолог Ролло Мэй различает два типа невинности. Один из них в том, пишет он, что взрослый человек, часто поэт или художник, сохраняет детскую ясность зрения. Все свежо для него, все ново и окрашено в яркие чистые тона. Такая невинность порождает благодарное удивление и ведет к духовности. Другая невинность, по словам Мэя, ведет лишь к тому, чтобы закрывать глаза на все неприятное. Современному ученому вторит живший задолго до него святой Антоний: «Никто не может войти в Царство Небесное, не будучи испытан. Устраните искушение, и никто не спасется». Традиция отцов-пустынников полагает, что духовно зрелый монах не бежит искушений, но борется с ними. Избегая зла любой ценой, мы теряем силу для добра. Если мы хотим такой чистоты сердца, который даст нам силу ясновидения, мы должны не страшиться врагов, а принимать на себя их бремя. Тот же Ролло Мэй резонно замечает: «Стараясь быть хорошим, станешь не нравственным гением, а чистоплюем. Нравственная жизнь — сложная диалектика добра и зла. В этом мире можно стать совершенным, если ты готов быть несовершенным». Забывая об этом, мы обретем такую веру и такую нравственность, которые просто невыносимы для истинно верующего, нравственного, духовного человека. Немалая часть нападок на христианство объясняется тем, что его так сильно опошляют.
Настоящие духовицы не могут этого вынести. Нравственность, слишком хорошо приспособленная к требованиям мира сего, лишена той запредельности, которая может поистине тронуть сердце. Наша праведность может оказаться более отталкивающей, чем грех. Стараясь любить Бога только доброй нашей стороной, мы узнаем в лучшем случае лишь колченогую духовность. Мы думаем о чистоте как о чем-то мрачном и мучительном. Но в странном тексте, который приписывают Гуго Сен-Викторскому, чистота совести сравнивается с подушкой для души. Обрести ее, как прийти домой, чтобы отдохнули усталые ноги. После тяжкой работы греха мы можем отдохнуть в чистоте сердечной. «Отдохните от того, чтобы делать злое», переводит блаженный Иероним, стих из Исаии. В русском переводе «перестаньте делать злое». Когда мы обретаем чистоту сердца, исчезает напряжение, даже если остаются и страдания, и духовная борьба. Быть может, самый неудобный вопрос в том, к чему же мы стремимся. Если мы хотим лишь благопристойной мирской чистоты, нам незачем прямо смотреть на жизнь. Тогда мы не увидим Бога, но Его ли мы ищем? Когда святому Фоме Аквинату было 5 лет, он ошеломил учителя прямым вопросом о Боге, а позже взрослым сказал Христу, что ему нужен только Он. Но навряд ли, останавливая людей на улице, мы услышим от многих, что им нужен именно Бог. Чем дальше мы от чистоты сердца, тем меньше стремимся увидеть Бога. Когда священник возглашает «Горе имеем сердца», нам нечасто приходит в голову, что сердце для того и создано. Если бы сердца наши были очищены от всего, что не сердце, они бы сами собой поднимались к Богу. Когда это произойдет, все в нашей жизни встанет на место. Все наши способности будут действовать, как замыслил Бог. Даже страдание сияет, если его видишь в Боге, ибо даже его принял Господь как цену за единение с миром. Следуя блаженному Августину, святой Фома учит, что в человеке есть место для Бога, но лишь потому, что он способен выйти за свои пределы. Однако, если он это сделает, он уже не будет защищен от самых опасных сил. Старые сердцеведцы совершенно справедливо приписывали нашей способности к гневу двойственное значение. Именно она позволяет нам сломать пределы, но становимся мы или мистиками, или разрушителями. Если мы поддадимся желанию увидеть Бога, мы должны помнить, что можем стать вандалами. И мистик, и вандал пылко стремятся прорвать поверхностную реальность. Таков парадокс сердечной чистоты. Она сродни и миру, и ярости. Миру она сродни, ибо исполнена истины. Снят покров лжи, и мы беззащитны, открыты. Однако на волю выпущена неудержимая и непредсказуемая энергия. Эта энергия не противостоит естеству и ладу, но то, что зовут порядком и нормальностью, она сметает. Рембо был неправ, когда искал Бога в грехе. Но он ошибся бы еще больше, если бы покорился тому, что считалось благопристойным. Искусство и насилие несовместимы. Искусство творит мир и порядок, впитывая насилие и зло. Насилие же возникает там, где пытаются обуздать зло извне. На самом деле надо дистиллировать из яда целебную силу. Именно к такой алхимии призван христианин. Именно это делает чистый сердцем. Он бесстрашно входит в самую суть драмы тварного мира, ибо сердце его, как сердце Христа, берет всю злобу и ненависть человека и притворяет их в пламя любви. Бог видит, что все хорошо весьма, и все хорошо не само по себе, а потому что Бог его видит. Бог не воспринимает, а творит красоту. Так и мы, в несравненно меньшей мере,
творим красоту в минуту творчества. Художник не просто видит и изображает, он создает. Христианин — художник тварного мира, поэт, композитор. Он увидел хотя бы отблеск Божьего Царства и уже не знает без него покоя. Не случайно художники бедны, им не до богатства. Не случайно они ранимы, им некогда и нечем защитить себя. Они раскрыты, они безнадежно беззащитны. Иногда они яростно гневаются на себя или на что-нибудь иное, но проклясть, отринуть, извергнуть они не могут. Их дело смотреть, а не судить. Конечно, далеко не каждый христианин может стать художником или поэтом в обычном смысле этих слов. Христианское искусство большей частью просто ужасно. Речь идет об ином. Мы, как художники, гонимся за неотступным видением. То, что мы прозрели, никак не укладывается в расчеты здравомыслия. Сила света, красоты, истины подчиняет нас себе, и мы почти против воли вынуждены нести ее в мир. Блаженны чистые сердцем, ибо они не заперты в темнице своего падшего «я». Даже если они хотят, чтобы их оставили в покое, это им не удается. Они слышат голос возлюбленного из песни песней. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Вот голос моего возлюбленного, который стучится. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. И с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка.

0: прозвучала пятая передача по страницам книги Саймона Тагуэлла «Беседы о блаженствах» в переводе Натальи Трауберг. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой», на стихи из Псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архиепископа Михаила Мудюгина из цикла «Богопознание».
1: В прошлый раз мы затронули с вами такую важную тему, как участие воли в психологической жизни человека, в психической жизни человека, в его психологии. Участие, всем известно, что оно очень большое, что воля человека играет громадную роль в нашей деятельности, в нашей жизни, в наших переживаниях, во всем. Мы говорили о том, что воля человека в очень большой степени зависит, и так это естественно должно быть, иначе мы не можем все это представлять даже, зависит от его разума и зависит от его эмоций. Тот случай, когда человек действует под влиянием соображений, разумных соображений, и одновременно эмоций, направленных в одну и ту же сторону, когда эмоции не противоречат разуму, а разум не противодействует эмоциям, является идеальным. В этом случае человек может быть, можно сказать, счастливым, потому что он не испытывает внутренней борьбы, и наоборот, его действия, с одной стороны, осмысленны, а с другой стороны, они приобретают какую-то очень яркую окраску, приобретают интерес большой. Обычно это сказывается на результатах его деятельности, начиная с мелочей и кончая самыми, моментами творческой функции его духа. Он творит. Даже если он совершает самую прозаическую работу, работает, скажем, на станке. Но все равно, если он работает с удовольствием, если эта работа приносит ему удовлетворение, если он так привык к ней и создает, что он пользу этим приносит обществу, я привел такой очень житейский пример. Для нас имеет громадное значение воля, направленная на исполнение воли Божьей. Для нас имеет громадное значение, чтобы наша воля, чтобы она совпадала в той мере, в какой это возможно для нас, маленьких людей, ничтожных по сравнению с Богом, но в то же самое время имеющих богоподобие, созданных по образу и подобию Божию, чтобы наша воля была направлена в ту же сторону, куда направляется воля Божия. Тогда исполняется то, что апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 3 главе он пишет: «Мы соработники у Бога». Это прекрасно. Мы соработники, потому что мы действуем в том же направлении, в том же духе, как действует сам Господь. И таким образом оказываемся исполнителями Его святой воли. Вот в этом и заключается наше исконное стремление каждого христианина, когда мы говорим слова молитвы, с этого я и начал и прошлую лекцию: «Да будет воля Твоя». Вот мы хотим, чтобы наша воля шла в унисон, шла в одном и том же направлении, была созвучна, была одинаково направлена с волей Божией и отнюдь не противоречила ей. Для нас это очень важно. К сожалению, очень часто бывает обратно. Хотя мы знаем волю Божию, она нам открыта. Она нам открыта в заповедях. Она открыта нам в нашей совести. Она открыта нам в том, чему мы учимся на каждом шагу и у окружающих нас людей, которые с стремлением научить нас добру, учат нас, начиная с первых дней нашей жизни. Я имею в виду родителей, я имею в виду школу, я имею в виду учителей, я имею в виду воспитателей. Если только это люди, достойные, отвечающие своему назначению, то они учат нас добру, учат нас тому, чтобы наши поступки не были противны воле Божией, не были противны его заповеди. Тем не менее, несмотря на то, что мы имеем столько учителей, несмотря на это, мы часто не слушаемся ни их, ни нашей совести, через которую сам Господь говорит нам. И в результате этого совершаем многое противное воле Божией, что, конечно, приводит к внутренним конфликтам, приводит к отрицательным эмоциям, приводит к угрызениям совести, приводит к осложнению в окружающей нас жизни. Это неизбежно, потому что грех вызывает всегда осложнение, трудности. Даже если кажется, что как будто от него только будет все хорошее. Ну, я привожу такой пример. Человек злоупотребляет служебным положением и, предположим, кладет себе в карман то, что ему не должно класть. То ли взятки, то ли прямо из государственного кармана себе перекладывает и думает, что он этим никого не обижает, потому что государство — это какая-то безликая, безличная для него категория. И поэтому он считает, что обманывать его можно и должно даже ради благосостояния собственного и состояния своей семьи. Это все самообман. Но тем не менее человек обольщает себя и поступает именно таким образом. В результате этого горе, страдания, несчастье внешнее, несчастье внутреннее. Самое главное, конечно, несчастье для человека – это внутреннее его отрицательное переживание. Это его состояние удаленности от Бога в той или иной форме. В форме ли угрызений совести, в форме ли просто чувство одиночества полного в жизни. Вот это все является результатом нашего поведения, наших нарушений воли Божией. Конечно, всякое действие, которое мы совершаем, оно относится к одной из трех категорий. Первая категория – это исполнение воли Божией. Если человек совершает что-то, что он знает, созвучно тому, что завещал нам сам Господь Иисус Христос или дано нам в той или иной форме, в том или ином виде, в Священном Писании, в том, чему учит нас Святая Церковь. Это один вариант. Второй вариант, когда является нарушением воли Божией, данной нам через эти источники, через эти каналы, которых я упомянул. То ли Священное Писание, то ли учение Церкви, то ли наша совесть. И, наконец, есть очень много действий безразличных, которые с точки зрения нравственной не могут получить ни положительной, ни отрицательной оценки. Ну, человек, скажем, совершает прогулку. Если у него в это время нет каких-то других обязанностей, то это действие безразличное в нравственном отношении. Человек что-либо ест или пьет, если он знает, что этим он никаких правил церковных или каких-либо других не нарушает, то к этому действию относятся слова апостола Павла. Ем ли я что-нибудь, я ничего не теряю. Если я не ем, то я ничего не приобретаю. И это не приближает и не удаляет нас от Бога. Любые действия, которые мы совершаем и которые необходимы для поддержания нашей жизни, для нас, для окружающих нас людей, в той или иной мере, действия служебного порядка, действия, которые связаны с нашим служебным положением, они очень часто не имеют какой-то моральной окраски. То же самое относится к нашему быту, к обеспечению нашей жизнеспособности, нашей жизнедеятельности, как в ее физиологическом, так и в психологическом плане. Вот те действия, которые имеют определенную моральную оценку, поддаются моральной оценке, в них мы должны быть очень осторожны. И нам нужно следить за собой, чтобы они не противоречили нашей святой вере, чтобы они не противоречили нашему сопребыванию с Богом, чтобы они не противоречили нашему чувству, которое мы имеем как христиане, чувству сопряженности с Господом нашим, с Отцом Небесным через Иисуса Христа, Сына Божьего, который пришел и воплотился, и жил на земле, пострадал, умер и воскрес нас ради и нашего ради спасения. Вот этого у нас не должно быть, чтобы мы в своей жизни действовали вопреки вот этой воле Божией, направленной к спасению каждого из нас. Что это должно охватывать также и нашу волевую сферу. Наша вера не должна быть только внутренним переживанием, что она должна обязательно проявляться вовне. Об этом говорит апостол Иаков. Возьмите, например, вторую главу его послания. Он неоднократно возвращается к этой теме, но там он говорит очень кратко. Он говорит: «Вера без дел мертва». То есть, иначе говоря, вера, если она настоящая вера, то она обязательно проявляется в действиях и в делах человека. Это вовсе не значит, что человеку надо, как некоторые себе представляют, помимо того, чтобы быть убежденным в существовании Бога и принимать все то, чему учит Святая Церковь, что он одновременно должен заботиться о том, чтобы избегать грехов и делать как можно больше добрых дел. И это должно быть теснейшим образом связано одно с другим. Наши добродетели, наши добрые дела, наши правильные, хорошие, добрые поведения в жизни, наше отношение к окружающим, они должны быть плодом нашей веры. Они должны вытекать из наших отношений с Богом, из нашей устремленности к Богу, из нашей любви к Богу. Ведь первая заповедь – это заповедь о любви к Богу. И из этой заповеди уже вытекает и вторая – любовь к людям, как к творению Божию, как к тем, кого Бог любит. Вот это направление нашей волевой деятельности, такое, каким оно должно быть для нашего спасения. Она, естественно, устремляется к Богу. Не только человек устремляется к Богу своим разумом, сознавая, что Бог есть. Апостол Иаков дальше пишет. Ты веруешь, что Бог есть, хорошо делаешь, пишет он. Но ведь и бесы веруют и трепещут. Однако, прибавив от себя, они не перестают быть бесами и творят зло. И очень далеки от Бога, хотя они сознают и больше того знают о том, что Он есть, и знают о том, что Он источник добра, знают о том, что Он творец мира. Многое они знают, несомненно, как духовные существа, которые когда-то, в доисторические времена, были близки к Богу, но потом отпали, восстали, воспротивились Богу, стали носителями злой воли. И, несмотря на то, что они имеют большое знание, это не приближает их к Богу, а приближало бы их к Богу добрая деятельность в исполнении его воли. Они вместо того, чтобы исполнять волю, противятся ей. Вот так бывает и с людьми, которые становятся на сторону в своей жизни, в своей деятельности, становятся, отходят от Бога и становятся на сторону злых сил, дьявольских сил. И в результате они сами несчастны, и они делают несчастными других. Вот это и есть тот страшный эффект греха, который мы имеем повседневно и в нашей жизни, и в жизни нашего общества, в жизни всего человечества. Апостол Павел, я возвращаюсь к тому тексту, который я приводил в прошлой лекции, писал о том, что из всех эмоций человека самое высшее – это любовь. Любовь из веры, из надежды и любви наибольшая, наивысшая эмоция. Настоящая, хорошая любовь обязательно порождает доброе, правильное, хорошее поведение. Она является рассадником добра, добрых дел на земле. И вот так и должно быть. Наша устремленность к Богу в вере, надежде и любви, если она есть, она порождает добрые дела. И мало того, она, несмотря на нашу греховность, несмотря на нашу, как называли отцы церкви, грехопреклонность или удобопреклонность к греху, несмотря на все это наследие, которое мы получили от наших прародителей, нарушивших когда-то первичную волю Божию, несмотря на все это, они ведут нас к Богу. Они вера, надежда и любовь преодолевают все темное, все мрачное, все скверное в душе человека. И если он отдает себя волю Божию, если он просит у Бога благодати, если он хочет сопребывания с Ним, то, несмотря на какие-то нарушения, отдельные грехи, отдельные как бы духовные болезни, которыми он заболевает, он выздоравливает и в конечном итоге получает вечное спасение с Богом, получает постоянную близость к Богу. И исполняется то, что сказал наш Спаситель, что все предано мне Отцом моим. И никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца никто не знает, кроме Сына. И кому это открыто? Вот открывается для нас всех через Господа Иисуса Христа, через всех, кто верует в Него, через всех, кто идет к Нему, через всех, кто льнет к Нему своим духовным существом. Для нас всех открывается возможность близости к Богу, возможность деятельности во славу Божию, деятельности созвучной и родственной воле Божией. Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Богопознание».
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении камерного хора «Лиги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной литургии «Заповеди блаженства» композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю 15-ю по Пятидесятнице.

0: Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслью твоею. Сия есть первая и большая заповедь, вторая же подобна ей. Возлюбишь и искреннего твоего, яко сам себе, всею обою заповедью весь закон и пророцы висят. Братья мои, все ли вы со вниманием выслушали читанное сегодня Евангелие? В нем, между прочим, Господь Иисус Христос в ответ на вопрос одного законника сказал всем, какие главные заповеди в законе Божьем, которые необходимо знать и исполнять всякому человеку. Именно он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях, сказал Господь, утверждается весь закон и пророки». Так как в этих двух заповедях весь закон, то, очевидно, их надо знать и хорошо разуметь всякому христианину. Что же значит любить Бога всем сердцем и всею душою, и всею мыслью? Что значит любить Бога, объяснил нам сам Господь Иисус Христос. Он говорит в Евангелии: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Не любящий меня заповеди моих не соблюдает. Итак, любит Бога тот, кто непрестанно имеет в мыслях и в сердце заповеди Божии и соблюдает их. С другой стороны, любит Бога всем сердцем тот, кто всем сердцем ненавидит беззаконие, как сказано: возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Любит Бога всем сердцем и всей мыслью тот, кто непрестанно помышляет о Боге, как о своем и всего мира Творце, Промыслителе, Спасителе, Судии. Непрестанно взирает к Богу всем сердцем, угождает Ему, всем сердцем молится Ему дома или в храме, и во время молитвы не развлекается никакими житейскими заботами и вообще земными, тем менее греховными помышлениями. Он ищет прежде всего Царствие Божие и правды, заботится прежде всего и более всего о спасении души своей и душ ближних своих. Во всяком деле помнит Бога и для Него все делает усердно, честно, точно. Вот кто любит Бога всем сердцем. Так ли мы живем и поступаем? Так ли любим Бога, который дал нам жизнь и жизнью все нужное для жизни и наслаждения, который спас и спасает нас от греха, проклятия и смерти, который есть наше дыхание, свет, сила, избавление, очищение, освящение, мир, радость, споспешник и помощник во всех благих делах. Ей не так. Когда посмотришь на нашу жизнь и дела, то, кажется, многие из нас совсем забыли Бога, совсем не любят Его. Не стану я упоминать, кто не любит Бога и чужд Богу. Пусть совесть каждого подскажет ему. Продолжу о второй заповеди закона. Она говорит: возлюби искреннего, то есть ближнего твоего, всякого человека, как самого себя. Иначе сказать: желай всякому человеку добра столько, сколько себе желаешь. Например, желай ему спасения души так, как себе, успехах в делах так же, как и себе, благополучия в жизни, как себе, желай ему доброго имени, как желаешь себе, и не бесчестия его никак. Ибо и он сотворен по образу Божию, как и ты, ибо и ему дорого доброе имя. Обращайся с ним искренно, просто, сердечно. Вообще, как желаешь, чтобы поступали с тобой люди, так и ты поступай с ними. Так ли мы поступаем? Не так. Мы себя любим, а ближних часто не любим, не желаем им добра, завидуем, Ближних унижаем, бесчестим, поносим. Ближним часто не помогаем. О спасении их, как и о своем, мало заботимся. И тем каждый день Божьи заповеди нарушаем и разрушаем. Господа Бога прогневляем, и гнев Его праведный на себя навлекаем. Поспешим исправиться, и заповеди Божьи будем крепко помнить и наблюдать. Да не утомляется рука ваша и сердце ваше от добрых дел. Добрые дела – то же, что добрые семена, вторичный плод дадут вам. Господь да дарует всем вам изобилие благ земных и душевное спасение. Аминь.
1: Поучение в неделю 15-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: В исполнении хора Московской хоровой академии прозвучала молитва Господня композитора Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Когда Кити уехала, и Левин остался один, он почувствовал такое беспокойство без нее и такое нетерпеливое желание поскорее дожить до завтрашнего утра, когда он опять увидит ее и навсегда соединится с ней, что он испугался как смерти этих 14 часов, которые ему предстояло провести без нее. Ему необходимо было быть и говорить с кем-нибудь, чтобы как-нибудь не оставаться одному, чтобы обмануть время. Степан Аркадьевич был бы для него самый приятный собеседник. Но он ехал, как он говорил, на вечер, в действительности же в балет. Левин только успел сказать ему, что он счастлив, и что он любит его, и никогда не забудет то, что он для него сделал. Но взгляд и улыбка Степана Аркадьевича показали Левину, что он понимал, как должно это чувство. «Что ж, не пора умирать», — сказал Степан Аркадьевич с умилением, пожимая руку Левина. «Нет», — сказал Левин. Дарья Александровна, прощаясь с ним, тоже как бы поздравила его, сказав: «Как я рада, что вы встретились опять с Кити. Надо дорожить старыми дружбами». Но Левину неприятны были эти слова Дарьи Александровны. Она не могла понять, как все это было высоко и недоступно ей, и она не должна была сметь упоминать об этом. Левин простился с ними, но, чтобы не остаться одному, прицепился к своему брату. «Ты куда едешь?» «Я в заседании». «Ну и я с тобой, можно?» «Отчего же, поедем?» — улыбаясь, сказал Сергей Иванович. «Что с тобой нынче?» «Со мной?» «Со мной счастье», — сказал Левин, опуская окно кареты, в которой они ехали. «Ничего тебе, а то душно». «Со мной счастье. Отчего ты не женился никогда?» Сергей Иванович улыбнулся. «Я очень рад. Она, кажется, славная де...» Начал было Сергей Иванович. «Не говори, не говори, не говори!» — закричал Левин, схватив его обеими руками за воротник его шубы и запахивая его. «Она славная девушка». Были такие простые, низменные слова, столь несоответственные его чувству. Сергей Иванович засмеялся веселым смехом, что с ним редко бывало. «Ну, все-таки можно сказать, что я очень рад этому. Это можно завтра. Завтра и больше ничего». «Ничего, ничего, молчание», — сказал Левин и, запахнув его еще раз шубой, прибавил: «Я тебя очень люблю. Что же, можно мне быть в заседании?» «Разумеется, можно». Они приехали в заседание. Левин слушал, как секретарь, запинаясь, читал протокол, которого, очевидно, сам не понимал. Но Левин видел по лицу этого секретаря, какой он был милый, добрый и славный человек. Это видно было потому, как он мешался и конфузился, читая протокол. Потом начались речи, они спорили об отчислении каких-то сумм и о проведении каких-то труб, и Сергей Иванович уязвил двух членов и что-то победоносно долго говорил, и другой член, написав что-то на бумажке, заробел сначала, но потом ответил ему очень ядовито и мило. И потом Свияжский, он был тут же, тоже что-то сказал так красиво и благородно. Левин слушал их и ясно видел, что ни этих отчисленных сумм, ни труб, ничего этого не было, и что они вовсе не сердились, а что они были все такие добрые, славные люди. И так все это хорошо, мило шло между ними, никому они не мешали, и всем было приятно. Замечательно было для Левина то, что они все для него нынче были видны насквозь, и по маленьким, прежде незаметным признакам он узнавал душу каждого и ясно видел, что они все были добрые. В особенности его, Левина, они все чрезвычайно любили нынче. Это видно было потому, как они говорили с ним, как ласково, любовно смотрели на него, даже все незнакомые. «Ну что же, ты доволен?» — спросил у него Сергей Иванович. «Очень. Я никак не думал, что это так интересно. Славно, прекрасно». Свияжский подошел к Левину и звал его к себе чай пить. Левин никак не мог понять и вспомнить, чем он был недоволен в Свияжском, чего он искал от него. Он был умный, удивительно добрый человек. «Ах, очень рад», — сказал он, и спросил про жену и про свояченицу.
И по странной филиации мысли, так как в его воображении мысль о свояченице Свияжского связывалась с браком, ему представилось, что никому лучше нельзя рассказать своего счастья.

0: счастья, как жене и свояченице Свияжского, и он очень был рад ехать к ним. Свияжский расспрашивал его про его дело в деревне, как и всегда, не предполагая никакой возможности найти что-нибудь ненайденное в Европе, и теперь это нисколько не неприятно было Левину. Он, напротив, чувствовал, что Свияжский прав, что все это дело ничтожно, и видел удивительную мягкость и нежность, с которой Свияжский избегал высказывания своей правоты. Дамы Свияжского были особенно милы. Левину казалось, что они все уже знают и сочувствуют ему, но не говорят, только из деликатности. Он просидел у них час, два, три, разговаривая о разных предметах, но подразумевал одно то, что наполняло его душу, и не замечал того, что он надоел им ужасно, что им давно пора было спать. Свияжский проводил его до передней, зевая и удивляясь тому странному состоянию, в котором был его приятель. Был второй час. Левин вернулся в гостиницу и испугался мысли о том, как он один теперь с своим нетерпением проведет остающиеся ему еще 10 часов. Неспавший чередовой лакей зажег ему свечи и хотел уйти, но Левин остановил его. Лакей этот, Егор, которого прежде не замечал Левин, оказался очень умным и хорошим, а главное, добрым человеком. Что же, трудно, Егор, не спать?
1: Что делать? Наша должность такая. У господ покойнее, зато расчетов здесь больше.
0: Оказалось, что у Егора была семья, 3 мальчика и дочь швея, которую он хотел отдать замуж за приказчика в шорной лавке. Левин по этому случаю сообщил Егору свою мысль о том, что в браке главное дело — любовь, и что с любовью всегда будешь счастлив, потому что счастье бывает только в себе самом. Егор внимательно выслушал и, очевидно, вполне понял мысль Левина, но в подтверждение ее он привел неожиданное для Левина замечание о том, что когда он жил у хороших господ, он всегда был своими господами доволен. И теперь вполне доволен своим хозяином, хоть он француз. Удивительно добрый человек, — думал Левин. Ну, а ты, Егор, когда женился, ты любил свою жену?
1: Как же не любить, — отвечал Егор.
0: И Левин видел, что Егор находится тоже в восторженном состоянии и намеревается высказать все свои задушевные чувства.
1: Моя жизнь тоже удивительная. Я с измальства... Начал он, блестя глазами, очевидно, заразившись восторженностью Левина, так же, как люди заражаются зевотой.
0: Но в это время послышался звонок. Егор ушел, и Левин остался один. Он почти ничего не ел за обедом, отказался от чая и ужина у Свияжских, но не мог подумать об ужине. Он не спал прошлую ночь, но не мог думать о сне. В комнате было свежо, но его душила жара. Он отворил обе форточки и сел на стол против форточек. Из-за покрытой снегом крыши видны были узорчатый с цепями крест, и выше его поднимающийся треугольник созвездия Возничего с желтоватой яркою капеллой. Он смотрел то на крест, то на звезду, вдыхал в себя свежий морозный воздух, равномерно вбегающий в комнату, и как во сне следил за возникающими в воображении образами и воспоминаниями. В 16:00 он услыхал шаги по коридору и выглянул в дверь. Это возвращался знакомый ему игрок Мяскин из клуба. Он шел мрачно, насупившись и откашливаясь. «Бедный, несчастный», — подумал Левин, и слезы выступили ему на глаза от любви и жалости к этому человеку. Он хотел поговорить с ним, утешить его, но, вспомнив, что он в одной рубашке, раздумал, и опять сел к форточке, чтобы купаться в холодном воздухе и глядеть на этот чудной формы молчаливый, но полный для него значения крест и на возносящуюся желто-яркую звезду. В 19:00 зашумели полотеры, зазвонили к какой-то службе, и Левин почувствовал, что начинает зябнуть. Он затворил форточку, умылся, оделся и вышел на улицу. На улицах еще было пусто. Левин пошел к дому Щербатских. Парадные двери были заперты, и все спало. Он пошел назад, вошел опять в номер и потребовал кофе. Денной лакей, уже не Егор, принес ему. Левин хотел вступить с ним в разговор, но лакею позвонили, и он ушел. Левин попробовал отпить кофе и положить калач в рот, но рот его решительно не знал, что делать с калачом. Левин выплюнул калач, надел пальто и пошел опять ходить. Был 10-й час, когда он во второй раз пришел к крыльцу Щербацких. В доме только что встали, и повар шел за провизией. Надо было прожить еще, по крайней мере, 2 часа. Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал 2 ночи, провел несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым, как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела. Он двигался без усилия мышц и чувствовал, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если бы это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, беспрестанно посматривая на часы и оглядываясь по сторонам. И что он видел тогда, того после он уже никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и 2 мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время. Мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина. Голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега. А из окошка пахнуло духом печеного хлеба, и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости. Сделав большой круг по газетному переулку и Кисловке, он вернулся опять в гостиницу и, положив пред собой часы, сел, ожидая 12. В соседнем номере говорили что-то о машинах и обмане, и кашляли утренним кашлем. Они не понимали, что уже стрелка подходит к 12. Стрелка подошла. Левин вышел на крыльцо. Извозчики, очевидно, все знали. Они с счастливыми лицами окружили Левина, споря между собой, предлагая свои услуги. Стараясь не обидеть других извозчиков и обещав с теми тоже поездить, Левин взял одного и велел ехать к Щербацким. Извозчик был прелестен в белом, высунутом из-под кафтана и натянутом на налитой красной крепкой шее вороте рубахи. Сани у этого извозчика были высокие, ловкие, такие, на каких Левин уже после никогда не ездил. И лошадь была хороша, и старалась бежать, но не двигалась с места. Извозчик знал дом Щербацких, и особенно почтительно к седоку, округлив руки и сказав «Пррррр», осадил у подъезда. Швейцар Щербацких, наверное, все знал. Это видно было по улыбке его глаз и потому, как он сказал: «Ну, давно не были, Константин Дмитрич». Не только он все знал, но он, очевидно, для Левина ликовал и делал усилия, чтобы скрыть свою радость. Взглянув в его старческие милые глаза, Левин понял даже что-то еще новое в своем счастье. «Встали?» «Пожалуйте, а то оставьте здесь», — сказал он, улыбаясь, когда Левин хотел вернуться взять шапку. «Это что-нибудь значило». «Кому доложить прикажете?» — спросил лакей. Лакей был, хотя и молодой, и из новых лакеев, франт, но очень добрый и хороший человек, и тоже все понимал. «Княгине, князю, княжне», — сказал Левин. Первое лицо, которое он увидал, была мадемуазель Линон. Она шла через зал, и букольки, и лицо ее сияли. Он только что заговорил с нею, как вдруг за дверью послышались шаги, шорох платья, и мадемуазель Линон исчезла из глаз Левина, и радостный ужас близости своего счастья сообщился ему. Мадемуазель Линон заторопилась и, оставив его, пошла к другой двери. Только что она вышла, Быстрые-быстрые легкие шаги зазвучали по паркету, и его счастье, его жизнь, он сам лучше его самого себя, то, чего он искал и желал так долго, быстро-быстро близилось к нему. Она не шла, но какой-то невидимой силой неслась к нему. Он видел только ее ясные, правдивые глаза, испуганные той же радостью любви, которая наполняла его сердце. Глаза эти светились ближе и ближе, ослепляя его своим светом любви. Она остановилась подле самого его, касаясь его. Руки ее поднялись и опустились ему на плечи. Она сделала все, что могла. Она подбежала к нему и отдалась вся, робея и радуясь. Он обнял ее и прижал губы к ее рту, искавшему его поцелуя. Она тоже не спала всю ночь и все утро ждала его. Мать и отец были бесспорно согласны и счастливы ее счастьем. Она ждала его. Она первая хотела объявить ему свое и его счастье. Она готовилась одна встретить его. И радовалась этой мысли, и робела, и стыдилась, и сама не знала, что она делает. Она слышала его шаги и голос и ждала за дверью, пока уйдет мадемуазель Линон. Мадемуазель Линон ушла. Она, не думая, не спрашивая себя, как и что, подошла к нему и сделала то, что она сделала. «Пойдемте к мама», — сказала она, взяв его за руку. Он долго не мог ничего сказать, не столько потому, что он боялся словом испортить высоту своего чувства, сколько потому, что каждый раз, как он хотел сказать что-нибудь, вместо слов он чувствовал, что у него вырвутся слезы счастья. Он взял ее руку и поцеловал. «Неужели это правда?» — сказал он, наконец, глухим голосом. «Я не могу верить, что ты любишь меня». Она улыбнулась этому «ты» и той робости, с которой он взглянул на нее. «Да», — значительно медленно проговорила она, — «я так счастлива». Она, не выпуская руки его, вошла в гостиную. Княгиня, увидав их, задышала часто и тотчас заплакала, и тотчас же засмеялась, и таким энергическим шагом, какого не ждал Левин, подбежала к ним и, обняв голову Левина, поцеловала его и обмочила его щеки слезами. «Так все кончено. Я рада. Люби ее. Я рада. Кити. «Скоро устроились», — сказал старый князь, стараясь быть равнодушным. Но Левин заметил, что глаза его были влажны, когда он обратился к нему. «Я давно всегда этого желал», — сказал он, взяв за руку Левина и притягивая его к себе. «Я еще тогда, когда эта ветреница вздумала...» «Папа!» — вскрикнула Кити и закрыла ему рот руками. «Ну, не буду», — сказал. «Я очень-очень рад. А, как я глуп». Он обнял Кити, поцеловал ее лицо, руку, опять лицо и перекрестил ее. И Левина охватило новое чувство любви к этому прежде чуждому ему человеку, старому князю, когда он смотрел, как Кити долго и нежно целовала его мясистую руку. Княгиня сидела в кресле молча и улыбалась. Князь сел подле нее. Кити стояла у кресла отца, все не выпуская его руку. Все молчали. Княгиня первая назвала все словами и перевела все мысли и чувства в вопросы жизни. И всем одинаково странно и больно даже это показалось в первую минуту. «Когда же? Надо благословить и объявить. А когда же свадьба, как ты думаешь, Александр?» «Вот он», — сказал старый князь, указывая на Левина, — «он тут главное лицо».
2: «Когда?» — сказал Левин краснее. «Завтра?» «Если вы меня спрашиваете, то, по-моему, нынче благословите, завтра свадьба».
1: «Ну, полно, маршер, глупости».
2: «Ну, через неделю».
1: «Он точно сумасшедший».
2: «Нет, а чего же?»
1: «Да помилуй», — радостно улыбаясь этой поспешности, сказала мать. «А приданное?»
0: «Неужели будет приданное?» И все это подумал Левин с ужасом. «А, впрочем, разве может приданное и благословение, и все это, разве это может испортить мое счастье? Ничто не может испортить».
2: Он взглянул на Кити и заметил, что ее нисколько не оскорбила мысль о приданом. «Стало быть, это нужно?» — подумал он.
0: «Я ведь ничего не знаю, я только сказал свое желание», — проговорил он, извиняясь.
2: «Так мы рассудим. Теперь можно благословить и объявить. Это так».
0: Княгиня подошла к мужу, поцеловала его и хотела идти.
2: Но он удержал ее, обнял и нежно, как молодой влюбленный, несколько раз улыбаясь, поцеловал ее. Старики, очевидно, спутались на минуту и не знали хорошенько, они ли опять влюблены или только дочь их.
0: Когда князь с княгиней вышли, Левин подошел к своей невесте и взял ее за руку. Он теперь владел собой и мог говорить, и ему многое нужно было сказать ей. Но он сказал совсем не то, что нужно было.
2: «Как я знал, что это так будет! Я никогда не надеялся, но в душе я был уверен всегда», — сказал он. «Я верю, что это было предназначено».
0: «А я», — сказала она, — «даже тогда». Она остановилась и опять продолжала, решительно глядя на него своими правдивыми глазами. «Даже тогда, когда я оттолкнула от себя свое счастье, я любила всегда вас одного, но я была увлечена. Я должна сказать, вы можете забыть это?»
2: «Может быть, это к лучшему. Вы мне должны простить много. Я должен сказать вам».
0: Это было одно из того, что он решил сказать ей. Он решился сказать ей с первых же дней две вещи. То, что он не так чист, как она, и другое, что он неверующий. Это было мучительно, но он считал, что должен сказать и то, и другое.
2: «Нет, не теперь, после».
0: «Хорошо, после, но непременно скажите. Я не боюсь ничего. Мне нужно все знать. Теперь кончено».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. С прискорбием сообщаю, что 15 сентября скончался составитель красноярского мартиролога жертв репрессий Алексей Андреевич Бабий. Он из тех людей, кого называют «совестью нации». И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабия предлагаю послушать фрагмент беседы с ним в студии «Радио Град Петров». Запись 2012 года.
1: Алексей Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот как раз перед передачей, перед этой встречей с вами такую вот очевидную вещь сказала, что когда проходили репрессии, в общем-то, по всей территории советской страны, много есть мест, где людей, конечно, забирали, изымали, скажем так, а остальные жили как-то вот, ну, вроде бы ничего такого особенного. Ну, кто-то исчезал по ночам, да, кого-то забирали, кого-то арестовывали. А есть совершенно особенные места. Места, не где люди убывали, а где они пребывали в связи с репрессиями. И Красноярский край — это, пожалуй, один из самых таких концентрированных примеров, где нельзя уже было не замечать этих репрессий, потому что это край лагерей, ГУЛАГа. Вот об этом мы поговорим. Я попрошу познакомить с той работой, которую вы ведете в Красноярском крае. А я думаю, что наши слушатели очень часто, может быть, даже изо дня в день, слушая церковный календарь на радио, у нас каждый день идет церковный календарь, слышат, умер священномученик где-нибудь там в Краслаге, в Нариллаге и так далее. Много мы слышим этих названий. Эти люди умирали там, в том числе и святые, и люди, которых только Господь знает об их участи. Вот на этой земле, где вы занимаетесь розысками хотя бы имен этих людей, истории их жизни и так далее. Это потрясающая работа.
2: У нас действительно специфика края такая, что у нас даже не столько лагерный край, хотя лагерный тоже, сколько один из трех основных мест спецпоселения, так называемых. То есть нам ссылали, во-первых, раскулаченных, а потом к нам ссылали потоками прибалтов. Сначала с Западной Украины и Западной Белоруссии, это 1939-1940 год. Потом прибалтов, это 1941 год. Потом немцев Поволжья, потом греков, потом калмыков, потом опять прибалтов, финнов. В частности, из-под Ленинграда в 1942 году высылали финнов и немцев. В общем, к нам прибыло очень большое количество ссыльных. Я назову сейчас цифру, которая меня всегда поражает. Ну, вот по закону о реабилитации, вот эти спецпоселенцы реабилитируются информационным центром ГУВД. То есть не прокуратура, не кем-то, а именно ГУВД. И наш ГУВД с 92 по 2012 год, за 20 лет, выдало более полумиллиона справок о реабилитации. Причем это только те люди, которые, во-первых, знали о том, что нужно обратиться, а мы по деревням ездим, часто есть люди, которые даже не знают, живут там какие-нибудь немцы, которые даже слыхом не слыхивали, что они репрессированы и что им полагаются льготы какие-то, которые нашли необходимые документы, а по раскулаченным крестьянам, например, документы многие уже уничтожены, ну, просто по сроку хранения, и поэтому очень тяжело установить, были они на спецпоселении, не были. Многие там пришлось через суды пройти. Потом даже если семья крестьянская, вот и бывает большая, 10 человек реабилитируют только того, кто обратился, его родителей. Ну вот просто так они так вот обратились, а все остальные, допустим, 10 детей, они так и остаются нереабилитированными. Но тем не менее, вот обратите внимание, если разделить вот эти 500 тысяч справок, их на самом деле больше гораздо, их там под миллион, я так думаю. Но если эти 500 тысяч справок разделить на 20 лет, а потом еще разделить на количество рабочих дней в году, получается, что ИЦ выдавал ежедневно свыше 100 справок о реабилитации. Это не просто вот бумажку написать. Каждая справка, это там надо в архивы запросить, там свои архивы посмотреть, ну, много чего надо сделать, чтобы эту справку одну выдать. Это гигантская работа, просто гигантская работа. Но она и показывает масштабы репрессий, вот я имею в виду масштабы количества посланных в наш Красноярский край. Кстати говоря, на тот момент Красноярский край по численности это был, ну, не более 2 миллионов, даже, по-моему, 1 миллион. То есть он за счет этих ссыльных, он увеличился в 2-3 раза. И вот и отношение к этим людям, оно, то, что у нас вообще, кстати говоря, мы всегда, когда эту тему поднимаем, толерантность и так далее, мы же все там пришлые. То есть кто-то, но там еще буквально 4 века назад жили хакасы, там долганы, ненцы и так далее. Мы все пришли, пришел там Ермак и так далее, и так далее. Вот. Потом туда ссылали, потом там ехали спецпоселенцы, но все пришли. И поэтому, когда присылали очередную волну спецпоселенцев, в общем-то, к ним, ну, люди, которые сами были спецпоселенцами, они относились, ну, нормально. Единственное исключение составляли немцы в 41-м году, когда их выслали, почему-то местные жители считали, что раз это немцы, это значит фашисты, и у них на голове должны быть рога. Ну, так рисовали на карикатурах, и многие рассказывают совершенно в разных деревнях, что когда немцев привозили осенью 41-го года, ребятишки обязательно там подбегали и щупали под шапкой, у них есть ли у них рога. Потом указывалось, что это такие же люди, и они так органично врастали. Сейчас у нас, например, любую деревню заедь в Красноярском крае, ну, немцев, если не половина, треть, четверть, то есть у нас немцев очень много сейчас. Например, и они все ассимилировались абсолютно. Вот. Так что для нас это картина такая, и в любую деревню такое у вас место связано с репрессиями. Да все абсолютно. Нет такого населенного пункта, которое не было бы связано с репрессиями.
1: Я думаю, что по Красноярскому краю наиболее, скажем так, наглядно можно показать, как период террористического государства советского изменил страну. Потому что многие люди, они ведь как-то, вот, знаете, привыкают. Ну, если ты видишь что-то с детства, тебе это не кажется странным. Даже если это очень плохое что-то и совершенно бесчеловечное. Мы привыкаем, нам что там в школе говорили и так далее. Несколько поколений это, конечно, уже не исправить.
2: Несколько направлений, несколько задач. Я бы сформулировал два из них основные. Первое – это сохранение памяти, изучение истории. Ну, это немножко разные вещи, но они близкие, потому что сохранение истории без сохранения памяти, оно невозможно. Память, она как о людях, в первую очередь, потому что людей не просто ссылали, не просто их там расстреливали, их просто стирали из памяти. Ну, я уж не говорю о всяких знаменитостях, которых вычеркивали, там, изымали из книг, там, если вы помните эти все истории, когда зачеркивали, вырывали, запрещали и так далее. Но даже в обычных семьях, если посмотреть, в очень многих семьях удалены на всякий случай фотографии репрессированных или вообще уничтожены какие-то их там дневники, просто боялись, потому что. И вот эта вот память об этих людях, она стерта. И вот ее нужно восстановить, вот книги памяти выпускаем, мартиролог делаем, с тем, чтобы вот вытащить из небытия этих людей, которых вычеркнули, забыли. Это вот одна из основных задач. Кроме того, это не только люди, но и объекты. Ну вот я только что был по дороге в Санкт-Петербург на конференции в Надыме по сохранению 501-503 стройки. Это была сталинская железная дорога, которая вела от Салехарда до Игарки, и она там практически полностью была построена силами заключенных, там через каждые практически 12 километров лагеря. И остатки этой дороги вот около Надыма, например, они еще очень неплохо сохранились. И стоит задача, чтобы их не растащили, не уничтожили при строительстве новых дорог, чтобы там сделать какой-то музифицировать их, водить туда экскурсии, показывать школьникам, потому что лагеря там сохранились прекрасно. Буквально 4 дня назад в одном из лагерей был, прекрасно сохранились.
1: То есть как, что там сохранилось? Бараки, вышки,
2: бараки,
1: проволока?
2: Бараки, вышки, проволока, все. Ну, двери с окнами почему-то повыдраны, а внутри и нары есть, и предметы быта сохранились. То есть очень прекрасно можно там показывать, как все это происходило.
1: А людей там нет? То есть это просто стоит безлюдное место?
2: Да, конечно.
1: Мы все знаем, что вот если были какие-то трагические масштабные события в истории, потом человечество начинает это все осмыслять, переживать и воспитывать совесть следующего поколения. Угу. Допустим, есть Освенцим. Да. Был лагерь, стал музей. Да. Музей для того, чтобы воспитывать совесть следующего поколения. У нас на территории, ну, хотя бы Российской Федерации, хотя бы один объект есть, как музей есть. Истории ГУЛАГа. Один, ну, лагерь-музей есть?
2: Лагерь есть, Пермь-36. Это был спецлагерь для, скажем так, политических заключенных в 70-80-е годы. Специальный лагерь, в котором содержались люди, были осуждены по политическим статьям уже даже в брежневские времена и более поздние.
1: А вы видели, как там все организовано?
2: Да, там...
1: Ну и как там?
2: Ну как, там они восстановили все эти бараки, как там все было. Они в некоторых бараках устроили позиции музейные, некоторые восстановили, вот, ну, как они были, с тем, чтобы можно было, как там это все
1: Я знаю, что если, допустим, создать такой объект памяти, особенно если который стоит на отшибе, не на главной магистрали, у нас, известно, памятник кому стоит с протянутой рукой. Здравствуйте, это мой город. Стоит Ленин.
2: Это в любом городе стоит.
1: Да, да, ну вот так вот. А ведь лагеря-то были, как раз их все-таки старались подальше от дороги там как-нибудь разместить. Нужна же какая-то еще воля, не только общественная, но и воля такая государственная. Например, ну как раньше, да, все пионеры ходили по Вечному огню или еще куда-нибудь. Как, допустим, поступают в каких-то таких тоже странах пострадавших? Приезжает какой-нибудь гость. Его куда везут сначала? На места исторической памяти. Куда ведут учительницы школьников, куда идут какие-то вот люди, которые несут, допустим, военную службу или еще какую-нибудь такую вот важную деятельность для общества. Люди отдают честь, долг какой-то памяти вот таким местам. У нас это как-то организовано?
2: Вот это очень хороший вопрос, и вот как раз проект есть, этому посвященный, называется, это «Путеводители по местам террора». Как раз в прошлом году было выпущено 6 путеводителей по местам, связанным с политическим террором в городах Сыктывкар, Красноярск, Рязань, Пенза, Воронеж и Комсомольск-на-Амуре. И отобраны именно те места, которые связаны с местами террора. То есть это либо памятники, памятные знаки, которые в этом городе существуют, либо здания НКВД, либо здания, например, у нас даже целых 3 пересыльных тюрьмы в Красноярске.
1: Они отмечены знаками? Вот у вас красноярские пересыльные тюрьмы.
2: Не сыпьте соль на раны. К сожалению, даже памятные доски, вот у нас там был знаменитый писатель Черкасов, или там, например, Лука Война Ясенец, стоит замечательный памятник воину Ясенецкому, красивый.
1: А где?
2: А он стоит рядом с бывшим архиерейским домом, а сейчас вот, по-моему, тоже...
1: Но он же не в архиерейском доме у вас пребывал.
2: Я понимаю, но на нем на надписи ничего не написано о том, что он у нас был в ссылке даже
1: вот
2: целых
1: именно.
2: Два раза. Ничего. И на всех этих объектах, на них нет этих мемориальных надписей, и битва ведется по всем городам за это. Вот, скажем, в Москве, я, насколько знаю, бывшие военные коллеги, и там пытаются эту доску установить уже, я не знаю, сколько лет, а о том, что здесь вот, там же расстрелы производились.
1: Так, а Петербург? Я не на ваши раны соль сыплю, я сыплю соль на себя. У нас на здании Гороховая 2 висит, кому доска? Дзержинскому.
2: Так
1: представляете,
2: вот.
1: Это же...
2: Так вот,
1: если бы ничего не было, никакой доски, не было бы тем, кто там действительно содержался, убивался и оттуда отправлялся на смерть или на медленную смерть лагеря. Если там вместо ничего никому висит доска этому, это уже, извините.
2: Это, знаете, это дурное понимание патриотизма, которое в нашем государстве существует, потому что...
1: Я бы даже так мягко не говорила, дурное понимание.
2: Ну,
1: это антипатриотизм.
2: Это антипатриотизм, то, что считается, что патриотизм — это там, где победы, а там, где жертвы, ну, подумаешь, ну, были люди, ну, и бог с ними, и все. И поэтому власти всегда сопротивляются вот таким вот попыткам. Вот установка памятного знака еще бывает. Вот и то мы долго очень бились, чтобы у нас установить хотя бы закладной камень. Ну, потом удалось, но это уже отдельная история. О том, чтобы какие-то мемориальные доски и так далее. Потому что, ну, зачем об этом говорить? Вот если бы это был герой войны там какой-нибудь, это все, пожалуйста, это там у них под 9 мая отведены там какие-то деньги, им надо отчитываться в мероприятиях, они уцепятся за это и все это сделают. А 30 октября, например, это праздник не такого ранга, да? И вспоминать о нем не сильно-то хочется, ну, там старичков конфетами побалуют, там, ну, проведут какие-то мероприятия и так далее. Но так, чтобы встраивать память об этих событиях, скажем, в городской вот этот весь пейзаж, власти не хотят. И они вообще, ну, масштабно достаточно сопротивляются. Ну, скажем, у нас есть конкурс «Человек истории России. 20 век». Ну, не только репрессиям, потому что это всероссийский конкурс исторических работ старшеклассников. Школьники пишут историю своей семьи. Судьбы людей, связанные с 20 веком, ну, там, естественно, они там или войну, или репрессии зацепят. Ну, нет такой семьи, чтобы там что-то не пришлось. Но это не обязательно, мы это условие не ставим. И там, естественно, вот эти вот все вещи появляются. В школах, в некоторых регионах прямо дано указание, что вот на этот конкурс ребятишки работы не писали.
1: Почему?
2: Ну, зачем ворошить, зачем вспоминать вот этих всех репрессированных, вот эти все. Они почему-то считают, что если этот конкурс вообще, то это обязательно про репрессии там какие-то.
1: Ну, если, допустим, у вас половина населения — это потомки тех, кто являются репрессированными, как они могут отказаться знать историю своей семьи,
2: да,
1: и своих предков?
2: Даже
1: то есть это государство запрещает своим гражданам знать историю своей семьи?
2: Здесь нет, ну не так, здесь не так. Нет, у нас вот на краевом уровне нормально, но они как бы не мешают, и не помогают сильно, но и не мешают. На городском уровне совершенно четко не рекомендовано, вот, так сказать, управлением образования, не рекомендовано. Учителя все равно работают. У нас там есть замечательные учителя, которые просто вот и на этой теме, и они с ребятами пишут и так далее. Ну, вот,
1: каждый человек на своем месте может что-то сделать.
2: Да.
1: А сверху указания.
2: Вот. Директору говорят, там, что не рекомендовано. Он учителям своим говорит, не рекомендовано. А те же, у них же очень мало ресурсов, у них очень мало времени и очень мало сил. Конечно, они вот для их, скажем так, ну, цели аттестации и так далее, гораздо выгоднее сделать очередную работу, скажем, про Великую Отечественную войну, хотя вот у нас работы по Отечественной войне бывают гораздо лучше. То есть мы, ну, у нас не дежурная работа, а действительно судьба, когда показана, вот когда действительно серьезная работа. Мы, у нас такие работы очень ценятся, вот именно если о войне. И они, конечно, соображают, что выгоднее сделать вот что-нибудь такое, там, Отечество, славу, которое есть там, и так далее, и так далее. То, что идет в тренде государственном. Вот, то есть прямого запрета, я к чему хочу, прямого запрета нет, но так понемножку палки ставят, где-то там притормаживают, где-то не рекомендуют. И это, ну, по очень многим направлениям, не только по школьному конкурсу.
1: Вы же занимаетесь практической работой возвращения нашему народу памяти.
2: Угу.
1: И здесь что можно сделать? Вот вы ищете в архивах, и в архиве ФСБ, и в архивах лагерей информацию о тех людях, которые пострадали, были репрессированы, были расстреляны, были в лагерях, или умерли, или потом были на поселении. Вот вы ищете о них информацию. Вы издаете книги памяти.
2: Да.
1: То есть впоследствии люди могут обращаться, искать своих родственников, искать, может быть, не знаю, там, студенты своих учителей, которые исчезали куда-то, искать знакомых, искать тех, кто был связан с семьей, с профессией, с твоей. Вообще восстанавливать эту историю. Это бесценно. Вы еще помогаете получать реабилитацию, да?
2: Да.
1: Вот, может быть, тем, кто напрямую не связан с этим, трудно представить, как это важно, но, наверное, может быть, здесь тоже нужно уточнить, а для чего нужна реабилитация?
2: Ну, дело в том, что по закону о реабилитации 91-го года, ну, это было так, буквально чуть ли не на второй день после того, как путь закончился, Ельцин сам сказал, что готовьте закон, сможем его принять. Значит, закон был буквально за 2 месяца разработан, 18 октября он был принят. Но он претерпел очень много изменений, сначала в лучшую, потом в худшую сторону, но это отдельная тема, про которую можно долго говорить. Но суть в том, что по этому закону реабилитированные люди получают определенные льготы. Ну, что тоже, на самом деле, не очень правильно, потому что они должны получить разовую компенсацию большую за свои моральные потери, за своих отцов, за свою загубленную юность. И я уж не говорю о том, что и по-хорошему должны вернуть их имущество, которое у них отняли, а у многих отняли имущество, и у городских, и особенно у деревенских, которые были раскулачены или там депортированы, например. Поскольку государство в 91-м году, сами помните, какое было, ну, тот же Ельцин сам сказал, мы сейчас не можем эту компенсацию в полном масштабе провести, государство нет ничего, только можем льготами. Эти льготы застряли, они сейчас есть, ну, для стариков это, конечно, очень хорошее подспорье, потому что, ну, в большинстве все-таки регионов, спустили на регионы тоже, что обидно, государство целиком репрессировало, а теперь отдуваются регионы региональных же бюджетов. То есть это совершенно неправильно, но регионы есть разные, бедные и богатые. Богатых, например, в Москве или в Питере, у репрессированных очень много льгот, а, например, в какой-нибудь Пензе очень мало льгот. Но в большинстве регионов все-таки, я хочу сказать, есть 50% ЖКХ. Это для стариков очень при нынешних ценах.
1: Да, при нынешних ценах, да.
2: Да, это очень серьезное подспорье. Все-таки они там где-то 1000-1500 отыгрывают.
1: Экономят.
2: И для них это при их пенсиях очень серьезные деньги. Ну, а остальное все уже в зависимости от региона. В Москве они там репрессированы вообще, по нашим убеждениям, там в деньгах купаются. Где-то в других бедных регионах, наоборот, им дают 300 рублей в месяц и привет, например, и так далее. У нас край богатый, но у нас более-менее. Поэтому люди, ну, большинство людей, не будем скрывать, они получают реабилитацию в основном для этого. Многие говорят, что нам важно восстановить честное имя. Некоторые вообще говорят, да, мне эти все льготы не интересуют, тем более я на них уже не претендую, а я хочу восстановить доброе имя моей дедушки, бабушки, которые уже умерли. Поэтому, так сказать, о никаких льготах речь не идет. Мне нужна их реабилитация. Вот, я еще в другую сторону, вот, понимаете, вот эти якобы все преступники тоже преступники. И когда мы рассматриваем преступления сталинского режима, то там среди них тоже есть разные люди, одни более виновны, одни менее виновны. И даже те же самые начальники лагерей, был Гаранин, например, на Колыме, который там, ну, знаменит своими гаранинскими расстрелами. Я слышал даже такие версии, что станет с похмелья и выйдет, колонну построит, и там, кто не нравится, тут же ему пулю в лоб. Ну, вот это Гаранин. А был у нас, например, на 503-й стройке Барабанов, который, когда умер в середине 50-х годов, так зэки со всей страны съехали, чтобы его проводить, настолько его уважали. Потому что он, несмотря на то, что он был начальник исправительно-трудового лагеря, да еще ни одного, он к заключенным относился хорошо. То есть он пытался им обеспечивать их условия. Конечно, там мерли люди, и чекисты работали, и там и расстрелы там какие-то там или еще что-то производилось. Это все было, но просто вот были люди, которые вот даже в этих условиях, даже на таких должностях пытались как-то себя вести по-человечески. Ну, понимаете, то есть нельзя судить вот всех скопом. Ни с той, ни с другой, ни с какой-либо стороны вообще. Надо с каждым разбираться индивидуально и определять его вину или невиновность индивидуально.
1: Еще одна сторона деятельности – увековечивание памяти такое зримое, это и мемориальные доски, и действительно какая-то мемориализация мест, связанных с репрессиями, лагерей. В Красноярском крае, вот вы сказали о Перми, а вот в Красноярском крае есть такое, чтобы лагерь стал музеем?
2: К сожалению, у нас сохранившиеся лагеря настолько в недоступном месте находятся, то есть это доигарки, ну что само по себе это сказать, достаточно затруднительно. Но летом туда можно добраться по реке, а зимой только самолетом. Это Игарки, еще надо через Енисей перебраться 100 километров до Ермакова. А поскольку ближние лагеря уже разграблены, и там минимум надо километров 7, а то и больше, наверное, даже 12 уже теперь по бездорожью, по этой вдоль это пройти. Причем летом это жуткий гнус. Зимой там сугробы, но, то есть, это не такая вещь, куда вот, ну, вот так можно взять и сводить экскурсию. Это далеко, дорого, и надо, нужна специальная одежда, специальные условия и так далее, и так далее. Вот в Надыме, например, мы как были, там от Надыма отъехали 40 километров, вот тебе лагерь по дороге. Вот, ага. Это, да, это нормально. Ну, правда, на Надым еще надо долететь, но это все-таки не до Игарки, это от Надыма на Москву ходят самолеты. Поэтому у нас вот с этим довольно сложно. Это во-первых. Во-вторых, я повторюсь, у нас край, хотя и лагерь, не тоже у нас и Нарилак, и Краслак, у нас в основном все-таки самая большая масса была спецпоселенцев. Наш край этим славится. Поэтому мы, в общем-то, направляем усилия на мемориализацию как раз в этом смысле. Ну вот есть пример хороший. Школьник на конкурсе «Человек истории России 20 век» написал работу о сильном хирурге Румянцеве. Был такой замечательный хирург, попал в плен, в плену работал в немецком госпитале, его за это закатали к нам. Замечательный хирург, про него рассказывают историю, например, он там поехал у нас уже по северным этим условиям. У человека был аппендицит, приступ, он его повез в санях в больницу, но увидев, что не довезет, ночью, зимой при 40-градусном морозе проделал ему операцию аппендицита прямо в санях. И больной выжил. Ну, вот фантастический хирург. В общем, и он написал о нем исследовательскую работу. В конце написал, хорошо бы такому человеку, конечно, на стене больницы, в которой Ярцево работал, установить мемориальную доску. И мы, когда у нас была экспедиция в Ярцево, через год или через два, уже не помню, сделали такую мемориальную доску, захватили этого мальчика, чтобы он эту мемориальную доску открыл. Ну, естественно, договорились с администрацией Ярцево и так далее. И вот память об этом замечательном человеке, которого Ярцево очень многие помнят, вот она была увековечена. То есть, как бы стараемся идти в сторону увековечения памяти людей в основном. Объектов, ну, не сохранилось практически. И вот еще один интересный проект, который, к нашему изумлению, инициировало Министерство культуры Красноярского края. Вот наш министр культуры, который ушел недавно по посту.
1: А у вас тоже министры, как в стране?
2: Да, у нас есть правительство. С недавних пор есть правительство Красноярского края. Он сказал, к нам в край были сосланы многие, там, десятки, сотни и тысячи деятелей культуры, которые, ну, у нас действительно там жена Будённого пела по ночам, чтобы никто не слышал, оперная певица в первой школе Енисейска, и, ну, многие у нас знаменитости побывали, они в таких дырах там были, то есть многие люди до сих пор, мы когда опрашиваем, они вспоминают там потрясающее, то есть люди не знали до этого там, не знаю, классическую музыку или что-то. И тут, ну, представьте себе, певица Венского театра, да, попадает в тот же Енисейск и там поет, да, или, допустим, скрипач из Франции, из Швейцарии, Ивона Бовар, там в каком-то деревне Подтёсово Красноярского края, вот, и, ну, и она там, правда, работает медсестрой, но, тем не менее, эти люди поднимали культуру. Вот он.
1: Да, представьте себе, что да, актриса работает медсестрой.
2: Да, нет, совершенно замечательно. И он сказал замечательную идею, надо сделать о них отдельную книгу памяти. И этот проект, под него выделены деньги, ресурсы, там все. А но вторая часть этой идеи еще более замечательная. Пусть эту книгу напишут школьники и молодежь, то есть от 15 до 25 лет. Был объявлен конкурс, вот провели первый этап конкурса сейчас. Действительно, школьники раскопали людей, которых мы не знали. Мы 20 лет с лишним занимаемся. Мы составили мартиролог на 100 тысяч человек. Мы не знали, что у нас, оказывается, были вот такие репрессированные люди. Они их там где-то нашли, ну, вот по селам, по деревням. Вот эта работа, я надеюсь, что в следующем году эта книга выйдет.
1: Mm-hmm.
2: Да. Ну, мы, конечно, там принимаем активнейшее участие, потому что мы собрали гигантское количество материала о многих из этих людей.
1: Это хороший пример для нас.
2: Да.
1: Нам бы тоже такое надо. Я вот что хочу сказать. Сейчас в обязательной школьной программе у всех есть краеведение.
2: Да.
1: У нас петербурговедение. А я вот думаю, а что интересно изучают люди в каких-нибудь деревнях, железнодорожных станциях, поселках, маленьких городках? Но ведь это же самое потрясающее — знать именно то место, в котором ты живешь. В Петербурге, понятно, полно, что можно изучать. Но это же и наша беда, потому что у нас учительница провезла школьную экскурсию обзорную на автобусе, показала. Это Исаакиевский собор, это то, это все. Посмотрели, успокоились, а никто не собирается заниматься собственной историей места. А вот если у вас в Красноярском крае действительно есть такие школьные программы, то, мне кажется, это прекрасный пример. Но я думаю, что мы продолжим об этом разговор, как донести до молодого поколения,
2: да,
1: в каких словах, в какой форме заинтересовать. Поделитесь опытом во второй части нашей беседы.
0: Вы слушали первую передачу «Памяти Алексея Андреевича Бабея». Программу подготовила Марина Лобанова. Продолжение в следующем выпуске.

0: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Прозвучала вторая часть секстета «Воспоминания о Флоренции» Петра Ильича Чайковского в исполнении Мстислава Ростроповича, Святослава Кнушевицкого, Генриха Талаляна, Рудольфа Баршая, Елизаветы Гелельс, Леопольда Когана. Запись 1956 года.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И у нас в гостях сегодня Илья Геннадьевич Гурьянов, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета и старший научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета. Илья, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Мы говорим сегодня об Averroесе, мы говорим сегодня вновь о позднесредневековой, о, отчасти, может быть, о мысли раннего Ренессанса, та область, в которой Илья Геннадьевич специализируется и которую нам уже не раз рассказывал. И мы с интересом сегодня послушаем об этой теме. Илья, вам слово.
2: Спасибо большое. Поскольку сейчас мои исследования ведутся в рамках проекта, посвященного герменевтике классических текстов как форме философской самоидентификации, вот я хотел бы рассказать об одном сюжете. Как мне кажется, я нашел в нем интересные исследовательские стороны. Ну и рассказывая о них, думаю, я смогу изложить и кое-что из результатов исследований коллег, выполненных до того, как я приступил к этой теме. То есть немножко расскажу про Averroеса, про его философские учения, про их рецепцию. И для затравки я скажу, что последний год я занимался произведениями такого мыслители эпохи Возрождения, о котором я уже рассказывал, кажется, в этой студии, Марсилио Фичино, который жил преимущественно почти всю жизнь во Флоренции в XV веке и который славен тем, что перевел с древнегреческого на латинский язык полный корпус произведений Платона, Плотина, ареопагитический корпус полностью. Ну, то есть колоссальная работа была им проделана. К многим из этих произведений им были написаны обстоятельные комментарии. Ну и кроме этого, он писал еще и произведения в других жанрах, в частности, трактаты. У него есть большой по объему трактат, который называется «Платоновская теология о бессмертии душ». И самая большая книжка этого трактата, как можно прочитать в обзорной литературе, посвящена полемике с Averroесом. И вот это такой, что ли, точка входа, можно сказать, такая точка входа, которая меня заинтересовала, зачем философу-платонику, который к моменту написания этого произведения уже, в общем, свою философскую самоидентификацию произвел как философа-платоника, влезать в то, что американский исследователь Брайан Копенхейвер назвал старым перипатетическим спором. О чем речь? Речь о том, что у Аристотеля в корпусе его произведений есть важный трактат о душе. Здесь надо оговориться, что для Аристотеля, да, в общем, наверное, для большей части философов античной традиции дохристианской, проблематика души – это не религиозная проблематика, это проблематика натурфилософская, проблематика, связанная с исследованием природы. То есть душа – это одно из понятий, описывающих устройство природы, даже не природы человека, потому что, скорее, больше в платонической традиции развивалось понятие души мира, то есть это даже в каком-то смысле, ну, не только антропология, хотя для Аристотеля это, в общем-то, скорее антропология, но с интересными выходами в метафизику, о которых я еще скажу. Тут все надо держать в уме, что исходная точка этой проблемы, она глубоко в дохристианский период погружена, и без учета тех интеллектуальных конвенций, которые характерны для этого периода, есть риск просто не разобраться, кто что и почему говорил. Итак, в третьей книге «Трактата о душе», 4 и 5 главе, Аристотель, можно сказать, вскользь, это довольно, ну, как бы лапидарные, хотя и концептуально очень нагруженные формулировки, говорит о двух видах ума. Ум по-гречески «нус». Он говорит о «нус патетикос» и «нус поетикос». Соответственно, можно на русский перевести как «ум претерпевающий», «страдательный» и «ум творящий» или «действующий». Дальше он дает им некоторые номинальные дефиниции, говоря о том, что один ум, значит, таков, что он может становиться всем чем угодно, а другой ум таков, что он действует и творит. И вот, соответственно, про второй ум он еще добавляет, что он бесстрастный, не смешанный ни с чем, то есть с материей, а значит, бессмертный. И, в общем, по контексту понятно, что он всегда пребывает в активности, в некой активной вот этой своей деятельности, что, можно сказать, сама его сущность в том, чтобы быть в активном состоянии, а вот этот самый нус патетикос, он, соответственно, все время пребывает в пассивном и воспринимающем состоянии. Сформулировал лапидарно, можно, в принципе, уже в этом месте сесть и задуматься, как такое может быть, что две сущности столь разной природы столь тесно взаимодействуют. Как бы и то ум, но один получается не смешанный с материей, другой, значит, смешанный с материей. Ну, с какой материей? Как бы с нашим телом. В каком смысле смешанный с нашим телом? Но если мы посмотрим другие произведения Аристотеля, например, те, что можно обнаружить в замечательном корпусе текстов «Парва натуралия», который, как я надеюсь, скоро появится у русскоязычного читателя на русском языке, мы очень ждем этой книжки под редакцией Светланы Викторовны «Месяц». Там, например, в трактате «Об ущении ощущаемом» говорится о, значит, роли фантасии. Можно здесь, наверное, в кавычках использовать русское слово «фантазия» или «воображение», но, конечно, это концепт аристотелевской теории познания. Значит, фантасия, какова функция воображения в познавательном процессе по Аристотелю? Вот мы чувственно, например, зрительно воспринимаем некоторые формы вещей, и они из вещей переходят в нас, и вот той материей, в которой эти формы обретают уже свое ментальное бытие, это вот, собственно, воображение. То есть воображение оказывается определенной чувственной способностью, укорененной в нашем теле. И вот очевидно, что эти образы, укорененные в нашем теле, они каким-то образом должны соотноситься со сострадательным, претерпевающим или пассивным умом. Но вот Аристотель не поясняет, как. Просто он говорит, что другой ум, действующий или творящий, он не смешанный, а вот этот пассивный, он смешанный. Он каким-то образом смешан с телом, вероятно, в том же смысле, в каком наши образы имеют в себе какой-то материальный субстрат. Мы же, когда образы представляем, мы же понимаем, что в них есть какое-то чувственное содержание, хотя они где-то у нас в сознании или в душе, или в воображении, если совсем уж корректно говорить на языке аристотелевской теории познания. Но какой-то материальный субстрат, компонент, можно даже сказать, в них присутствует. И вот Аристотель не пояснил вполне четко, как же так могут взаимодействовать две сущности, два ума столь разной природы. Один смешанный с материей, другой не смешанный, один пассивный, другой активный, один, значит, бессмертный и бесстрастный, другой, получается, смертный. Так по логике получается. И страстный, в смысле, претерпевающий некие воздействия, вероятно, чувственные.
1: Можно короткий вопрос? А можно ли добавить сюда пару индивидуальный, универсальный? То есть вот этот страдательный ум, можно ли сказать, что он индивидуально присущ отдельному человеку, да? А активный ум — это что-то более глобальное или нет?
2: Это хороший вопрос, но я бы сказал, что из текста Аристотеля такой вывод вот сделать... Ну, то есть прямо этого не говорится, но этот вывод напрашивается. И комментаторы последующие, они, разумеется, его сделали, увидев в этом активном действующем уме, нус поетикос, ну, в общем, некоторое божественное содержание. Опять-таки, здесь вот эта божественность, надо понимать, что в контексте натурфилософии тоже была своя божественность, но, в общем, это не та же самая божественность, которая потом будет тематизироваться там отцами церкви или в, собственно, каком-то христианском контексте. В общем, там будут сложные отношения, потому что очень хотелось воспринять вот эту вот понятийную традицию перипатетическую, но какие-то вещи, какие-то учения никак не могли быть, ну, собственно, прямо противоречили богооткровенным христианским учениям. И вот многие века мыслителям выдающимся приходилось проделывать разные герменевтические операции, чтобы как-то эту опорию решить. Но пока мы, собственно, до христианских авторов еще не добрались, пока мы разбираемся, логично сказать несколько слов, о языческих же комментаторах Аристотеля, в частности, его трактаты о душе, А именно, надобно сказать об Александре Афродисийском, самом, наверное, выдающемся античном комментаторе Аристотеля, многих его произведений. Жил он в конце II, начале III века уже нашей эры. И, поясняя то, как соотносится ум пассивный и ум активный в этом... Ну, то есть место это у Аристотеля, оно темное, то есть оно нуждается в пояснении, а вопрос крайне важный, поскольку, в общем, понимание природы ума — это крайне значимая проблема в рамках антропологии, философии природы и метафизики перипатетической. И вот, толкуя это место, Александр Афродисийский как бы немножко варьирует терминологию, в частности, он вводит понятие «nous en hexei». Сложно перевести слово «hexis» на русский язык. В общем, оно от глагола «эхо» происходит, то есть «иметь». И, ну, скажем так, немножко калькируя вот это выражение «nous en hexei», переводится как «ум в обладании». Что имеется в виду? Александр Афродисийский имеет в виду, что есть некоторый вид ума, который уже не просто характеризуется чистой потенциальностью, чистой способностью стать чем угодно, как об этом буквально пишет Аристотель, а ум, который приобрел, скажем так, некоторый опыт, почти что привычку к свойственной ему деятельности. С чем бы это можно сравнить? Вот как есть, скажем, совсем чистая доска, а есть, не знаю, что-то вроде прописей, на которых было что-то написано, и остались как бы процарапанные борозды, ну и в целом мы по этим бороздам можем как бы букву восстановить. Во всяком случае, понятно, для чего это используется, как, не знаю, какой-нибудь лист пергамена, вот он предназначен для того, чтобы на нем что-то было написано. Также и этим он отличается просто от, не знаю, какого-нибудь куска выделанной телячьей кожи, который вот непонятно, то ли он станет листом пергамена, то ли он будет использован для каких-то других задач. Nous en hexei — это такой ум, который уже приобрел некоторый опыт в свойственной ему интеллектуальной деятельности, познавательной. А тот тип ума, который что ли еще не приобрел опыта свойственной ему познавательной деятельности, он называет nous hulikos, то есть материальный ум. Там есть некоторые философские причины, почему он так это переосмысляет. Но что важно сказать, что его задача не предложить какую-то новую свою теорию, а его задача прояснить темный текст великого философского авторитета, который он чрезвычайно хочет понять. И все его терминологические новации, все его пояснения, да, конечно, мы, исследователи 20-21 века, мы можем писать довольно пространные научные работы, говоря о том, в общем, где Александр Афродисийский очень точно понял Аристотеля, где он скорее придумал свое, но как бы отталкиваясь от каких-то фундаментальных интуиций, концепций, положений, которые были у Аристотеля, ну и где он совсем далеко от него отошел. Но из перспективы Александра Афродисийского этого различия нет. То есть как бы для него это какая-то единая работа, герменевтическая, по истолкованию и наилучшему пониманию авторитетного и самого важного для понимания текста, а именно текстов Аристотеля. И вот один из них содержит такие темноты, которые потребовали от него разработки какого-то собственного концептуального словаря, но не ради новшества, а ради наилучшего понимания. И дальше эти тексты, и тексты Аристотеля на древнегреческом, и тексты Александра Афродисийского на древнегреческом, они попадают в арабский мир, начинают активно читаться, толковаться. Наверное, имена таких великих арабских мыслителей, как Аль-Фараби, Авиценна, они на слуху, да, многие о них слышали. Вот эти арабские авторы тоже считали, что огромные перспективы для арабской науки и, так сказать, интеллектуального прогресса всех, кто читает на арабском языке, лежат в области освоения аристотелевского наследия, наилучшего его понимания. А там, как мы выяснили, есть темноты, есть как бы не вполне ясные места. Вот, в частности, это место в третьей книге трактата о душе. И комментарий Александра Афродисийского здесь помогает, поэтому арабские авторы, Авиценна пораньше, Авероис — это уже XII век, в Кордобе значительную часть своей жизни провел в Испании. Вот, опираясь на Александра Афродисийского, они пытаются тоже, собственно, решить эту проблему. Да, наилучшим образом понять текст, но Авероис уже опирается на традицию и на понятие, введенное Александром Афродисийским, прошедшее через перевод и определенную концептуализацию в арабской традиции. И вот он выделяет тоже разные виды интеллекта. Я не буду пытаться говорить, как они звучат на арабском, потому что я не знаю арабского языка. Вы можете спросить, зачем же тогда я занимаюсь Авероисом, а вот про это я скажу чуть-чуть позднее. Тут у меня есть ответ на этот вопрос. Пока на русском языке поясню, про что речь. И вот он выделяет уже в своем комментарии на «О душе» Аристотеля, говорит о разных видах интеллекта или ума, и, в частности, таких самых важных, что ли, для последующей рецепции видов ума, он выделяет три. Пассивный, то, что потом будет на латинском языке называться intellectus possibilis, или возможностный, тоже так переводят, материальный и действующий или активный. Давайте разберемся с первым. Да, вот этот возможностный, самый из них пассивный. Надо все-таки, наверное, несколько слов сказать про характер источников, из которых мы знаем эту концепцию, соответствующие учения Авероиса. Авероис написал несколько комментариев на душе. У него была некоторая динамика философской позиции, в частности, в толковании вот этого темного места. Но для европейской философской традиции, во всяком случае, средних веков и раннего нового времени, наибольшее значение имеет так называемый его большой комментарий на «О душе Аристотеля». Вот этот большой комментарий полностью сохранился именно на латинском языке. То есть арабский оригинал не сохранился. Там современные исследователи находят небольшие цитатки, фрагментики на арабском, на еврейском языке, потому что Авероис читали, в общем, и те авторы, философы, которые писали и мыслили на этих языках. Но вот полностью текст сохранился именно на латинском языке, и это, собственно, с одной стороны, объясняет, почему он был так важен и так сильно повлиял на европейскую философию средних веков и раннего нового времени, а с другой стороны, объясняет, почему я могу с ним работать, и почему, говоря об Авероисе, который писал на арабском языке, я буду так много припоминать, указывать на какие-то латинские понятия, потому что, собственно, я этот текст и исследователи этот текст знают именно в латинской версии, он в оригинале на арабском не сохранился. Теперь после этого пояснения я вернусь к вопросу о видах ума, видах интеллекта, и, собственно, я буду использовать калькус латинского термина intellectus, которым переводит соответствующее арабское понятие, которое является переводом греческого понятия nous в данном контексте. Поэтому дальше буду говорить об уме и об интеллекте как о синонимах. Итак, Авероис выделяет вот этот самый возможностный или потенциальный интеллект, суть которого в интеграции тех данных, которые поставляет в него virtus imaginativa. Имагинатива, имагинацио, да, воображение, imagination. Virtus в данном случае лучше переводить как сила, да, то есть некая сила воображения, можно, наверное, так перевести. И здесь уже точно совершенно можно сказать, что этот тип ума носит индивидуальный характер, телесный, связан с тем, как работает наше воображение, как работает наше воображение в связке с нашими органами чувств, ощущениями. И в одном месте дается такое пояснение, что virtus imaginativa относится к материальному уму так же, как чувственные вещи к нашим ощущениям. Такую вот пропорцию, такую аналогию проводит Авероис. И что это значит? Ведь для перипатетической традиции очень важно, что результаты нашего познания, они имеют в каком-то смысле универсальный характер. Мы видим какой-то конкретный стол, но цель не наслаждаться как бы чувственным созерцанием вот особенностей этого конкретного стола, имеющего такую форму капли, например, а в том, чтобы извлечь из этого созерцания, из этого чувственного опыта некоторое понятие стола как такового. Еще лучше взойти к таким понятиям, которые имеют какой-то необходимый и универсальный характер, ну, например, к понятию сущности, что стол — это некая сущность, то дойти вот это вот, по-гречески, если буквально переводить, да, но можно сказать, что это сущность, энс, как таковая, и вот в этом состоит некоторое предназначение, что ли, познания некоторая, даже я бы сказал, специфика человека, поскольку для Аристотеля и для вот этой традиции перипатетической, которая из него вырастает и уходит туда, например, в арабский мир, очень важна интуиция, что в природе нету ничего напрасного, природа, она прекрасна и совершенна, каждое сущее обладает какой-то уникальной спецификой, и вот уникальная специфика человека — это разумность, это то качество, та сущностная характеристика, которая отличает человека от всех прочих живых существ. Зоон логикон — разумное живое существо, в отличие от всех прочих живых существ. И если у человека есть разумность, то она не может мыслиться как что-то случайное, да, такое контингентное. То есть ты, не знаю, есть у тебя машина, ты можешь на ней ездить, можешь на ней не ездить. Это контингентная, не необходимая характеристика человека — ездить на машине. А если у тебя есть разум, и это твоя сущностная характеристика, ты не можешь им не пользоваться. Ты должен вообще максимально свою повседневность, свое бытие организовать так, чтобы вот эта разумность была актуализирована, потому что это сущностная характеристика.
1: Есть вот. Глаза, я не могу не смотреть, да, если они у меня есть. Но могу закрыть, конечно, но все равно они будут что-то видеть, какую-то темноту, там, не знаю, красноту.
2: Скажем так, это противоестественно.
1: Да.
2: Вот, можно сказать, что это как бы преступление против природы, если так немножко иронически и юридически говорить. Поэтому, собственно, есть разум, он дан человеку не напрасно, человек разумом должен пользоваться. Использование разума в теории познания Аристотеля предполагает актуализацию необходимых и универсальных смыслов. Классическая теория познания Аристотеля, в общем, как считают исследователи, я с этой позицией согласен, но, может быть, она когда-то изменится и что-то будет пересмотрено. Классическая теория познания Аристотеля предполагает, что знание можно иметь только об универсальном и необходимом. Знание о единичном и случайном быть не может. Знание в смысле научного знания, вот это вот слово такое аристотелевское «эпистеме», откуда такие наши понятия, как эпистемология, как именно научная теория познания, да, в отличие от, скажем, гносеологии, которая занимается разными типами знания. Хотя в каких-то контекстах эти современные понятия могут очень тесно сближаться, но вот Аристотелю важно, что вот научное знание, необходимое и достоверное, может быть только об универсальном и необходимом. А единичным и случайным такого научного знания быть не может. И поскольку предназначение человека в его разумности, то актуальным использованием его разумности необходимо жить так, чтобы твое мышление все время актуализировало, каким-то образом извлекало из чувственного опыта вот это вот необходимое и универсальное содержание, как бы формы. Умопостигаемые формы, очищенные уже от какого-то чувственного компонента, который всегда есть в ощущениях и в воображении тоже, но и не просто очищенные, но и помысленные в определенном аспекте, можно сказать, довольно-таки абстрактном, говоря современным языком, но говоря языком Аристотеля, именно вот в аспекте необходимого и универсального характера вот этой мыслимой, умопостигаемой формы. И, как я уже сказал, Авероис воспроизводит эту аристотелевскую интуицию или суждение, наверное, правильнее сказать, о том, что отношение, ну, то есть, опираясь на Аристотеля, да, он поясняет, что отношение вот этого intellectus possibilis, возможностного интеллекта к интеллекту материальному, такое же, как отношение материальных вещей к органам ощущений. Что он хочет сказать? Что, во-первых, понятно, что здесь есть определенная такая ценностная, что ли, асимметрия. То есть понятно, что материальный ум оказывается вышестоящим, как ощущение есть что-то онтологически более высокое, поскольку ощущение — это все-таки что-то уже связанное с функциями души, со способностями души, нежели чем вот просто бытие вещей, в которых какая-то форма есть, но бытие души — это вышестоящий уровень бытия по сравнению с бытием вещей. Не знаю, насколько это понятно звучит, и здесь еще нужно все время делать поправку, что мы все еще говорим о душе как о натурфилософском понятии, а не как о понятии христианском, или же понятие там души в любой из авраамических религий. С точки зрения теории познания, с точки зрения предназначения человека, с точки зрения необходимости жить разумно все время, смысл вещей в том, чтобы каким-то образом аффицировать, воздействовать на наши ощущения, чтобы наши ощущения как бы извлекали из этого воздействия, собственно, некоторую форму, переносили ее в воображение, и уже из воображения, которое обладает определенным, которое телесно, да, как бы способность воображения, это индивидуальная способность, локализованная в конкретном теле конкретного человека, воображение какого-то конкретного человека, уже с этим субстратом, с этим уровнем взаимодействует материальный интеллект. Именно понятие материального интеллекта имеет самую драматическую историю в истории рецепции наследия Авероиса. Почему? В разных произведениях Авероис немножко по-разному объяснял, что такое этот самый материальный интеллект. Напомню, это вот перевод того самого понятия «нус хюликос», которое впервые появляется у Александра Афродисийского, но Авероис ему продает совершенно другой смысл, чем у Александра Афродисийского. Это тоже важно иметь в виду, да, что какие-то концепты вводятся, но великие умы, они внутри своих философских систем эти концепты часто переопределяют по тем или иным философским причинам. И материальный ум для Авероиса, он уже точно, да, как он об этом пишет в «Большом комментарии», а не в других своих произведениях, в «Большом комментарии» на «О душе» Аристотеля. Материальный ум, он принадлежит не конкретному человеку, а принадлежит человечеству как виду. Материальный ум, он один или един. Но един для кого? Для всего человечества. И остается у нас этот самый действующий ум, intellectus agens, если по латыни. И вот про него как раз совершенно понятно, что он не принадлежит ни конкретному человеку, ни человечеству как виду, а он, в общем-то, является божественным. Его можно назвать некоторым отдельно парящим умом. Вот эти вот отдельно парящие умы, они в метафизике Авероиса соотносятся с такими уровнями, можно сказать, ангелов. Потом уже в христианской традиции уже точно скажут, что ну, вот эти самые ангельские чины, как у Дионисия Ареопагита, это вот и есть свободно существующие или отдельно существующие умы. Отдельно от чего? От материи, конечно, всякой. И вот по Авероису вот эти отдельно существующие умы, они различные по своему достоинству, как и разные ангельские чины у Дионисия различны по своему достоинству, но они непосредственно эманируют, как бы проистекают, происходят от первопричины. И напоминаю, что мы все еще говорим про натурфилософию, потому что, ну, хочется сказать, что, конечно, какая еще может быть первопричина, кроме как Бог, то есть Аллах, но, тем не менее, мы говорим про натурфилософию, поэтому первопричина. Вот эти отдельно парящие умы, они эманируют от первопричины, и вот этот самый intellectus agens, действующий интеллект, это самый низший, самый последний в иерархии вот этих вот отдельно существующих умов. И вот именно он всегда пребывает в актуальном некотором состоянии, в актуальной деятельности, и вот именно он, как бы соприкасаясь, взаимодействуя с материальным умом, одним по числу, нумерически единым для всего человечества, актуализирует в нем некое истинное знание, истинное, то есть универсальное и необходимое, знание об универсальном, которое носит необходимый характер. И это, собственно, и есть подлинное знание.
1: А вот если сделать такой фантастический скачок и попытаться сравнить вот этот универсальный ум с искусственным интеллектом. Скачок такой довольно резкий, но я думаю, что для того, чтобы нам остаться в сфере натурфилософии, да, чтобы не уходить в религию, может быть, это сравнение поможет нам и нашим радиослушателям понять поточнее, вот, что подразумевается под этим умом и как оно работает. Могли бы вы такое сравнение провести?
2: Да, вы знаете, я об этом сам очень много думал. И, в общем, здесь нужно какие-то дополнительные характеристики ввести. Если в этой триаде умов кого-то сосватать на должность искусственного интеллекта, то это, конечно, материальный ум. То есть такой супер, я не знаю, интернет, скайнет, как в «Терминаторе», который, значит, вот, может быть, распределенно там взаимодействует с пользователями на каких-то терминалах за какими-то компьютерами, но в целом он как бы един по числу, значит, никаких у него альтернатив нету. И вот, собственно, что здесь можно на роль вот этого действующего ума мне пока в голову не приходит, но, допустим, если действующий ум может быть назван божественным, но получается, что вот как бы этот самый Скайнет взаимодействует, собственно, уже с каким-то божественной инстанцией, которая актуализирует в нем знания. То есть он как бы не самодостаточен. Материальный ум, он не самодостаточен, он неполноценный, можно так сказать, поскольку вот этот вот вектор, характеризующийся фундаментальной перипатетической интуиции, что актуальное бытие всегда предшествует, всегда лучше, чем потенциальное бытие, оно как бы неполноценно, оно всегда стремится актуализироваться. Вот, значит, Скайнет должен, или материальный интеллект должен, значит, все время стремиться к некоему божественному актуальному интеллекту, чтобы актуализироваться. То есть он как бы все время испытывает некую неполноценность, некоторую нехватку. Но человек ему для этого не нужен. А для чего нужен человек? Человек нужен для того, чтобы через терминалы закидывать в него как можно больше какой-то информации, вот этих самых образов, для того, чтобы Скайнет, значит, их каким-то образом очищал, но и вот все-таки актуализировал через вот этот самый действующий интеллект, божественный. В общем, получается, что если в этой картине человек для чего-то и нужен, то не для того, чтобы общаться, не знаю, непосредственно с Богом или с вот этой инстанцией актуального ума, и, что интересно, не для того, чтобы общаться с другими людьми. То есть его существование конкретного единичного человека в перспективе вот этого предназначения реализации собственной разумности в том, чтобы сидеть все время перед компьютером и как можно более интенсивно вводить туда всякие данные чувственные, неважно, они могут быть очень неточные, как бы их очищение, их формализация – это, собственно, функция уже Скайнета, функция этого самого материального ума. А дальше они должны быть переведены из потенциального бытия в актуальное с помощью действующего ума. И вот как раз, если возвращаться в эпоху Возрождения, в 15 век, к Марсилио Фичино, с которого наш сегодняшний разговор начался, он вот на такого рода особенностях представления умственной жизни как бы ловит Авероиса и бьет по рукам, потому что он говорит, какое-то очень безрадостное получается бытие человека, то есть человек фактически редуцирован до функции, я не знаю, органов чувств, да, или даже не органов чувств, а вообще вещи. Ведь мы сказали, что есть эта самая аналогия между, соответственно, вещами и органами чувств, и между виртус имагинатива, силой воображения, и материальным интеллектом. То есть получается, что если пользоваться этой аналогией, что человек вообще редуцирован до статуса вещи, да, то есть человек нужен только для того, чтобы поставлять как можно больше, как можно чаще образы, которые очищаются материальным умом, который уже не связан с конкретным человеком, а который принадлежит человечеству как виду, чтобы уже вот в таком очищенном виде эти формы умопостигаемые были актуализированы некоим действующим умом, который вообще уже принадлежит, что ли, божественному порядку, онтологически еще дальше от человека, чем, в общем, онтологически отделен от человека еще одним уровнем вот этого материального ума. И Фичино говорит, что нет, так дело не пойдет. Для его философии, которая в значительной степени опирается на платоническую традицию, очень большую роль для него играет осмысление и реактуализация наследия Плотина, философа-платоника. И именно, как мне представляется, большую роль, большое значение он отводит именно натурфилософскому осмыслению наследия Плотина. И вот он, Фичино, придает очень большое значение коммуникации философских умов. Ничего подобного в философии Авероиса мы не находим, да это и не нужно, потому что это что-то... То есть если бы вот человеческие умы, которые у него, у Авероиса, ограничены уровнем производства образов, работы воображения, общались между собой, получается, что они отвлекались бы от своего предназначения, потому что их-то предназначение эти образы поставлять для материального интеллекта. А вот Фичино, он очень активно тематизирует вот такое коммуникативное измерение, что ли, философского познания, что этих вот умов множество, как бы философские умы, они должны общаться между собой для того, чтобы в этом совместном общении совершать вот это самое анодос, как бы восхождение к божественному и универсальному. То есть здесь вот надо такой тонкий момент пояснить, что когда я только начинал этим заниматься, я думал, что Фичино, он вот всецело будет опровергать Аристотеля, критиковать, хотя, извините, не столько Аристотеля, хотя и Аристотеля тоже, сколько Авероиса. Хотя, в принципе, еще в XIII веке в Парижском университете возник такой интеллектуальный феномен, как латинский авероизм. Это группа авторов, там Сигер Брабанский, Боэц и Дакийский, которые стали, опираясь на произведения Авероиса, переведенные на латинский язык, толковать Аристотеля и как раз говорить, что да-да, все так и есть, что вот, значит, есть некоторый единый для всех людей материальный интеллект. И, в общем, пришли богословы, наиболее известные из которых, наверное, Фома Аквинский, хотя не только он, там и Альберт Великий определенные тезисы против латинских авероистов написал. Там и Эгидий Римский, по-моему, и Святой Бонавентура. В общем, там большое было движение. А, и у Роджера Бэкона есть тоже очень интересная критика латинских авероистов. Мой коллега Павел Соколов, у него есть небольшая работа на эту тему, очень интересная. Но Фому Аквинского точно все знают, все слышали. И вот он написал трактат о единстве интеллекта. Собственно, какое единство интеллекта здесь проблематизируется? Именно единство этого самого материального интеллекта, потому что получается, что если некий интеллект, он, значит, является единым для всех людей, интеллект уже для Фомы — это, очевидно, высшая способность души, то получается, что и душа, что ли, одна на все человечество. Ну, это уже ни в какие ворота, уже как бы с христианскими представлениями это несовместимо. И он в разных произведениях, вот в этом трактате о единстве интеллекта, который переведен на русский нашим замечательным исследователем из Института философии Аполлоновым, и в других произведениях, как, например, в «Сумме против язычников», которая тоже переведена на русский нашим замечательным переводчиком из Института философии Солоповой. Вот он в этих произведениях и, например, громит эту позицию. Фичино в значительной степени его аргументы из «Суммы против язычников», я имею в виду его аргументы против Авероиса, против учения Авероиса об уме, в частности, о едином для всех людей материальном интеллекте, воспроизводят. Фичино эти аргументы Фомы воспроизводит. И, что мне удивительно, при всем при том, он говорит, что Авероис — это замечательный философский ум, что в ряде своих произведений, я, так сказать, обобщенную характеристику дам из нескольких произведений, что в позиции Авероиса есть некоторая морально-теоретическое, морально-носиологическое достоинство, поскольку в философии Авероиса мы можем обрести некий божественный дар всеобщей разумности. Вот здесь словом «разумность» приходится перевести латинский термин «интеллигенция». Интеллигенция — что это за разумность? Это вот это самое некое состояние актуального знания истинных вещей. Так, что ли, наверное, можно это истолковать. В общем, имеется в виду, что для Фичино очевидно, что уровень истинного знания, к которому человек восходит, совершает вот это восхождение, если использовать греческий термин, соответствующий анодос, вот этот уровень божественного знания, он, конечно, желателен. Это вот некая перспектива истинного знания, она правильная. Да? Это знание, где человеческое соединяется с божественным, это как бы правильная концептуализация истинного знания. Проблема и расхождение с Авероисом у него возникает на уровне того, как именно человек вот к этому уровню божественного знания восходит. И вот здесь, например, да, в частности, возвращаясь к Скайнету, и вот здесь, например, Авероису совершенно не нужна никакая коммуникация, никакое интерсубъективное измерение, никакой совместной деятельности, ну, скажем, двух философов, да, которые в каком-то интеллектуальном общении друг друга потенцируют и вот как бы вместе к этому уровню божественного знания восходит, это для авероисовской концепции ума, для его ноэтики, это совершенно не нужно. А для Фичино это как раз вообще самое правильное, что именно в какой-то коммуникации запускается философское мышление, возводящее человека к уровню божественного. Да, конечно, когда мы на уровень божественного взошли, то знание, которое там обретается, оно как бы надиндивидуально, оно как бы деперсонализировано. В этом смысле какая-то перспектива деиндивидуации на высших уровнях познания, она правильная и желательная. И он вообще хвалит Авероиса за то, что, ну, в целом, вот как бы перспективу, конечную точку он правильно понял. И он согласен, конечно, что на вот этом уровне божественного знания, что, во-первых, человек до этого уровня божественного знания взойти может, что это знание, оно, конечно, истинное и деиндивидуальное, но при этом он не согласен с тем, что есть какой-то материальный ум общий для всех людей. Он представляет себе устройство ума по-другому. И в чем еще отличие? если мы говорим про аналогию с компьютером, скайнетом и какой-то инстанцией божественного знания, которая соответствует действующему интеллекту, то здесь, понятно, есть некоторая онтологическая граница, отделяющая человека от компьютера, компьютер от вот этого искусственного интеллекта, как бы распределенно существующего где-то на всех серверах, и, собственно, от божественного уровня. То есть человек не может стать компьютером, компьютер, конкретный терминал, не может стать скайнетом, скайнет не может стать божественным интеллектом, хотя очень хотел бы, но не может. Все-таки он остается отделен от вот этого уровня божественного интеллекта некоторой онтологической границей. А вот у Фичина, хотя он оперирует вот этими понятиями, скажем, там, интеллект в обладании, intellectus in habitu. Habitus — это перевод греческого слова hexis, традиционный латинский эквивалент. Но для него ум, он может быть представлен как вот такой как бы телескоп, выдвигающийся сверху вниз. На некотором высшем божественном уровне он, можно сказать, един, там нету смысла какую-то персонализацию проводить. Но потом он как бы выдвигается из этой божественной перспективы. И оказывается, что вот есть уже такие разные уровни, что ли, человеческого ума. И вплоть до уровня воображения. Совершенно очевидно, что Фичина говорит, да, конечно, Аристотель в трактате об ощущении ощущаемом и там в других произведениях, он правильно говорит, что воображение – это очень важная часть, составная часть познавательного процесса. Но только между воображением и божественным, и вот этим божественным уровнем мышления, между ними нет некой непреодолимой границы. Вот мы начинаем с, скажем, некоторого имеющего чувственный компонент, да, как бы представления какой-то вещи. И от созерцания этой вещи вот та же самая наша душа восходит к каким-то уровням божественного мышления, где она уже деперсонализирована. Это не взаимодействие разных умов между собой, как бы разных сущностей, давайте такой термин технически введем, разных инстанций, а это тот же самый ум. То есть он как бы раскладывается из божественного, ну, потому что Фичин, он христианин, то есть для него как бы очевидно, что человек с его душой, с его умом, да и вся природа, она, ну, имеет божественное происхождение, Творцом сотворена. И, значит, оно, конечно, оттуда происходит, раскладывается, обладает некоторым индивидуальным бытием, да, вот это вот мой ум, как бы моя душа. Но в познавательной активности она до там, смерти, до страшного суда, да, как бы вполне в такой натурфилософской, опять-таки, перспективе познания, философ в своем мышлении может к этим божественным уровням восходить, еще будучи здесь. Понятно, что когда мы для Фичина восходим умом к божественным уровням, то мы как бы умом отделяемся от тела. Да? Здесь можно говорить, что, ну, вообще так и говорят, да, что хотели видеть какие-то вот такие опыты, я не знаю, как это, типа, трансцендентальная медитация, да, как бы как какое-то вот внетелесное бытие. Ну вот тут можно только сослаться на то, что Фичин из другой традиции мыслит, но вот если вырвать из контекста и просто формулировки посмотреть, то, ну вот буквально он про это и пишет, что вот философ, когда он восходит к умам божественным, то его ум как бы отделяется от тела. То есть при этом тело не умирает, потому что, понятно, душа – это еще и принцип жизни тела. То есть это не душа, как бы покидающая тело. Но вот происходит какая-то такая интересная процедура, что, с одной стороны, душа животворит тело, потому что, ну, тело-то не умирает. Если бы душа покидала тело, тело бы умерло. Чисто натурфилософское, чисто как бы природное описание. Опять-таки, никакого религиозного компонента тут нету, хотя Фичина уже живет в христианскую эпоху вполне себе в 15 веке и даже, значит, имеет священнический сан. Но при этом своей высшей частью та же самая душа, умом, она восходит к божественному, и в этом смысле она отделяется от тела. И вот здесь Фичина помогает использование таких понятийных новаций, которые были разработаны философом-платоником Платином, который там большую часть жизни, ну, вернее, свои философские произведения написал, проживая в Риме, хотя имел более сложную биографию, о которой, наверное, в этой студии не раз рассказывалось, поэтому я не буду здесь повторяться, просто отошлю наших слушателей к соответствующим программам. В общем, у Платина было такое понятие «единое многое». То есть он вообще довольно много философских усилий положил на разработку философского языка, который концептуализирует такие как бы реляционные отношения, динамические, когда одно становится другим, не переставая быть тем, из чего оно становится другим. То есть, когда у нас есть вот описание каких-то таких комплексных процессов, которые можно только помыслить, если мы их начинаем пытаться как-то чувственно представить, то это оказывается парадоксально. Вроде всяких этих парадоксов там про Ахиллеса, который не может догнать черепаху, да, там, или про стрелу, которая никак не может никуда вылететь. Примерно так же. И если мы приходим с таким аппаратом перипатетической логики, которая в целом, как мне представляется, не очень заточена под описание динамических процессов. Аристотель — это великий систематизатор, великий классификатор, но в этом и некоторая слабость тех познавательных процедур, тех концептуализаций, которые он проводит. Он видит некоторую структуру. Вот если он сказал, что есть ум страдательный, патетикос, и ум как бы действующий, один другим становиться не может. Все, различие проведено, мы можем пытаться придумать, как они между собой взаимодействуют, но одно другим становиться не может. А у Плотина единое, это предельно абстрактная философская категория, может становиться многим. И это тоже предельно абстрактная философская категория, но просто понятно, что единое и многое, с одной стороны, между ними такая же дистанция, как между гегелевским бытием и ничто. Но бытие в некотором смысле тоже ничто, говорит Гегель, потому что это настолько абстрактно, настолько все, что как бы и сказать про него нечего. Но значит, должна быть какая-то динамика, должно быть становление Верден, которое, значит, разворачивается между бытие и ничто, и вот вам какая-то машинерия динамическая запускается. Конечно, Плотин не Гегель, хотя он невероятно интересовал Гегеля именно вот с точки зрения его диалектики. Ну вот он как раз и разработал философский язык, который позволяет нам концептуализировать вот эти самые динамические процессы, и оказывается, что каков ум, например, для Марсилио Фичино? Ум множественен. Что значит множественен? Это значит, что он в некотором смысле больше, чем один, но меньше, чем многое. Он динамический. Он есть у конкретного человека, он связан с какой-то коммуникация этого человека. Конечно, наилучшая и наивысшая коммуникация для каждого человека – это коммуникация о вещах божественных. Здесь Фичино как бы сохраняет вот эту вот ориентацию на какое-то предназначение человека, на приоритет жизни разумной, биос теоретикос над биос практикос, жизни теоретической или разумной, сохраняет ее приоритет по сравнению с жизнью такой как бы практической, политической, гражданской. Но в этой перспективе большую роль, то есть мы хотим взойти к уровню божественного знания, универсального и необходимого, но фактически в нашей коммуникации с другими философами, в нашем познании вещей, мы имеем дело далеко, ну, как правило, с какими-то вещами контингентными, с какими-то, скажем, событиями, которые нельзя было как-то предсказать, и о которых сложно сказать, что они носят необходимый характер. Но вот эти вот события, они, например, могут запустить наше мышление таким образом, что мы взойдем к вещам божественным. Да? И вот Фичино пишет о разных, что ли, режимах нашего познания, что вот есть такое познание, ну, как оно в норме происходит. Но вообще иногда бывает, что познание, оно обходит какие-то уровни вот этого восхождения к божественному и сразу каким-то экстатическим образом на этот самый божественный уровень запрыгивает. У него есть работы, посвященные таким состояниям, как, например, «Божественное неистовство». Вот это, может быть, наиболее раннее его платоническое произведение, которое сразу получило большую популярность и принесло ему философское признание. Он пишет о как раз «Божественном неистовстве», по-латински «фурор», по-гречески, соответственно, «мания». И это тоже понятие, которое мы находим у Платона, например, в диалоге «Федр». И здесь вот это вот самое «мания», если говорить на русский манер, она не патологическое болезненное состояние, а состояние восхождения к умам божественным. Почему это можно назвать манией, которая имела коннотации, имела смысл болезни? Ну, наверное, потому, что познание вещей божественных, оно для такого рассуждающего разума выглядит безумием. То есть оно как бы в некотором смысле запредельно.
3: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с Ильей Гурьяновым. Продолжение слушайте через неделю.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки оркестра ми-минор Феликса Мендельсона в исполнении Натана Мильштейна и Венского филармонического оркестра под управлением Клаудио Аббада.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение», программа о церковной благотворительности и социальном служении в Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Елена Обламская. У нас в гостях сегодня протоиерей Александр Сорокин, настоятель храма Фёдоровской иконы Божией Матери в честь 300-летия дома Романовых. Это нужно говорить, да, отец Александр?
2: Да, полное название. Добрый день, всех приветствую, и вас, Елена, и всех дорогих радиослушателей Града Петрова. Да, храм так называется. Если точнее, храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия дома Романовых.
1: И, отец Александр, вы возглавляете информационный отдел.
2: Да, информационный отдел Санкт-Петербургской епархии. Одно из подразделений нашей большой епархии.
1: И не только. Вы и секретарь церковного суда, и преподаватель духовной академии.
2: Ну, или академии.
1: И что-то такое там даже еще.
2: Ну, по мелочи там, чем занимаемся.
1: Нас-то сегодня интересует информационный отдел. Да. Определенно. Отец Александр, он давно вообще существует? Когда он появился?
2: С таким названием, как информационный отдел, именно вот с таким названием конкретно, он существует 10 лет, с тех пор, как Санкт-Петербургскую митрополию возглавил митрополит Варсонофий, назначенный вот 10 лет назад, в марте 2014 года. Но под другими названиями это по функции вот именно это подразделение епархиальное существует, конечно, и с 90-х годов, так или иначе. А я стал в нем работать с 2004 года. То есть, стало быть, 20 лет будет. Кстати, в сентябре исполнится 20 лет, как я в епархии в этом качестве работаю, функционирую, служу.
1: Служите. Мне, честно говоря, казалось, что с самого начала вы возглавляли этот отдел. Сколько я помню, какие-то проявления информационного отдела в жизни города, всякий раз это было связано с вашим именем.
2: Но так. Это объясняется тем, что, я еще раз повторю, вот именно такое название, и оно точно соответствует функциям нашего отдела, оно вот 10 лет как. А поначалу это называлось издательский отдел Санкт-Петербургской епархии. И издательский отдел Санкт-Петербургской епархии, он существует, я боюсь точно сказать, с 90-х годов, но в те времена я к нему не имел никакого отношения. А председателем издательского отдела я был назначен митрополитом Владимиром покойным в 2004 году. Ну и, казалось бы, издательство, что это такое? Это книжки, произведения, письменные, литературные тексты, ну какая-то вот такая издательско-текстовая деятельность. Но почти сразу, как только я был назначен в 2004 году, я большую часть своего времени в этом качестве стал уделять периодическому печатному изданию Петербургской епархии, которое тогда называлось «Церковный вестник».
1: Санкт-Петербургский церковный вестник.
2: Просто церковный вестник. Церковный. Когда я пришел, это был церковный вестник, ежемесячный журнал, который издавался и до меня. И я не знаю почему, сейчас можно рефлексировать на эту тему, но я почему-то увидел свою главную задачу в том, чтобы этот церковный вестник, как печатное периодическое издание, официальное Санкт-Петербургской епархии, вот развивать, расширять. И потом, 2 года спустя, в 2005 году он стал называться, буквально несколько месяцев спустя, после моего назначения, мы пришли к выводу, что церковных местников много, включая, там тогда была еще московская газета патриархийная «Церковный вестник», и чтобы не было какого-то путаницы, мы приставили Санкт-Петербургский церковный вестник. Я уж, видите, буквоед в этом плане, поэтому... Дотошен в таких названиях.
1: А вода живая появилась гораздо позже, да?
2: Нет, могу продолжить рассказ. Одно перетекает в другое.
1: Да, так... но и мы дойдем потом до нее. Или...
2: Нет, если... это все одна история.
1: Логично
2: это
1: сейчас, да?
2: Можно как бы прерываться на паузы, а можно слитно все рассказывать. То есть вот был Санкт-Петербургский церковный вестник в 2005-2006 годах. Вот такая переходная фаза, я бы сказал. А начиная с 2007 года, буквально с первого номера январского, этот журнал получил еще более расширенное название. И до сих пор он так и называется. «Вода живая. Точка. Санкт-Петербургский церковный вестник». Это вот полное название нашего журнала, и он вот существует под таким названием с 2007 года. Ну, а сокращенно, конечно, его называют «Вода живая». Да, конечно, это было не просто смена названия, а это и полный пересмотр и рубрик, и дизайна, и концепции как таковой. Вот, надо еще сказать, что когда я пришел, и вот был издательский отдел, и церковный вестник, конечно, это издание воспринималось в том числе и как информационное. То есть там как размещались, так и до сих пор размещаются материалы, не привязанные к текущим событиям. Ну, как и на радио «Град Петров» есть рубрики, которые можно слушать и вчера, и завтра, и послезавтра. История, культура, там какие-то такие, как говорил один из наших редакторов, нетленные материалы. То есть они всегда интересны. Ну, определенному кругу, конечно. Но помимо этого есть и должны быть освещения текущих событий, связанных с церковной жизнью.
1: На то есть некая хроника такая,
2: хроника,
1: да?
2: Событий, да, новости, скажем так, церковные. И на тот момент, как ни странно, у официального сайта епархии, а это тоже было в нашем ведении, не сразу, правда, не было своей службы новостей, то есть своих корреспондентов. Фотокорреспондент был, конечно, там Юрий Петрович Костыгов покойный, но, в принципе, не было своей службы новостей, которые бы готовили новости в епархии, на приходах, ну, в общем, церковные новости. И пришлось это тоже создавать. И создали информационное агентство ИА, как принято сокращать в информационном мире, под названием тоже «Вода живая». До сих пор существует два самостоятельных с отдельным номером регистрации в соответствующих органах государственных, два средства массовой информации с одинаковым названием, вернее, с похожим названием. Журнал «Вода живая. Санкт-Петербургский церковный вестник» и информационное агентство «Вода живая». Это два разных СМИ, но все они, оба они, конечно, являются частями информационного отдела Санкт-Петербургской епархии. Люди те же самые, что там, что там.
1: Информационное агентство, оно включает в себя и сайт, ведение сайта, да?
2: Да, в нашем ведении находится из интернет-ресурсов, это прежде всего официальный сайт Санкт-Петербургской епархии. Если там посмотреть на ежедневно появляющиеся репортажи о событиях, архиерейские службы или какие-то другие события, которые там отражаются, то всегда внизу стоит подпись «ИА «Вода живая». Угу. Это не журнал «Вода живая», а информационное агентство «Вода живая». Что-то из этих новостей... Там-то они каждый день появляются на сайте. И это как бы ежедневная работа наших корреспондентов и фотографов. Но что-то из этого, из этой ленты, она довольно такая насыщенная, но и далеко не все, но что-то попадает потом в хроникальную часть журнала, который выходит один раз в месяц. Не знаю, часто это или редко, но это все-таки такой тоже отдельный труд, издательский труд. Подготовка к печати, там дизайн, верстка. И есть раздел «Хроника» в журнале, который даже отдельную нумерацию имеет, страниц, вкладыш такой идет в журнал. И этот раздел новостной, он как раз складывается из материалов информационного агентства, которые сначала на сайте появляются, ну и что-то из этого потом в расширенной версии или как-то еще отдельно. В общем, все это опубликуется потом в журнале каждый месяц.
1: То, что есть хроника и много информации о текущем моменте, это понятно. А что еще, какие темы, какие предпочтения у вас тематические?
2: Вы имеете в виду журнал теперь?
1: Тут журнал.
2: Получается, что информационный один, он такой немножко многоэтажный, многоликий. Я уж не говорю про сектор коммуникации, который с точки зрения формальной тоже к информационному отделу относится, но это такое достаточно самостоятельное
1: подразделение. Это такая как пресс-служба, да?
2: Это такой отдел епархии, который ответственен за контакты с внешней прессой, не церковной или с общественностью внешней. Возглавляет его Наталья Олеговна Радоманова, вот, и это отдельный разговор. А если непосредственно информационный отдел, то это вот, еще раз перечислим, информационное агентство «Вода живая», отвечает выходящая за ленту новостей на официальном сайте епархии. Это журнал «Вода живая», и это еще справочный ресурс «Глобус Метрополии» или «Глобус епархии». Тоже отдельный сайт, который носит справочный характер, и там содержится два типа информации. Во-первых, информация о каждом клирике епархии, кто он, где служит, краткие, не биография, конечно, там день рождения, даты, служение, какое он несет, начиная от митрополита и дальше все священнослужители, диаконы, священники. Вот. И второй тип информации, которая там находится, это анонсы и объявления о каких-либо событиях, которые планируются на территории епархии, там, в приходах, если, конечно, у нас есть такая информация, там какие-нибудь выставки, концерты, презентации, что угодно. Вот то, что планируется.
1: Но это тоже повторяется с тем, что есть на сайте, да, отчасти?
2: Нет, это отдельный сайт.
1: Нет, я имею в виду анонсы.
2: На сайте этого почти нет. Почти нет, только очень что-то такое значимое, серьезное. На сайте новости, то есть о прошедших событиях. А на глобусе это, ну, помимо справочника о духовенстве, это о предстоящих. Анонсы предстоящих событий.
1: Еще, кстати, есть тоже очень наполненный сайт, наполненный информацией, такой очень живой. Приходы храма Федоровской иконы Божьей Матери. Вот но там это... тоже всегда очень интересно читать.
2: Да, но это совершенно другая тема.
1: Видите, это другая,
2: Я как бы должен разделять в своей голове, в каком качестве я в данном случае. Хотя, конечно, не буду скрывать, что многие, кто работает в информационном отделе, ну, не многие, а, скажем, часть людей, они или бывшие, или настоящие прихожане Федоровского собора, и наоборот, кто-то из тех, кто работал в «Воде живой» в свое время, теперь служит в том или ином качестве в Федоровском соборе, так что понятно, что это сообщающиеся сосуды.
1: Опять же, тематически, что вам интереснее, что вас будоражит как человека, который... Думаю, что все-таки это журнал, не сайт определенно,
2: конечно,
1: там как-то все более технично.
2: Да.
1: И что же журналом? Вот что кроме хроники?
2: Вот я уже сказал, что в журнале хроникальная часть, вот новости епархиальной жизни, причем, кстати, уж еще чуть-чуть оговорка, что это журнал не епархии Санкт-Петербургской, а Санкт-Петербургской митрополии. То есть мы там рассказываем и о событиях в епархиях
1: других
2: областных, Выборгская, Тихвинская и Гатчинская. Вот там есть специальные даже подрубрики у них в новостном разделе. Но это все новости. А вы меня спрашиваете, я все никак не могу ответа подойти, что такие темы, которые, вот можно сказать, нетленные темы, обычно мы определяем, мы, я имею в виду редакция, определяем каждому номеру какую-то тему, ту или иную. И этой теме подчинена подборка разных рубрик. То есть есть несколько рубрик, вернее, одни и те же рубрики во всех номерах. Но ряд рубрик всегда посвящены какой-то одной теме. Ну вот, например, сейчас будет сдан в печать буквально сегодня или завтра номер «Воды живой», и темой этого номера будут музеи, церковные музеи. И в этом номере будет рассказано о некоторых музеях, которые в лоне церкви на территории
1: Петербургской митрополии.
2: Да, конечно, да, мы только о нас их пишем. И все материалы только нами подготовлены. Это вот древнехранилище Александра Невской лавры, епархиальный музей и музей недавно освященного, ну как, сравнительно недавно освященного храма Рождества Христова на Песках. Там вот есть музей приходской, ну а по истории храма. Но это как пример того, как можно создавать музеи тематические, там артефакты, документы.
1: Да-да-да, дело в том, что у нас уже были гости из древнехранилища и епархиального музея, а вот на Песках еще нет. Это очень хорошо, что вы сказали. Вот. Кстати, совсем недавний был гость из музейной комнаты Илюшинского подворья храма апостола-евангелиста Иоанна Богослова. У них есть, вот оказывается, музейная комната.
2: Вот если мы про эту комнату еще не писали, то обязательно напишем. Я, видите, так говорю недостаточно уверенно, потому что в голове не все оседает. Вот. И я знаю, что о каких-то музеях мы писали, я имею в виду в журнале. Конечно, нет ничего удивительного, что здесь у вас были гости, и мы на самом деле на одной и той же поляне трудимся, и те же самые темы рассматриваем, только в разных жанрах. У вас радио, жанр такой словесный.
1: Очень интересно.
2: А у нас печатная версия, и такие вещи пересекаются неизбежно.
1: Абсолютно. Но очень интересно мне будет полюбопытствовать, быть, потому что, может, я тоже у вас найду какие-то точки, откуда я могу позвать людей или к ним поехать. Вы же будете и про митрополию, про другие епархии писать тоже, да?
2: Про музеи? Ну, если найдем.
1: Про музеи, да.
2: Нет, я просто это привел как пример того, что каждый номер имеет какую-то тему.
1: Тему.
2: Вот. Но этой теме не весь журнал посвящен, а только одни и те же постоянные рубрики. Например, какой-то исторический экскурс, вернее, какая-то редакционная вводная статья на эту тему, может быть, исторический экскурс дальше о том, что вообще в этой теме было в истории церкви, интервью обязательно с кем-то из представителей данной темы, там, музейный какой-нибудь работник или там директор музея, там, Иван Сергеевич Раевский, древний хранитель наш главный. Ну, я, опять-таки, примером пользуюсь. И конкретные репортажи с места, посвященные этой теме. Итак, каждый номер имеет вот свою тему. А помимо тематических рубрик, еще и обязательно есть другие рубрики, которые с этой темой не связаны. Регулярно у нас материалы по истории церкви, ну или шире истории церковной культуры, там по богословию какие-то материалы. И это как бы немножко такой взгляд в прошлое. Но и обязательно рассказ о том, что сегодня, о приходах обязательно. В каждом номере есть рассказ о каком-нибудь приходе петербургской епархии. Не обязательно там какой-нибудь крупный, большой приход, а может быть какой-нибудь маленький, молодой, там только что родившийся. И мы вот рассказываем о том, чем там люди занимаются, не только настоятель или священники, но и там воскресная школа или какие-то особенности служения. Вот такие рубрики есть. Потом обязательно есть рубрика «Культурная жизнь», там театры, выставки. Опять-таки не обязательно прямо что-то связанное вот с церковью, с религией, но тем не менее это как-то оправдано страницах церковного журнала, не просто абы что.
1: Ну вот все равно ваш фокус как ответственного редактора, он на чем или на ком?
2: Вы знаете, я вам такой не буду скрывать, что моя должность называется ответственный редактор. То есть я отвечаю за то, чтобы журнал Санкт-Петербургской епархии выдавал достоверную информацию о церкви и в правильном ключе, таком правильном с точки зрения церковной догматики, православного учения, традиции. Я периодически участвую в обсуждениях выбора той или иной темы, но, в общем-то, этот, так сказать, механизм отработан уже годами так, что, в общем-то, моя функция сводится к тому, чтобы, ну, вот, смотреть, чтобы как-то там подправить, если что.
1: Все настроено, все механизмы работают, только смазывать.
2: Да, тематической такой выборкой занимается выпускающий редактор Тимур Щукин в сотрудничестве с другими редакторами, Татьяной Кириллиной. Татьяну Кириллину вы, возможно, знаете больше как корреспондента, которая присутствует на архиерейских службах вместе с Оксаной Озериной.
1: И не только.
2: И не только, да, и фотографы. Но Татьяна Кириллина еще в другой ипостаси, она еще и автор некоторых материалов для журнала, и редактор тоже. Вот поэтому, вот видите, сотрудники информационного отдела, они такие многофункциональные.
1: А как вы собирали людей?
2: Ну, как, это все постепенно, и потом люди в разные годы были разные люди, и каждый свой вклад внес. Могу сказать, что когда информационное агентство создавалось в 2007 году, если вернуться опять, то потрудилась Анастасия Коскила, Елена Югина. Потом, значит, на должности выпускающего редактора каждый в свое время были и отец Дмитрий Сизаненко, и отец Василий Селиверстов был такой, вот, и Анна Ершова в течение целого ряда лет была, вот, пока ее не сменил Тимур Щукин. Анна Ершова, кстати, сейчас ведает информационным служением Федоровского собора,
1: да.
2: Поэтому это все такое, как сказать, не случайные...
1: Взаимосообщающиеся сосуды.
2: Не случайные все эти перемены такие, вот, не просто так. Поэтому, ну и за эти годы, конечно, оттачивались все эти взаимодействия, механизмы, как-то обрели какой-то профессиональный, я бы сказал, навык. Начинали немножко так по-любительски, ну, как и понятно... Я помню, встречался, когда затеял вот эту такую реформу серьезную журнала, чтобы сделать его таким более взрослым, что ли. Я помню, что я встречался с одним очень опытным редактором одного журнала, светского журнала, но очень опытный человек. И я хотел у него спросить каких-то советов, как быть, что делать, как все построить. Ну, конечно, он мне что-то отвечал, но он мне сказал, что у вас все равно на это уйдет лет 5, не меньше. Ну, как оказалось, он был, естественно, прав. Поэтому это все не сразу получилось. Ну, а сейчас вот все это более-менее работает. Кстати, главным редактором у нас является митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. по должности, скажем так. Повелось это со времен митрополита Владимира. Вот, а когда митрополит Варсонофий пришел на нашу кафедру, он это оставил, так сказать, по умолчанию этот расклад. Поэтому он главный редактор, я ответственный редактор, а уже в таком непосредственном ручном режиме всем этим процессом занимается выпускающий редактор.
1: Но я помню, что когда журнал только появился, и вы говорите, что он еще был такой, на ваш взгляд, не очень зрелый, но он сразу вызвал интерес, и очень живой интерес, и такое было ожидание новых номеров, но тогда и в Москве...
2: И время было другое.
1: И время было другое. И в Москве, из Москвы тоже тогда приходили журналы. И наш журнал «Вода живая», он сразу, и такое замечательное название. Кто придумал?
2: Придумал, да, это хорошая история. Это я вообще хотел... Эту историю я несколько раз уже рассказывал, может, кто ее не впервые услышит.
1: Я не знаю,
2: в любом случае. Да, вот я повторю, название было «Церковный вестник», «Санкт-Петербургский церковный вестник». При всем при том, что это звучит понятно, оправданно, серьезно, церковно, ну, немножко все это так, знаете, мне казалось...
1: Архаично.
2: Не то, что архаично, а ну, так банально довольно, прямо скажем. Я хотел какое-то дать название, более такое уникальное, что ли. Уникальное не в смысле супероригинальное, а вот такое какое-то специальное название. Ну, вот есть там журнал «Фома» был тогда уже, да, «Фома». Вот что-то понятное, да, такое единственное в своем роде. Или там «Нескучный сад» был такой еще журнал.
1: А московский. Здесь петербургский стиль.
2: А здесь надо было что-то, как вы правильно сейчас, видите, сказали, что-то петербургское, короткое, в меру провокационное, именно в меру. Что-то такое, ну, цепляющее, может, слово провокационное не очень подходит, но что-то такое цепляющее, неожиданное, странноватое, может быть. Вот, значит, видите, вот эти параметры должны были. Дальше я подумал, что надо, чтобы было обязательно это слово, должно было быть совершенно такое церковное, библейское, евангельское, какое-то вот такое.
1: С глубокими смыслами.
2: С глубоким смыслом. И одновременно, чтобы это слово было не церковное. А вот такое как бы броское для людей, несведущих в Библии там. И вот видите, такие взаимоисключающие, казалось бы, параметры. И я нашел такое слово «вода». Я хотел назвать журнал «Вода». Угу. Просто «Вода» и все. И это слово удовлетворяет вот этим всем перечисленным параметрам. Петербургское, короткое, неожиданное, такое странное, что вода. Ну, вода – это, знаете, помимо всего хорошего, это когда говорят, что в тексте много воды, то в этом это такой... Ну, как бы упрёк.
1: Ну, да.
2: Да, вода. Немножко. Знаете, был такой, я не знаю, есть там сейчас или нет, такой журнал «Собака», светской хроники. Вот «Собака», вот тоже такой, знаете, мне...
1: Ну, так посмотрите.
2: Да, кстати говоря, пару номеров «Церковного вестника» тогда, когда нам было трудно найти кадры, даже верстали, приоткрою секрет, в редакции журнала «Собака», там работала моя одна знакомая верстальщица, она там пару номеров делала прямо. Вот, и, значит, вот такое слово «вода». Но при этом я понимал, что мне вряд ли дадут назвать так журнал «Владыка митрополит», вряд ли бы благословил такое вот странное название. Оно уж слишком какое-то такое
1: общее,
2: неподходящее. Ну, очень такое, может быть, даже провокационное очень, эпатажное такое. Ну, и я как-то думал, и был случай, когда мы встретились с покойным отцом Виктором Московским, батюшка, который скончался... Когда он? Года три назад,
1: да,
2: он был настоятелем храма на Смоленском кладбище. Многие его помнят, с любовью вспоминают, очень такой душевный, добрый. Мы с ним давно были знакомы. Я с ним поделился тогда, я помню, своими размышлениями. Вот, отец Виктор, хочу назвать так вот журнал «Вода», но понимаю, что никто не одобрит, ну, вернее, начальство вряд ли пойдет на это. И он мне говорит, а что ты мучаешься, назови «Вода живая», и будет замечательно, и все. Ну и вот так и появилось это же название «Вода живая». Я даже иногда полушутя говорю, что вот у нас в журнале, где перечисляется редакция, там, ну, вот выходных данных, там, кто редактор, корреспондент, там, верстальщик, там надо указывать отца Виктора Московского, только не знаю, как крестный отец, что ли, или как-то вот кто дает имя, можно было бы так.
1: Ну. Он отправил вас в плавание.
2: Да, он подсказал в нужный момент, как правильно скорректировать эти поиски. Поэтому вот такой журнал, значит, «Вода живая», видите, ну, оно такое название, конечно, очень евангельское. У нас на обложке девиз из Евангелия от Иоанна: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Ну вот.
1: Все сошлось.
2: Все сошлось.
1: Дорогие слушатели, в этом месте мы остановимся. Надеюсь, встретимся через неделю в программе служения, чтобы продолжить разговор с протоиереем Александром Сорокиным, настоятелем храма Федоровской иконы Божией Матери и руководителем информационного отдела Санкт-Петербургской епархии. Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.

Корней Иванович Чуковский. Тараканище. Часть первая. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан. Таракан, таракан, тараканище. Он рычит и кричит, и усами шевелит. «Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, проглочу, проглочу, не помилую». Звери задрожали, в обморок упали, волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил, а слониха вся дрожа так и села на ежа. Только раки-забияки не боятся бою драки, хоть и пятятся назад, но усами шевелят и кричат великану усатому: «Не кричи и не рычи, мы сами усачи, можем мы и сами шевелить усами». И назад еще дальше попятились. И сказал гиппопотам, крокодилам и китам: «Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, я тому богатырю двух лягушек подарю и еловую шишку пожалую. Не боимся мы его, великана твоего, мы зубами, мы клыками, мы копытами его». И веселую гурьбой звери кинулись в бой. Но, увидев усача, ай-яй-яй, звери дали стрекача, ай-яй-яй, по лесам, по полям разбежались, тараканьих усов испугались. И вскричал гиппопотам, и вскричал гиппопотам: «Что за стыд, что за срам? Эй, быки и носороги, выходите из берлоги и врага на рога поднимите-ка». Но быки и носороги отвечают из берлоги: «Мы врага бы, на рога бы, только шкура дорога, и рога нынче тоже недешевы». И сидят, и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками. Крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились. Только и слышно, как зубы стучат, только и видно, как уши дрожат. А лихие обезьяны подхватили чемоданы и скорее со всех ног наутек. И акула увильнула, только хвостиком махнула, а за нею каракатица так и пятится, так и катится. Часть вторая. Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем. Покорились звери усатому, чтоб ему провалиться проклятому. А он между ними похаживает, золоченое брюхо поглаживает. «Принесите мне, звери, ваших деточек, я сегодня их за ужином скушаю». Бедные, бедные звери воют, рыдают, ревут. В каждой берлоге и в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы несытое чучело бедную крошку замучило? Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала кенгуру.
увидала усача, закричала сгоряча. «Разве это великан? Ха-ха-ха! Это просто таракан! Ха-ха-ха! Таракан, таракан, таракашечка! Жидконогая козявочка, букашечка! И не стыдно вам, не обидно вам! Вы зубастые, вы клыкастые! А малявочки поклонились, а козявочки покорились!» Испугались бегемоты, закричали: что ты, уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо!» Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг да прыг, да чик-чирик, чики-рики, чик-чирик. Взял и клюнул таракана. Вот и нету великана. По делам великану досталося, и усов от него не осталось. То-то рада вся звериная семья. Прославляют, поздравляют удалого воробья. Ослы ему славу по нотам поют, козлы бородою дорогу метут, бараны-бараны стучат в барабаны, сычи-трубачи трубят, грачи-скаланчи кричат. Летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут. А слониха-щеголиха так отплясывает лихо, что румяная луна в небе задрожала и на бедного слона кубарем упала. Вот была потом забота за луной нырять в болото и гвоздями к небесам приколачиваться. Корней Иванович Чуковский. «Мой додыр». Одеяло убежало. Улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку. Я за книжку, та бежать. И в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю. Но пузатый от меня убежал, как от огня. Боже, боже, что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком, все вертится и кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. «Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок! Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя! У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки, даже брюки, даже брюки! Убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнулю остался. И сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый мой додыр, умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат в эту комнату толпою, умывальники влетят, и залают, и завоют, и ногами застучат, и тебе головомойку неумытому дадут. Прямо в мойку с головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал: «Карабарас!» И сейчас же щетки-щетки затрещали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать. Моем-моем, трубочисто, чисто-чисто-чисто-чисто, будет-будет, трубочист, чист-чист-чист-чист. Тут и мыло подскочило, и вцепилось в волоса, и юлило, и мылило, и кусало, как оса. А от бешеной мочалки я помчался, как от палки, а она за мной, по садовой, по сеной. Я к таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мною мчится и кусает, как волчица.
Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил. И мочалку, словно галку проглотил. А потом, как закричит на меня, как ногами застучит на меня, «Уходи-ка ты домой», — говорит. «Да лицо свое умой», — говорит. «А не то, как налечу», — говорит. «Растопчу и проглочу», — говорит. Как пустился я по улице бежать, прибежал я к умывальнику опять. Мылом, мылом, мылом, мылом умывался без конца, смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица. И сейчас же брюки, брюки, так и прыгнули мне в руки, а за ними пирожок. Ну-ка съешь меня, дружок, а за ним и бутерброд. Подбежал и прямо в рот. Вот и книжка воротилась, воротилась и тетрадь, и грамматика пустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый мой додыр, умывальников начальник и мочалок командир, подбежал ко мне, танцуя, и целуя говорил: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, грязнуля, мой додыру угодил». Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистом. Стыд и срам, стыд и срам. Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться в ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане, и в ванне, и в бане, всегда и везде. Вечная слава в воде!

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра театра «Ла Скала» прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана. Архивная запись 1942 года.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Встреча». У микрофона Марина Лобанова. Сегодня в студии радио «Град Петров» мой собеседник, историк Юрий Алексеевич Соколов. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: И я скажу нашим радиослушателям и вам, Юрий Алексеевич, что я вас позвала для того, чтобы поговорить об одной фигуре русской истории, истории российского государства, нашей культуры, о Петре Аркадьевиче Столыпине. Вот я пару слов скажу, почему такая фигура возникла. Здесь очень много каких-то в этом году совпадающих вещей, может быть, поводов поговорить о Столыпине. Может быть, прежде всего, почему захотелось поговорить о Столыпине, потому что скончавшийся недавно Александр Солженицын считал его образцом государственного деятеля. Об этом вас спрошу, как вы к этому относитесь, может быть, и так ли это не так с вашей точки зрения. Далее такие возникают совпадения еще. Вот мы с вами беседовали недавно об имени России.
1: Да.
0: Казалось бы, чего бы не продвигать Столыпина. И кажется, все к тому, может быть, и идет. Там, конечно, много все изменений, но может быть. Вот Столыпин неплохой в этом смысле человек, тоже, может быть, поэтому поговорим. И еще одна вещь. Вот в этом году 90 лет вот такого странного документа, декрет Совета народных комиссаров о красном терроре, который был подписан 5 сентября 1918 года. И вот я смотрю, что Столыпин, оказывается, несмотря на то, что покушение было совершено 1 сентября, тоже умер 5 сентября. И Столыпин, такая странная вещь, он даже не государь Александр II, не государь Николай II, а почему-то Столыпин является вот в сознании людей и многих историков самой яркой фигурой, которая олицетворяет вот то, против чего был направлен террор. И, как его вот тоже иногда называют в статьях, самой известной жертвой террора. Вот, может быть, об этом. Ну и, наверное, тоже первый вопрос. Так в чем же он так велик? Почему же его так ненавидели? 11 покушений.
1: Ну, если удастся ответить на этот вопрос, то тогда и передачу можно будет закрыть, и вообще тему Столыпина можно закрыть. А я прежде всего хочу сказать вот что. Петр Аркадьевич Столыпин – фигура, наверное, все-таки не идеальная, но интерес к нему за последнее время, к сожалению, очень сильно политизирован. Его используют правые против левых, его используют левые против правых, из него делают сторонника рыночных отношений, в чистом виде таковым он никогда не был. Его разрывает на части, его разрывает его речи на какие-то фрагменты, а вы сами понимаете, что цитата, вырванная из текста, она может иметь совершенно обратное значение. И вот то, что Столыпин сегодня, и давно уже, и сегодня он остается таковым, он является предметом невероятных спекуляций при огромном количестве публикаций о Петре Аркадьевиче Столыпине, когда мы знаем, что называется, чуть ли не по дням его жизнь, а кто сказал, кому сказал, куда пошел, когда взорвался, кто стрелял, с какого угла. А если говорить о последних его днях, вот когда произошло это покушение в Киевском оперном театре, то здесь мы уже знаем массу вещей, что называется, по минутам и по мгновениям. При всем вот этом изобилии материала он остается человеком в известной степени не обозначенным, подлинно не обозначенным для нас вот сегодня. Потому что кто такой Петр Аркадьевич Столыпин? Самая крупная жертва террора, ну, в конце концов, Александр II тоже жертва террора. Самый великий реформатор, наверное, были и другие. Самый умный государственный деятель, не уверен, что Витте глупее. Если он может привлекать к себе особое какое-то внимание, то, наверное, во-первых, потому что он последний. Вот это вот объективно. Это последний государственный деятель, который был так предан своей стране, так предан своему делу, абсолютно бесстрашен и совершенно сознательно проводил реформы. Больше у нас за весь 20 век таких людей мы не встретим. К сожалению, мы их не встречаем и сегодня. Людей, я сейчас не говорю, такого масштаба, такого проницательного ума. Это еще вопрос, таков ли уж проницательный ум, и это-то требует доказательства, а вот такого фанатического служения. Перед нами ведь последний подлинный слуга государству, народу, царю. Вот это привлекает. Потом, наверное, человек невероятного мужества. Вы знаете, когда вскрыли его завещание после его смерти в Киеве, оно начиналось словами: «Пусть меня похоронят там, где меня убьют». Понимаете, завещание начинается такими словами. То есть человек возил с собой в кармане завещание, и он знал, что смерть неизбежна. Но вот это и есть удивительный подвиг. Я говорю сейчас удивительный подвиг, хотя вообще-то, честно говоря, это и есть норма для любого слуги государя и отечества. Что бы ни происходило, какие бы страшные не предвиделись кары, но вы делаете то, что должно. Вы исполняете свою миссию здесь, в кабинете премьер-министра или министра внутренних дел, так, как если бы вы были командиром дивизии, и ваша дивизия шла в атаку. Понимаете?
0: Здесь возникает очень интересная вещь. После первого покушения на Столыпина, вот покушение такое знаменитое, где много там людей погибло, у него вот на даче на его был взрыв, там чуть не 30 человек погибло, дети пострадали. После этого покушения Столыпин ведь, будучи министром внутренних дел, еще не будучи председателем Совета министров, он вводит очень жесткие меры против террористов и каким-то образом наводит порядок. А вот теперь, годы, когда он у руля власти в России, у руля реформ, он председатель Совета министров с сохранением поста министра внутренних дел, он пишет такое завещание, вот что вы сказали. Он что, видит, что все уже сделать ничего нельзя, Россия катится в пропасть, и тем не менее продолжает делать то, что должно, будучи вот таким оптимистом?
1: Нет, я не думаю, что Столыпин мог догадываться, чем это все может кончиться. После 1905 года и вот событий, которые показали некоторую, мягко говоря, невменяемость самодержавия, состояние этическое и профессиональное, и этическое состояние высшей элиты российского государства. Да, тут можно было делать самые такие пессимистические прогнозы, но вообще-то, честно говоря, артист выходит на сцену не для того, чтобы провалиться. Правда ведь? И глава государства, он становится таковым, да, он дает согласие возглавить кабинет вовсе не для того, чтобы завалить все дела, и, как однажды вот сказал Уинстон Черчилль, я не для того стал премьер-министром Великобритании, чтобы присутствовать при похоронах Британской империи. Так вот, Столыпин стал главой кабинета не для того, чтобы присутствовать на похоронах Российской империи, а для того, чтобы эту империю спасти.
0: Почему он не мог сделать так, чтобы предотвратить покушение на себя, предотвратить это убийство, этот теракт? Он министр внутренних дел.
1: Во-первых, министр – это всего-навсего менеджер, который может отдавать приказы, эти приказы кто-то должен выполнять. Для того, чтобы создать свою команду, даже вот на уровне высшего административного звена, на это нужно года 2-3. Для того, чтобы полностью перетрясти все министерство, для того, чтобы создать, сформировать новые кадры, для этого нужно годы пребывания в этом министерстве. Наверное, для этого нужно, чтобы вы не сразу стали министром, да, а росли в нем. Столыпин – это всего-навсего глава кабинета, он даже не глава государства. Существуют другие большие, крупные, мощные силы, которые имеют свою игру во всей этой политике, понимаете ли. А есть государь-император, который обладает огромной властью одобрять или не одобрять. Есть аппарат административный и довольно разношерстный, который что-то может, а что-то не может. Видите ли, трагедия Столыпина, я сказал, да, одиночество в известной степени. И, конечно, только такой человек мог написать так трагически начинающееся завещание. Почему он одинок? Что-то произошло, видимо, в русском обществе, что такие люди, как Столыпин, стали редкими. почти забытыми фигурами.
0: А они были когда-то частыми фигурами?
1: Конечно.
0: Когда? В какой период
1: Конечно.
0: Истории?
1: Вспомните XVIII век. Вспомните, как государственные деятели, да, пили, да, кутили, да, безобразили, но это были птенцы гнезда Петрова. Если надо, то мундир нараспашку и со шпагой на стены на Тобольской крепости. И если надо, то сделает все возможное, бывший участник, между прочим, и организатор восстания стрельцов того самого 1682 года, где чуть Петр I не погиб, ему тогда было 10 лет, да? И этот же человек, Петр Андреевич Толстой, делает все возможное для того, чтобы решить конфликт с Западной Европой и вернуть царевича Алексея на родину.
0: А тогда откуда взялись эти деятели? Они что, из смутного времени выросли? Нам что, нужна какая-то катастрофа или что?
1: Я думаю, что мы должны с вами вспомнить принцип Гераклита. Бесконечно большое, бесконечно малое. А это значит, что каждая клетка нашего организма, она в известной степени является модулем и повторяет жизнь всего нашего тела. Жизнь всего нашего тела, она повторяет в известной степени, в уменьшенном варианте, жизнь Вселенной. Это значит, что история, она антропологична. Народ, являющийся основой, или, условно говоря, этнос, да, потому что этнос включает в себя и понятие народ, и понятие нация, он тоже живой. И вот как вы не можете быть всегда в одинаковом состоянии и в одинаковом возрасте, вам свойственна, не знаю, там, наивность детства, вам свойственна максимализм, и скандальность юности, вам свойственно желать героического и великих свершений в эпоху зрелости, вам свойственно хотеть уюта, когда начинается старость, да? Вам свойственно забывать многие вещи и ограничиваться уже фрагментами сознания, когда наступает дряхлость. Вот эти все возрасты, они ведь характерны и для любого народа, и для любого государства, которое знает свои подъемы и спады, которая переживает свое величие, иногда получает возможность реанимировать свое величие, иногда нет. Для каждого из этих возрастов, да, для них характерны какие-то периоды наполненности людей с ведущим типом поведения. И если мы говорим о XVIII веке или о начале XIX века, вот Отечественная война 12-го года, почему нам так, дорогая эта тема, любима, гусары, Бородино, Лейпциг, Денис Давыдов, а какая поэзия была, какая музыка была, а какие нравы были, то это эпоха героическая. Но героическая эпоха – это предельное напряжение сил. Вот ни один человек не может находиться в состоянии бесконечно долго находиться в состоянии предельного напряжения сил. Чем больше это напряжение, чем больше отдается энергии в этот момент, тем опаснее последующая реакция, тем опаснее, страшнее, не знаю, там, ну, отчаяние, может быть, дольше выдох. Трагедия Столыпина заключается в том, что он реликт героической эпохи, все-таки в его крови там есть род Суворовых, и род Толстых пересекается в нем, да?
0: Лермонтов, так, по-моему, Лермонтов, тоже троюродный,
1: да,
0: брат.
1: Ну, я думаю, что это, в общем, характерно для русской аристократии. Все с кем-то друг с другом породнены. Не этим, наверное, все-таки определяется эта удивительность, эта уникальность Столыпина, чем-то иным. И мы не будем сейчас разбираться, потому что все равно не сможем объяснить. Это тайна. Но вот этот вот реликт героической эпохи, который был бы так замечателен, так своим был бы в героическое время, скажем, в начале XIX века, он оказался здесь, на век позже. Он оказался здесь в начале XX века. Но вокруг иные настроения. Страшно-то ведь то, что его никто не принял. Его ненавидела интеллигенция. Его ненавидела аристократия. Однажды, я сейчас забыл, кто-то из очень известных и приличных людей подошел к художнику Илье Ефимовичу Репину и сказал: «Илья Ефимович, вам обязательно надо написать портрет Петра Аркадьевича Столыпина». Это был 1909 или 10 год. Почему, сказал Репин, который Столыпина, кстати, ненавидел. Ну как же, говорили ему. Вот вы написали портрет Модеста Петровича Мусоргского, он умер. Вот вы написали портрет Гаршина, он умер. Вот кого бы вы портрет не напишете, он умирает. Пожалуйста, напишите портрет Петра Аркадьевича Столыпина. Может быть, его убьют, наконец. И это говорят люди, которые вхожи в салоны русской аристократии, русской интеллигенции. И так думает, и ненавидит, и желает смерти Столыпину. Тот же самый Илья Ефимович Репин, добрейший человек, между прочим. Вы понимаете, какая страшная, удивительная вещь?
0: Нет, вот я, знаете, не понимаю. Я не понимаю, что произошло с Россией. Если брать вашу классификацию возрастов и возрастов человека, получается, что, допустим, начало XIX века – это цветущий возраст нашего национального образования Россия, а получается, что начало XX века и время Петра Аркадьевича Столыпина – это что, уже старость? А сейчас мы что, уже умерли?
1: Нет, я думаю, что это не старость. Во-первых, все-таки динамики, они гораздо больше, чем 10-15 лет. Они длятся полтора века, два века, иногда пять веков. И потом, хотя мы говорим, что есть у этноса, конечно, какой-то определенный возраст, ну, условно говоря, там, 1800 лет. Он может быть и 3000 лет, он может быть и 5000 лет. Есть ведь среди людей, в конце концов, долгожители, да? А есть среди людей те, которые умирают довольно быстро. И это тоже бывает. И периоды героические, не знаю, там, инерционные, они не бывают одинаковые. Они могут длиться очень долго, одни, да, а другие, скажем, могут идти мгновенно. Но все-таки нельзя забывать о том, что это схема. Это во-первых. А кроме того, да, есть определенный, в конце концов, даже если мы не принимаем за основу эту теорию, то мы в конце концов можем говорить о том, что энергия, она ведь не может браться ниоткуда. Если вы тратите энергию очень активно, то однажды этой энергии будет не хватать. Россия очень сильно тратилась всю тысячу лет. XIX век потребовал гигантских усилий. И однажды возникает ситуация, когда вообще-то надо прекратить активную политическую деятельность, активно вмешиваться в ситуацию. А это невозможно сделать России. Во-первых, в силу того, что она такое большое государство и занимает такое положение, гранича с одной стороны со Швецией, а с другой стороны с Китаем, что само по себе почти абсурдно, вот со Швецией на одной своей границе, и с Китаем и Японией на другой своей границе. В нашей стране бегают белые медведи, а с другой стороны в городе Мары какие-нибудь сайгаки и кобры. Понимаете, это огромная территория, само поддержание этой территории требует колоссальной энергии, колоссальных ресурсов. Эта территория очень пестрая. Она разномасштабная, она искусственно, пока, к сожалению, искусственно соединяла народы, которые никак друг с другом иначе, чем через российскую государственность, не контактировали и никогда и не имели к этому предпосылки. Все-таки российское государство при определенных конфигурациях, ну, скажем, в Средней Азии, да, это искусственное образование. И, например, генерал Скобелев, он считал, что Средняя Азия России не нужна. Это слишком обременительно, это лишнее. И так считало довольно большое количество государственных деятелей.
0: А вы как считаете?
1: Я считаю, что тоже не нужно.
0: Сегодня, хотя, конечно, сегодня, на сегодняшний момент.
1: Это может быть зона влияния. Это может быть сфера интересов, безусловно. Как любое великое государство, Россия обязана иметь сферу интересов, но брать это непосредственно в свое пространство и превращать это, понятно, во что, как сегодня говорят, в дотационный регион, а ведь таких дотационных регионов в российском государстве было много. Все это Петр Аркадьевич очень хорошо понимал, но он ведь не создавал это государство вот таким, он его получил. Он, может быть, и хотел бы сбросить что-то с не очень прочного нашего корабля, очевидно, ставшего непрочным, это стало видно в 1905-1906 годах.
0: А вот что он сделал? Вот тот план, который он предложил. Ну, мы все знаем со школьной программы, что Столыпинская аграрная реформа. Во-первых, ваша оценка его плана, правильный ли этот был план для реформирования России? И осуществился он или нет? Если осуществился, то в какой степени? Если не осуществился, то почему?
1: Ну, во-первых, я не знаю, осуществился этот план или нет. Ну, в какой-то части он осуществился, потому что все белое движение, в конце концов, оно основывается на тех людях, которые выросли вот на дрожжах Столыпинской реформы. Это значит, какой мощный пласт все-таки был создан, да? Было ли это верно, было ли это правильно? Вот здесь уже могут быть варианты. Другое дело, что ничего не делать было нельзя.
0: А в чем суть?
1: Суть реформы Столыпина заключается в уничтожении крестьянской общины. Значит, вот когда произошла реформа Александра Николаевича, то крестьяне были освобождены с землей, без земли, но почему-то никто не акцентировал внимание, что, по сути дела, это была очень уж половинчатая свобода крестьян. Если они оставались в деревне, если они оставались на земле, то они являлись членами крестьянской соседской общины. Эта община была теперь посредником, не помещик, а община была посредником между крестьянином и государством. Община определяла, что пахать, что сеять, какие культуры. Община распределяла земельные наделы. Община вмешивалась в жизнь, и естественно, что община искусственным образом тормозило процесс личного обогащения. Понимаете, это в известной степени колхоз. Почему у нас колхозы привились так, в общем, легко? И почему мы от них не можем избавиться по сию пору? И я думаю, что будущее в известной степени сельского хозяйства России тоже за колхозами. Потому что это, видимо, очень привычная традиционная форма. Община. Община – это защита. Вот с одной стороны, община – это защита, а с другой стороны – община и не позволяет вам поднять голову, высунуться выше среднего. Потому что, ну как же, завидно? У вас есть, а у меня нет. У вас получается, у меня не получается. Поменяемся наделами. Я возьму твой хороший надел, тобою взлелеенный, а ты возьмешь мой запущенный. Община регулирует материальный уровень и тем самым социально нивелирует, материально и социально нивелирует крестьянство. Но это значит, что община таким образом и лишает людей инициативы. У них нет стимула для творческого отношения к делу. Это приводит к тому, что начинается падение в сельском хозяйстве.
0: Так а что Столыпин-то предложил? Как разрушить и что взамен?
1: Упразднить общину. Пусть люди выходят из общины, пусть они напрямую общаются с государством. Я здесь говорю самые элементарные вещи, потому что там, если по пунктам это расписывать, это довольно сложно. Они выкупают свои наделы, они вправе определять свою хозяйственную политику. В конце концов, они могут жить в деревне, они могут уйти на хутор, то есть забрать свой отруб. И примерно 2-2,5 миллиона человек вот поднялось на такой политике. Да, для того, чтобы быть адекватным вот этим вот крестьянам, ну, давайте будем называть их фермерами, хотя они, конечно, не фермеры. Их можно звать кулаками, хотя это, конечно, нехорошее и оболганное слово. Это добротные крестьяне, добротные собственники. Они для того, чтобы быть адекватными, опять-таки, вот той ситуации, в которой они оказались, они должны повысить технический уровень своего хозяйства. Где это все приобрести? Машины, там разного рода аппараты, построить загоны для скота, зимние какие-то сараи. Для этого нужно брать кредит. Но кредит очень дорогой. А если он будет беспроцентный? А если он будет на 10 лет? А если он будет на 20 лет? А на 25?
0: Это только государство может дать.
1: Совершенно верно. Это может сделать только государство. Так вот, куда нужны были деньги-то Столыпину? На поддержание крестьянского банка, который бы давал такие исключительные льготы крестьянам, которые рисковали бы, вкладывали бы себя в поднятие сельского хозяйства. Мы ведь все время себя сравниваем по сию пору, по сравнению с 1913 годом. Так вот, 13-й год – это и есть результат всего-навсего 4-летней деятельности Столыпина.
0: Таким образом, он успешен, Столыпин и его реформа?
1: В этом отношении, да. Вторая часть этой реформы, она ведь заключается в том, что у нас огромное количество земель, практически пустующих, это Сибирь. Она, кстати, по сию пору отчасти пустующая. Значит, надо тех людей, которые не очень адекватны, но не могут они справиться с ситуацией на европейской части страны. Не могут конкурировать с более успешными своими коллегами, потому что понятно ведь, что здесь мы имеем дело с конкуренцией и с ростом социального напряжения. Вот для того, чтобы не было этого роста социального напряжения в самой деревне, необходимо помочь этим людям найти себя в менее конкурентной обстановке. Это Сибирь. В Приамурье, на Алтае, в Васюганье, в Южном Урале раздаются участки земли. Они во много раз превосходят те участки земли, которые были в европейских странах. Наличие железных дорог позволяло не так уж отрываться от европейской части. Кроме того, проезд был либо бесплатным, либо за очень незначительную цену. Государство брало на себя обязанности по переезду. Государство для тех людей, которые садились на землю на этой целине, оно не брало с них налога в течение 5 лет. Могло пролонгировать, шел разговор о пролонгации еще на 5 лет. Только врастайте в эту ситуацию, только врастайте в эту землю, поднимайте ее. Если здесь будут крупные сельскохозяйственные угодья, то, конечно, здесь начнет развиваться инфраструктура. Если хотите, здесь сразу решается проблема сразу двух зайцев. С одной стороны, снимается социальное напряжение в европейской части, с другой стороны, осваиваются на территории пустоши. Опасно сохранять эти пустоши, вот эту пустоту в российском пространстве. Кроме того, большое число людей отправляется и в Среднюю Азию. А вот, казалось бы, здесь-то зачем? Ну, во-первых, здесь есть пустоты, которые можно заполнить. Кроме того, если уж это российская территория, то здесь должно преобладать динамичное российское население. Столыпин боялся ситуации, которая произошла в начале 90-х годов этого века, распада империи. Она может рухнуть. Потому что титульная нация не присутствует там в качестве динамического действенного начала. Так вот, переселенцы в Среднюю Азию должны были обеспечить это.
0: Ну уж Сталин обеспечивал этих переселенцев как нельзя более, скажем так, динамично, как вы скажете.
1: Ну, согласитесь, это не титульная нация. Переселение чеченцев в Казахстан – это не титульная нация. И, наконец, еще есть один момент, момент очень важный. Столыпин категорически, хотя его настаивали, ему предлагали это, он отказывался уничтожать помещичьи усадьбы. Вот, казалось бы, почему? Ну, наверное, потому что сам помещик, поэтому и сохраняет помещичьи усадьбы. Другая причина. Причина заключается в том, что те помещики, которые оставались в деревнях, там ведь далеко не все были такие, как Раневская из Вишневого сада. Там были люди очень деятельные. А вот представим, что такой помещик, как Лопахин, что тогда он будет делать? А он превращает свое поместье в настоящий образцовый комплекс. Поместья необходимы, и об этом неоднократно говорил Столыпин, они необходимы как оазисы культуры, в том числе и технической культуры, на которой равнялись бы крестьяне, лидеры. Понимаете? Поэтому их нельзя уничтожать. Наоборот, их надо поощрять, им надо помогать в тяжелой ситуации. Это основные такие вот моменты.
0: А все-таки вернемся ко второму пункту. Вот пункт как раз предоставления пустующих земель. Красивая идея. Но наверняка у всех на памяти как раз те же самые школьные учебники, где говорится, что этот проект Столыпина провалился. Так ли это?
1: Он не провалился. Да, примерно 500 000 человек, которые отправились на переселение, они вернулись. 500 000 человек не смогло адаптироваться. Но более 2,5 миллиона человек смогло. А это значит, что проект не провалился. Учитывая, что у Столыпина было мало времени. Вот мы говорим 4 года. Да, 5 сентября 1911 года он погиб. сколько из того времени, когда он стал премьер-министром, это 1905 год, даже, в сущности говоря, до 5-6 год, это годы потеряны. Шестой год полностью потерян. Можно говорить о том, что он только во второй половине 1907 года приступил к реформированию.
0: Да, ведь его сначала, как его там называли, вешателем и столыпинским галстуком. Первое время-то у него задача была о том, чтобы просто навести порядок, чтобы просто не убивали людей на улице.
1: Ну, мы могли бы сказать так, если вы хотите проводить в стране либеральные реформы, то вы можете проводить эти реформы только в состоянии, ну, в общем, диктатуры. Это аксиома. Я сейчас даже не боюсь, что вот меня кто-то слышит и скажет, а вы, Юрий Алексеевич, фашист.
0: Это в нашей стране или вообще?
1: Это вообще. Причем здесь наша страна. Если вам делают операцию, то, наверное, вам надо дать наркоз. Но будете кричать под операцией. Вот как раз в нашей стране однажды уже провели маленькую такую вот, но весьма болезненную операцию без наркоза, называлась она шоковая терапия, от которой мы никак вот долгое время не могли отойти. Так вот это ненормально. Нельзя проводить в стране либеральные реформы, вообще какие-либо реформы, когда власть слаба, когда государство, ну, как бы мы сказали сегодня, не подморожено. Самые демократичные реформы проводятся, и успешные реформы проводятся очень сильной властью. А диктатура – это ведь не тирания. Мы все время почему-то путаем. Тирания – это власть одного или нескольких лиц в нарушение закона, в разрушение закона и традиций. Это незаконная власть. А диктатура – это законная власть, легитимная власть. Чрезвычайная власть в чрезвычайных обстоятельствах. Если страна проводит реформы, если она нуждается в реформах, значит, эта страна находится в чрезвычайных обстоятельствах. Если она находится в чрезвычайных обстоятельствах и собирается проводить реформы, значит, она должна вводить чрезвычайную систему управления. Логика совершенно очевидна. Я здесь, кстати, руководствуюсь чем? Римским опытом, римским правом.
0: Но ведь Столыпин так и не ввел вот как раз эту чрезвычайную систему управления, и все-таки вот...
1: Ему удалось только чуть-чуть подморозить страну, ему удалось справиться с революцией. Да, конечно, путем в том числе и применением силы, но в сравнении с тем террором, который будет потом, это даже не серьезно говорить о терроре, который был устроен Столыпиным. Это всего-навсего наведение порядка. Мне хотелось бы узнать, а кто мог бы навести порядок эффективнее, кроме Столыпина? Ну вот из сегодняшних политиков. Наверное, могли бы. Почему? Они достаточно талантливы, по части наведения порядка, несомненно. И что, количество жертв будет такое же? Наверняка больше. Если вы или я будем наводить порядок, мы станем премьер-министрами. А как я буду действовать? Я когда читал телеграммы и распоряжения Столыпина, я понимал, я не сделал бы лучше. Он выбирает наиболее оптимальное решение. Он показал себя, как сегодня модно говорить, идеальным менеджером в критической ситуации. Причем шел к разрешению проблемы с наименьшими затратами. И это совершенно очевидно. Другой бы на его месте... Ну, не знаю, там, Клемансо из его современников, да, или даже либерал Ллойд Джордж, а уж не говоря о Черчилле, который лично выезжал подавлять там в Лондоне, кстати, во время Столыпина, современник Столыпина, подавлял с помощью конной полиции в Лондоне восстание суфражисток на Риджент Квадрант. Так сколько там было жертв? А сколько было жертв? Десятки. Многие десятки жертв, во всяком случае, среди рабочих во время подавления восстания в Манчестере. Тоже эпоха Столыпина. Никто ведь не говорит о тираниях, диктатурах, зверствах и так далее. Мы очень любим обвинять себя почему-то.
0: Да, вот я, кстати, просто хочу проиллюстрировать, что за ситуация была. Ну, все представляют себе волнение 1905 года, а вот, значит, отчет по террору. Значит, террор считается, что с 1901 года. Вот, значит, сколько жертв. С 1901 по 1911 год жертвами революционного террора Российской империи стали около 17 тысяч человек. Из них 9 тысяч приходится на период революции 1905-1907. В 1907 году каждый день в среднем погибало до 18 человек. По данным полиции, только с февраля 1905 года по май 1906 было убито генерал-губернаторов, губернаторов, градоначальников 8, вице-губернаторов советских губернских правлений 5, полицмейстеров, уездных начальников, исправников 21, жандармских офицеров 8, генералов строевых 4, офицеров строевых 7, приставов и их помощников 79, околоточных надзирателей 125, городовых 346, урядников 57, стражников 257, жандармских нижних чинов 55, ну и так далее. Это какой-то кошмар вообще в стране творится.
1: Да, так что мы еще должны сказать, что террор, наверное, велся с другой стороны. Он велся со стороны тех, кого мы с вами называем революционерами. Иначе-то и быть не может, потому что революция без террора немыслима.
0: Но получается, что Столыпин какой-то уникальный человек. Он может и порядок навести, и реформы провести. И тогда самый главный вопрос. Если бы Столыпина не убили, мы избежали бы революции?
1: Видите ли, история все-таки не знает сослагательного наклонения в самом деле, да? А я думаю, что это какая-то, может быть, справедливость, может, так надо было. Это страшно говорить. Но если бы Столыпин оставался во главе правительства, я боюсь, у него возник бы большой конфликт в 2011-2012 году. Понятно, что он был слишком крупной фигурой, чтобы его вот так просто уволить в отставку, но и Николай II никогда не стеснялся особенно. И он имел опыт отправить в отставку людей столь же значимых, не встречаясь с ними лично, просто направляя бумагу. Слишком много людей было против Столыпина. Если бы он оставался во главе государства, то он бы довел свою страну до завершения этой реформы. Но вот вопрос самый, наверное, важный. Смог бы он предотвратить вхождение страны от России в Первую мировую войну? Вот здесь, наверное, ответ при всех поворотах и разворотах, он почти совершенно очевиден. Нет.
0: А Первая мировая – это все, это самый главный катализатор революции? Она неизбежна?
1: Абсолютно верно. Как только мы вошли в Первую мировую войну, как только мы стали тратить гвардию, бросая ее на амбразуру, вместо того, чтобы беречь ее как последний аргумент монарха, мы оказались обреченными. Не войти в пространство мировой бойни – мы не могли. В конце концов, Столыпин к этому страну готовил. В конце концов, потому что не Столыпин заключал мирные договоры, и не он заключал эту бесконечную, очень плотную, путанную систему союзов. Это не его компетенция. Мы не могли разрубить эту систему бесконечных пут.
0: Ну и все-таки, Юрий Алексеевич, последнее ваше слово. Ваша оценка плана реформ Столыпина. Это был правильный путь реформ, он был прав, Столыпин?
1: Нельзя так однозначно сказать. Нельзя однозначно сказать, потому что... Вот посмотрите, как интересно. Чернышевский считал, что любой ценой нужно сохранить крестьянскую общину. Почему? Потому что в крестьянской общине заложено зерно социализма. За сохранение крестьянской общины были все революционеры. Значит, прав Столыпин, разрушая общину. С другой стороны, огромное количество философов, от Каверина до, я не знаю, там, до Соловьёва, до наших славянофилов, что в крестьянской общине залог сохранения монархии. Понимаете ли? А как проверить? Люди-то все умные. Да, община может превратиться в колхоз. Община может превратиться в партийчейку, община может превратиться в, не знаю, там, в банду разбойников, община может превратиться в символ государства. Но, видимо, все-таки Столыпин был прав, потому что она являлась, вот эта вот община, к сожалению, страшным тормозом в элементарном удержании страны на плаву. Если мы бы сохраняли общину в прежнем состоянии, то мы стали бы страной, которая уже к 13-му году ввозила бы зерно, а не вывозила. То есть мы стали бы страной продовольственно зависимой. Мы сегодня продовольственно зависимая страна. и это самым негативным образом сказывается и на нашем образе жизни, и на нашем здоровье, и это сказывается негативно на той свободе, которая хотела бы иметь наше государство на международной арене, но иногда не может себе позволить. И не из-за Грузии, и не из-за НАТО, и не из-за какой-то системы вот этих вот политических междусобойчиков, а потому что в стране нет собственного питания. Можно прожить без импортных туфель, можно прожить без массы всяких вещей, нельзя прожить, не покушав.
0: То есть по-прежнему столыпинский аграрный вопрос для нас на первом месте?
1: Абсолютно верно. Столыпинская аграрная реформа по сию пору актуальна.
0: Большое вам спасибо, Юрий Алексеевич. Наша передача подошла к концу. Сегодня мы с историком Юрием Алексеевичем Соколовым говорили о Петре Аркадьевиче Столыпине. Передача была Марина Лобанова. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания. Всего хорошего.

В исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме Иси со беззаконием моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица.

и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей, Господи, устни мои отверзеши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа,

Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, во еже славословите державу Твою,
тем же молим безмерную Твою благость. Просвети наши мысли, о часа, и ум наш от тяжкого сна лености восстави. Отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления. Я, когда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя,
раба своя благости, аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 146-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте, ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее?
0: Послушайте 101-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам, «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение – это продолжение пророческой беседы Спасителя на горе Елеонской. В предыдущую субботу я уже говорил, что сама эта пророческая речь Христа была как бы спровоцирована вопросом учеников о времени разрушения Иерусалимского храма. Христос сказал, что от великолепного Иерусалимского храма не останется камня на камне, и перепуганные таким пророчеством апостола подходят ко Христу, когда он находится на горе Елеонской, откуда открывается прекрасный вид на весь Иерусалим, на его главную святыню, храм. Но свой вопрос к Спасителю они формируют таким образом, что разрушение Иерусалимского храма в их устах становится тождественным с концом света и вторым пришествием Спасителя. «Скажи нам, когда это будет», то есть разрушение храма, «и какой признак твоего пришествия и кончины века?» спрашивают они. То есть в представлении апостолов, как, наверное, в представлении всех иудеев того времени, разрушение Иерусалимского храма представлялось такой катастрофой, с которой можно было сравнить только конец света. Поэтому они в своем вопросе и объединяют два эти разных события в одно. В ответ Христос произносит свою знаменитую пророческую речь. И произносит он ее в стиле ветхозаветных апокалипсисов, характерной особенностью которых было то, что в этих сочинениях как бы стиралась грань между настоящим и будущим. И очень сложно было определить, какое пророчество к какому событию можно приложить. Вот так же и в пророческой беседе Спасителя. Не всегда понятно, где речь идет о разрушении Иерусалимского храма, которое произошло в 70-м году первого века, а где речь идет о конце света и о втором пришествии Господа, которое будет неизвестно когда. Есть, конечно, в этой речи места, не вызывающие сомнения, но, например, я процитирую, Христос говорит, «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящие в Иудее да бегут в горы, Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Но понятно, что здесь речь идет о несчастье, которое постигло только иудеев, а не весь мир. Но для кого еще призыв молиться о том, чтобы бегство не случилось в субботу, мог быть актуальным? Да только для евреев, у которых бегство в субботу будет означать нарушение субботнего покоя, грех. Все эти пророчества уже давно произошли в событиях, связанных с иудейским восстанием против римлян и последующим разрушением Иерусалима в 70-м году императорами Веспасианом и Титом. Также в этой апокалиптической речи Христа есть места, ну, совершенно явно и недвусмысленно указывающие на знамения, которые будут предшествовать уже концу человеческой истории. Ну, например, «И проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец». Ибо как молния исходит от востока и видна бывает до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великую. Кстати, в толковании Иоанна Златоустова знамение Сына Человеческого — это крест, который вот явится на небе каким-то образом и будет виден всем. Ну, совершенно очевидно, что здесь речь идет о конце света. А вот остальные пророчества Христа, они достаточно туманные, потому что войны, болезни, землетрясения, голод, эти и многие другие катаклизмы, они всегда сопровождали человеческую историю. И сказать, что вот именно эта война, или именно это землетрясение, или эпидемия являются предвестниками конца света, ну, невозможно. То же самое касается и разного толка религиозных обманщиков, которых Спаситель в своей речи называет лжехристы и лжепророки, их тоже всегда хватало. Но вот эта некая размытость, двусмысленность, неопределенность с признаками конца света, она и исключает возможность указать точную дату второго пришествия. И вот сегодняшний евангельский отрывок, он как раз и посвящен той части пророческой беседы Христа, в которой он говорит, во-первых, о внезапности второго пришествия, и, во-вторых, об абсолютной невозможности вычислить, когда это произойдет. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только один Отец мой. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет», мы слышали мы сегодня в Евангелии. Вот почему-то род человеческий всегда проявлял какой-то нездоровый интерес к вопросу о конце света. Человечество с завидным упорством, достойным лучшего применения, пытается вычислить, когда этот конец наступит. И забывают люди слова Господа о том, что никому не даст Господь откровение о том, когда это произойдет. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». И это незнание конца истории – это великое благо для нас. Как, кстати, и незнание окончания собственного земного бытия, а ведь наша собственная смерть в личном плане и будет концом света для каждого из нас. И вот представьте себе, что было бы, если бы Господь открыл нам день и час нашей смерти. Да это был бы кошмар. Особенно, когда бы мы приближались к Нему, когда дни нашей жизни подходили бы к завершению. Конечно, каждый из нас понимает, что смерть очень рядом, особенно, когда она неожиданно отнимает у нас близких людей, да еще и не старых, молодых, то мы особо остро осознаем свою беспомощность перед ней. Ну и вместе с тем, мы также хорошо понимаем, что можно прожить как 20 лет, так и 100 лет. И опыт жизни показывает, что давать какие-то прогнозы по этому поводу – дело неблагодарное. Поэтому люди верующие уповают на Бога и говорят, ну проживу, сколько Господь благословит. Только Он – податель жизни, и мое долголетие – в его власти. А вот знание даты своей кончины превратило бы нашу жизнь в болезненное и для многих страшное ожидание этого часа. оно бы внесло пессимизм в жизнь. Для кого-то порождало бы чувство безысходности, потерю надежды. Господь не открывает нам ни всеобщего конца света, ни частного для нашего же блага, как Он все делает, кстати, для нашего блага, дабы жизнь жительствовала, а не превращалась в подсчеты лет, дней и часов в ожидании смерти. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 19 сентября, 6 сентября по старому стилю празднуется память многих мучеников первых веков христианства. Сегодня вспоминается святой Рамил и с ним пострадавшие воины. Когда император Траян отправил в ссылку около 11 тысяч воинов-христиан, Рамил, будучи военачальником, упрекнул императора в том, что тот уменьшил численность войска во время войны на восточных границах Римской империи и сам объявил себя христианином. Разгневанный император приговорил святого Рамила к смерти, и тот был обезглавлен около 115 года. Отправленные в ссылку в Армению воины-христиане также были казнены. Также в этот день совершается память Кириака, Фавста-пресвитера, Авива-диакона и с ним 11 мучеников, пострадавших около 250 года в Александрии. Сегодня вспоминается священномученик Кирилл, епископ Гортинский. Он проповедовал Христа в III веке в Риме и в Иерусалиме. Когда ему было 60 лет, святитель Кирилл был избран епископом города Гортины на Крите. Пробыв на этой кафедре до 95-летнего возраста, святой Кирилл, в начавшееся новое гонение на христиан, был судим за свою проповедь и приговорен к смерти. Услышав приговор, святой Кирилл возрадовался, что сподобляется мученической смерти за Христа, и сам преклонил голову под меч. В этот день празднуется память святых мучеников Евдоксия, Зенона и Макария, пострадавших в начале IV века. В том же веке свершилось вспоминаемое сегодня чудо архистратига Михаила. Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Хиротопа, находился храм во имя архистратига Михаила. На протяжении 60 лет в этом храме служил пономарь Архип. От святого источника при храме происходили многие исцеления, и пример благочестивой жизни преподобного Архипа многих приводил к вере во Христа. Язычники, решив разрушить храм, соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архип усердно молился архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину, куда и ушел, готовый обрушиться на храм, поток двух рек. Место, где совершилось это чудо, получило название Хоне, что значит «отверстие» или «расселина». Чудесно избавленный от смерти, преподобный Архип прожил неотлучно при храме до глубокой старости и мирно скончался в возрасте 70 лет. Христиане похоронили святого в Хонях, на месте его подвигов. Сегодня вспоминается также преподобный Давид, бывший разбойник, подвязавшийся в VI веке в одном из монастырей в египетской пустыне. Сегодняшний день украшен празднованием в честь двух чудотворных икон Божьей Матери – Киево-Братской и Арапецкой. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Дмитрия Спасского, расстрелянного в 1918 году, и священномучеников Константина Богословского, Иоанна Павловского и Всеволода Потемкинского, пострадавших в 1937 году. Священномученик протоиерей Константин Богословский родился в 1871 году в селе Борисоглебском Вологодской губернии в семье священника. Окончил Вологодскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию и в 1895 году был рукоположен сан священника. Всю жизнь отец Константин преподавал в епархиальном женском училище в Вологде, в духовном училище в Усть-Сысольске, где он был учителем русского и церковнославянского языка, чистописания и арифметики, в Вологодской духовной семинарии, в которой он был назначен преподавателем на кафедре истории церковного раскола. В 1917 году священник Константин Богословский был участником Всероссийского собора духовенства и мирян в Москве, а после участвовал в Священном соборе Российской Православной Церкви 1917-18 годов. В 21 году отец Константин был арестован вместе с архиепископом Великоустюжским Алексием Бельковским и двумя другими членами епархиального совета по обвинению в организации незаконного сбора средств на церковь. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, но вскоре освободили по амнистии. Отец Константин продолжил служение в городе Великий Устюг. В следующем году его снова арестовали и приговорили к 2 годам заключения в Архангельском концлагере. В обвинительном заключении сказано, что священник Богословский тормозил исследование иконных рис, следствием чего было волнение среди устюжских граждан. Такое его поведение указывает на сторонника Тихоновщины, открыто ставшее на сторону контрреволюции. Конец цитаты. С 23 по 25 год отец Константин находился в Соловецком лагере, а потом в ссылке в Архангельске. Вернувшись из ссылки, он служил в вологодских храмах и был председателем Вологодского епархиального совета. Последний раз протоиерей Константин Богословский был арестован в Вологде в июле 1937 года. В обвинении сказано, что он проводил активную контрреволюционную деятельность, распространял провокационные слухи, пропагандировал фашизм, собирал сведения о закрытых церквях и репрессированных служителях культа, о чем информировал митрополита Сергия. По его инициативе была написана клеветническая в антисоветском духе жалоба в ВЦИК РСФСР о якобы незаконном закрытии Богородского кладбища. Конец цитаты. Священномученика приговорили к смерти и расстреляли в Вологде. В продолжении церковного календаря послушайте житие мучеников Евдоксия, Зенона и Макария. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святые мученики приняли смерть за Христа в IV веке при императоре Максимиане Галерии, соправителе императора Диоклетиана. Святой Евдоксий занимал высокую должность военачальника в императорских войсках. Он был христианином, так же, как и его друг святой Зенон и его домоправитель Макарий. После издания императором Диоклетианом грозного эдикта о предании смерти христиан, отказавшихся принести жертву идолам, многие христиане, в том числе знатные люди и сановники, бежали в разные страны со своими семьями, чтобы избежать мучений и смерти. Тогда и святой Евдоксий со своей супругой, святой Василисой и всей семьей, оставив высокую должность и бросив свое имущество, скрылся в пределах Мелитины Армянской. Правитель Мелитины послал воинов разыскивать святого. Встретив однажды самого Евдоксия, одетого в бедную одежду, и не узнав его, они стали расспрашивать о местонахождении военачальника. Святой, не открывая себя, пригласил воинов в свой дом, накормил их и предоставил ночлег. Встречу свою с воинами святой Евдоксий расценил как призыв от Господа, побуждающий его на мученический подвиг. Утром он открыл своим гостям, что он и есть тот, кого они ищут. Благодарные за гостеприимство воины обещали скрыть от гонителей обнаруженное ими убежище святого Евдоксия. Однако тот не согласился ценой обмана купить себе жизнь. Сделав все распоряжения по дому и убедив свою супругу не плакать о нем, он надел на себя воинскую одежду и ушел к правителю. Его супруга Василиса и друзья святые Зенон и Макарий издали следовали за ним. Правитель пробовал уговорить святого Евдоксия принести жертву идолам и этим сохранить себе жизнь, высокое положение и имущество. Святой твердо отказался от всего, обличив безумие тех, кто поклоняется бездушным истуканам. Воинский пояс — знак его начальнической власти. Он снял с себя сам и бросил в лицо правителю. Стоявшие тут же воины тайные христиане последовали его примеру, а их было более 1000 человек. Смущенный правитель запросил императора, как ему поступить, и получил приказание начальников пытать, а прочих отпустить. Святого мученика Евдоксия подвергли длительным испытаниям и истязаниям, а затем повели на казнь. Следуя за мужем, святая Василиса плакала. Плакал и друг мученика, святой Зенон. Святой Евдоксий просил жену похоронить его тело вместе, называемым Амимном. Зенону святой Евдоксий предсказал, что они в одно время предстанут перед Богом в Царстве Небесном. Воодушевившись этими словами, Зенон во всеуслышание исповедал себя христианином, за что немедленно был приговорен к смерти. Сначала умертвили святого Зенона, а затем святой Евдоксий сам подставил свою голову под меч. Святая Василиса взяла тело мужа и похоронила его там, где он ей заповедал. За этот поступок ее привели к правителю. Она стремилась разделить участь свою супруга и без всякого стеснения обличала и правителя, его ложных богов-идолов. Однако правитель разгадал ее намерение и, не став мучить, прогнал от себя. Через 7 дней святой Евдоксий явился своей жене и велел передать своему другу и домоправителю Макарию, что он со святым Зеноном ожидает его прихода к ним. Последний немедленно пошел к правителю, исповедовал себя христианином, был приговорен к смерти и обезглавлен. Много других христиан, в том числе и воинов, тоже приняли в это время мученическую смерть.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Димитрия Спасского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Димитрий Спасский родился в 1877 году в Вологодской губернии в Усть-Сысольском уезде в селении Кайгородок в семье священника Васяна Дмитриевича Спасского. Закончив духовную семинарию, Дмитрий Васянович стал работать законоучителем в земском училище, учителем пения в церковно-приходской школе и служить псаломщиком в Троицком соборе города Усть-Сысольска. Женившись на дочери священника Анны Ивановны Покровской, Дмитрий Васянович был рукоположен в сан священника. В их семье родилось четверо детей. Служить отец Дмитрий стал в Спасской церкви села Усть-Нем. Его прихожане были по национальности коми, плохо понимающие церковнославянский язык богослужения. Отец Дмитрий ежедневно произносил проповеди на зырянском языке, и священника за это очень любили. Он также продолжал работать учителем в нескольких школах и был депутатом округа по следственным и хозяйственным делам. В 1918 году из Усть-Сысольска в Троице-Печорск по приказу ЧК был направлен карательный отряд красноармейцев. Он поднимался по реке Вычегде на пароходе с названием «Доброжелатель». Отряд остановился в селе Усть-Нем 15 сентября. Начался погром. Пьяные красноармейцы врывались в дома, грабили, тут и там раздавалась стрельба. Отец Дмитрий, как обычно, отправился в церковь совершать вечернее богослужение. После службы он прочел проповедь для зырян, которые всегда наполняли его храм, чтобы послушать наставления священника. В тот день отец Дмитрий сказал, что этим бесчинством скоро будет положен конец, и Бог всем воздаст по заслугам. Во время проповеди в храм вошли солдаты, которые не знали зырянского языка. Они подошли к отцу Дмитрию и приказали объявить народу, что пришла советская власть, и если ей не будут подчиняться, то будет плохо. Священник им ничего не ответил. Молча собрался и вышел из церкви. Поздно вечером в его дом ворвались несколько солдат. Главный из них громко приказал: «Одевайся, поп!» Другие стали все кругом переворачивать. Матушка Анна бросилась к отцу Дмитрию со словами: «На кого ты нас оставляешь?» «Бог вас не оставит», — были его последние слова. На следующий день к осиротевшей семье священника вновь явились красноармейцы и велели освободить дом, оставив в нем и все свое имущество. Анна Ивановна, в чем была, собрала четверых детей, и они вышли на улицу. Отец Дмитрий был доставлен на пароход и привязан к корме. Красный отряд двинулся дальше по реке. В пути священника пытали и допрашивали. Также по дороге составили обвинение. Произносит проповеди против советской власти, называя ее властью грабительской. Командир карательного отряда Мандельбаум впоследствии послал донесение в город Котлас о том, что заседание Усть-Сысольской ЧК, состоявшееся прямо на проходе, решило приговорить священника Спасского к расстрелу, что и было немедленно приведено в исполнение. Расстреляли отца Дмитрия Спасского на четвертый день после ареста. Казнь производили в районе села Помоздино. Местные крестьяне рассказывали дочери священника о его последних днях. Красноармейцы все время били его нагайками за то, что он не отрекся от веры Христовой, а он назвал их слугами сатаны. Пароход остановили под утро на безлюдном месте. На опушке леса велели батюшке выкопать себе могилу. Да, видать, не глубоко смог он выкопать. Когда расстреляли его и забросали яму песком, дождь, ливший целый день, размыл песок, и кисть руки торчала из могилы. Через 3 дня после расстрела матушка Анна вместе с жителями соседних сел перевезла тело мужа в село Помоздино, где отец Дмитрий был похоронен на местном кладбище. Отпевание совершил настоятель Помоздинской Богородицы Рождественской Церкви отец Алексей Тюрин, впоследствии также расстрелянный. На могиле иного мученика установили крест, только побоялись на кресте написать его имя. Впоследствии на территории этого старого кладбища, находившегося в центре села, было построено здание райисполкома.

Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию на подворье Святой Марии Магдалины в Магдале. В Санкт-Петербургском епархиальном управлении прошел праздник трезвости. Об этих и других событиях более подробно. 18 сентября, в день памяти пророка Захарии и праведной Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в храме Святой Марии Магдалины в Магдале. Его высокопреосвященство сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители. Пел хор студентов Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Максима Архипова. Храм Марии Магдалины расположен на подворье русской духовной миссии в Магдале, где, по преданию, жила святая Мария Магдалина, и произошло чудо изгнания из нее семи бесов. Участок земли был приобретен начальником миссии архимандритом Леонидом Сенцовым в 1908 году. Церковь, посвященная Марии Магдалине, была построена в 1962 году при начальнике русской духовной миссии архимандрите Никодиме Ротове. В 90-х годах стены внутри храма были расписаны фресками на евангельские темы, связанные с Галилейским морем. 17 сентября в Казанском кафедральном соборе иерей Игорь Марчук совершил молебен в честь праздника иконы Божией Матери Неопалимая Купина. За богослужением молились исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Петербургу генерал-майор Дмитрий Легенький, сотрудники Невского спасательного центра, а также курсанты Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России имени Зиничева. Икона Божией Матери Неопалимая Купина считалась на Руси хранительницей жилища от огня и покровительницей пожарных. Доброй традицией стало участие сотрудников МЧС в молебнах и крестных ходах в честь этого образа. Икону помещают в частях, она почитается в пожарно-спасательном братстве. 16 сентября наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в торжественном праздновании 20-летия церковного хора «Астрон». Мероприятие прошло в Санкт-Петербургской галерее «Мастер». Хор создан в 2006 году преснопамятным духовником Александро-Невской лавры архимандритом Елиазаром Ивановым. Бессменным регентом коллектива является Ирина Прусакова. Обращаясь к собравшимся, епископ Вениамин поблагодарил хор за служение и от лица митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе вручил Ирине Валентиновне знак за добродетель. Также владыка передал хору книги об Александро-Невской лавре и подарил регенту икону преподобного Серафима Вырицкого. С 2023 года церковный хор «Астрон» по приглашению епископа Вениамина один раз в месяц поет за божественной литургии в Александро-Невской лавре. 13 сентября в рамках 8-го фестиваля «Трезвая волна» в синем зале епархиального управления прошел праздник трезвости. Он начался с молебна перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша» о страждущих недугом винопития и наркомании. Молебен совершил председатель епархиального координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму протоиерей Максим Плетнев. Концертную программу вела Анна Загребнева. Собравшиеся исполнили гимн фестиваля «Трезвый взгляд». Автором гимна стал иерей Сергий Ученишвили. В концерте приняли участие дуэт «Прода», группы «Атриум» и «Гривичи», а также группа «Маша и Медведи». Солистка Мария Макарова и другие гости праздника поделились словами благодарности Богу, организаторам и участникам фестиваля, показавшего всем присутствующим, как можно радоваться и веселиться в трезвости. Представители различных обществ трезвости информировали о своих программах и возможностях для выздоровления людей с зависимостями. Следующее мероприятие фестиваля состоится 22 сентября в 11 часов. Круглый стол на тему «Зависимость, грех или болезнь» пройдет в Доме трезвости. Также запланирована онлайн-трансляция в формате видеоконференции в Zoom. Мероприятие проводится при поддержке фонда президентских грантов. Подробную информацию можно узнать писать по телефону +7 911 170 54 04. В домовом храме Дома трудолюбия в деревне Глобицы Ломоносовского района состоялась первая божественная литургия. Праздничное богослужение совершил протоиерей Аркадий Петровцев, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в поселке Ропша. Отец Аркадий занимается организацией и духовным окормлением социального центра, созданного для поддержки и реабилитации людей, оказавшихся без крова и попавших в сложную жизненную ситуацию. В здании Дома трудолюбия силами общины, волонтеров и неравнодушных людей было полностью налажено стабильное электроснабжение, а также произведен качественный ремонт левого крыла, предназначенного для постоянного проживания насельников. Прихожане и все неравнодушные люди приглашаются к дальнейшему сотрудничеству в деле развития Дома трудолюбия. Председатель отдела по делам молодежи Тихвинской епархии священник Геннадий Титов принял участие в молодежно-просветительском форуме «Переплетение», объединившего на одной площадке разговор о культуре, традициях, истории и духовных ценностях. Форум прошел 15 сентября в многофункциональном молодежном центре «Сияние» в поселке Бугры. Отец Геннадий принял участие в сессии «Неудобный вопрос священнику», где участники форума смогли задать все интересующие вопросы и пообщаться со священником на самые разные темы. 20 сентября на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Коваши Ломоносовского района состоится масштабный духовный праздник, в рамках которого пройдут концерт колокольных звонов и выступление камерного хора «Лаудамус». Организаторы праздника приглашают жителей и гостей Ломоносовского района погрузиться в атмосферу подлинной русской церковной и классической музыкальной традиции в стенах старинного прихода. В 13 часов начнется концерт колокольных звонов, в 14 часов состоится выступление камерного хора «Лаудамус». Первая встреча китайского клуба «Шэньлин» пройдет 24 сентября в Русской христианской гуманитарной академии. В программе «Медленное чтение притч Иисуса Христа о Царстве Божьем» под руководством священников с переводом на китайский, а также изучение языка. Занятия продлятся до 10 декабря. Подробности можно узнать в группе китайского клуба «Шэньлин» в социальной сети ВКонтакте. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Никто не сомневается в том, что заповеди блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Чем больше думаешь о нем, тем больше он озадачивает. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат передачи по книге английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – День памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла город Шостаковича.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе будет первая передача из небольшого цикла бесед с выдающимся современным культурологом, автором 20 монографий, ректором Института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым на тему «Мистика и мистическое в культуре и христианском богословии». Эта тема родилась из лекционного курса, который Петр Александрович читал в Институте богословия и философии в качестве спецкурса для выпускников курса богословия или курса культурологии. Вы знаете, как устроено преподавание сегодня в Институте богословия и философии. Есть два направления. Это курсы повышения образования, курсы дополнительного образования. Одно направление – богословское, и второе направление – культурологическое. Оно называется «Русская культура в контексте мировой культуры». Можно учиться очно, по вечерам, два раза в неделю. Можно учиться дистанционно. Сейчас технологии все это позволяют. Контактировать с преподавателями, посещать лекции – все это возможно. Но кроме того, в институте есть семинары, круглые столы, конференции. И вот на некоторые темы у нас сделаны впоследствии также передачи, как вот недавно была передача «Круглый стол» на тему «Зло». Это было в прошлой программе встречи. Был такой семинар в Институте богословия «Бог и мировое зло». Тема «Мистика» присутствует не только как лекционный курс, в качестве спецкурса в Институте богословия, наряду с другими спецкурсами. Кстати, очень интересно, что темы спецкурсов выбираются совместно преподавателями и студентами, и каждый год спецкурсы другие, новые темы. Но эта тема и семинара, и конференции, и цикл.

0: говорена вслух вместе со своими студентами, учащимися курсов дополнительного образования в Институте богословия и философии. И это очень интересный опыт, как вот рождаются книги. Еще хочу отметить одну деталь. Анонс к этому небольшому циклу передач на тему мистики впервые на сайте Радио Град Петров написан искусственным интеллектом. Это сделано еще и потому, ну не только потому, что тема искусственного интеллекта очень модная, и не только потому, что хотелось просто попробовать, но, может быть, главный смысл в том, что нужно не упускать возможность учиться у наших современников, настоящих живых ученых, желательно, конечно, выдающихся, с множеством монографий, внесших свой вклад в науку, уже сделавших себе в науке имя, как Петр Александрович Сапронов. Не упускать эту возможность, пока она есть. Видеть в своем времени выдающихся мыслителей и идти к ним учиться. В данном случае, поскольку Петр Александрович Сапронов – ректор института, где есть курсы дополнительного образования, пойти учиться на богословское направление или на культурологию может каждый. Эта возможность не ограничена возрастом и не ограничена местонахождением. Но, возможно, точнее, совершенно точно, она ограничена временем. Пока время позволяет, надо его не упускать. А искусственный интеллект с нами будет всегда. Это уже совершенно точно. А вот живой человек с нами будет не всегда. Несмотря на то, что написаны десятки книг, ничто не заменит общение с живым человеком, ничто не заменит это в нашем личном опыте. И, сравнивая два способа получать знания из какого-то носителя, будь то электронный носитель, который нам подберет тот же искусственный интеллект, или от человека к человеку, сделаем всегда выбор в пользу человека. Тем более мы должны ценить то время, которое у нас еще есть. Время, ограниченное и человеческой жизнью, и обстоятельствами нашего века. Весьма немилостивого и нелюбезного к нам века жестокого. Тем более имеет смысл находить в нашем времени самое ценное – внутреннее содержание нашей мысли. Заходите на сайт Института богословия и философии ibif.ru и узнавайте, как в ваших конкретных обстоятельствах вы можете присоединиться к получению дополнительного образования, к повышению своего образования по направлениям богословия, теология, культурология. Это основные курсы. Я напомню, что выпускники могут присоединяться к спецкурсам. Один из таких спецкурсов и был посвящен мистике, чему посвящены и наши передачи в этом цикле. Сегодня будет первая передача. Петр Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Я знаю, что у вас готовится книга на тему мистики, но это как бы так, секрет большой, пока еще в плане. Но по-настоящему это очень-очень долгожданная для меня тема, и я буду счастлива, когда такая книга выйдет, а сегодня я буду счастлива этому разговору. Прежде всего, что такое мистика, Петр Александрович, как ее определить?
1: Вы задали мне вопрос, Марина, может быть, невинный, но для меня такой страшноватый, потому что рассказать, что такое мистика, хотя бы предварительно, хотя бы вот так контуром, это вообще, да, обширная тема, а главное, она очень сложная. Ну, когда мы говорим «мистика», да, то самое простое это слово, это понятие отсылает нас к тайне. Один из буквальных переводов этого слова так и есть. Мистика – тайна, таинственное нечто. Если я произнесу нечто в этом роде, то не надо обольщаться. Совершенно будет непонятно, что такое вот эта вот тайна, что такое мистика. Это видимость того, что вот стоит за этим понятием. Оно, вообще-то говоря, очень давнее. Только в одной христианской традиции этому понятию столетия и столетия. А во всяком случае, оно перешло туда за грань 1500 лет. А если взять дохристианские ситуации, то оно тоже там процветало. Ну так вот, если все-таки приступать к этой теме, то я бы, наверное, обратился под какому моменту. Я христианин православный, я выступаю на радио, которое ориентировано на православных христиан, и поэтому совершенно очевидно, что для нас истина простая и ясная. мы понимаем мистику в соотнесенности с христианством и, в частности, с его догматикой. Скажем, символ веры – это такое концентрированное выражение самых главных моментов нашего вероисповедания.

0: Вот мы зачитываем первые строчки этого вероисповедания. Вседержителя, Творца неба и земли, видимым и невидимым. Да? Здесь я как раз на два последних слова обращаю ваше внимание. Видимым и невидимым. Конечно, понятие мистики, мистицизм отсылает нас к миру невидимому. И это первый такой подступ к тому, что мы можем понимать под мистикой. Конечно, мистика, мистическая, соотнесено с миром невидимым. Мистическое исходит от Бога, оно исходит, скажем, от святых. Мистическое, если оно становится реальностью человеческой, мира видимого, то, собственно, это будет все равно посыл оттуда, в конце концов, от Бога. Если мы вот так подойдем к этому вопросу, то можно, ну, особенно себя не утруждать подробной разработкой темы и понятия. От этого, в принципе, и надо исходить. Это не значит, что я буду говорить сегодня или в последующих занятиях наших, буду говорить только о христианской трактовке мистики, но, конечно, она у меня будет присутствовать, как какая-то норма, будет присутствовать в качестве того, чего надо всегда отталкиваться. Я буду говорить, скажем, о мистике как потустороннем, или я буду говорить о мистике в плане магии. Все равно точка отсчета, все равно критерий истины будет у меня оставаться за христианством. Но вот это, если так очень предварительно говорить, подступать к теме, наверное, этим для начала я и ограничиваюсь. Разве что еще, что надо к сказанному добавить? Мистическая мистика – это мир невидимого, невидимым, да, но он двоится самым фундаментальным образом, потому что невидимое – это есть Царство Божие, а есть еще то местечко, где вой скрежет зубов, то местечко, где обитают бесы. Это тоже мир невидимый. И, собственно говоря, бесовство, бесовщина так или иначе присутствует в мире видимом. И поэтому, говоря об этом понятии, надо вот это расчленение, эту дихотомию, это противопоставление иметь в виду. Хотя о бесовщине, если я и буду говорить, то, может быть, совершенно кратко. Но и тем не менее, вот для начала так.
1: По-настоящему мистика – это еще одна больная тема для людей вообще в целом. Для христиан это больная тема, так как мы приходим к вере, обретаем веру, как нам кажется. Это традиционно выражают словами «обрести Бога». Но с этим-то как раз, что называется, проблемы, потому что возникает вопрос, а обрел ли ты Бога? Или ты думаешь, что обрел Бога? «Встретить», говорят, Христа. Это очень частое выражение. «Встретил ли?» А если встретил, то узнал, не узнал? Как себя проверить? И здесь возникает вопрос, а был ли у тебя личный опыт? Личный опыт, в общем-то, в принципе, это и есть мистический опыт. И это больной вопрос, конечно, для людей тоже культурных, понятно, что у нас христианская культура, но неверующих, которые, ну, прямо скажем, подсмеиваются над христианами, говоря, что вот все люди разумные, образованные, культурные, а вы какой-то ерундой занимаетесь, какими-то там мистическими переживаниями. Ну, понятно, что чей это удел? Это удел, как считается, людей, которые не способны разумно рассудить, что к чему в этом мире, ну и вообще даже о мире том, может быть. То есть мистик – это такой больной вопрос. Может быть, это только сегодня, потому что всегда у человечества этот опыт присутствовал. И все величайшие достижения человеческой мысли, человеческой культуры, духа, разума не чужды мистики. Наверное, мне кажется, что если мы не вернемся к этому вопросу, то у нас деградация как бы так и пойдет. Поэтому с мистикой, мне кажется, нужно разбираться. Вот как вы смотрите на это определение? Мистический опыт – это личный опыт веры. То есть должен же быть личный опыт, если ты верующий.
0: Да. Ну, видите ли, когда мы говорим, скажем, о секулярной культуре, о секуляризме, о секулярном человеке, который скептически или иронически относится к тому, что так или иначе обозначается как мистическое, как мистика, я бы вот на что обратил внимание. Если ты как бы вот чуток к себе, да, если ты все-таки себя ощущаешь и сознаешь, то, уверяю вас, ты можешь ощутить некие ситуации, события в твоей жизни, которые ты не вправе называть мистикой, откуда ты знаешь. Но вот иначе объяснить их чем мистически просто невозможно. Я вот если буду опираться на свой жизненный опыт, то, скажем, в моей жизни, их немного, но было несколько событий, которые я абсолютно не способен осмыслить, зафиксировать как принадлежащее миру видимому, как вот лишённое вот этого мистического измерения. Ну как это так могло произойти, что я, скажем, остался жив? Был у меня такой эпизод, один эпизод, даже два. Ну и так далее. Поэтому мистику, мистическое измерение надо, собственно говоря, внести в себе и секулярному человеку. Секулярный человек может оставаться неверующим, может это как бы в его жизненный опыт особенно не входит. Но послушай, все-таки будь внимателен к себе. Что-то происходило в тебе, с тобой, с тем, что ты в жизни встречал, что веет вот теми самыми мирами иными. Вот это не наш мир видимый, здесь что-то проступило. Ну, а если говорить о христианине в его вот этом религиозном и церковном христианском опыте, мы молимся Богу, мы участвуем в богослужении, и вроде бы это все привычно и никакого мистического, ну, в себе момента и не содержит. Но, опять-таки, если быть внимательным к себе, то и во время молитвы, вот ты молишься, скажем, да, пространно каждый вечер, ты можешь молиться привычно, едва ли неравнодушно, в какой-то такой, вот знаете, уже в какой-то, может быть, даже и не совсем затронутости тебя. Но все-таки во время этой молитвы может что-то повеять. Да ты не имеешь права сказать, что здесь вот ничего мистического нет, что это не от Христа исходит, не от Бога. И отказываться от того, что это все-таки какая-то встреча с Богом, может, моментная, очень непродолжительная и так далее. Я вот, например, не способен, понимаете? Вот это мое душевное состояние во время молитвы что-то мне подсказывает. Не делая выводов, да, не заключай что-то вот как реально состоявшееся. Все-таки будь осторожен в этом смысле к себе. Я чувствую, что это откуда-то исходит, я чувствую, что это никакой не соблазн, я чувствую, что повеяло мирами иными, миром невидимым, и я как-то в надежде на то, что здесь этот мистический момент присутствует, я все-таки пребываю, не хочу отказываться от этого своего душевного состояния.
1: Тебе такой вопрос. Если такое самое обычное, предложенное мной, точнее, не предложенное, а вспомненное из самого обычного, по-моему, всех имеющегося представления о том, что такое мистика, мнение о том, что такое мистика, что мистика – это личный опыт веры, то, например, мы считаем, что у нас, мы верим, что мистическое присутствует в таинствах. Но если мы верим, что мистическое присутствует в таинствах, прежде всего в таинстве Евхаристии, то если это мистика, а мистика – это личный опыт, то есть то, что лично является моим собственным переживанием, но в данном случае я считаю, что мистика – это не мое личное переживание, а что я верю, что это есть, хотя я на самом деле вообще ничего здесь ни при чем, то есть пришел как просто пользователь и потребитель, да, как у нас часто говорят священники, что не будьте потребителями, вы должны быть участниками. Но в мистическом человек не участник, а человек и есть источник этого личного переживания. Тогда проблема, как же мы называем эту реальность мистической, реальность таинств?
0: Ну, видите, мы называем эту реальность мистической, но называть надо очень осторожно, потому что, да, то, что хлеб и вино присуществляются, это для нас несомненно. А вот ты сам ощущаешь ли, что здесь происходит таинство, да, вот эта тайна дышит на тебя, ты чувствуешь действие благодати? Ну, слушайте, ты, может быть, лично и не чувствуешь, да, или это бывает очень редко, но это не значит, что таинства нет, да. Это значит твое как бы человеческое недостоинство, да? Или какая-то притушенность литургии. Может быть, она проходит как-то так, как это посторожнее сказать. Может, она слишком рутинная.
1: Я вижу здесь глобальную проблему именно в некотором определении, что такое вера и что такое мистическое. Потому что если мы слышим это в проповедях, будьте уверены, вы ничего не чувствуете, может быть, даже что-то чувствуете наоборот, но все есть в таинстве, все произошло. Эта встреча с Богом произошла. Но мистическое как раз против всего этого, он как раз обратно всему этому. Не то, что где-то что-то кто-то научил, да, вот эта вот доктринальная сторона веры, она тоже очень важна, а именно твое личное, твой личный опыт. Так, ну никак не получается, что это мы называем мистическим, хотя это не является моим личным опытом. В том смысле, что даже я предполагаю, что если и будет мой личный опыт, то он будет вторичен этому мистическому. Но не получается.
0: Ну, мне кажется, вы начинаете несколько преувеличивать это вот необходимость или наличие мистического опыта. Если таинство происходит, то оно, конечно, не от тебя исходит. Да? Если ты к нему не восприимчив, это твоя проблема, это твоя какая-то, может быть, жизненная несостоятельность. Но таинство происходит, таинство все равно есть. Если ты христианин, ты просто обязан это чувствовать и это воспринимать. Но тут мы, понимаете, немножко удаляемся от понятия мистического. Потому что, когда мы говорим о некоторой мистической реальности, то это мистический опыт. Да, этот мистический опыт твой личный. Да, если ты всерьез относишься к мистике, то, собственно говоря, оно является для тебя мистичным, когда ты восприимчив к этому. Литургия тут как бы несколько в стороне. Литургия, Господи помилуй, так уж как получится, как ты будешь удостоен или неудостоен того, что происходит.
1: Вот это очень, мне кажется, важная и существенная деталь, но немножко в сторону ушли, но сейчас вернемся. Да. Что все-таки таинство церкви и Евхаристия как главное таинство, это все-таки в стороне от того, что мы видим как мистическое в вере. Мне кажется, что вот здесь нужно разобраться с тем, что такое мистическое тогда. Потому что успокаивать себя, что мистическое у нас есть, это таинство, идти дальше, а оказывается, что нет. Что таинство — это совсем другая реальность. Не совсем, но другая. Близкая, но другая. И вот в чем она другая, мне кажется, мы поймем, когда разберемся, что такое мистика. Ну и вот такой тоже еще один все же предварительный вопрос. А без личного опыта верующим человек может быть?
0: А что вы имеете в виду под личным опытом? Мистический опыт?
1: Не было личного мистического опыта. Ничего в жизни у человека в личном опыте, что называется, такого не было.
0: Ну, вот видите, я уже на этом немножко останавливался. Я полагаю, что ты оказался не очень-то восприимчивым к тому мистическому веянию, которое, в общем, тебя коснулось. Что ты, в силу своего недостоинства, все-таки не ощутил то, что могло бы со тобой состояться, что мистическое могло произойти. А, собственно, на этот счет, мне кажется, и не очень-то надо беспокоиться. Ну, хорошо, я не могу ничего вспомнить из своего мистического опыта. Ну, желательно, но, позвольте так сказать, но не обязательно. У кого-то есть мистическая чувствительность, у кого-то ее нет или она резко ослаблена. Собственно, в твою пользу это не говорит, но это тебя и не исторгает ни из церкви, из христианской веры и так далее. Я бы, знаете, все-таки немножко сменил градус нашего рассмотрения, обратившись вот к какой реальности. Вообще-то говоря, мистика, мистическая, ведь каким образом оно затронуто христианством? Христианство мистику осмысляло уже в первые веки своего существования. Христианство было или чувствительно к мистике, или вообще-то как-то взыскало ее. И совершенно не случайно, что, скажем, это главным образом на Западе, конечно, в католической церкви существовало два основных направления в богословии в средние века, да еще в предсредневековье. Первое направление – это мистика, такая доктринальная, мистика, которая претендует на некоторую свою даже научность. Это мистика-схоластика. Но существовала еще и мистика в качестве мистического богословия. Вот это очень интересный момент. И интересен не сам по себе, а потому, что христианин действительно очень взыскует мистического опыта. Почему он взыскует? Потому что он жаждет встречи с Господом нашим Иисусом Христом или со святыми, богоносными мужами и так далее. И вот эта вот ориентация на встречу с Богом, она могла проявляться даже в богословском знании. Богословское знание на Западе, как схоластическое, я его сейчас не трогаю. Она с мистикой была не очень-то дружна и не очень-то не обращала внимания. А вот если существовала такая реальность, как мистическое богословие, то вот здесь и надо разбираться. Здесь очень легко запутаться и очень легко что-то преувеличить или что-то незаметно. Но вот я вам скажу такую вещь, что ведь если мы говорим о мистическом богословии, то оно в очень сильной степени столетиями, долгими столетиями отсылало себя к такой знаменитой фигуре, как Дионисий Ареопагит. Дионисий Ареопагит потом где-то к 20 веку и уже устойчиво стали говорить псевдо-Дионисий Ареопагит. Я, например, в своих работах по-прежнему говорю «Дионисий Ареопагит». И все-таки мысленно закавычиваю это слово. Ну, во-первых, потому что совершенно точно известно, что никакого Дионисия Ареопагита, собственно, и не существовало. Здесь инкогнито, да? Авторство непонятно, но, конечно, в средние века простодушно верили, что это вполне реальная фигура, его маркировали, у нее была хронология и так далее. Но влияние его мистического богословия на христианскую доктрину, вообще на опыт человеческой жизни – была огромна, постоянно, и у нас православных в меньшей степени, но тоже было, конечно, но у католики просто прикреплены к этой реальности были, что называется, намертво. И вот здесь-то, понимаете, и возникает такая мощная проблема. Если богослов является мистическим богословом, богословом, который сосредоточен на мистике и мистическом, то здесь возникает огромная трудность. Сам Дионисий Ареопагит, когда он выстраивает свои конструкты в своих многочисленных трудах, предъявляет некий мистический опыт, то, строго говоря, мистикой он не является. Это обыкновенно разговор вокруг да около. А вот предъявить некую реальность, которая, так сказать, вопиюще, мистическая, вопиюще таинственная, это опыт, который я, Дионисий Ареопагит, имею и передаю вам, читателям. Вот этого не получается, понимаете? Это как раз и обозначает особый статус мистики. Это для меня очень важно. Мистика – это все-таки не то, что Ну хорошо, у тебя есть мистический опыт. Это очевидно тебе, да? У тебя есть мистический опыт. Это очевидно твоих почитателей, если ты святой человек, да? Это очевидно, может быть, кому-то еще другому. Но в том-то и дело, что поделиться мистическим опытом можно в очень ограниченной степени, а, как правило, вообще нельзя и не нужно. Мистический опыт вот у меня есть, меня что-то захватило, я в этот опыт погрузился, а теперь я пойду к ближнему и, так сказать, поделюсь к ним. Вот когда делится Дионисий Ареопагит, то, в общем-то, никакого настоящего мистического опыта в плане вот какой-то фактуры, в плане изложения каких-то моментов. Вот мне открылось то-то и то-то. Ну, нет, не будет у Дионисия Ареопагита. Когда-то я с большим, кажется, разочарованием смотрел его книги и пришел к выводу, да, то, что книга или текст будет называться мистическим богословием, но какое-то, знаете, странное мистическое богословие, оно слишком отдает платонизмом, Платоном, да, странно, но вот так. Здесь-то, собственно, я и хотел на этом моменте остановиться, на том, что мистика при всей своей несомненности, при том, что это глубоко христианская реалия, мистический опыт непередаваем. Он может быть только вот как бы фиксация, намек какой-то. И здесь вот приходится или нужно обращаться к Господу нашему Иисусу Христу. Христос – Бога-человек, Христос – воплотившийся Бог. Он представитель здесь, в мире видимом, мира невидимого. Казалось бы, из него должно просто излучаться как слепящим светом нечто мистическое. А попробуйте найти в текстах наших Евангелий, собственно говоря, мистический опыт, да, в своей конкретике изложенный. Вы можете, знаете, на что сослаться, но в Евангелии, ну, в частности, особенно, скажем, Евангелие от Матфея, оно все наполнено, кажется, иногда переполнено чудотворением Господа. Христос исцеляет, совершает чудо. У него слепые, да, какие-то бесноватые, кто хотите, кто-то смертельно болен, кто-то уже умер, и вот он его воскрешает. И это все как будто... А ты говоришь, что никакой мистики нет. Это все-таки не мистика, это все-таки чудо. Вот Христос – Бога-человек, вплоть до того, что Он может воскресить человека. И что, это мистический опыт, когда ты узнаешь об этом? Нет, это не точно, потому что здесь-то что-то мистическое, великое и страшное совершается, но тебя к нему все равно не подпускают, понимаете? Ты только свидетель некого мистического действия, ты в него не включен, ты мистически, так сказать, не объят и не впущен туда.
1: Это очень важное развлечение быть свидетелем. Или когда что-то происходит с тобой.
0: Да.
1: Мы понимаем по-человечески, что это очень разные ситуации.
0: Да, да. Мы христиане, и православные, и католические. По этой части, уж извинюсь за такое выражение, мы все-таки здесь что-то перехлестывали, мы здесь что-то преувеличивали с мистикой и мистическим опытом. Мы как-то слишком близко к нему подступали, и нам казалось, что вот да, мы впущены туда, вот в этот храм мистики. Но я хочу, собственно говоря, проиллюстрировать то, что, о чем я сейчас сказал, для некоторой конкретизации. Действительно, одно явление, одна реальность, где вроде бы, да, мистическое в своей конкретике предъявлено, как бы небо спускается на землю, мир невидимый предъявляется очам. Конечно, я имею в виду преображение. Преображение совершается Иисусом Христом. Он обрамлен, так сказать, еще двумя фигурами, явно из самых значимых для христианина. Их я вообще не буду касаться. Меня больше интересует, что когда вот на эту гору, как принято говорить, на фавор, когда на фавор этот самый обращаем внимание, то сразу вспоминаем, что Христос взял Петра, Иакова и Иоанна, брата его Иакова, и возвел их на гору высокую одних. Вот на этой горе, собственно говоря, и происходит вот это вот глубочайшим образом мистическое действие. Мистическое действие, которое удостоил Христос только трех апостолов. И каков этот опыт? Вот на это хочу ваше внимание обратить. И процитирую с последующим комментарием то, что происходило на фаворе. Проиллюстрирую это с целью того, чтобы напомнить вам какие-то детали и нюансы происходившего. Итак, «И преобразился перед ними Христос, да, и просияло лица его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисуса: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил сие, облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий: сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благословение, его слушайте. Услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме как одного Иисуса. Ну что уже может быть большей сближенностью с Богом, чем вот присутствие на этой горе и созерцание Его? Но какое это созерцание, понимаете? Иисус в этой сцене беседует с Моисеем и Илией. А мы, Петр, Иаков и Иоанн, а мы здесь при чем? А мы свидетели, понимаете, о чем они беседуют, вот это уже принадлежит Царству Небесному, это уже принадлежит миру невидимому, это принадлежит не просто миру святости, но а миру, который пребывает в полноте божественности. А мы просто видим, мы не слышим. Значит, наш мистический опыт, он есть, потому что он позволяет нам увидеть и то, как просияло солнце, как одежды белыми стали, да, и все, понимаете, а дальше... Они ведь, смотрите, они же, вот когда их облако осенило, они же пали ниц. Они же, вот, собственно говоря, как говорится в этом тексте, пали на лица свои и очень испугались. Почему они испугались? А потому что они дошли до того предела, где Божественное изъявляет себя, ну, позволю себе так сказать, в открытую, да. Они только свидетельствуют, они не участники, участвуют только Моисей, Илия и Христос. Христос демонстрирует некую глубоко мистическую реальность. И что же она дала, вот скажем, нашим вот этим самым трем, в перспективе тоже святым, трем апостолам? Это чистая встреча человека с Богом, да, лицом к лицу. Бог преобразился. Это не тот Иисус, который ходит по Галилее или Самарии или Иудее. Побывав вот там, на горе, предположим себе такую нелепость. Кто-то из апостолов стал бы добиваться того, чтобы ему изложили присутствовавшие. Так что же там происходило? Что же вы там слышали? Что же стало для вас таким, что непостижным уму? В том смысле, что какая-то реальность открылась, да, зримая или еще какая, смысловая. А сказать как будто бы и нечего. А почему? А потому что ты удостоен того, что увидел Бога живого. А дальше, мальчик, ты не встретишь ни веселья, ни сокровищ. Дальше все. Это вот как бы предел мистического опыта. Дальше уже не шагнуть. И вот на этом фоне существовала же изобильная литература мистическая. Я сейчас говорю даже не о мистическом богословии, а существовала, ну, вот в христианстве длительное время, да и сейчас где-то подспудно существует фигура мистика. А мистик и мистицизм – это одно. А вот фигура мистика для меня глубочайшим образом неприемлема. Потому что мистик ведь на что претендует? Он претендует на то, что он сподобился каких-то мистических созерцаний, мистического пребывания вот там, в мире невидимом, а теперь извольте видеть, извольте слышать, он сейчас вам поделится своим мистическим опытом. И он расскажет вам о том, как он побывал в раю или в аду, что он там видел, с кем он там беседовал, как там бесы жарили на своих сковородках или кипятили в своих кастрюлях грешников, или чуть ли не о своих беседах с Богом и так далее. Вот это предупреждение нас, христиан, что не становитесь мистиками, вы не мистики, у вас может быть мистический опыт, но мистик-фигура глубочайшим образом проблематичная. Да, у тебя может быть мистический опыт, это реальность глубоко христианская, но это то, еще раз об этом, то, что он, чем он поделиться, собственно, не может. Он может поделиться своим жизненным опытом, он может поделиться, давать тебе какие-то советы, он может как бы руководить твоим жизненным путем в меру необходимого и так далее. Но не верь ушам своим, когда ты слышишь мистика. Он что-то где-то фантазирует. Вот когда великий из великих итальянец пишет свою божественную комедию, у него, давайте вспомним, у него ад, чистилище, рай. Он побывал в мире невидимом. Он побывал везде, где не мир видимый. И что же? Он нам какой-то опыт открыл? Мистически, что он нам излагает некие реальности истины, которые ему открылись? Нет. Он великий художник слова, он великий писатель, литератор. Это его творческая фантазия. А вот, знаете, если мистик за что-то берется, он же как бы на что претендует? Да, это было. Это то, что я созерцал, это то, что я слышал. Ну, значит, дело плохо. А вот христианство, еще раз об этом, столетиями и столетиями обременено вот этими мистиками и доверчивым отношением к ним, что вот и подлежит такому сомнению. Ввиду сказанного, я еще одно, так сказать, предупреждение, не верь глазам своим, не верь ушам своим, еще одно предупреждение хочу сделать, на этот раз оно принадлежит апостолу Павлу. Апостол Павел в очень кратком, буквально в нескольких строках, выразил свое отношение к мистике в плане ее восприятия и в плане ее доступности, как бы выразимости, пускай так скажем. Это послание его коринфянам. Я его процитирую. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до неба. И знаю о том человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Вот ты в раю, ты слышишь неизреченные слова. Их не слышали на фаворе наши вот апостолы. А здесь один из них, последний, что называется, но очень заметная фигура, говоря уже совсем языком секулярным. Он восхищен, он слышал неизреченные слова, но человеку нельзя пересказать. Нельзя. Потому что здесь что происходит? Этот опыт открывается тебе. Он как бы наполняет всю твою душу, всю твою личность. Это все входит в тебя, она уже есть ты сам в каком-то смысле. А вот я пойду и поделюсь. Ничего ты не поделишься, понимаете? Это не Данте. Вот Данте поделился, но это художественное произведение. Слава Богу, апостол не писал никаких художественных произведений, а вот опыт его, он, во-первых, фиксирует свою богоизбранность, ну, наверное, да, а главным образом здесь для нас важно другое, а именно то, что у него огромный мистический опыт, никому из нас недоступный, но он никакой не мистик. Вот когда он сделает этот шаг и начнет рассказывать, вот тогда он уже будет мистиком. Это предупреждение нам с вами. Нет, с мистиком дело не имейте. Дело будет плохо.
1: Это была первая часть небольшого цикла программ, который посвящен мистике и мистическому в культуре и христианском богословии. Мой собеседник – ректор Санкт-Петербургского института богословия и философии Петр Александрович Сапронов. Доктор наук, автор 20 книг. Название книг, автор которых мой собеседник Петр Александрович Сапронов, вы можете найти на сайте Института богословия и философии. Там же вы можете ознакомиться с содержанием и аннотациями этих книг. Спецкурс о мистике Петр Александрович читал для выпускников курсов дополнительного образования Института богословия и философии, курсов повышения образования, где может изучать богословие и культурологию человек любого возраста, находящийся в любой точке мира. Ну а также можно приходить лично. Институт находится в просветительском центре при Федоровском соборе, станция метро Маяковская, площадь Восстания. Это недалеко от Московского вокзала. Это центр города в нескольких шагах от Невского проспекта. Это тема семинара Института богословия и философии. Семинар можно найти на ресурсах института, что и отметил, кстати, искусственный интеллект, к которому мы обратились для того, чтобы он написал анонс этого цикла передач. Первый анонс, написанный искусственным интеллектом для сайта «Радио Град Петров», анонс цикла передач «Мистика и мистическая в культуре и христианском богословии». А к искусственному интеллекту мы обратились для того, чтобы он написал анонс к этой программе, для того, чтобы еще раз подчеркнуть. Получать знания нужно торопиться у реальных, живых наших современников, выдающихся ученых, таких как ректор Института богословия и философии Петр Александрович Сапронов. Продолжение этого цикла бесед слушайте через неделю. Программа «Встреча» выходит по субботам в 21 час. Повторение через субботу в 9 утра. Если вы не успели послушать, вы можете обратиться на сайт «Радио Град Петров», где не только анонс этого цикла, написанный искусственным интеллектом, но и архив вещания. Там хранится полностью вещание «Радио Град Петров», как оно и было, без изменений, за прошедшие 60 дней, условные 2 месяца. То есть вещание за сегодня будет доступно ранним утром завтрашнего дня. В архиве вещания вы можете выбирать день и час согласно названию передач, а также прокручивать время назад, вперед, где вы хотите послушать, переслушать, в центре передачи, в конце, если, например, что-то хотите уточнить. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: Маленький концерт.
1: О первых годах жизни Антонио Вивальди известно немного. Несомненно, что его музыкальное дарование проявилось очень рано. Уже в возрасте 10 лет он часто замещал в оркестре собора Святого Марка своего отца-скрипача. Постоянно общаясь с музыкантами знаменитой капеллы Святого Марка, Вивальди еще в ранней юности впитал богатейшие музыкальные традиции, позднее своеобразно преломившиеся в его творчестве. С самого детства Вивальди страдал серьезным дефектом грудной клетки, из-за чего всю жизнь прожил полуинвалидом, страдая от сильной астмы. Здоровье Вивальди с годами не становилось лучше, и в оркестре он не смог выдерживать нагрузку. Стал вопрос о его дальнейшей судьбе. Наиболее перспективным было бы преподавать в консерватории, их в Венеции было 4. Все консерватории были при церкви, и там обучались бедные девушки и сироты. Мужские консерватории были в Неаполе. Отец Вивальди счел наилучшим дать сыну духовное образование, так как сан и обет безбрачия давали Вивальди право преподавать в женской консерватории. Вивальди получает образование в духовной семинарии, а в 1703 году рукополагается в сан священника. Но из-за нарастающих болей в груди и кашля Вивальди 3 раза пытался и так и не смог довести мессу до конца. Его освободили от службы ввиду болезни, однако за ним осталось прозвище «Рыжий священник». Надо отметить, что и его отец фигурирует в списках капеллы Сан-Марко под прозвищем «Росси», что значит «рыжий». Отец вполне подготовил Вивальди к преподаванию, сам занимаясь тем же в консерватории нищих. Так начался период блестящей педагогической и творческой деятельности Вивальди, вскоре принесшему широкую известность. Консерватории возникли в Италии еще в XV веке как приюты для сирот и подкидышей. Сначала в них обучали ремеслам, а позже было введено преподавание музыки, которое стало основным предметом. С тех пор консерватории или госпитали развивались как музыкальные учебные заведения. В разное время в них работали такие выдающиеся итальянские музыканты, как Галуппи, Легренци, Скарлатти и многие другие. Оспитале для пьета — одно из наиболее замечательных учреждений Венеции того времени. Это был дом для подкидышей, детей, тайно помещенных в специальную нишу в стене. Оспитале для пьета для девушек-сирот особенно славилась отлично поставленным обучением хоровому и сольному пению и игре на струнных, клавишных и духовых инструментах. По свидетельству современников, воспитанницы умели играть на многих инструментах и легко переходили от одного к другому. По субботам и воскресеньям устраивались концерты силами учащихся и преподавателей. Исполнительский уровень был настолько высок, что службы в храме приюта и концерты привлекали всеобщее внимание. А тот факт, что девочки и женщины, исключенные в то время из профессиональной музыкальной жизни, выступали здесь в роли единственных исполнителей, вызывал дополнительный интерес. Любопытство публики только возрастало от того, что музыка звучала благодаря невидимым музыкантшам. Исполнительницы были скрыты от нескромных взглядов тюлевой завесой. «Я не могу представить себе ничего более изысканного, деликатного и трогательного, чем эта музыка. Искусная композиция, мелодия тончайшего вкуса, красота голосов, точность исполнения — все в этих духовных концертах производит непередаваемое словами впечатление. Увы, едва ли подобное можно встретить в повседневной практике в каком-либо другом месте, несмотря на то, что ни одно человеческое сердце не в силах остаться глухим и равнодушным. Ни я, ни мой спутник не пропускали ни одной вечерни, и надо сказать, что таких, как мы, вокруг было множество. Церковь всегда была полна любителями музыки. Даже лучшие певцы из Венецианской оперы приходили сюда, чтобы слушать это великолепное пение и, следуя превосходным образцам, заодно совершенствовать свой вкус и манеру. Только одно мучило меня. Галереи, на которых располагались девушки-музыканты, самые старшие из которых говорили едва исполнилось 20, были занавешены тонкими тканями. Сквозь них легко проникала музыка, но, увы, не взгляды. И, наслаждаясь музыкой, я не мог созерцать ангельских ликов тех, кто выводил сии божественные звуки. Так писал Жан-Жак Руссо, один из многочисленных гостей Венеции, о Венецианской консерватории Пьо Оспитале для Пьета. Став педагогом одной из лучших консерваторий Венеции, Вивальди оказался в среде с блестящими музыкальными традициями, где перед ним открылись возможности для осуществления самых разнообразных творческих замыслов. Подобно другим композиторам XVIII века, выступавшим в роли педагогов, например, Иоганну Себастьяну Баху в Лейпциге, Вивальди должен был регулярно создавать для своих учащихся огромное количество духовной и светской музыки. Так же, как Бах, он занимался с хористами, проводил репетиции оркестра, дирижировал концертами, преподавал теорию музыки. Благодаря столь интенсивной и многогранной деятельности Вивальди, «Оспиталь де ля Пьета» вскоре стало заметно выделяться среди других консерваторий Венеции. Современники свидетельствуют, что оркестр Вивальди не уступал французскому придворному под управлением Люлли. Концерты «Оспиталь де ля Пьета» собирали восторженную публику не только со всех концов Италии, но и приезжую из других стран. Вивальди проработал в «Оспиталь де ля Пьета» почти всю свою жизнь и все свои духовные произведения написал для своей консерватории – кантаты, оратории, мессы, гимны, матеты. Текст кантаты «Магнификат» Антонио Вивальди, который мы сегодня послушаем, взят из первой главы Евангелия от Луки. Это благодарственная песня Пресвятой Богородицы, воспетая ею в ответ на приветствие ее родственницы, праведной Елизаветы, которая в радости приняла Марию в своем доме как Божию Матерь. «Магнификат анима моя домини, величит душа моя Господа». «Магнификат» Вивальди для пяти солистов, хора и оркестра – это великолепное произведение, сочетающее виртуозную концертность сольных партий с развернутой полифонией хоров. Подобно Иоганну Себастьяну Баху, который в своем «Магнификате» не ограничился общей передачей настроения текста, Вивальди бережно следует за словами евангельского молитвословия, чередуя величественно возвышенные хоралы с элегическими ариями, эпизоды полной глубокой молитвенной сосредоточенности с ликующими словословиями.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучал «Магнификат» Антонио Вивальди в исполнении солистов хора и оркестра «Тафель Музик Барок» под управлением Жанны Ламон. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч!
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Вплоть до 1760-х годов нравы дворянства оставались грубыми. Не только в барских усадьбах, но и при императорском дворе процветали рукоприкладство и нецензурная брань. И Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна не церемонились не только с прислугой, но и с придворными дамами, происходившими из самых родовитых и громких фамилий. Своих статс-дам и фрейлин царицы бесцеремонно звали девками и, осерчав, собственноручно били по лицу и драли за волосы. Пока подобные нравы были в ходу, естественно, что и дворовые ходили в домашних мучениках, на которых вымещали все недостатки характера и воспитания, а также и жизненные разочарования. Но все же и тогда патологические личности вроде Салтычихи, которой мучительство доставляло удовольствие, встречались относительно редко. К тому же нормой дворянской жизни продолжало оставаться узаконенное обычаем семейное насилие, о котором сложилась знаменитая поговорка «бьет, значит, любит». Мужья избивали и тиранили жен, о чем сохранилось множество свидетельств. Родители лупили детей, а господа — прислугу. Все происходило по-отечески, патриархально, и вроде бы воспринималось как должное. Прибавим к этому, что тиранство помещиков, как и государственное тиранство в России всегда, в общем, было ограничено удавкою. Весьма нередко чрезмерно увлекавшихся правом господина помещиков, которые слишком часто прибегали к физическому насилию или бесчестили женщин, крестьяне или дворовые не только убивали, но порой и кастрировали. С воцарением Екатерины II дворцовые нравы быстро и радикально поменялись. Императрица демонстрировала мягкое и уважительное отношение и к придворным, и к прислуге, и постепенно привела таки приближенным начало гуманности и терпимости. В итоге сперва в кругу придворной аристократии, потом в верхах столичного дворянства, а далее в наиболее просвещенной части дворянства провинциального, физическая расправа, особенно собственноручная, стала считаться вещью по меньшей мере не совсем приличной, тем более что законодательство позволяло более цивилизованные способы наказания нерадивых слуг.

Общество в целом стало неодобрительно относиться к помещикам, злоупотреблявшим своим господским правом, а во многих аристократических домах отношения господ и дворовых и вовсе сделались почти идиллическими. Разумеется, полностью помещичье самоуправство не исчезло, и идиллия была, мягко говоря, неполной ни в 1810-х, ни в 1820-х, ни даже в 1840-х годах. В мемуарах этого времени есть немало красноречивых свидетельств неискорененного варварства. И все же тон в отношениях с дворовыми задавали иные высококультурные семьи. Как свидетельствовал граф Буторлин, «не слыхал я никогда, чтобы мой отец обозвал кого-нибудь из прислуги дураком. Вспылит, бывало, но через две минуты все проходило, и тут же он подзовет для какого-нибудь приказания провинившегося человека. «Эй ты, голубчик, поди-ка сюда!» Всем он говорил «голубчик». «Боже, избави, чтобы мы, дети, осмелились сказать бранное слово кому-нибудь, а если кто из нас поднял бы руку в запальчивости, то велено было бы этим же нам и отплатить». Чваниться с прислугой строжайше было запрещено. Не только что официанты и лакеи не обращались к нам по титулу, но более почетные из них, как, например, камердинеры нашего отца, столовый дворецкий буфетчик и, конечно, наши няни и старшая горничная нашей матери, называли нас запросто Маша, Соня, но никогда не забывались перед нами. Однажды случилось со мной приключение, о котором не стоило бы упоминать, если бы оно не служило доказательством, как строго требовалась от нас вежливость с нашей прислугой. Когда я стала обуваться, Феденька, мой полукамердинер и полукомпаньон, настаивал, чтобы я надел шерстяные чулки, так как была уже осень, а не бумажные, как я хотел. Я ему закричал: «Что ты умничаешь?» и более ничего. Но я произнес эти слова с раздражением. Графиня Марья Артемьевна, моя тетка, донесла матери, что мальчик позволяет себе важничать, но и досталось мне за это. Чваниться перед прислугой и грубить ей было запрещено и в значительно более скромной по положению семье Шиншиных. Всякая невежливость с моей стороны кому-либо из прислуги не прошла бы мне даром, вспоминал Афанасий Фет. А в еще более скромной семье флотского офицера Цебрикова прислугу не только уважали, но и оберегали от излишних нагрузок, как вспоминала Мария Цебрикова. «Как только мы выучились справляться с завязками и надевать чулки, приказано было одеваться самим. Отец строго следил за тем, чтобы мы делали все, что могли сами, и не наваливали лишнюю работу на прислугу». Наиболее разумные родители от небогатого дворянского дома до царского дворца поступали так же. К слову сказать, умение обходиться без посторонней помощи усиленно пропагандировалось в начале XIX века и детской литературой. Так в очень популярном в те годы детском сборнике «Золотое зеркало» была помещена сказочка «Мальчик, который сам себя обувает и одевает». Мы приведем ее целиком. Маленького мальчика, хотя в доме и были слуги, уговаривали родители его, чтобы он, когда силы его дозволяют, одевался сам, не ожидая помощи от других. «Ты сам не знаешь, — говорили они, — в состоянии ли ты будешь всегда держать слуг. Или, может, и то случится, что люди твои, исправляя для тебя нужнейшие дела, не будут иметь времени подавать тебе одеваться. Притом же Бог дал тебе руки, конечно же, не напрасно, а для того, чтобы ты употреблял их для своих нужд». Мальчик беспрекословно последовал увещаниям своих родителей. Ему указали несколько раз, как должно одеваться. Он смотрел на то со вниманием и приучался мало-помалу сам одеваться и обуваться. А как увидел, что ему час от часу легче становится, то вскоре стал и досадовать, когда слуга ему помогал. Через несколько недель он так к тому привык, что без всякого труда мог одеваться. Когда случалось ему видеть, что молодым людям слуги надевали чулки или башмаки, то спрашивал всегда их, не хромы ли они, или не болят ли у них руки.
Ибо, говорю,

0: Привел он, покуда есть у меня руки, я никогда не допущу к тому других. Отец был очень доволен сим намерением своего сына и говорил, если он сделается когда-нибудь знатным господином, то может тогда поступать по своему произволению и не зависеть от своих слуг. Как считали современники, людская и девичья, то есть мир дворовых, служили для маленького дворянина главной, нередко единственной школы национального чувства. Она роднила ребенка с народом, воспитывала в нем способность понимать народную жизнь, убаюкивала его с пеленок чарами народной поэзии и зароняла в его впечатлительную душу чисто народные воззрения, поверья и наклонности, которые часто неизгладимо впечатлевались в нем на всю жизнь. Здесь ребенок знакомился с простонародными песнями, плясками, играми, постигал все богатство родного языка, от набора присловий и поговорок до, да, и матершины тоже. Осваивал фольклор и мифологию в виде сказок, страшилок о леших, привидениях, мертвецах и чертях. От дворовых, от любимой няни дети узнавали и народные приметы, поверья и суеверия, и запоминали их на всю жизнь. Многие дворяне, особенно в XVIII веке, вполне усваивали народные вкусы и пристрастия, жить не могли без быстрой езды, без народных развлечений и национального спорта, медвежьей травли, кулачных боев, восхищались народной песней, пляской и тому подобное. Граф Орлов не только сам бился на Масленицу на кулачки на льду Москва-реки, куда сходились бойцы со всего города, но и приводил с собой юных племянников Михаила и Алексея, которые тоже участвовали в детской части ристалища. Князь Кропоткин рассказывал, как его мать, бывало, любовалась с балкона на крестьянские хороводы, а потом не утерпит и сама присоединится к ним. Многие провинциальные помещики при самом искреннем благочестии, частом посещении церкви, поездках и хождениях в дальние монастыри и так далее, очень долго, столь же искренне, верили всем усвоенным от нянек приметам, даже самым случайным, гаданиям, снам, боялись бук и леших, носили с собой разные корешки и камушки для оберега, обходили стороной попадавшиеся на земле или на полу бумажки, вдруг это кем-нибудь нарочно подброшенная бумажка с наговором, верили в сестер лихорадок, в цветущий папоротник, в коровью смерть, бегающую по полю в виде белой женщины, в то, что от трясовицы можно спастись, если трижды громко крикнуть «Акфинатуга лифетутай!» На третий день и пройдет. Запекали в хлебе, чтобы придать хоть сколько-нибудь живости недоношенных младенцев. Так едва не уморили Гаврилу Романовича Державина. Звали от сглаза человека не тем именем, которым крестили. Льва Энгельгарда крестили Харлампием, а звали Львом. И так далее, и тому подобное. Такое приобщение к народному духу не могло не наполнять жизнь некой поэзией и оказаться полезным, особенно будущим литераторам. Яков Полонский справедливо замечал, что своим совершенным знанием русского языка Пушкин, Тютчев и другие поэты были обязаны деревне, постоянно русской, несменяемой прислуге и, в особенности, русским нянькам, нередко на всю жизнь занимающим в сердце бывших детей место наравне с самыми близкими, родными их. Безусловно. Без влияния народа в лице дворовых не было бы ни Тургенева с его «Муму» и «Записками охотника», ни Льва Толстого. Тем не менее, довольно большое число родителей в XIX столетии, преимущественно из высших и средних кругов, не поощряли чрезмерно близкое общение детей с дворовыми. Одни считали фольклор предрассудком, суеверием и невежеством, другие боялись влияния на детей слишком грубых нравов, неблагопристойных привычек, вроде сморкания на землю, вытирания рта рукавом, превратных понятий, грубых слов и грамматически неправильных, непринятых в обществе, выражений. а также преждевременного полового просвещения, поскольку в своих разговорах дворовые обычно называли все вещи своими именами. В XVIII веке потеря невинности дворянским мальчикам, именно с обитательницами девичьей, была, в общем-то, нормой. Тем более, что дворовые, нередко обреченные хозяевами на принудительное безбрачие, по обычаю замужняя горничная переставала прислуживать и посвящала себя собственной семье, а расставаться с хорошо обученной прислугой барыне не хотелось, жили вне деревенской морали и славились вольными нравами. Сохранялся подобный обычай и в домах, следовавших традиции начала XIX века. О бабушке Лермонтова, Арсеньевой, современник рассказывал. Когда Мишенька стал подрастать и приближаться к юношескому возрасту, то бабушка стала держать в доме горничных, особенно молоденьких и красивых, чтобы Мишеньке не было скучно. Иногда некоторые из них бывали в интересном положении, и тогда бабушка, узнав об этом, спешила выдавать их замуж за своих же крепостных крестьян по ее выбору. И все же половая мораль XIX века была строже, чем в предшествующий период, и слишком ранняя осведомленность детей о сокровенной стороне жизни родителями не поощрялась. Наиболее умные родители опасались контакта с людскими еще по одной причине. Подобострастное благоговение, с которым в людской встречают детей, им ужасно нравится. Эти возгласы «Вы наш батюшка», «Вы наш кормилец и поилец», «Вы наш красавец», «Вы наш умница», «Мы ваши рабы», «Смеем ли мы вас учить или перечить вам?» «Пожалуйте ручку». Все это ребенка восхищает до глубины души и до громадных размеров развивает его самолюбие. Этот яд лести, сопровождаемый беспрерывными целованиями ручек и ножек, отравляет навек иногда самую благородную природу ребенка, писал современник. Если запреты такого рода были последовательны и детей изолировали от людских полностью, то, вырастая, они часто едва умели говорить по-русски. Но в большинстве случаев дети умели обходить запреты, и у них с дворовыми завязывалась неявная, но прочная дружба, скрепленная общим чувством подчиненности. Именно дворовые, как никто, могли скрыть следы наших шалостей, сладить из лучин игрушку, которую я ценила больше шаблонных игрушек, потому что могла делать с нею, что хотела, — вспоминала Цебрикова. Сунуть тайком что-нибудь съестное и всегда кусочек получше, когда нас оставляли без обеда. У детей же считалось позором жаловаться на прислугу. Иногда, когда приезжали родители, дети вместе с прислугой устраивали вечеринки. С одинаковым увлечением играли в карты, гусик, лото и домино, гадали по оракулу, играли музыку на гребенке, обернутой бумажкой, которой аккомпанировали бренчанием ножом по стакану или большими ножницами, пели хором, потом пили чай, детям молоко, с лакомствами. Иногда на огонек заходила и соседская прислуга, порой рассказывала о своей жизни, жаловалась на жестоких господ. Дети сопереживали и учились жалеть. Похожие маленькие праздники устраивались и в доме князя Кропоткина. По воскресеньям, когда взрослые уезжали в гости, начиналось лучшее время. В парадный зал скоро являлась и молодежь из горничных. Затевались всевозможные игры в жмурки, в коршуны и так далее. Затем мастер на все руки Тихон являлся со скрипкой. Начиналась пляска, не скучные мерные танцы под управлением танцмейстера-француза, а живой танец, не урок. Пар 20 кружились в разные стороны, но это было лишь вступлением к еще более оживленному казачку. Тихон тогда вручал скрипку одному из стариков и начинал вывертывать с ногами такие фигуры, что в дверях показывались повара и даже кучера, желавшие поглядеть на любезный их сердцу танец. В 9 часов за нашими посылалась большая карета. Тихон, вооружившись щеткой, ползал по паркету, чтобы восстановить опять его девственный блеск, В доме воцарялся образцовый порядок, и если бы нас с братом на другой день подвергли самому строгому опросу, мы не обмолвились бы ни словом о развлечениях предыдущего вечера. Мы ни за что бы не выдали бы никого из слуг, точно так же, как никто из них не выдал бы нас. Держали нас строго. Значительную часть описываемого времени воспитания дворянских детей весьма активно применялись меры физического воздействия, то есть, попросту говоря, порка. В XVIII веке пороли практически всех детей. В начале XIX нравы смягчились около 90%, в конце века все еще около 30%. В допетровское время необходимость телесных наказаний детей была аксиомой. В Писании, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» и «Притчи Соломоновы», в трудах Иоанна Златоуста и многих других авторитетных авторов содержались на этот счет самые недвусмысленные рекомендации. «Кто любит сына своего, тот пусть чаще наказует его, чтобы впоследствии утешаться им. Нагибай шею дитяти своего в юности и сокрушай ребра его, доколе дитя молодо, дабы, сделавшись упорно, оно не вышло из повиновения тебе. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына своего, а кто любит, тот с детства наказывает его. Лелей дитя, и оно устрашит тебя, играй с ним, оно опечалит тебя. Не давай ему воли в юности и не потворствуй неразумению его». В XVIII веке традиция продолжалась. В одном нравоучительном труде начала столетия говорилось: «Человек без наказательства, словесное суще, скоту подобен, и бывает паче скота горшей». Симеон Полоцкий писал: «Розга буйство от сердец детских отгоняет». Иван Пасашков, поучая своего сына, что человек должен быть добрым, скромным, честным, должен самым добросовестным образом исполнять свои обязанности, тоже не сомневался в необходимости воспитывать детей в строгости наказания. «Кой человек в наказании возрастет, той всегда добрый человек будет». Одним словом, воспитание без розги очень долго вообще не понимали. Голоса протеста стали раздаваться лишь во второй половине XVIII века. В 1766 году известный деятель русского просвещения Иван Иванович Бецкой писал, что «не должно бить детей почти никогда, и паче не следовать в жестоких наказаниях безрассудным и свирепым школьным учителям, не упоминая, что от сего приходят дети в посрамление и уныние, вселяются в них подлость и мысли рабские, приучаются они лгать, а иногда и к большим обращаются пороком. Пские побои, кроме того, что чувствительны по всем физическим правилам, без сомнения, вредны здоровью». И при Екатерине II пород детей стали несколько меньше. Зато при Николае I вновь больше. Телесные наказания в его царствовании были узаконены во всех учебных заведениях. Пороли преимущественно маленьких детей, лет до 10, причем как за проявление злонравия, проказы, упрямство, ослушание, дурные манеры и прочее, так и для прояснения ума, укрепления памяти, для вразумления в науках и так далее. В XVIII веке встречались еще семьи, в которых по субботам пороли всех детей в семье, провинившихся за проказы, а невинных для профилактики. Порол своих детей Александр Сергеевич Пушкин. Его сестра Ольга Сергеевна Павлищева сообщала в письме: «Александр порет своего мальчишку, которому всего 2 года. Машу он тоже бьет. Впрочем, он нежный отец». Порол и поэт князь Вяземский своего шкодливого сына за то, что тот кусался, царапал сестру и однажды замахнулся на гувернантку, которая брала его за ухо. Вытягивал своих детей розгой и добрейший Василий Андреевич Жуковский. Офицер Стогов вспоминал: «Отец, кажется, с 3 лет наказывал меня розгами, и не скажу, чтобы редко. Я ужасно боялся отца. Только ласка матери уменьшала мое горе». Пароли и сильно Цебрикову, по поводу чего она вспоминала. Розги мы боялись, но не ради боли. Боли от сильных ушибов, царапин, ссадин, сдиравших не только кожу, но иногда мясо, мы умели сносить спартански. И после невольного крика, вырванного неожиданностью, мы умели подавлять и крик, и слезы, чтобы скрыть беду. Нравоучения и выговоры, тянувшие душу, были несноснее боли. Сечение за лень признавалось нами справедливым. Не могли же старшие допустить, чтобы дети росли неучами, мужиками. Сечение же за упрямство считалось местью старших, и вызвать его значило выказать молодечество. Уступить, покориться, когда грозили розгами, значило струсить. Жалели детей в таких случаях обычно только любящие няньки. Мемуарист Селиванов, XVIII век, рассказывал, что в семье его родительницы мать всегда находила за что наказать детей и почти каждый день приказывала няньке увести их в баню и высечь. Та повиновалась приказанию барыни, брала розги, раздевала малюток, махала розгою, но била не по ним, а почем попало, приговаривая шепотом: «Кричи громче, кричи громче». Дети кричали, мать в предбаннике стояла, слушала и уходила в дом совершенно удовлетворенная.
1: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберабелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1. В книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение», программа о церковной благотворительности и социальном служении в Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Елена Обламская. У нас в гостях сегодня протоиерей Александр Сорокин, настоятель храма Федоровской иконы Божией Матери в честь 300-летия дома Романовых. Это нужно говорить, да, отец Александр?
2: Да, полное название. Добрый день, всех приветствую, и вас, Елена, и всех дорогих радиослушателей Града Петрова. Да, храм так называется. Если точнее, храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия дома Романовых.
1: И, отец Александр, вы возглавляете информационный отдел.
2: Да, информационный отдел Санкт-Петербургской епархии. Одно из подразделений нашей большой епархии.
1: И не только. Вы и секретарь церковного суда, и преподаватель духовной академии. Семинарии,
2: ну, или академии.
1: И что-то такое там даже еще.
2: Ну, по мелочи там, чем занимаемся.
1: Нас-то сегодня интересует информационный отдел. Да. Определенно. Отец Александр, он давно вообще существует? Когда он появился?
2: С таким названием, как информационный отдел, именно вот с таким названием конкретно, он существует 10 лет, с тех пор, как Санкт-Петербургскую митрополию возглавил митрополит Варсонофий, назначенный вот 10 лет назад, в марте 2014 года. Но под другими названиями это по функции вот именно это подразделение епархиальное существует, конечно, и с 90-х годов, так или иначе. А я стал в нем работать с 2004 года. То есть, стало быть, 20 лет будет. Кстати, в сентябре исполнится 20 лет, как я в епархии в этом качестве работаю, функционирую, служу.
1: Служите. Мне, честно говоря, казалось, что с самого начала вы возглавляли этот отдел. Сколько я помню, какие-то проявления информационного отдела в жизни города, всякий раз это было связано с вашим именем.
2: Но это объясняется тем, что, я еще раз повторю, вот именно такое название, и оно точно соответствует функциям нашего отдела, оно вот 10 лет как. А поначалу это называлось издательский отдел Санкт-Петербургской епархии. И издательский отдел Санкт-Петербургской епархии, он существует, я боюсь точно сказать, с 90-х годов, но в те времена я к нему не имел никакого отношения. А председателем издательского отдела я был назначен митрополитом Владимиром покойным в 2004 году. Ну и, казалось бы, издательство, что это такое? Это книжки, произведения, письменные, литературные тексты, ну какая-то вот такая издательско-текстовая деятельность. Но почти сразу, как только я был назначен в 2004 году, я большую часть своего времени в этом качестве стал уделять периодическому печатному изданию Петербургской епархии, которое тогда называлось «Церковный вестник».
1: Санкт-Петербургский церковный вестник.
2: Просто церковный вестник. Когда я пришел, это был церковный вестник, ежемесячный журнал, который издавался и до меня. И я не знаю почему, сейчас можно рефлексировать на эту тему, но я почему-то увидел свою главную задачу в том, чтобы этот церковный вестник, как печатное периодическое издание официальное Санкт-Петербургской епархии, вот развивать, расширять. И потом, два года спустя, в 2005 году он стал называться, буквально несколько месяцев спустя, после моего назначения, мы пришли к выводу, что церковных местников много, включая, там тогда была еще московская газета патриархийная «Церковный вестник», и чтобы не было какого-то путаницы, мы представили Санкт-Петербургский церковный вестник.
1: Поэтому вот так, меня...
2: да. Я уж, видите, буквоед в этом плане, поэтому дотошен в таких названиях.
1: А вода живая появилась гораздо позже, да?
2: Нет, могу продолжить рассказ. Одно перетекает в другое.
1: Да, так... но и мы дойдем потом до нее. Или
2: нет,
1: если...
2: это все одна история.
1: Логично
2: это
1: сейчас, да?
2: Можно как бы прерываться на паузы, а можно слитно все рассказывать. То есть вот был Санкт-Петербургский церковный вестник в 2005-2006 годах. Вот такая переходная фаза, я бы сказал. А начиная с 2007 года, буквально с первого номера января, Самарского, этот журнал получил еще более расширенное название. И до сих пор он так и называется. «Вода живая. Точка. Санкт-Петербургский церковный вестник». Это вот полное название нашего журнала, и он вот существует под таким названием с 2007 года. Ну, а сокращенно, конечно, его называют «Вода живая». Да, конечно, это было не просто смена названия, а это и полный пересмотр и рубрик, и дизайна, и концепции как таковой. Вот, надо еще сказать, что когда я пришел, и вот был издательский отдел, и церковный вестник, конечно, это издание воспринималось в том числе и как информационное. То есть там как размещались, так и до сих пор размещаются материалы, не привязанные к текущим событиям. Ну, как и на радио «Град Петров», есть рубрики, которые можно слушать и вчера, и завтра, и послезавтра. История, культура, там какие-то такие, как говорил один из наших редакторов, нетленные материалы. То есть они всегда интересны. Ну, определенному кругу, конечно. Но помимо этого есть и должны быть освещения текущих событий, связанных с церковной жизнью.
1: Дикая хроника такая,
2: хроника,
1: да?
2: Событий, да, новости, скажем так, церковные. И на тот момент, как ни странно, у официального сайта епархии, а это тоже было в нашем ведении, не сразу, правда, не было своей службы новостей, то есть своих корреспондентов. Фотокорреспондент был, конечно, там Юрий Петрович Костыгов покойный, но, в принципе, не было своей службы новостей, которые бы готовили новости в епархии, на приходах, ну, в общем, церковные новости. И пришлось это тоже создавать. И создали информационное агентство ИА, как принято сокращать в информационном мире, под названием «Тоже вода живая». До сих пор существует два самостоятельных с отдельным номером регистрации в соответствующих органах государственных, два средства массовой информации с одинаковым названием, вернее, с похожим названием. Журнал «Вода живая. Санкт-Петербургский церковный вестник» и информационное агентство «Вода живая». Это два разных СМИ, но все они, оба они, конечно, являются частями информационного отдела Санкт-Петербургской епархии. Люди те же самые, что там, что там.
1: Информационное агентство, оно включает в себя и сайт, ведение сайта, да?
2: Да, в нашем ведении находится из интернет-ресурсов, это прежде всего официальный сайт Санкт-Петербургской епархии. Если там посмотреть на ежедневно появляющиеся репортажи о событиях, архиерейские службы или какие-то другие события, которые там отражаются, то всегда внизу стоит подпись «ИА Вода Живая». Угу. Это не журнал «Вода Живая», а информационное агентство «Вода Живая». Что-то из этих новостей, там-то они каждый день появляются на сайте, и это как бы ежедневная работа наших корреспондентов и фотографов. Но что-то из этого, из этой ленты, она довольно такая насыщенная, но и далеко не все, но что-то попадает потом в хроникальную часть журнала, который выходит один раз в месяц. Не знаю, часто это или редко, но это все-таки такой тоже отдельный труд, издательский труд, подготовка к печати, там дизайн, верстка. И есть раздел «Хроника» в журнале, который даже отдельную нумерацию имеет, страниц, вкладыш такой идет в журнал. И этот раздел новостной, он как раз складывается из материалов информационного агентства, которые сначала на сайте появляются, ну и что-то из этого потом в расширенной версии или как-то еще отдельно. В общем, все это опубликуется потом в журнале каждый месяц.
1: То, что есть хроника и много информации о текущем моменте, это понятно. А что еще, какие темы, какие предпочтения у вас тематические?
2: Вы имеете в виду журнал? Чем? Теперь?
1: Тут журнал.
2: Получается, что информационный один, он такой немножко многоэтажный, многоликий. Я уж не говорю про сектор коммуникаций, который с точки зрения формальной тоже к информационному отделу относится, но это такое достаточно самостоятельное
1: подразделение. Это такая как пресс-служба, да?
2: Это такой отдел епархии, который ответственен за контакты с внешней прессой, не церковной или с общественностью внешней. Возглавляет его Наталья Олеговна Радоманова. Вот, и это отдельный разговор. А если непосредственно информационный отдел, то это вот, еще раз перечислим, информационное агентство «Вода живая», отвечает за ленту новостей на официальном сайте епархии. Это журнал «Вода живая», и это еще справочный ресурс «Глобус Метрополии» или «Глобус епархии». Тоже отдельный сайт, который носит справочный характер, и там содержатся два типа информации. Во-первых, информация о каждом клирике епархии, кто он, где служит, краткие, не биография, конечно, там, день рождения, даты, служение, какое он несет, начиная от митрополита и дальше все священнослужители диаконы, и священники. Вот. И второй тип информации, которая там находится, это анонсы и объявления о каких-либо событиях, которые планируются на территории епархии, там, в приходах, если, конечно, у нас есть такая информация. Там какие-нибудь выставки, концерты, презентации, что угодно. Вот то, что планируется.
1: Но это тоже повторяется с тем, что есть на сайте, да, отчасти?
2: Нет, это отдельный сайт.
1: Нет, я имею в виду анонсы.
2: На сайте этого почти нет. Почти нет, только очень что-то такое значимое, серьезное. На сайте новости, то есть о прошедших событиях. А на глобусе это, ну, помимо справочника о духовенстве, это о предстоящих. Анонсы предстоящих событий.
1: Еще, кстати, есть тоже очень наполненный сайт, наполненный информацией, такой очень живой. Приходы храма Федоровской иконы Божьей Матери. Вот там это... тоже всегда очень интересно читать.
2: Да, но это совершенно другая тема.
1: Видите, это другая,
2: Я как бы должен разделять в своей голове, в каком качестве я в данном случае. Хотя, конечно, не буду скрывать, что многие, кто работает в информационном отделе, ну, не многие, а, скажем, часть людей, они или бывшие, или настоящие прихожане Федоровского собора, и наоборот, кто-то из тех, кто работал в воде живой в свое время, теперь служит в том или ином качестве в Федоровском соборе, так что понятно, что это сообщающиеся сосуды.
1: Опять же, тематически, что вам интереснее, что вас будоражит как человека, который... Думаю, что все-таки это журнал, не сайт определенно, Там как-то все более технично.
2: Да.
1: И что же журналом? Вот что кроме хроники? Текущих
2: событий. Вот я уже сказал, что в журнале хроникальная часть, вот новости епархиальной жизни, причем, кстати, уж еще чуть-чуть оговорка, что это журнал не епархии Санкт-Петербургской, а Санкт-Петербургской митрополии. То есть мы там рассказываем и о событиях в епархиях
1: других.
2: Областных, Выборгская, Тихвинская и Гатчинская. Вот там есть специальные даже подрубрики у них в новостном разделе. Но это все новости. А вы меня спрашиваете, я все никак не могу ответа подойти.
1: Да.
2: Что такие темы, которые, вот, можно сказать, нетленные темы, обычно мы определяем, мы, я имею в виду редакция, определяем каждому номеру какую-то тему, ту или иную. И этой теме подчинена подборка
1: материал.
2: Разных рубрик. То есть есть несколько рубрик, вернее, одни и те же рубрики во всех номерах. Но ряд рубрик всегда посвящены какой-то одной теме. Ну вот, например, сейчас будет сдан в печать буквально сегодня или завтра номер «Воды живой», и темой этого номера будут музеи, церковные музеи. И в этом номере будет рассказано о некоторых музеях, которые в лоне церкви на
1: Санкт-Петербургской митрополии.
2: Да, конечно, да, мы только о нас их пишем. И все материалы только нами подготовлены. Это вот древнехранилище Александра Невской лавры, это епархиальный музей и музей недавно освященного, ну как, сравнительно недавно освященного храма Рождества Христова на Песках. Там вот есть музей приходской, ну а по истории храма. Но это как пример того, как можно создавать музеи тематические, там артефакты, документы.
1: Да-да-да, дело в том, что у нас уже были гости из древнехранилища и епархиального музея, а вот на Песках еще нет. Это очень хорошо, что вы сказали. Кстати, совсем недавний был гость из музейной комнаты Илюшинского подворья храма апостола Евангелиста Иоанна Богослова. У них есть, вот, оказывается, музейная комната.
2: Вот если мы про эту комнату еще не писали, то обязательно напишем. Я, видите, так говорю недостаточно уверенно, потому что в голове не все оседает. Вот. И я знаю, что о каких-то музеях мы писали, я имею в виду в журнале. Конечно, нет ничего удивительного, что здесь у вас были гости, и мы на самом деле на одной и той же поляне трудимся, и те же самые темы рассматриваем, только в разных жанрах. У вас радио, жанр такой словесный.
1: Очень интересно.
2: А у нас печатная версия. И такие вещи пересекаются неизбежно.
1: Абсолютно. Но очень интересно мне будет полюбопытствовать. Потому что, может, я тоже у вас найду какие-то точки, откуда я могу позвать людей или к ним поехать. Вы же будете и про митрополию, про другие епархии писать тоже, да?
2: Про музеи? Ну, если найдем.
1: Про музеи, да.
2: Нет, я просто это привел как пример того, что каждый номер имеет какую-то тему.
1: Тему.
2: Вот. Но этой теме не весь журнал посвящен, а только одни и те же постоянные рубрики. Например, какой-то исторический экскурс, вернее, какая-то редакционная вводная статья на эту тему, может быть, исторический экскурс дальше о том, что вообще в этой теме было в истории церкви, интервью обязательно с кем-то из представителей данной темы, там музейный какой-нибудь работник или там директор музея, там Иван Сергеевич Раевский, древний хранитель наш главный. Ну, я опять-таки примером пользуюсь. И конкретные репортажи с места, посвященные этой теме. Итак, каждый номер имеет вот свою тему. А помимо тематических рубрик, еще и обязательно есть другие рубрики, которые с этой темой не связаны. Регулярно у нас материалы по истории церкви, ну или шире, истории церковной культуры, там по богословию какие-то материалы. И это как бы немножко такой взгляд в прошлое. Но и обязательно рассказ о том, что сегодня, о приходах обязательно. В каждом номере есть рассказ о каком-нибудь приходе петербургской епархии. Не обязательно там какой-нибудь крупный, большой приход, а может быть какой-нибудь маленький, молодой, там только что родившийся. И мы вот рассказываем о том, чем там люди занимаются, не только настоятель или священники, но и там воскресная школа или какие-то особенности служения. Вот такие рубрики есть. Потом обязательно есть рубрика «Культурная жизнь», там театры, выставки. Опять-таки не обязательно прямо что-то связанное вот с церковью, с религией, но тем не менее это как-то оправдано на страницах церковного журнала, не просто абы что.
1: Ну вот все равно, да, ваш фокус как ответственного редактора, он на чем или на ком?
2: Вы знаете, я вам такой не буду скрывать, что моя должность называется ответственный редактор. То есть я отвечаю за то, чтобы журнал Санкт-Петербургской епархии выдавал достоверную информацию о церкви и в правильном ключе таком, правильном с точки зрения церковной догматики, православного учения, традиции. Я периодически участвую в обсуждениях выбора той или иной темы, но, в общем-то, этот, так сказать, механизм отработан уже годами так, что, в общем-то, моя функция сводится к тому, чтобы, ну вот, посмотреть, чтобы как-то там подправить, если что.
1: Все настроено, все механизмы работают,
2: да,
1: только смазывать.
2: Да, тематической такой выборкой занимается выпускающий редактор Тимур Щукин в сотрудничестве с другими редакторами, Татьяной Кириллиной. Татьяну Кириллину вы, возможно, знаете больше как корреспондента, которая присутствует на архиерейских службах вместе с Оксаной Озериной.
1: И не только.
2: И не только, да, и фотографы. Но Татьяна Кириллина еще в другой ипостаси, она еще и автор некоторых материалов для журнала, и редактор тоже. Вот поэтому, вот видите, сотрудники информационного отдела, они такие многофункциональные.
1: А как вы собирали людей?
2: Ну, как, это все постепенно, и потом люди в разные годы были разные, люди, и каждый свой вклад внес. Могу сказать, что когда информационное агентство создавалось в 2007 году, если вернуться опять, то потрудилась Анастасия Коскила, Елена Югина. Потом, значит, на должности выпускающего редактора каждый в свое время были и отец Дмитрий Сизаненко, и отец Василий Селиверстов был такой. Вот, и Анна Ершова в течение целого ряда лет была, вот пока ее не сменил Тимур Щукин. Анна Ершова, кстати, сейчас ведает информационным служением Федоровского собора.
1: Да.
2: Поэтому это все такое, как сказать, не случайные...
1: Взаимосообщающиеся сосуды.
2: Не случайные все эти перемены такие, вот, не просто так. Поэтому, ну и за эти годы, конечно, оттачивались все эти взаимодействия, механизмы, как-то обрели какой-то профессиональный, я бы сказал, навык. Начинали немножко так по-любительски, ну как и понятно... Я тогда, я помню, встречался, когда затеял вот эту такую реформу серьезную журнала, чтобы сделать его таким более взрослым, что ли. Я помню, что я встречался с одним очень опытным редактором одного журнала, светского журнала, но очень опытный человек. И я хотел у него спросить каких-то советов, как быть, что делать, как все построить. Ну, конечно, он мне что-то отвечал, но он мне сказал, что у вас все равно на это уйдет лет 5, не меньше. Ну, как оказалось, он был, естественно, прав. Поэтому это все не сразу получилось. Ну, а сейчас вот все это более-менее работает. Кстати, главным редактором у нас является митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. По должности, скажем так. Повелось это со времен митрополита Владимира. Вот, а когда митрополит Варсонофий пришел на нашу кафедру, он это оставил, так сказать, по умолчанию, этот расклад. Поэтому он главный редактор, я ответственный редактор, а уже в таком непосредственном ручном режиме всем этим процессом занимается выпускающий редактор.
1: Но я помню, что когда журнал только появился, и вы говорите, что он еще был такой, на ваш взгляд, не очень зрелый, но он сразу вызвал интерес, и очень живой интерес, и такое было ожидание новых номеров. Но тогда и в Москве...
2: И время было другое.
1: И время было другое. И в Москве, из Москвы тоже тогда приходили журналы. И наш журнал «Вода живая», он сразу... И такое замечательное название. Кто придумал?
2: Придумал, да, это хорошая история. Это я вообще хотел... Эту историю я несколько раз уже рассказывал, может, кто ее не впервые услышит.
1: Я не знаю,
2: Да. Вот я повторю, название было «Церковный вестник», «Санкт-Петербургский церковный вестник». При всем при том, что это звучит понятно, оправданно, серьезно, церковно, ну, немножко все это так, знаете, мне казалось...
1: Архаично.
2: Не то, что архаично, а, ну, так банально довольно, прямо скажем. Я хотел какое-то дать название более такое уникальное, что ли. Уникальное не в смысле супероригинальное, а вот такое какое-то специальное название. Ну, вот есть там журнал «Фома» был тогда уже, да, «Фома». Вот что-то понятное, да, такое единственное в своем роде. Или там «Нескучный сад» был такой еще журнал.
1: А московский. Здесь петербургский стиль.
2: А здесь надо было что-то, как вы правильно сейчас, видите, сказали, что-то петербургское, короткое, в меру провокационное, именно в меру. Что-то такое, ну, цепляющее, может, слово провокационное не очень подходит, но что-то такое цепляющее, неожиданное, странноватое, может быть. Вот, значит, видите, вот эти параметры должны были. Дальше я подумал, что надо, чтобы было обязательно это слово, должно было быть совершенно такое церковное, библейское, евангельское, какое-то вот такое.
1: С глубокими смыслами.
2: С глубоким смыслом. И одновременно, чтобы это слово было не церковное. А вот такое как бы броское для людей, несведущих в Библии там. И вот видите, такие взаимоисключающие, казалось бы, параметры. И я нашел такое слово «вода». Я хотел назвать журнал «Вода». Угу. Просто «Вода» и все. И это слово удовлетворяет вот этим всем перечисленным параметрам. Петербургское, короткое, неожиданное, такое странное, что вода. Ну, вода – это, знаете, помимо всего хорошего, это когда говорят, что в тексте много воды, то в этом это такой... Ну, как бы упрек.
1: Ну, да,
2: да, вода.
1: Немножко.
2: Знаете, был такой, я не знаю, есть там сейчас или нет, такой журнал «Собака», светский, светской хроники. Вот «Собака», вот, ну, тоже такой, знаете, нет.
1: Ну, так посмотри.
2: Да, кстати говоря, пару номеров церковного вестника тогда, когда нам было трудно найти кадры, даже верстали, приоткрою секрет, в редакции журнала «Собака», там работала моя одна знакомая верстальщица, она там пару номеров делала прямо. Вот, и, значит, вот такое слово «вода». Но при этом я понимал, что мне вряд ли дадут назвать так журнал «Владыка Митрополит», вряд ли бы благословил такое вот странное название. Оно уж слишком какое-то такое
1: общее,
2: неподходящее. Ну, очень такое, может быть, даже провокационное очень, эпатажное такое. Ну, и я как-то думал. И был случай, когда мы встретились с покойным отцом Виктором Московским, батюшка, который скончался... Когда он года три назад,
1: давно,
2: да, он был настоятелем храма на Смоленском кладбище. Многие его помнят, с любовью вспоминают, очень такой душевный, добрый. Мы с ним давно были знакомы. Я с ним поделился тогда, я помню, своими размышлениями. Вот, отец Виктор, хочу назвать так вот журнал «Вода», но понимаю, что никто не одобрит, ну, вернее, начальство вряд ли пойдет на это. И он мне говорит: а что ты мучишься? Назови «Вода живая», и будет замечательно, все. Ну и вот так и появилось это же название «Вода живая». Я даже иногда полушутя говорю, что вот у нас в журнале, где перечисляется редакция, там, ну, вот выходных данных, там, кто редактор, корреспондент, там, верстальщик, там надо указывать отца Виктора Московского, только не знаю, как крестный отец, что ли, или как-то вот кто дает имя, можно было бы так.
1: Ну. Он отправил вас в плавание.
2: Да, он подсказал в нужный момент, как правильно скорректировать эти поиски. Поэтому вот такой журнал, значит, «Вода живая», видите, ну, оно такое название, конечно, очень евангельское. У нас на обложке девиз из Евангелия от Иоанна: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Ну вот.
1: Все сошлось.
2: Все сошлось.
1: Дорогие слушатели, в этом месте мы остановимся. Надеюсь, встретимся через неделю в программе «Служение», чтобы продолжить разговор с протоиереем Александром Сорокиным, настоятелем храма Федоровской иконы Божией Матери и руководителем информационного отдела Санкт-Петербургской епархии. Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Этот выбор был мой, потому что это картина Дмитрия Дмитриевича Месхиева, с кем вместе мы ведем курс игровой режиссуры в Институте кино и телевидения. И для меня, во-первых, в первую очередь, это важно тем, насколько чувственно, подробно, детально, невероятно насыщенно по аттракциону, по каким-то интересным настроенческим вещам. Она вообще снята, эта картина, в моем представлении. Это картина «Над темной водой». Она 97-го года, да? И начинается она с титра 1960, многоточие. И вот это очень интересное сочетание по времени, потому что 90-е годы – это время больших надежд, это время перемен, это время серьезного вопроса о кинематографе, куда он пойдет, потому что появилось огромное количество просто вброшенных денег и каких-то совершенно левых и чужеродных кинофильмов. Вот. Но при этом возникли удивительные работы, отражающие какой-то уникальный трепет этого времени, их ожидания, их надежд, их погружений, может быть, в какие-то иные эпохи. Я, например, могу сказать о «Господине оформителе», да, снятом в те же годы, да, о замечательной картине, дебютном полном метре Евгения Лунгина «Ангелы в раю». Это стык 80-х с 90-ми, это конец афганской войны, это молодежь, гибнущая там, и как живет она здесь, и чем живет, и ценит или не ценит эти прекрасные молодые люди, проводящие свою единственную пору жизни, самую счастливую молодость, да, насколько для них ценна эта жизнь. И вот здесь, мне кажется, одним из таких важнейших моментов, за который я благодарен Дмитрию Дмитриевичу, что оттуда из 90-х они обратились к годам молодости своих родителей. Как они жили в ту эпоху, вернее, в том возрасте, в той среде, в их взаимоотношениях. Ему очень, мне кажется, здорово удалось просквозить два этих времени. То, что для нас, безусловно, вот мы сейчас, когда смотрим эту картину, мы чувствуем эти 90-е абсолютно точно по тональности, по настроению. Хотя они сняты очень деликатно в плане того, что ну, там нет никаких бандитов, там нет никаких разборок, связанных с деньгами, там все как-то. Вот знаешь, еще что удивительно, он же, может быть, это дебютная картина. Я не посмотрел фильмографию, да, но «Циники» — это первая картина Месхиева, да? Нет?
0: Сейчас проверим.
1: Одна из первых. Ну, можно не проверять, неважно. Важно другое, да, что его обращение к Анатолию Мейрингофу, к этому тоненькая книжечка, она вышла тоже в потоке хлынувшего в 90-е литературного, не догнавшего наше поколение как раз получило это, да, но это были книги под спудом, да, и это была история холодной зимы, страшного послереволюционного времени, жизни двух поэтов, Мейрингофа и Есенина, такой «L'amour de Troyes», и вот это на фоне большой беды, разрухи, гибели, того, что Бунин писал в «Окаянных днях», да, как прожигали жизнь эти люди, что это было вызовом, позой, жизнью вопреки тому, что как расчеловечивало время людей в этот момент. Вот этот такой жест эстетизма, да? Вот мне кажется, эта тема, которая в какой-то момент очень сильно тронула режиссера, она есть и в этой картине, потому что она пронзительно печальна тем, что мы понимаем, что ушло это время, ушло это поколение,

роль. Я не знаю, я вот не спросил Дмитрия Дмитриевича, а есть ли там, что называется, прототипы у этого человека, но на самом деле это такой портрет многих, кто не нашел разрешения в свое время и в своей жизни и ушел из нее трагически, и переживая огромную любовь, и считая, что он не состоялся в жизни не в плане неудачника, да, какого-то, а в плане, что он не нашел, как стоять на земле просто, вот опоры своей не нашел. Великолепная роль, просто глаз не оторвать. Замечательный Александр Абдулов, играющий вот такого циничного персонажа, и у него эта роль двоится, и, собственно говоря, этот фильм тоже отчасти немножечко двоится с картиной, где за всем происходящим стоит Александр Сергеевич Пушкин, «Храни меня, мой талисман», да, Янковский, Абдулов, вот эта дуэльная пара, вот это переосмысление представления о чести той эпохи, представление о чести нового времени, насколько допустим адюльтер, насколько допустимо покушение на чью-то любовь и так далее. Там это решают даже за столом. Помнишь замечательная документальная, да, хроникально снятая сцена Сокуджавы с Булатшалычем, как они обсуждают как раз пушкинские темы, вот это время, эту эпоху, эту среду, и все это погружено в пушкинские горы. Вот и здесь Абдулов как двойника своего играет из той картины, но совершенно в другом авторе, стоящем за этим произведением. В этой картине с самого начала не то, что ружье повешено на стену, которое должно выстрелить. Там все обвешано этими ружьями, оружием и так далее, и так далее. И, то есть, как сказать, это, ну, во-первых, это культурно понятно, что человек имеет в виду. Во-вторых, я режиссера имею в виду. А во-вторых, конечно же, чеховский мотив его комедии, которые он настоятельно, Антон Павлович, назвал комедиями, в то время как мы читаем и понимаем, что да там поколение схлынуло просто с лица земли, они ушли, не оставив по себе следа, они ушли, и земля, вишневый сад, да, все это разрублено на даче, сменилась эпоха, это слом эпох, совершенно верно. Вот здесь, за этим фильмом, вот от этого возникает такая мощная, мощная многоплановая слоистость этого фильма, что за этим такая чеховская ирония стоит, такой чеховский печальный, очень печальный чеховский взгляд за этой картиной, потому что в ней есть и на грани абсолютного цинизма, и какие-то такие, может быть, сверхоткровенные какие-то вещи, и вещи, в которых, а имеем ли мы право вот так смеяться, как иногда смеются в этой картине. Но когда герои, когда Абдулов с Кузнецовым, да, они, помнишь, приезжают на охоту в егерский дом на берег озера, они ходят по камышам, поздно пришли, охота у него оба с ружьями, и даже Кузнецов в какой-то момент наводит ружье на Абдулова, потому что он неразрешимо любит его жену, которой... персонаж героя Абдулова изменяет бесконечно с любой встречной, поперечной и так далее. И можно сказать, что этот фильм сильно пересолен легкомыслием в отношении к женщине и так далее. Но это не совсем так. И они потом, вот это тоже тонко сделано, чтобы не было прямых лобовых цитат. Они опоздали на охоту стрелять, собственно, не по кому нет этого. Абдулов тогда говорит замечательную фразу о том, что охота – это особое состояние, когда человек превращается в первобытного человека, добывающего себе кусок мяса, вот он хочет какой-то такой другой жизни, и в следующем кадре, в этой же сцене, они начинают палить просто в небо над этими камышами, над этим озером, и там только в звуке данные крики чаек. Зачем вы убили чайку, да? Я чайка. И вот этот чеховский омаж, и после этого случится это трагический этот эпизод, который блистательно совершенно разработан. Они сидят втроем, пьют в этой сторожке этого егеря, да, и время от времени выходит в другую комнату Кузнецов проверить ружье, пустые стволы. Второй раз он выходит, заряжает его патронами, в третий раз, смеясь, шутливо, мне надо выйти, иначе я намочу в штаны просто себе. И дальше прекрасное сочетание, такое кадров, такое ранище, такое драматичное, крупный портрет неподвижного, очень печального лица Александра Абдулова, который губами просто произносит тихо, совсем негромко, «Сережа», имя своего друга. А до этого
за столом, идет пьянка о том, что кроме любви и дружбы,

0: бы нет больших ценностей человеческих. Потом точно так же герой Абдулова пьет с хозяином, с этим егерем, да, и вот уходит Кузнецов, который не может разрешить свою печальную историю. Я вот завис на этом, конечно, эпизоде, потому что он, наверное, ключевой в том, чтобы понять цену легкости изложения в этом фильме, легкости их жизни в этой истории, когда все начинается с того, что три друга встречают девушку на набережной, и Наспер говорит: вы выйдете замуж за того, кто первый доплывет, прыгнув в Неву и переплывя ее, и герой Абдулова, безусловно, конечно же, прыгает, такой прекрасный. И вот здесь, в этой сторожке, самая, как вот у меня печальная нота, когда он говорит о своем друге, которого играет Кузнецов, Сереже, да, он говорит: он гениальный поэт. Мы не услышали ни одного стихотворения за весь фильм. Он говорит о том, сам Кузнецов, танцуя с его женой, говорит о том, что написаны гениальные стихи, скоро выйдет книга. А потом на этой охоте говорится о том, что разломали набор. И это как раз АУ туда, в 60-е, где уже вовсю разгуливалось замораживание, оттепели, да? Это поэты, которых не опубликовали. Это арестованный, попавший в КГБ за особенный взгляд и особенную руку, Ильиным играемый персонаж, художник, абстракционист, да, вот это все веселье на фоне, там, допустим, ареста друга или прочее, прочее, прочее. И вот за всю картину прозвучала только одна строчка, которую как раз Абдулов просит Кузнецова, говорит: ну, прочти, прочти свое стихотворение, ну, вот это «Я шел один». Вот все, что мы услышали об этом человеке, все, что мы узнали о нем, как о поэте. «Я шел один». Вот эти три слова. И после этого он выходит, и там такое удивительное, это, знаешь, что называется, подарила природа, потому что они до этого ходят в осенних камышах, поздняя осень, на берегу озера, а когда он выходит на крыльцо этой сторожки, мы видим снег. Вот первый такой выпавший снег, все белое вокруг, и изо рта у героя идет пар от дыхания. Вот такая деталь на контровом свете. Это, конечно, прекрасно поймал замечательный оператор Павел Лемешев. И этот выстрел, когда он с помощью наставил себе ружье в грудь и сучком, палочкой, спусковой крючок ткнул. Мгновенно, очень коротко, без всякого пафоса, но так ранимо и трагично. Это фильм о поколении, которое очень хотела жить ярко, радостно, особенно. И сам Месхиев, он мне сказал, что это снято по огромному количеству анекдотов, то есть определенных эпизодов из жизни людей, которые были связаны с кинематографом. Им с Валерием Тодоровским, Валерий Тодоровский, автор сценария, рассказывали кучу всяких разных эпизодов, и даже там есть Марлен Хуциев, а он был учителем Дмитрия Дмитриевича Месхиева, Месхиев у него учился во ВГИКе, он там играет роль режиссера, Марлен Хуциев, да, и там даже есть эпизод, это такой непосредственно идущих съемок, и как он требует, чтобы воробей правильным образом, птичка повел себя, а воробей себя не ведет правильным образом, и из-за этого съемка срывается. Какой крови стоило многим режиссерам быть принципиальными для того, чтобы снять тот кадр, который они задумывали. Невольно вспоминаешь Акиру Куросаву. Известный случай, о котором писал Мета, кино «Между адом и раем», да, когда Куросаве нужно было снять на лицо героя падающий снег. Мы должны были ощутить вот это переживание тактильное, этого холода, касающегося человеческого лица. И они поехали, потому что никакого снега внизу в Японии не было, они поехали на Фудзияму или на какую-то гору, и месяц там проторчали в ожидании этого снега. Продюсеры уже разорились, и они требовали, чтобы Куросава отказался от этого кадра, и тогда Куросава написал: «Вы хотите сломать мою личность? В противном случае я вынужден сделать харакири». Они дождались этого снега. Продюсер разорился, но Куросава-таки этот кадр снял. Вот, собственно говоря, такой вот задел. А дальше давай попробуем что-нибудь подискутировать или что тебе представляется об этом фильме.
1: Слушая тебя, я действительно понимаю, что социологи и психологи не зря говорят о поколенческом разрыве, потому что, скорее всего, те претензии к эстетике и содержанию, которые у меня имеются к этому фильму, сейчас я их озвучу, они прежде всего поколенческого характера. Вот я уже не могу не просто сказать, что у меня такого в опыте не было, что я даже представить себе это могу с трудом. Может быть, каким-то боком вот эта история прошла мимо меня, и, может быть, она так выстреливает в вас, что это пора вашего становления, вашей юности, 90-е годы, и вашей ностальгии по времени ваших родителей, 60-м.
0: Это у нас с тобой поколенческий разрыв?
1: Да! Поразительно, не знала, но этот фильм, оказывается, может обнажать такие неожиданности. И вот в чем я абсолютно не договорилась с этим фильмом ни в чем, за исключением нескольких вещей. Вот, наверное, в конце мы с тобой где-то там сойдемся в компромиссе. Во-первых, это невероятная нарочитость в приемах, в образах. Зачем так много ружей? Достаточно будет двух или трех, но это доводится до того самого балагана, карнавала, как у по Бахтину. Вот это вот излишняя эстетика в преувеличении. Но помноженная на ту эпоху, которую, как мы понимаем, вот здесь отражается, здесь все-таки давлеет ощущение 90-х, чем 60-х. Я периодически забывала о том, что сейчас речь идет о родителе героя.
0: Ну, Иван Чужой он называется в титрах, и, конечно, это Иван Охлобыстин.
1: Да, Охлобыстин, потому что для меня взрослый Абдулов неотделим от кино 90-х и 2000-х. Я не могу его идентифицировать как молодого из 60-х. То есть вот для меня здесь лично промашка, потому что я-то вспоминаю его молодые роли, и для меня вот та эпоха становится через его молодое лицо, через его цветущее лицо. И вот это его усталое, морщинистое, поблекшее и обращенное внутрь себя циничное, холодное лицо, это как раз для меня показатель кинематографа 90-х и 2000-х. Это когда он еще в сериале потом будет играть. Вот это неотделимо все-таки.
0: Печальный клоун.
1: Да. То, что это проступает, вот та самая нарочитость и клоунада в таком выхолощенном мире нищего и тоскливого города, где не встречи, где встречи сплошь с чужими, где с друзьями не можешь договориться и поговорить нормально. Вот он заходит к этому своему другу, который всегда его прощает и дает взаймы, герой Абдулова.
0: Там они играют в карты.
1: Снова привет Пушкину.
0: Очень интересная деталь. Колоды прибиваются гвоздем к столу. Это такое, знаешь, полумиф из жизни уголовного мира. Для того, чтобы не смухлевали во время игры, в очко они играют. Очко это 21, да? Колода прибивалась гвоздем к столу. Так что скажет, там очень напряженно и подробно снята эта прекрасная карточная игра. Ну, прекрасная в каком смысле? Напряженная она, и понятно, что там чуть-чуть в этой игре дышит рок такой. И более того, оно действительно вырывается абсолютно эстетически, потому что там люди, откуда они, из какого века вообще эти люди, в каких они костюмах, в каких они манерах там существуют. Это просто невозможно.
1: И вот эта двоякость меня тоже раздражает.
0: Что скажет Абдулов, когда они раскроют карту? Он до этого играет в тёмную.
1: 22.
0: Перебор. Он называет не число 22. Да, мы знаем, 22 – это перебор. Он говорит это слово. Перебор. И вот этот перебор, вот это не очко, не 21, не реализм, не какое-то точное соответствие, а действительно ощущение большой избыточности в этом фильме присутствует. Это я с тобой совершенно точно согласен, да.
1: Да, может быть, мы эстетически по вкусам тогда с автором не совпадаем в этом. И еще одна моя претензия. Конечно же, я понимаю, что для 90-х со снятием цензуры, с большими деньгами, и когда ты неизбежно думаешь о том, как это пойдет в кинотеатрах, и как это воспримет публика, конечно же, хочется дать ягодки. Клубничку, я говорю, клубничку, да.
0: Откровенная сцена сексуальная.
1: Господи,
0: да.
1: Зачем так много и зачем так плохо это снято? Никакой чувственности, никакого драйва. То есть это для меня показатель чернухи, а не артхаусного кино, простите, или глубокого.
0: Ну, мы говорим сейчас с тобой как кинематографист с кинематографистом, да?
1: Да.
0: Мы говорим о том, что оба в подсознании, вернее, в подзоле и накоплении багажа, мы помним Бертолуччи, «Последний танго в Париже», да? Мы помним.
1: Там это. Другая все-таки цель.
0: Безусловно.
1: Была.
0: Так вот скажи мне, пожалуйста, здесь есть история. Во-первых, надо дать точно обвязку, но я очень надеюсь, что наши слушатели посмотрят эту картину, и многие, может быть, осудят именно за избыточность этих сцен, да, но это история, которую вспоминает сын о своем отце. Вначале идет посвящение моей жене, оно идет от Абдулова, а даже не от автора, а в конце идет посвящение режиссеров и авторов, то есть Петра Тодоровского и Дмитрия Месхиева, нашим родителям и их друзьям. Так вот, смотри, пожалуйста, там вот эти откровенные, как ты говоришь, вульгарные сцены. Давай охарактеризуем их качество. Они вульгарные, безусловно. Но в чем история? Чудесным образом на набережной они встречают милую девушку, приехавшую из Харькова поступать в институт, да, и вот завязывается чувство для человека, который до этого никогда не ценил никаких отношений с женщинами, который был прожженным, что называется, ловеласом, у него уже изношенное, измученное в этом смысле лицо, да, и он вдруг встречает любовь, настоящую, подлинную. Он идет потом, помнишь, он потом, когда сбегает, он с ней жить не может, с этой любовью. Он не понимает, что с этим чувством делать.
1: Я поняла, к чему ты ведешь. На контрасте.
0: Я веду к
1: что
0: тому,
1: есть
0: что
1: сокровенное...
0: мы не видим ни одного акта. Мы не видим
1: с
0: ни
1: ней.
0: Одного. Конечно.
1: Угу.
0: Конечно.
1: Угу.
0: Это вульгарные пьяные девицы, из-за которой идет драка в компании, где там происходит какая-то дружеская попойка. Это артистка-истеричка, которая переходит из рук в руки, и потом про нее она станет в итоге не актрисой, а вахтершей в Доме кино. Да?
1: И кличка там ее тоже дана,
0: да,
1: вульгарная.
0: Да, и кличка дана как раз вот в этом беспощадном совершенно смысле. Слава богу, здесь нет, наверное, никаких прямых адресов, что авторы никого не хотели обидеть, а здесь просто берется такой достаточно расхожий тип сгорающих в кинематографе бабочек, да, которые горят, обжигаясь стекла дигов, прожекторов, которые освещают этот ненастоящий вымышленный мир.
1: Хорошо, но зачем такое обилие этих сцен? Чтобы создать и у нас ощущение опостылевшей жизни, как у героя?
0: Во всех случаях это измена самому себе. Это измена тому, куда твоя жизнь может быть направлена любовью. И для этого сделан прекрасный сценарно-контрапунктный персонаж, который абсолютно целомудрен и переживает огромную внутреннюю драму. Это как раз Кузнецов, это поэт. Другой человек, который... слово «дружба» для него, оно свято абсолютно. Это тот... Невероятно клоунский. Здесь, конечно, только такой актер мог быть, как Ильин, безусловно, чтобы сыграть это еще и в пародии, между прочим, но только тоже умной пародии, да, пародии на Калягина в «Механическом пианино». Помнишь, как он убегает по пляжу? Ля-ля-ля-ля, вот это вот калягинское, когда он бежит с холма, да, они цитируют это, они отдают, они, как сказать, они смыкают, они прикуривают друг от друга. Художники прикуривают, это вот Нарштейн когда-то сказал, все художники друг у друга прикуривает, но он абсолютно, как сказать, он чувствует, что в этой связи не в том дело, что герой Абдулова уходит в женатую жизнь, он не верит. Он абсолютно искренне и честно, произнося тост, герой Ильина, да, он говорит о том, что ты скоро бросишь, ты скоро вернешься и так далее, завязывается драка. И вот он тогда говорит, как это тоже очень здорово сделан этот эпизод в лесу, когда Абдулов его догоняет и бьет по лицу, у того разбито в кровь лицо, и он на белую рубашку Абдулова, он художник-абстракционист, и именно об этой рубашке потом спросит...
1: представитель органов,
0: да, представитель органов, Баширов. Гибист, которого играет Баширов, очень тонко, кстати говоря, сыгранный эпизод, и хорошо. Как раз не на...
1: это Баширов.
0: Баширов мог себе позволить, что называется, и позлее, и поярче, и почетче, и так далее. И как... искренне и точно произносится: это у меня был друг, теперь у меня нет друга. И вот этот разрыв и обрушивает в следующей сцене, герой Ильина исчезает, они его не могут найти. Оказывается, он был арестован. Оказывается, эти связи любви, дружбы, они настолько не должны... Что?
1: Ну, ты знаешь, даже содержание вот этого конфликта, когда они разругались в пух и прах, я понимаю, что здесь есть, возможно, заложенная пародия, ирония, так или иначе. Но когда он выпивает, собственно, на свадьбе друга и говорит разные, уже в подпитии, это понятно, разные неприятные вещи, из-за чего тот, будучи человеком честным или пытающимся играть в человека чести, отстаивая честь жены,
0: зачем набивает... ты оскорбляешь мою жену?
1: Зачем ты оскорбляешь мою жену? Но ведь высосан из пальца этот конфликт. Как герой Ильина мог не понять такой очевидной вещи, что сейчас на свадьбе он наговорил гадости, и правильно, и он бы сам отказался от этого друга, если бы тот ему не набил за это морду? Что они так принципиально расходятся по абсолютно правильному поводу. Здесь нет неправильного поступка Абдулова. Здесь непонятно отвержение и оскорбление героя Ильина.
0: А как ты определишь неформально по учебнику тему фильма? Они прожигают свою жизнь?
1: Это определенно про пустотность и про отречение от себя.
0: От этого и пена, от этого и избыточность, от этого и так много всего, и от этого, собственно говоря, пуля в сердце Кузнецова.
1: Ты хочешь сказать, что потому они и влезают в эти драки и конфликты на пустом месте,
0: конечно, это
1: потому что больше не из-за чего.
0: Это провокация к жизни. Ответь, реальность, чем-нибудь. Мы не можем в тебе устоять. Это поколение. Ведь каким родителям? Оттепель. Сейчас дело не в политических причинах, да, а в том, что очень сильно покосилась и перерезана нить надежды, которая возникла у этой среды, у этого круга людей, которые, как мы видим, насколько они талантливые, даровитые, насколько они яркие, насколько они артистичные, насколько они прекрасны, по большому счету. Но кто им дает ту основу, в которой они могут себя применить, приложить, стать поэтами, стать художниками, выразиться вот таким образом?
1: Где... Ты знаешь, а вот не увидела я этого. Я не увидела, что они талантливые. Ну, не то чтобы мне нужны доказательства, но то, как они показаны в тех ситуациях, абсолютно бытовых и бессодержательных, где действительно все, что они делают, прожигают, пьют, дерутся и держатся чего-то совершенно мимолетного... Я не могу им посочувствовать, потому что мне даже не дали намека, а что они теряют? Где вот эта та самая жизнь? Дайте мне намек, в чем они могли воплотиться. Хотя бы работу героя Абдулова Льва, чем он занимается, что в нем горит? Ничего не понятно. Набросками, мазками.
0: Вот он тот самый, о чем ты сказал в начале. Спасибо за признание. Очень честно, поколенческий разрыв. Абсолютно. Потому что... Это высказывание на фоне очень точно понимаемых и памятных в те 90-е, про те 60-е, люди прекрасно понимали, о чем идет разговор. Люди прекрасно понимали. Потому что мы вошли в среду, в которой вдруг резко зашаталось все, и полетели в таком количестве человеческие жизни, судьбы, дела там, это, и прочее, прочее. Ломалась, трещала система, да? Вот я не случайно упомянул в фильме Евгения Лунгина «Ангелы в раю», да, когда что это была за держава, что это была за страна, да, в которой вот так вот гибли в каком-то Афганистане. Прости, Господи, мы даже не можем сравнить цифры с теми цифрами, которые были тогда, но это тогда ощущалось как катастрофа. Я бы не наделял героя конкретной профессии, как его, кстати говоря, его, по-моему, нет и в «Храни меня, мой талисман» у абдуловского персонажа, да? они такие люди, какие-то персонажи сквозь время, знаешь, он... вот это действительно карнавальный персонаж. Это действительно... Что такое карнавал? Вот ты очень хорошо, что ты вспомнила и Бахтина, и карнавал, но вот это пьянящая «12-я ночь» Шекспира, да, когда уже карнавал по случаю Рождества, да, когда люди уже изгулялись, и когда люди уже не помнят, а за что зацепиться, чтобы как-то вздохнуть, успокоиться, нащупать что-то главное, да? Там есть прекрасные, очень тонкие намеки, полунамеки. Но ты помнишь, в какой... дважды уезжает героиня, сперва она не выдержала его непостоянства, да? Потом она уезжает уже беременная от него в 13-м вагоне поезда. Когда она уезжает оба раза в 13-м вагоне, но первый раз дана цифра в окне, а второй раз мимо проходящая женщина спрашивает: «Это какой вагон?» 13-й. И дальше камера идет по вагону, панорамируя за этой женщиной в черном платке. Вот идет такая женщина в черном платке, это она спросила. И она идет мимо этого окна, и в этом окне появляется в белом платочке уезжающая беременная героиня. Вот это дыхание роковое, фатумное, над ними, над всеми завешенное. И как они себя... есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, да? Это нотки пира во время чумы. Это и девы розы пьем дыхание, быть может, полное чумы. Понимаешь, может быть, в том, что нам как-то и не донес, не додумавший это автор сценария, профессию Абдулова, нет? Этой профессии быть не может, потому что в прекрасном, блистательно сыгранном монологе Кузнецова перед самоубийством, когда он говорит: «Наверное, жизнь – это тоже талант, и этого таланта у меня нет». У него есть дар к стихотворству, а мы не узнаем ни одного его стихотворения. Мы не увидим ни одной картины, которую рисует персонаж или иной.
1: Приемы молчания.
0: Они так ничего не оставят, точно так же, как об этом иронично и мудро будет рассказывать Отар Давидович Асселиани в картине «Жил певчий дрозд», который очень любит и ценит Дмитрий Месхиев. Ну, собственно говоря, кто не любит и не ценит картину «Жил певчий дрозд», понимаешь? Вот над ними, над всеми вот этот рок, то он, понимаешь, завешен, он говорит: талант жить, есть у них этот талант жить. Они умудрились как-то укорениться в этой почве, как-то прорасти в ней, нет. И это очень печально.
1: Хорошо, хорошо.
0: Как называется картина, напомни, пожалуйста.
1: «Над
0: темной водой». И первые же... Как тебе сказать, эмоционально нас дерущие кадры, какие у нас вот первые, да, когда прыгает Абдулов в Неву, и дальше камера плывет то ниже, то над водой, той самой темной, то ниже, то над водой, и у нас возникает тревога задыхающегося, тонущего человека. Более того, нас предупредили о том, что он не умеет плавать, и повторный прыжок в рондо. А это композиция этого фильма. В финале этого фильма повторный прыжок сделает его инвалидом, потому что он прыгнет на мелководье, услышав ее голос и как будто бы увидев ее, вернувшуюся на другом берегу. «Я хочу, чтобы Лена вернулась». Он говорит, вот он через все свои попытки горцевать по этой жизни проскочил, прошел, весь свой цинизм исчерпал, выгнал эту истеричную артистку, которая называет его маленьким князем. Но это тоже давайте читать, о каких князьях идет речь. Не называй меня маленьким князем, да? Вот, он не хочет быть маленьким князем, он не хочет никаких роковых и фатальных нашлепок на себе. Он ждет ее, он ждет ее возвращения. И заслышав вплоть до галлюцинации, и вдруг возвращается Ильин, его друг, из ниоткуда. Забрали, невидимо возвращен. И Абдулов бросается от этой жизни или навстречу той своей подлинной, настоящей. Но он ломает об это шею, потому что, конечно же, пройдя такой опыт, какой он проходит в этом фильме, конечно же, ему не светит с этой жизнью подлинной соединиться. Слишком дорого заплачено другими за их веселье.
1: Меня смущает вот эта амбивалентность, вот эта мутность туманная. Здесь дело в чем? В таланте жить, в том, что поколение не состоялось, в том, что условия ужасные, и сколько бы ты ни пробивался, бетон слишком толст, чтобы пробиться ростку. Или в целом просто личностного характера свойства, или еще и культура сюда добавила, и ты, начитавшись про лишних людей, повторяешь просто раз за разом этот культурный паттерн романтиков, которые борются с этим миром, но проигрывают ему раз за разом. Понимаешь, для меня вот это скорее больше про невнятность сюжета. И если уж мы говорим про омажи, то здесь не столько для меня Чехов проступал, сколько вторичное переговаривание историй «Отпуска в сентябре» или фильм Мельникова с Янковским, где он бегает под финал меж стогами сена за мальчиками на велосипедах. Вот эти истории абсолютно понятны. Они, также просты. Я не говорю наивны. Я говорю в плане цельности замысла и передачи этих героев. И здесь Абдулов как будто тоже подходит под этот типаж, но для меня это разваливается, я не подключаюсь эмоционально к нему, за исключением спасибо выбору Сергея Курёхина и на маленькую роль и в качестве композитора этого фильма. Вот она своими экспериментами, где-то блюзовыми, а где-то отходящими от классического, но недалеко слишком от таких вот старомодных мотивов, где-то вот поддерживала именно, что эта музыка, ведущая над темной водой. У Курёхина очень хорошо передался этот голос. Вот этой музыке я верила в этом фильме. Она хороша. И она многопланова, и действительно говорит временами гораздо больше. Вот когда говорят, не используй музыку для иллюстрации. Вот здесь тот момент, когда мне не хватало в кадре, или у меня ощущалось, что героям нечего играть. Вот та же сцена, которая тебя пробила перед самоубийством друга. Но я скучала, я была очень внимательна, я основательна, я почти подключилась, но нет, абсолютно глухо для меня. Не через героев, но через музыку мне все-таки донесли мысль, как это ужасно тоскливо и неотвратимо, когда ты понимаешь, как твоя жизнь не складывается, но ничего не можешь с этим поделать. Как бы ни старался, как бы ни бился головой об стену. И действительно, тут уже обстоятельства, сейчас я противоречу, может быть, сама себе, не важны ни про время, ни про поколение, ни про то, что, может быть, не удалось тебе встретить тех людей, через которых ты бы пробился или которые были бы верны тебе и себе. Но вдруг ты оказываешься в таком болоте, что, даже потом твой сын будет слагать об этом сказки. Какое оно было ужасное и огромное. Вот и к финалу у меня вопросики. Извините. А вот когда они оба прыгают, то ли фантазия, то ли фантазм.
0: И сын, встречаясь с отцом уже после смерти и похорон отца, начинается с кадра в окно. Сын смотрит на его похороны.
1: Так сказать, призрак.
0: И потом открывается для нас, я не знаю, призрак или не призрак, слишком он материален, потому что он его по носу щелкает, не как Гамлет-старший, Гамлет-младший.
1: А потом еще и выталкивает, когда они с парашютом прыгают.
0: А после этого сцена, из чего, собственно говоря, начинается, это второй ронда, или третий, или уже десятый, как круги по воде расходящиеся. Темы и эпизоды. Все начинается с того, что сын запускает кассету и говорит, что отец был, как он сказал, то ли смелым человеком, или наоборот, он все время испытывал жизнь на прочность или что-то еще, да, и он был парашютистом, да. И дальше вся история рассказывается. Из того, что он, я даже не знаю, говорит персонаж
1: Охлобыстина.
0: Я даже не знаю, правда это или нет. Так рассказывалось, кое-что подтверждала мама, каким был отец. Эта история, она изначально нам задается как история
1: сквозь призму
0: байки.
1: Да.
0: Это байки. Это байки о поколении. Это байки об этих людях. И, собственно говоря, вот даже, вот знаешь, как вот в нашем киномире, честно встаю сейчас на территорию съемочной площадки, что делаю крайне редко, да, о многих остались такие прекрасные байки. Например, вот просто о Павле Лебешеве сегодня можно вспомнить кучу анекдотов. И когда люди на съемочной площадке, там, в перерыв какой-то выходит какой-нибудь Миша Жердин, замечательный светик киношный, он выходит, и они работали с Павлом Лебешевым. И он рассказывает пару-тройку каких-то анекдотов, и через эти анекдоты вспоминается живой, подлинный, конкретный человек, которого я не видел, но я его чувствую. Ну, более того, я вижу прекрасные сделанные им работы. Вот этот такой образ жизни, который... А что такое съемочная площадка? А что такое этот киномир? И мы могли бы, кстати говоря, даже отнести разговор об этой картине к нашей теме «Кино в кино». Собственно говоря, а не снимается ли все, что сейчас здесь происходит? Это вся история, она нарочно по стилю своему, она история пересказанная. Это воспоминания о байках человека, которого уже, собственно говоря, нет. И дальше их прыжок. Кстати, Павел Лебешев очень боялся высоты. И этот кадр снимал сам Дмитрий Месхиев. Потому что Лебешев уже за два дня стал говорить, что-то я себе не домогаю, что-то я себя не очень хорошо чувствую. А в день съемки, говорит, вот что-то я крест забыл. И он сел там вдалеке, в уголке, в этом самолете. Говорит, ну ты давай отрепетируй, вот, вот тебе камера, на, отрепетируй. Собственно говоря, этот кадр прыжков финальных в небо, полета на парашютах, это снимал сам режиссер-постановщик. И, наверное, я эту пародийность, вот эту интонацию, дело не в разнице поколений, а в том, что код киношника мне мгновенно, как-то сразу, даже без особых точных определений, он дает мне эту тональность, я ее схватываю. Она действительно наша киношная, баечная такая, вот такая прекрасная. Не знаю, как... А может быть, еще, знаешь, вот опять же третий раз вспомню Жени Лунгина, Евгения Лунгина, картину «Ангелы в раю». Я тогда, я думаю, что я так сильно переживал? Меня просто за горло схватила эта картина. Там не сюжета особенного, драматичного такого. Там очень красивая, блистательная работа художника-постановщика Бориса Петрушанского. Но я точно... И там играет Динара Друкарова, мой близкий друг. Мы познакомились на съемках Алексея Балабанова про уродов и людей и стали очень близкими друзьями. Она в Париже. Мы встречались где-то на кинофестивалях в разных точках мира. Но я увидел, вдруг там снимались вместе с ней многие, с кем я вместе учился в театральной академии, наши сверстники. И я смотрел в нас молодых туда, понимаешь? Вот, вот точно про нас. Вот это точно про нас. То, когда... Только меня нет там в кадре, потому что я, наверное, стою где-то вот за кадром. Но и эти лица схвачены именно в то время и так далее. Вот это, наверное, очень важно. Важная интонация, которую они ухватили, как мы жили, я сейчас встаю на позицию Месхиева, как мы жили в объеме, в облаке этих баек киношных наших родителей, того, что рассказывалось в киномире, как мы сами о себе и о своем времени понесем эти байки. Так, вот я это мы регулярно переживаем вместе, там на совместных уроках, на встречах и так далее, как важно донести вот эту удивительную ткань киножизни, не лучей прожекторов славы и так далее, а вот какого-то удивительного ускользающего мгновения, которое очень трудно поймать. Вот оно над темной водой каким-то туманом летит, понимаешь, и растворяется, и исчезает. Одна волна, и этого уже нет. Вот это, ну, здесь нет даже трагичности, здесь нет, но есть такая... радостная, светлая, благодарная печаль, мне кажется. Но я так ощущаю эту картину. Потому что, услышав твое впечатление, эмоционально очень ярко, хорошо, что ты не высказала его сейчас в эфире, я-то сел пересматривать в который раз фильм и подумал, ну, попробую-ка я критическими глазами на это глянуть. Ничего не получилось. Я увидел и «Июльский дождь» Хуциева, и много чего другого. И все-таки, знаешь, пушкинское минувших лет, угасшее веселье, мне тяжело, как тяжкое похмелье. Но стихи-то хорошие.
1: Да, ну что ж, на этой ноте, я думаю, и стоит завершить наш разговор-спор в обсуждении фильма Дмитрия Месхиева «Над темной водой». Присоединяйтесь к обсуждению, дорогие радиослушатели. И до встречи в следующем эфире. Это была программа «25-й кадр».
0: Всего вам доброго.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем маленьком концерте мы продолжаем знакомство с творчеством Георгия Васильевича Свиридова. Есть в творчестве многих композиторов особая тема. Это так называемая детская музыка, музыка о детях и музыка для детей. От нотной тетради Анны Магдалины Бах до детского уголка Клода Дебюсси детские фортепианные сборники заняли важное место в классической музыке. И во все века это был лучший подарок юному музыканту, только начинающему свой путь в искусстве. Возник даже особый жанр – детский альбом. Конечно, мы сразу же вспомним имя Петра Ильича Чайковского. Трудно назвать в детской русской фортепианной литературе сочинение более популярное, чем его детский альбом. Однако не забудем имена Шумана, Брамса, Грига, Равеля, уже упомянутого Дебюсси, Бартока, отечественных композиторов Гречанинова, Лядова, Гедики, Прокофьева и многих-многих других. В этом ряду нужно обязательно вспомнить и гениальный вокальный цикл Мусоргского «Детская», отличающийся особой тонкостью, необыкновенной нежностью и сочувствием к ребенку. Создал свой детский альбом и Георгий Васильевич Свиридов. В 1948 году у композитора родился сын, которого тоже назвали Георгий. К слову сказать, Георгий Георгиевич Свиридов впоследствии стал выдающимся исследователем японской литературы, признанным не только в России, но и в самой Японии. В этой стране Георгий прожил несколько лет и, помимо своей обширной научной деятельности, неустанно занимался пропагандой музыки Георгия Васильевича Свиридова. К сожалению, жизнь Георгия Георгиевича была оборвана тяжелой болезнью. Он скончался за год до смерти своего отца. Сам композитор был в это время тоже неизлечимо болен, и от него скрыли весть о безвременной смерти сына. Но вернемся в 1948 год. В этом году Свиридов пишет и посвящает своему новорожденному сыну и свое новорожденное произведение, которое композитор назвал «Альбом для детей». И, конечно, не случайно открывает этот сборник удивительной красоты колыбельная песенка.

Сегодня в нашем маленьком концерте мы слушаем пьесы из альбома для детей Георгия Свиридова. «Колыбельная песенка», «Попрыгунья», «Ласковая просьба», «Упрямец», «Старинный танец», «Звонили звоны», «Парень с гармошкой», «Колдун», «Маленькая токата», «Дождик», «Марш на тему Глинки», «Музыкальный момент». Можно сказать, традиционный набор пьес для русского фортепианного детского альбома при ярком своеобразии музыкального языка и узнаваемости творческой манеры и излюбленных образов Свиридова. Альбом для детей — еще одно подтверждение того, насколько важна была для Свиридова связь с русской классикой во всех ее проявлениях. И, наверное, в 1948 году композитору особенно важно было, по его собственным словам, протянуть руку Глинке, Мусоргскому и многим-многим другим русским классикам, чтобы почувствовать себя увереннее в это время, которое не стало спокойнее даже после окончания страшной войны. И чтобы подарить новорожденному сыну настоящее детство с колыбельными, игрушками, прекрасными книжками, любящими родителями, с первыми уроками на фортепиано. Вот пьеса «Музыкальный ящик». Такие игрушки, может быть, еще сохранились в некоторых домах и в 1948 году. Но эта пьеса, конечно, не зарисовка с натуры, не игра в звукоподражание и не этюд для беглости детских пальчиков. Как замечательно пишет музыковед и пианист Дмитрий Благой, и сам ящик, и трогательно незатейливая музыка его словно пришли к нам из волшебной истории, которую рассказал Владимир Федорович Адоевский. Истории о любознательном мальчике Мише и о маленьких человечках-колокольчиках, живущих в сказочном городке в Табакерке. Еще одна ниточка, которая связывает свиридовский альбом для детей с прекрасной традицией русской музыки и русской литературы о детях и для детей.

Известный музыковед Борис Асафьев в статье «Русская музыка о детях и для детей» пишет так. «Детский альбом — это в самом деле домашний альбом. Загляните в таковые. В них и поздравления, и стихи на память, и разные записи семейных происшествий, и карандашные зарисовки, и маленькие акварельки. Здесь нет ничего случайного и внешне превходящего». Впервые в музыке Свиридова возникает мир детства, характера детей, их настроение, детские игры, фантазии, сказочные персонажи. 17 маленьких пьес Свиридова из альбома для детей, 17 маленьких шедевров, по общему признанию. Это яркие, тонкие, порой изысканные миниатюры, которые помогают правильно воспитывать не только пальцы юного пианиста, но и его душу, вполне в традициях русской музыкальной классики. Потому что это не просто музыкальные игрушки. Это искренний и серьезный разговор с юным слушателем и юным музыкантом о том, что так важно и для детей, и для взрослых. Мы послушаем еще одну пьесу из альбома для детей Георгия Васильевича Свиридова «Грустную песню». Печальная, но светлая мелодия, традиционный гитарный аккомпанемент. Все очень просто и даже кажется знакомо. Так естественно льется мелодия. Простота и значительность, прекрасные свойства музыки Свиридова воплощены и в этой пьесе, замечает музыковед Дмитрий Благой. Не из этой ли грустной песни спустя много лет появится на свет знаменитый романс из свиридовских иллюстраций к пушкинской «Метели»?

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали пьесы из альбома для детей Георгия Васильевича Свиридова в исполнении Дмитрия Благова. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета. Президенту Фонда наследия русского зарубежья вручен высокий церковный орден. Об этих и других событиях более подробно. 17 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Заседание прошло в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает патриаршая пресс-служба. Предстоятель Русской Церкви, открывая заседание, поприветствовал его участников и отметил, что одним из ключевых пунктов повестки дня является тема искусственного интеллекта. Патриарх также отметил, что хотя темой искусственного интеллекта в первую очередь занимаются представители научного сообщества, она не может не волновать любого человека, которому не безразлична собственная жизнь, судьба близких и благополучие общества. Секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов выступил с докладом «Искусственный интеллект. Реальность, риски, возможности». Еще одним пунктом повестки дня стала тема изучения Библии. На заседании с докладом «Патриаршая программа изучения Библии» выступил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По благословению святейшего патриарха Кирилла, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вручил президенту Фонда наследия русского зарубежья, чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации Александру Авдееву орден благоверного князя Александра Невского III степени. Александр Алексеевич удостоен этой награды во внимание к его вкладу в развитие церковно-государственных отношений за многолетние труды на благо Отечества и в связи с 80-летием со дня рождения. На протяжении более полувека Александр Авдеев нес ответственное служение на дипломатическом поприще. В разные годы он занимал должности первого заместителя министра иностранных дел России, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в разных странах Европы. В 2008-2012 годах возглавлял Министерство культуры Российской Федерации. Ныне Александр Авдеев является президентом Фонда наследия русского зарубежья. Вручая награду, митрополит Тихон поздравил Александра Алексеевича с юбилейной датой и высокой патриаршей наградой, пожелав ему крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах во благо России и сохранения наследия русского зарубежья. В завершении встречи состоялся обмен памятными подарками. Участники форума «Единение», который проходит в Ярославле и Ростове-Великом, обсудили возможность создания специальной маркировки для отелей, принимающих паломников. Генеральный директор группы компаний «Васта» Сергей Бачин предложил создать добровольную маркировку паломникам «Рады» для объектов размещения, готовых принимать паломников наравне с туристами. В них должна быть предусмотрена возможность одновременного размещения гостей в обычном гостиничном формате и паломников с соответствующим режимом и правилами поведения. По словам председателя комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь митрополита Псковского и Порховского Матфея, паломничество – это не просто поездки в разные уголки нашей страны, это возможность для современного человека поклониться святыням и соприкоснуться с духовным наследием России. Владыка Матфей также отметил, что вокруг объектов культурного и духовного наследия активно развивается инфраструктура, благодаря чему паломничество становится одним из факторов социально-экономического развития территории. Межрегиональный форум «Единение» посвящен развитию туризма и паломничества на маршруте «Золотое кольцо». Он проходит в рамках подготовки к празднованию в следующем году 60-летия создания туристского маршрута. Организаторами форума выступают правительство Ярославской области и комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: что заповеди блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Чем больше думаешь о нем, тем больше он озадачивает. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат передачи по книге английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
0: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
1: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
0: «Посиделкино» — это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное — за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 146-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее?

0: Слушайте 101-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 24 главы.
1: «Сказал Господь своим ученикам, «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение – это продолжение пророческой беседы Спасителя на горе Елеонской. В предыдущую субботу я уже говорил, что сама эта пророческая речь Христа была как бы спровоцирована вопросом учеников о времени разрушения Иерусалимского храма. Христос сказал, что от великолепного Иерусалимского храма не останется камня на камне, и перепуганные таким пророчеством апостола подходят ко Христу, когда он находится на горе Елеонской, откуда открывается прекрасный вид на весь Иерусалим, на его главную святыню, храм. Но свой вопрос к Спасителю они формируют таким образом, что разрушение Иерусалимского храма в их устах становится тождественным с концом света и вторым пришествием Спасителя. «Скажи нам, когда это будет», то есть разрушение храма, «и какой признак твоего пришествия и кончины века?» спрашивают они. То есть в представлении апостолов, как, наверное, в представлении всех иудеев того времени, разрушение Иерусалимского храма представлялось такой катастрофой, с которой можно было сравнить только конец света. Поэтому они в своем вопросе и объединяют два эти разных события в одно. В ответ Христос произносит свою знаменитую пророческую речь. И произносит он ее в стиле ветхозаветных апокалипсисов, характерной особенностью которых было то, что в этих сочинениях как бы стиралась грань между настоящим и будущим. И очень сложно было определить, какое пророчество к какому событию можно приложить. Вот так же и в пророческой беседе Спасителя. Не всегда понятно, где речь идет о разрушении Иерусалимского храма, которое произошло в 70-м году первого века, а где речь идет о конце света и о втором пришествии Господа, которое будет неизвестно когда. Есть, конечно, в этой речи места, не вызывающие сомнения, но, например, я процитирую, Христос говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящие в Иудее да бегут в горы, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». Ну, понятно, что здесь речь идет о несчастье, которое постигло только иудеев, а не весь мир. Но для кого еще призыв молиться о том, чтобы бегство не случилось в субботу, мог быть актуальным? Да только для евреев, у которых бегство в субботу будет означать нарушение субботнего покоя, грех. Все эти пророчества уже давно произошли в событиях, связанных с иудейским восстанием против римлян и последующим разрушением Иерусалима в 70-м году императорами Веспасианом и Титом. Также в этой апокалиптической речи Христа есть места, ну, совершенно явно и недвусмысленно указывающие на знамения, которые будут предшествовать уже концу человеческой истории. Ну, например, «И проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец». «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». и вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Кстати, в толковании Иоанна Златоустова знамение Сына Человеческого — это крест, который вот явится на небе каким-то образом и будет виден всем. Ну, совершенно очевидно, что здесь речь идет о конце света. А вот остальные пророчества Христа, они достаточно туманные, потому что войны, болезни, землетрясения, голод, эти и многие другие катаклизмы, они всегда сопровождали человеческую историю. И сказать, что вот именно эта война, или именно это землетрясение, или эпидемия являются предвестниками конца света, ну, невозможно. То же самое касается и разного толка религиозных обманщиков, которых Спаситель в своей речи называет лжехристы и лжепророки, их тоже всегда хватало. Но вот эта некая размытость, двусмысленность, неопределенность с признаками конца света, она и исключает возможность указать точную дату второго пришествия. И вот сегодняшний евангельский отрывок, он как раз и посвящен той части пророческой беседы Христа, в которой он говорит, во-первых, о внезапности второго пришествия, и, во-вторых, об абсолютной невозможности вычислить, когда это произойдет. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только один Отец мой. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет». Мы слышали мы сегодня в Евангелии. Вот почему-то род человеческий всегда проявлял какой-то нездоровый интерес к вопросу о конце света. Человечество с завидным упорством, достойным лучшего применения, пытается вычислить, когда этот конец наступит. И забывают люди слова Господа о том, что никому не даст Господь откровение о том, когда это произойдет, о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. И это незнание конца истории — это великое благо для нас. Как, кстати, и незнание окончания собственного земного бытия, а ведь наша собственная смерть в личном плане и будет концом света для каждого из нас. И вот представьте себе, что было бы, если бы Господь открыл нам день и час нашей смерти. Да это был бы кошмар. Особенно, когда бы мы приближались к нему, когда дни нашей жизни подходили бы к завершению. Конечно, каждый из нас понимает, что смерть очень рядом, особенно, когда она неожиданно отнимает у нас близких людей, да еще и не старых, молодых, то мы особо остро осознаем свою беспомощность перед ней. Ну и вместе с тем, мы также хорошо понимаем, что можно прожить как 20 лет, так и 100 лет. И опыт жизни показывает, что давать какие-то прогнозы по этому поводу – дело неблагодарное. Поэтому люди верующие уповают на Бога и говорят, ну, проживу, сколько Господь благословит. Только Он – податель жизни, и мое долголетие в Его власти. А вот знание даты своей кончины превратило бы нашу жизнь в болезненное и для многих страшное ожидание этого часа. Оно бы внесло пессимизм в жизнь. Для кого-то порождало бы чувство безысходности, потерю надежды. Господь не открывает нам ни всеобщего конца света, ни частного для нашего же блага, как Он все делает, кстати, для нашего блага, дабы жизнь жительствовала, а не превращалась в подсчеты лет, дней и часов в ожидание смерти. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
3: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
0: 19 сентября, 6 сентября по старому стилю празднуется память многих мучеников первых веков христианства. Сегодня вспоминается святой Рамил и с ним пострадавшие воины.
4: когда император Траян отправил в ссылку около 11 тысяч воинов-христиан, Рамил, будучи военачальником, упрекнул императора в том, что тот уменьшил численность войска во время войны на восточных границах Римской империи и сам объявил себя христианином. Разгневанный император приговорил святого Рамила к смерти, и тот был обезглавлен около 115 года. Отправленные в ссылку в Армению воины-христиане также были казнены. Также в этот день совершается память Кириака, Фавста-пресвитера, Авива-диакона и с ним 11 мучеников, пострадавших около 250 года в Александрии. Сегодня вспоминается священномученик Кирилл, епископ Гортинский. Он проповедовал Христа в III веке в Риме и в Иерусалиме. Когда ему было 60 лет, святитель Кирилл был избран епископом города Гортины на Крите. Пробыв на этой кафедре до 95-летнего возраста, святой Кирилл, в начавшееся новое гонение на христиан, был судим за свою проповедь и приговорен к смерти. Услышав приговор, святой Кирилл возрадовался, что сподобляется мученической смерти за Христа, и сам преклонил голову под меч. В этот день празднуется память святых мучеников Евдоксия, Зенона и Макария, пострадавших в начале IV века. В том же веке свершилось вспоминаемое сегодня чудо архистратига Михаила. Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Хиротопа, находился храм во имя архистратига Михаила. На протяжении 60 лет в этом храме служил пономарь Архип. От святого источника при храме происходили многие исцеления, и пример благочестивой жизни преподобного Архипа многих приводил к вере во Христа. Язычники, решив разрушить храм, соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архип усердно молился архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину, куда и ушел, готовый обрушиться на храм, поток двух рек. Место, где совершилось это чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие» или «расселина». Чудесно избавленный от смерти, преподобный Архип прожил неотлучно при храме до глубокой старости и мирно скончался в возрасте 70 лет. Христиане похоронили святого в Хонях, на месте его подвигов. Сегодня вспоминается также преподобный Давид, бывший разбойник, подвязавшийся в VI веке в одном из монастырей в египетской пустыне. Сегодняшний день украшен празднованием в честь двух чудотворных икон Божьей Матери – Киево-Братской и Арапецкой. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Дмитрия Спасского, расстрелянного в 1918 году, и священномучеников Константина Богословского, Иоанна Павловского и Всеволода Потемкинского, пострадавших в 1937 году. Священномученик протоиерей Константин Богословский родился в 1871 году в селе Борисоглебском Вологодской губернии в семье священника. Окончил Вологодскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию и в 1895 году был рукоположен сан священника. Всю жизнь отец Константин преподавал в епархиальном женском училище в Вологде, в духовном училище в Усть-Сысольске, где он был учителем русского и церковнославянского языка, чистописания и арифметики, в Вологодской духовной семинарии, в которой он был назначен преподавателем на кафедре истории церковного раскола. В 1917 году священник Константин Богословский был участником Всероссийского собора духовенства и мирян в Москве. А после участвовал в Священном соборе Российской Православной Церкви 1917-18 годов. В 21 году отец Константин был арестован вместе с архиепископом Великоустюжским Алексием Бельковским и двумя другими членами епархиального совета по обвинению в организации незаконного сбора средств на церковь. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, но вскоре освободили по амнистии. Отец Константин продолжил служение в городе Великий Устюг. В следующем году его снова арестовали и приговорили к 2 годам заключения в Архангельском концлагере. В обвинительном заключении сказано, что священник Богословский тормозил исследование иконных рис, следствием чего было волнение среди устюжских граждан. Такое его поведение указывает на сторонника Тихоновщины, открыто ставшее на сторону контрреволюции. Конец цитаты. С 23 по 25 год отец Константин находился в Соловецком лагере, а потом в ссылке в Архангельске. Вернувшись из ссылки, он служил в вологодских храмах и был председателем Вологодского епархиального совета. Последний раз протоиерей Константин Богословский был арестован в Вологде в июле 37 года. В обвинении сказано, что он проводил активную контрреволюционную деятельность, распространял провокационные слухи, пропагандировал фашизм, собирал сведения о закрытых церквях и репрессированных служителях культа, о чем информировал митрополита Сергия. По его инициативе была написана клеветническая в антисоветском духе жалоба во ВЦИК РСФСР о якобы незаконном закрытии Богородского кладбища. Конец цитаты. Священномученика приговорили к смерти и расстреляли в Вологде. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобного Давида. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Преподобный Давид до поступления в монастырь был предводителем шайки разбойников в Египте, в Ермопольской пустыне. Он совершил много убийств и других злодеяний. Достигнув старости, преподобный Давид задумался над своей жизнью и ужаснулся своим делам. Оставив шайку разбойников, он ушел в монастырь и попросил игумена принять его в число братьев для покаяния. Игумен отказывался, объясняя Давиду, что жизнь их очень сурова, ему будет не по силам. Давид настаивал, наконец открыл игумену свое греховное прошлое. Он сказал, что если его не примут в монастырь для покаяния, то он вернется к прежнему образу жизни, разорит монастырь и перебьет всех иноков. Тогда игумен допустил его в монастырь, и, ко всеобщему удивлению, Давид стал примерным монахом. Своими суровыми подвигами он превзошел всю братью. Через некоторое время к святому был послан Господом архангел Гавриил с извещением, что Господь его простил. Однако преподобный Давид по своему смирению не мог поверить, что такому великому грешнику, как он, Господь так скоро даровал прощение. Тогда архангел сказал ему, что за свое маловерие он останется немым. Святой Давид взмолился, чтобы способность говорить была ему оставлена для молитвы, чтения правил и участия в церковных службах. Это было ему даровано, а в остальное время он не мог говорить. В конце жизни преподобный Давид получил от Бога дар чудотворений. Он исцелял больных и изгонял из бесноватых злых духов. Прожив таким образом много лет, святой представился к Господу в VI веке.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Димитрия Спасского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Димитрий Спасский родился в 1877 году в Вологодской губернии в Усть-Сысольском уезде в селении Кайгородок в семье священника Васяна Дмитриевича Спасского. Закончив духовную семинарию, Дмитрий Васянович стал работать законоучителем в земском училище, учителем пения в церковно-приходской школе и служить псаломщиком в Троицком соборе города Усть-Сысольска. Женившись на дочери священника Анне Ивановне Покровской, Дмитрий Васянович был рукоположен в сан священника. В их семье родилось четверо детей. Служить отец Дмитрий стал в Спасской церкви села Усть-Нем. Его прихожане были по национальности коми, плохо понимающие церковнославянский язык богослужения. Отец Дмитрий ежедневно произносил проповеди на зырянском языке, и священника за это очень любили. Он также продолжал работать учителем в нескольких школах и был депутатом округа по следственным и хозяйственным делам. В 1918 году из Усть-Сысольска в Троице-Печорск по приказу ЧК был направлен карательный отряд красноармейцев. Он поднимался по реке Вычегде на пароходе с названием «Доброжелатель». Отряд остановился в селе Усть-Нем 15 сентября. Начался погром. Пьяные красноармейцы врывались в дома, грабили. Тут и там раздавалась стрельба. Отец Дмитрий, как обычно, отправился в церковь совершать вечернее богослужение. После службы он прочел проповедь для зырян, которые всегда наполняли его храм, чтобы послушать наставления священника. В тот день отец Дмитрий сказал, что этим бесчинством скоро будет положен конец, и Бог всем воздаст по заслугам. Во время проповеди в храм вошли солдаты, которые не знали зырянского языка. Они подошли к отцу Дмитрию и приказали объявить народу, что пришла советская власть, и если ей не будут подчиняться, то будет плохо. Священник им ничего не ответил. Молча собрался и вышел из церкви. Поздно вечером в его дом ворвались несколько солдат. Главный из них громко приказал: «Одевайся, поп!» Другие стали все кругом переворачивать. Матушка Анна бросилась к отцу Дмитрию со словами: «На кого ты нас оставляешь?» «Бог вас не оставит», — были его последние слова. На следующий день к осиротевшей семье священника вновь явились красноармейцы и велели освободить дом, оставив в нем и все свое имущество. Анна Ивановна, в чем была, собрала четверых детей, и они вышли на улицу. Отец Дмитрий был доставлен на пароход и привязан к корме. Красный отряд двинулся дальше по реке. В пути священника пытали и допрашивали. Также по дороге составили обвинение. Произносит проповеди против советской власти, называя ее властью грабительской. Командир карательного отряда Мандельбаум впоследствии послал донесение в город Котлас о том, что заседание Усть-Сысольской ЧК, состоявшееся прямо на проходе, решило приговорить священника Спасского к расстрелу, что и было немедленно приведено в исполнение. Расстреляли отца Дмитрия Спасского на четвертый день после ареста. Казнь производили в районе села Помоздино. Местные крестьяне рассказывали дочери священника о его последних днях. Красноармейцы все время били его нагайками, за то, что он не отрекся от веры Христовой, а он назвал их слугами сатаны. Пароход остановили под утро на безлюдном месте. На опушке леса велели батюшке выкопать себе могилу. Да, видать, неглубоко смог он выкопать. Когда расстреляли его и забросали яму песком, дождь, ливший целый день, размыл песок, и кисть руки торчала из могилы. Через 3 дня после расстрела матушка Анна вместе с жителями соседних сел перевезла тело мужа в село Помоздино, где отец Дмитрий был похоронен на местном кладбище. Отпевание совершил настоятель Помоздинской Богородицы Рождественской Церкви отец Алексей Тюрин, впоследствии также расстрелянный. На могиле иного мученика установили крест, только побоялись на кресте написать его имя. Впоследствии на территории этого старого кладбища, находившегося в центре села, было построено здание райисполкома.

прозвучало песнопение «Блаженное» Мироносецкого в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что одним из источников пушкинской поэмы «Кавказский пленник», которую Пушкин упоминает в этой строфе, да, потому что «Дева гор мой идеал» — это и есть вот та самая черкешенка, героиня «Кавказского пленника». Мы сказали с вами о том, что один из источников пушкинской поэмы — это поэма или стихотворная повесть, «A tale», как Байрон определяет ее жанр, «Корсар». Но не только сюжетные совпадения интересны, а интересно еще вот что. Ведь Пушкин в начале 20-х годов делает попытку обновить жанр поэмы в русской литературе. Ну, то есть понятно, что он не сидит в кресле и не говорит, а не обновить ли мне жанр поэмы. Но, тем не менее, его интуиция, его чувство литературы требует это сделать. Поэма к началу 20-х годов XIX века в России находилась в некотором кризисе. Дело в том, что в XVIII веке поэма была большой формой. Ее предметом были масштабные исторические события. Вот как писал Михаил Матвеевич Хирасков, автор знаменитой «Россиады», предметом поэмы должны быть события, относящиеся до всего человеческого рода или хотя бы до целого народа. Однако эта линия исчерпывается, и под влиянием сентиментализма центральное место в литературе, в поэзии, начинают занимать малые жанры, преимущественно лирические. Однако потребность в крупной форме была, и Пушкин постарался ее удовлетворить, ей соответствовать. Он написал «Руслана и Людмилу», волшебный сказочный эпос с таким национальным колоритом, но мы с вами уже говорили о том, какие трудности испытывали критики, когда они пытались с точки зрения замечательной вот этой классицистической эстетики найти место в строгой системе жанров для Руслана и Людмилы. Следующая попытка Пушкина обновить жанр поэмы связана как раз вот с тем, что он открыл для себя байроническую поэму. Байрон предложил совершенно новый тип поэмы. В центре повествования стоят не великие исторические события, а один единственный герой и его внутренняя жизнь. Этот герой должен быть обязательно значительным и сложным. И чаще всего любовная коллизия будет основным конфликтом произведения. Вот в своей замечательной работе «Байрон и Пушкин» Виктор Максимович Жирмунский об этом писал так. В противоположность поэме старого стиля, романтическая поэма Байрона обрабатывает по преимуществу новеллистические сюжеты. Действие сосредоточено вокруг одного героя, изображает события его внутренней жизни, душевный конфликт, чаще всего любовь. Композиция носит явные следы синкретизма литературных жанров, присутствие в повествовании лирической и драматической стихии, лирическая увертюра, внезапное начало действия, сосредоточенность действия вокруг отдельных драматических ситуаций, как бы вершин повествования, отрывочность и недосказанность в остальном, обилие драматических монологов и диалогов. Поэт как бы отождествляет себя со своим героем путем эмоционального участия в его поступках и переживаниях. Так пишет Жирмунский о байронической поэме, и мы можем все это отнести совершенно спокойно и к пушкинскому «Кавказскому пленнику». Восточные поэмы Байрона, созданные сразу после двух первых песен «Чайльд Гарольда», они вот как раз именно таковы. Там есть напряженный сюжет, при том, что он не детализирован, и сама недосказанность этого сюжета составляет его такую особую прелесть. И там есть очень много лирической стихии. Конечно, в «Кавказском пленнике» есть много такого, что восходит к этому литературному образцу. Там очень много описаний, которые, как и у Байрона, основаны на личных впечатлениях от путешествий по Кавказу, ну, у Байрона по Востоку. Там есть всякие элементы местного колорита, вполне себе такие экзотические. Там есть очень напряженная, сложная, яркая ситуация, в которой встречаются герои. Там есть вот эти самые недосказанности, которые придают особый аромат байроническому сюжету. Ведь мы же ничего не знаем о «Кавказском пленнике». Мы не очень понимаем, что это за человек. Ну, нам известно, что он за плечами имеет какую-то историю несчастной любви, но никаких конкретных подробностей мы не знаем. Там очень много каких-то чудесных любовных признаний, там черкесская песня, то, сё. И вот это сложный такой комплекс разнообразных потоков смысловых, которые образуют удивительное единство. Теперь, что касается жанра. В черновике «Кавказский пленник» имеет подзаголовок «Поэма». Потом Пушкин пишет Гнедичу, которому собирается доверить издание «Кавказского пленника», и говорит: «Назовите это стихотворение сказкой, повестью, поэмой или вовсе никак не называйте». Однако, в конечном счете, и в последнем беловом автографе, и в печати «Кавказский пленник» получает конкретный подзаголовок «Повесть», такой же, как и у Байрона. И это тоже очень важно, потому что мы видим, что Пушкин ориентируется на байронический образец. С другой стороны, есть, конечно, и моменты отличия между Пушкиным и Байроном. А в чем они состоят? А в том, что, смотрите, если у Байрона вот этот самый корсар, это такая демоническая личность, которая утверждает собственный закон. Это такой герой протеста, который отвергает все общепринятые каноны человеческого поведения, отношений. Он считает, что это все для слабых людей, а вот он такой мощный и особенный герой. У Пушкина другая история. Пушкин как будто комбинирует две байронических таких творческих находки. Он в сюжетную историю восточных поэм помещает героя, который похож на Чайльд Гарольда. И все первые читатели Пушкина отмечали вот это обстоятельство. Вот Петр Андреевич Вяземский в своей статье о «Кавказском пленнике» говорит: «Волнение без цели, деятельность пожирающая, не прикладываемая к существенному, упование никогда не совершаемые и вечно возникающие с новым стремлением, должны неминуемо посеять в душе тот неистребимый зародыш скуки, приторности, пресыщения, к которые знаменуют характер Чайльд-Гарольда, кавказского пленника и им подобных. И вот здесь начинается очень интересная тема. А именно, это тема близости кавказского пленника с Онегином и вот этой самой Девы Гор, о которой мы говорим, с Татьяной. Но об этом давайте мы с вами поразмышляем в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Замечу, кстати, все поэты — любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и Деву Гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучал ноктюрн Михаила Ивановича Глинки.
1: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Саймон Тагуэлл. «Беседы о блаженствах». Передача шестая.

блаженны миротворцы, ибо сынами Божьими нарекутся». Блаженство миротворцев тесно связано с блаженством чистых сердцем, потому что мир и чистота нерасторжимы. Истинный мир духовный бывает лишь у чистых сердцем, а без такого мира не сумеешь примирить других. У отцов-пустынников есть одно предание. Три христианина посвятили свои дела Богу. Один решил мирить людей, другой — помогать больным, третий ушел в пустыню. Первый не смог утишить мирских ссор и в унынии пошел ко второму. Тот тоже плохо справлялся со своим делом. Они отправились к третьему в пустыню и спросили, как им быть. Он помолчал, налил воды в чашу и сказал им: «Глядите». Сперва вода была неспокойна, потом сравнялась, и они увидели в ней свои лица. Тогда он сказал им: «Точно так же тот, кто живет среди людей, не видит своих грехов, ибо не знает покоя. Но если он узнает покой, он увидит себя». История эта учит не только тому, что мирить людей может лишь тот, кто сам обрел мир. Она учит и другому. Мир тесно связан с самопознанием, без которого невозможны столь насущные добродетели, как смирение и надежда на Бога. Такое самопознание бывает лишь у милостивых. Пока наше зрение не очищено милостью к ближним, мы не сможем увидеть себя в тихой воде смирения и будем печься лишь о том, чтобы наш мнимый образ был как можно привлекательней. Этот путь ведет не к миру, а к душевной болезни. Путь к миру — приятие правды. Все то, чего мы не видим в себе, становится нашим врагом. Эти отброшенные свойства быстро обретают воплощение в тех, кто нас окружает. Не всякая вражда вызвана именно этим, но это играет очень большую роль в том, что мы не ладим с ближними. Только полная правда может породить истинный мир, но природа наша раздроблена и искажена. Правда о нас — неполная, искаженная правда. Чтобы она стала полной, нужно искупление, нужен крест. Как обычно, здесь необходимо знать одну парадоксальную психологическую истину. Если мы будем слишком сильно стремиться к миру душевному, мы утратим и тот, который у нас был. Умиротворенность начинается с того, что мы принимаем ее отсутствие. Когда мы тревожимся, попытка избавиться от нервозности ничего не даст, она только прибавит новый повод для беспокойства. Когда мы в депрессии, незачем усиливать ее, страдая от того, что мы в депрессии. Возложить на Господа заботы свои — совсем не то же самое, что любой ценой избавляться от волнений. Мир во Христе — не субъективное чувство. Мы в буквальном смысле этих слов отдаем Христу наши заботы и треволнения. Христос же дает нам мир, который превыше всякого ума. Только Он может соединить и утишить наши раздробленные души. Отдаваясь Ему, мы по удивительному слову «облако неведения» предаемся на волю врагов. Нельзя обрести мир и бороться с внешними невзгодами. Следует напомнить в этой связи, что в Евангелиях мир властно провозглашается, а не медленно вырабатывается. Евангельский мир — не отсутствие забот, он положителен, тверд и весом. Христос говорит апостолам: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам», и посылает их нести весть о мире, мир дому сему. Мир этот столь ощутим, почти материален, что если в доме его не примут, он как бы отскочит назад к апостолу. Привычное приветствие «шалом» становится властным провозглашением истины Божьей, которая не в пример сильнее психологических, эмоциональных, социальных факторов. Возвещая мир, мы возвещаем животворящую силу Божью в самой сердцевине неправды и греха. Миротворцем

нет об уступках или попустительстве. Целостность Божия вмещает все, что есть. Ничего не надо отбрасывать, кроме лжи. Мир, который мы возвещаем, так полон, что может на первый взгляд показаться противоречивым. Мы не достигли бы мира, спрямляя сложность жизни. Вот почему христианин не может принимать чью-то сторону. Вот почему церковь так предостерегает от частной истины, ереси. Дело церкви – находить доброе в бесчисленном множестве ситуаций мнений людей, которое представляет ей реальный путь. Когда святой Августин, апостол Британии, отправлялся на проповедь в Британию, папа Григорий Великий настоятельно просил сохранить как можно больше языческих построек и церемоний, придав им христианский смысл, чтобы люди не были слишком удивлены и оскорблены. Наша цель – утверждать, а не отрицать и противоречить. Конечно, это ни в малой мере не значит, что мы должны принимать любое мнение. Когда это необходимо, Церковь предает анафеме мысли и учения, которые признает неверными. Однако она отрицает их именно потому, что они узки, односторонние, и противопоставляет им не столь же узкую, но противоположную мысль, а Божью правду в ее целостности. Самый опасный соблазн во всяком споре – вцепиться в свое мнение и подчеркивать его несовместимость с мнением противника. Так бывает и у церковных людей, но Церковь никогда этим не удовлетворится. Апостол Павел даже усматривает промыслительную ценность в существовании ересей. Чтобы стать мудрым христианином, надо узнать все другие школы мысли. Внимание к разнообразию мнений и должно отличать христиан от еретиков и сектантов. Даже отвергаемые нами взгляды что-то вносят в наше мировоззрение. В XIII веке на юге Франции обрела огромную силу альбегойская ересь, и церковь не могла с нею сладить, пока Диего и Доминик не стали проповедовать по-новому. Дело это продолжили и дети Доминика, и дети Франциска. Проповедь их поражала тем, что она во многом походила на учение еретиков. Чтобы спор стал плодотворным, наши отцы глубоко вникли в то, в чем они согласны с противником. Это была не хитрость, просто они признавали, что у еретиков есть нечто весьма полезное для церкви. И альбегойская ересь, и ниществующие монашеские ордена отвечали на одну и ту же потребность христианства. И снова это не значит, что никогда ни с кем нельзя спорить. Порою полезно уяснить, уточнить истину, приведя весомые доводы в ее защиту. Но как бы весомы они ни были, мы уже не будем кафоликами, если абсолютное мерило для нас – наша точка зрения. Можно отстаивать то, что мы считаем верным, или, точнее, наиболее вероятным, дабы внести свою лепту в сокровищницу истины. Однако мы должны быть готовы к тому, что наш кусочек правды совсем не таков, каким мы его видим. Точно так же мы не вправе отмахиваться от чужих мнений, даже если совершенно с ними не согласны. Пускай мы не усматриваем в них и крупицы правды, мы обязаны допустить, что в конце концов нечто истинное в них есть. В каждом зле есть семя добра, и в каждой неправде – тяга к правде. Истинный христианин умеет быть со всяким и никого не отвергает, ибо он стремится открыть повсюду явленное слово, возвестить о нем и тем самым возвестить мир целостности Божией и целостности творения. По слову Климента Александрийского, самый верный признак христианина – его способность понимать других. Если мы предпочитаем такое-то мнение, это значит, что оно шире, а не уже прочих. Суждение А может понять суждения Б и С, тогда как Б и С друг друга понять не могут. Однако такая христианская целостность почти неизбежно приходит в столкновение с нетерпимыми и частными истинами века сего.

Христос дает свой мир не так, как мир дает. Он сам говорил, что принес не мир, но меч. Целостность истинного христианства противна мирской падшей жизни, которая поклоняется бесчисленным заменам истины, нелепым и нетерпимым. Но миротворцы блаженны, ибо они нарекутся сынами Божьими. Они сыновья Христа, Его наследники. Если мы миротворцы, мы разделяем с Ним Его достояние. Отец дал Ему все, и мы можем стать причастниками божеского естества. В этой недоступной разуму причастности мы и обретаем истинное блаженство.

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Если мы примем, что Нагорная проповедь обращена ко всем христианам, отсюда следует, что всякого христианина будут гнать, причем именно так, как гнали пророков. Блаженство изгнанных за правду перекликается с блаженством миротворцев. Мы уже видели, что их тоже гонят, ибо они исповедуют не тот нетерпимый мир, которого ищут мирские движения и партии. Это помогает понять, почему, описав полный круг, мы снова слышим обетование о Царстве Небесном. По сравнению с агрессивными программами века сего, весть о мире Божием поражает своей беззащитностью. Казалось бы, она может дать несравненно меньше, чем здравые реалистические схемы. Бог и его проповедники бедны и нелепы рядом с мирскими успехами и богатствами. Хуже того, они подозрительны, если не опасны. При всей своей кротости и при всем миролюбии они отказываются служить закону века сего. В Евангелии от Иоанна сказано, что иудеи не могли верить, ибо принимали славу друг от друга. По всей видимости, слава от людей и вера в Христа несовместимы. Как и в других блаженствах, суть не в том, что слава — слишком большое богатство, а в том, что она мала для человека. Снова речь идет о том, что двум господам служить нельзя. Если ты хочешь попасть в газеты, хорошо, попадай, но ты получишь награду свою. Простой практической цели достигнуть нетрудно, но на этом дело кончается. Верность Богу, славе Его, миру и завету предполагает запредельную цель. Если мы не печемся об одобрении и восхищении людей, мы получим много больше одобрения Бога. Конечно, это не значит, что мы должны всеми силами стараться, чтобы нас никто никогда не похвалил. Такие старания столь же мелкие, как погоня за славой, и в своем роде столь же суетны. Более того, и они получают награду свою. Самое трудное именно в том, что мы должны быть равнодушны и к хуле, и к похвале. Мир почитает тех, кто угождает ему, и тех, кто презирает его, но не может терпеть тех, кто его не замечает. Итак, не пытайтесь нарочно раздражать людей. Мы не станем пророками, если будем грубы. Иногда пророки бывают неприятны, но обратной силы у этого закона нет. Нетерпимый спорщик получает награду, он может переспорить противника. Но Господь обещает гонимым во имя Его совсем не это. Тем, кто любит драку ради драки, вряд ли понравится на небесах. Христианство совсем не стремится вызвать гнев, оно вызывает его непреднамеренно, сохраняя верность Богу. Оно потому и неудобно, что никак не сводится к тем или иным направлениям и программам. Но об этом мы говорили. Однако скажем подробнее о том, чем христианская нравственность, включая негодование, отличается от мирской. Христианин, как любой человек, может возмутиться, скажем, жестокостью террористов или странностью так называемого общества вседозволенности. Но он знает, что самые сомнительные, непривлекательные люди, скажем, сборщики налогов и проститутки, ведь именно это означают мытари и блудницы, могут оказаться в свое время ближе к царствию, чем люди приличные, серьезные и благочестивые. Как бы ни огорчало нас мирское зло, мы должны, подобно отцу Брауну, понимать злодея изнутри, а не брезгливо прощать его. Наша подавленная досада, говоря строго, мало отличается от ярости, приводящей к бессмысленному насилию. Что же до вседозволенности, нельзя относиться к ней слишком просто. Христианское целомудрие требует мятежа против викторианского чистоплюйства.
Церковь не освящает ханжество. Оно дальше от евангельской любви, чем болезненные и бесплодные любовные связи нынешних молодых людей. Святой Ефрем Сирин учит, что с точки зрения бесов, то есть того мира, которым правит сатана, целомудренный христианин ведет себя плохо. Святой Ефрем потребляет сирийский корень «ст», обозначающий нередко супружескую измену. И по благопристойным, и по современным стандартам наши взгляды на брак и безбрачие скорее неудобны, чем разумны. Истинный, умный христианин тем и отличается, что не вписывается ни в какую мирскую программу. Святой Фома Аквинат неприятно поражал и консерваторов, и прогрессистов. Даже таких признанных ретроградов, как кардинал Оттавиани, надо оценивать не по сложившимся имиджам, а по настоящим их словам и делам. Вспомним, к примеру, как смело выступает Оттавиани против всякого милитаризма. Господь слишком велик для этого мира, и те, кто рожден от Него, тоже для мира велики. Рано или поздно мир ощутит, как с ними тяжело. Святой Дух, живущий в церкви, обличил мир. Даже мирские добродетели не ведут к Богу. Хуже того, они могут стать большим препятствием для души, чем грубые грехи. Самые пристойные мирские ценности никак не совпадают с христианскими. Словом, с точки зрения мира, христианство неудобно и мятежно. Дело даже не в том, что христиане делают, а скорее в том, чего они делать не хотят. Христиане – дезертиры, беглые рабы. Нельзя забывать о том, что мир сей непрестанно пытается нас соблазнить, переманить к себе самыми разными способами. Принято считать, что соблазн – это похоть плоти или другой грубый порок. Но в притче о сеятеле сказано, что семя может заглушить забота века сего. Причем именно такая опасность стоит первой у всех синоптиков. Забота же эта включает помыслы и дела, которые принято считать добродетельными. Собственно, такие соблазны и породили в свое время бегство от мира. Теперь его нередко осуждают. Однако мы должны понять самый принцип. Иногда от мира бежали не так, как нужно. Но в сущности говоря, это не паническое или малодушное бегство, а твердое неприятие тех узких корыстных интересов, которые можно назвать пуританскими. Когда апостол хочет разрешиться и быть со Христом, он не собирается равнодушно отвернуться от ближних. Просто он не может принять всерьез того, чего требует мир сей, поскольку знает, что и сам он, и весь тварный мир созданы для большего. Это стремление послужить Богу без помех и измены понуждало ранних христиан отказываться и от имущества, и от семьи. Бегство от мира нерасторжимо связано с тем, что мы не можем служить двум господам. Если мир сочтет нужным нас за это гнать, мы готовы платить такую цену. Блаженство изгнанных за правду ничуть не похоже на мрачный отказ от земных радостей ради сурового долга. Когда мир нас гонит, мы должны радоваться и веселиться, что трудно совместить с пуританской угрюмостью. Многие святые жаждали мученичества, высшей точки таких гонений. Но не надо создавать романтических картинок. Не надо представлять себе, что небо и земля рукоплещут нашему подвигу. Чаще всего гонения наши ничуть не картинны. Они каждодневны, непрестанны, утомительны. И гонят нас не лютые враги, а очень близкие люди. Мы познаем блаженство гонимых в будничном беге жизни. Именно в нем учимся мы терпеть обиды и ждать, что рано или поздно сумеем радоваться и веселиться. Проповедуя и являя мир Божий нашему миру, мы все глубже познаем истину о себе, и потому все ближе подходим к источнику истинной радости, сокрытому в нашем сердце. Как бы мы ни страдали от обид, источник этот наполняет нас силой. Истина делает свободными. Конечно,
Это совсем не похоже на ту искусственную бодрость и мнимую свободу, которых добиваются, скажем, модные движения, претендующие на духовность. Это непредсказуемо и довольно нелепо с виду. Испытывая такую радость, мы скорее ощутим себя дураками, чем возгордимся своей духовной зрелостью. Но, радуясь и веселясь, мы должны помнить, что источник жизни, бьющий в нас, тот самый, который бил из сердца Христова. Дух Святой не пришел бы к нам, если бы Сын Божий не был прославлен. И вот радость и веселье возвращают нас к тому, в ком слиты все блаженства, к Христу распятому.

прозвучала шестая заключительная передача по страницам книги Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах» в переводе Натальи Трауберг. Читал Георгий Корольчук.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архиепископа Михаила Мудюгина из цикла «Богопознание».
1: Я хочу выразить свою радость, что мы с вами встречаемся опять, что мы говорим с вами опять о тех высоких, возвышенных предметах рассуждения, которыми мы занимаемся уже в течение длительного времени. И я рад тому, что, судя по всем данным, большое количество жителей Санкт-Петербурга и, вероятно, окрестностей также, уделяет время и внимание тому, что преподносится здесь, на радиоволнах, преподносится во имя Божие, преподносится для духовной пользы каждого, кто имеет возможность включить приемник. Мы в течение ряда лекций занимались проблемами христианской гносеологии, то есть учения о познании. Гносеология – это учение о познании вообще. Но мы, в частности, занимались христианской гносеологией. А христианская гносеология – это познание самое высокое, самое прекрасное, превосходящее естественные человеческие возможности. Это богопознание, познание Бога. Я напомню в двух словах о том, что с самого начала мы установили, что эта задача для человеческих сил, предоставленных самим себе, совершенно невозможная. Потому что мы настолько ничтожны по сравнению с Богом, если вообще можно говорить о каком-либо сравнении или даже сопоставлении. Что, естественно, что сами по себе мы не можем познать Бога так, как мы познаем окружающий наш мир. Познающий всегда выше того, кого он или что он познает. А выше Бога мы не можем быть, и никто не может быть. Даже сама мысль это совершенно абсурдна и нелепа. С другой стороны, мы имеем возможность познания, но это только потому, что Бог сам открывает самого себя. Есть такой замечательный текст «Послание к евреям». Я не буду говорить его дословно, но почти слово в слово я его помню. «Многочастно и многообразное в древности Бог говорил людям через пророков. А в последние дни Он говорил нам в Своем Сыне, через Которого было сотворено все, все, что существует в веках. Этот Сын – Господь наш Иисус Христос, Сын Божий». И вот наличие такого высочайшего откровения, как пришествие Христа в этот мир для спасения людей, для того, чтобы открыть им путь к спасению, путь к Богу, в конечном итоге открыть им Бога в той степени, в какой это необходимо для их спасения. Вот это великое дело, совершенное Богом для нас, оно дает нам возможность богопознания. Если Бог хочет, чтобы его познали, то Он открывает себя. Открывает себя в той мере, в какой это совершенно необходимо для нашего спасения, для нашего пребывания с Ним, для нашей вечной жизни. Он не открывает нам самого себя для того, чтобы удовлетворить нашу любознательность, удовлетворить наше любопытство. Нет, это делается для того, чтобы мы были близки к Нему, чтобы мы в этом нашли радость, радость неприходящую, радость вечную, радость переходящую из этой жизни в будущую. И вот это богопознание дается нам самым различным образом через откровения, из которых высшее откровение – это сама богочеловеческая личность Господа Иисуса Христа, родившегося, пришедшего в мир и жившего на земле, учившего, проповедовавшего, учившего людей добру и правде, пострадавшего, распятого, погребенного и воскресшего из мертвых в третий день. Вот это великое откровение. Это все то, что говорил Христос, все, что Он учил, что Он делал. Это все откровение Бога, которое дает нам возможность его познать. И Христос сказал, это наш основной текст вот этой части нашего курса, в этом есть жизнь вечная, чтобы знали тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Напоминаю, что это 17 глава Евангелия от Иоанна, стих 3. Поскольку это жизнь вечная, поскольку это для нас очень важно, поскольку это для нас наиболее существенно, нет большей задачи в жизни, чем богопознание. Потому что богопознание – это и есть спасение. Познается Бог не теоретическими рассуждениями и не проповедями даже, а он познается всем существом человека – разумом, чувством и волей. Мы говорили о тех суждениях о бытии Божьем, которые предоставлены нашему разуму, предоставлены высокими умами человечества. Мы говорили о рассуждении космологическом, идущем от сотворения мира. Мы говорили о том, что весь мир указывает на целесообразность его бытия, на то, что в мире все целесообразно в природе, в тварном мире. Мы говорили о том, что нравственный закон, который говорит нам о том, что добро лучше зла, и который заставляет нас нередко идти вопреки нашему биологическому инстинкту самосохранения, что это чувство властное, твердое чувство, которое говорит, что ты должен иногда жертвовать самим собой, жертвовать своими интересами. Жертвовать, может быть, даже жизнью ради другого человека. Если ты это не сделаешь, то ты подлый человек. Значит, что ты человек низкий, что ты эгоист. Вот это чувство, которое есть в душе человека, это внутренняя убежденность, которую великий философ Иммануил Кант называл категорическим императивом, оно может иметь только божественное происхождение, потому что оно противоречит природе. Противоречит инстинкту самосохранения. Это тоже великое суждение о бытии Божьем. Это великое умозаключение, которому мы тоже уделили внимание. Мы говорили о воле человеческой, которая, если человек исполняет волю Божию, если он подчиняет свою волю воле Божией, если он не впустую, не только языком говорит в молитве, который нам дал сам Иисус Христос, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Если человек произносит эти слова сознательно, если он действительно хочет, чтобы его воля была в русле божественной воли, то это великое дело, это тоже богопознание. И человек, исполняющий волю Божию, познает Бога лучше, чем тот, кто только о нем думает, и даже лучше, чем тот, кто только молится. Хотя молитва – это есть прямое общение с Богом, тоже дающее ему возможность познавать Бога. В молитве мы Бога просим, мы его благодарим, мы его славим. И все это является тоже путем к Богу. Это является получение доступа к Нему, к любящему Отцу Небесному, через Господа нашего Иисуса Христа, силою и действием Святого Духа. Мы говорим здесь словами, которые указывают вам и напоминают о нашей вере, что Бог един, но троичен в лицах Отец, Сын и Дух Святой. Таким образом, мы установили, что в богопознании участвует и разум, и воля. Но есть еще третья составная часть человеческой духовной жизнедеятельности. Это эмоции человека, это его чувства. И они тоже. Если полноценное богопознание, они обязательно участвуют. Если человек только изучил Слово Божие, изучил заповеди, старается их выполнять, но делает это с холодным сердцем, по расчету, что вот, да, мне приказано выполнять такие-то и такие-то обязанности, если я их не буду выполнять, это придется мне плохо. Господь не обещал светлого будущего для тех, кто уклоняется от его заповеди. Лучше я буду выполнять это. Но не имеет этот человек ни капли радости в душе, ни капли любви к Богу и к людям. Он человек холодный, он человек, который действует чисто рассудочно. И поэтому человек по расчету идет как будто бы правильным путем, выполняет, старается выполнять, во всяком случае, волю Божию, но не имеет радости. Таким людям Христос говорит: «Милости хочу, а не жертвы». Не так, чтобы вы делали все доброе, кусая себе локти, чтобы нет возможности наслаждаться греховными радостями в жизни. Надо вот все делать так, как велят. Это не есть настоящий путь к Богу. Это тоже путь лучше, чем путь зла, гораздо лучше. Но это путь, который должен привести человека к радости, должен привести человека к радостному исполнению воли Божией не за страх, а за совесть. Не потому, что человек боится наказания, а потому, что он сын и чувствует себя сыном или дочерью Божией. Он любит Бога, и ему приятно, ему радостно, и наполняет его душу восторгом то, что он имеет возможность выполнить то, что Господь ему советует или даже повелевает. Наступает тот момент, когда мы с вами должны задаться одним очень важным вопросом. Вот мы говорим о богопознании. Мы изучаем богословие. Основа богословия – Слово Божие. Глубины богословия уходят далеко в духовный мир. Они неизмеримы. И богопознание не имеет границ. И даже познание того, что Господу угодно нам открыть, и то ни одной человеческой жизни никогда не хватало и никогда не хватит для того, чтобы освоить тот объем богопознание, которое Богу угодно нам предоставить. Спрашивается, нужно ли это? Представим себе деревенскую старушку, которая получила христианское воспитание, которая с детских лет упражняется в молитве, которая искренне и глубоко верит, посещает храм Божий, участвует в таинствах Святой Церкви. Человек добрый, старающийся жить, как есть такое место у Толстого, жить по-божьи. Вот это хорошее же выражение. Я его беру прямо из Анны Карениной. Так вот, замечательный человек. Несомненно, человек близкий к Богу. Он живет хорошей, может быть, даже праведной жизнью. Ну, конечно, человек не без греха. Ясно, и в ней есть и ошибки, и заблуждения, и, может быть, грехи, и, может быть, тяжкие грехи. Но она живет с Богом. Она верует. Она искренне верует. Получит она спасение. Безусловно, по обетованию Господа всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, говорит Христос, а перешел от смерти в жизнь. Насколько я помню, это Иоанна 6 глава. И вот, спрашивается, занимается ли этот человек богопознанием, вот эта старушка, о которой идет сейчас речь. Безусловно, занимается. Безусловно. Она не занимается богословием, как учебной дисциплиной. Но она познает Бога, знает, во что она верит, знает, в кого она верит, знает, кому она верит. Про нее можно сказать словами Господа Иисуса Христа в беседе с самарянкой в 4 главе Евангелия от Иоанна, он говорит: «Мы знаем, кому поклоняемся». Он говорит это от имени всего иудейского народа, от имени своих соплеменников. «Мы знаем, кому поклоняемся». Вот эта женщина тоже может про себя сказать и про других ей подобных сказать: «Мы знаем, кому поклоняемся». Мы поклоняемся распятому Спасителю, умершему, воскресшему, который пришел в мир спасти грешников. Это она знает. Значит, у нее есть разумный подход богопознанию. И она, конечно, любит Господа, она, конечно, переживает, она свою молитву глубоко переживает, она душу вкладывает в свою молитву. Это самые драгоценные эмоции в ее молитве. И если она не только на словах, а и на деле верующий человек, христианка, то она исполняет волю Божию. Она добрый человек, она старается людям помочь. Она не отказывает человеку нуждающемуся. Она заботится о своих детях и внуках. Она вкладывает тоже свою душу в дело ухода за ними, в воспитание их. А что может быть выше в человеческой деятельности? Так вот, на это можно последовать опять-таки вопрос, а зачем же тогда богословие? Можно жить обыкновенной жизнью мирского человека, который не занимается духовными проблемами, который только делает, исполняет волю Божию, находится в общении с Богом, в вере, в надежде, в любви. Правильно. Этого совершенно достаточно. Это великое дело, если человек да не только делает это, не только творит таким образом все свои дела. А если он даже стремится к этому, то и то это уже великое, святое, прекрасное дело. Про такого человека можно сказать, он живет не напрасно. Его жизнь имеет величайшую ценность. А что же такое богословие? А что такое гностеология, богопознание? Вот такое богословское, которое вот я рассказываю вам, мы с вами думаем об этом, рассуждаем, мыслим. Дорогие мои, это великий дар Божий. Это великий дар Божий. Как всякий подарок, он не является абсолютно необходимым. Бывает, конечно, иногда, что люди дарят друг другу самые необходимые вещи, без которых прожить другой человек не может. Но чаще подарок бывает не самый необходимый, не то, что уж это вещь, без которой жить нельзя, а это вещь, которая украшает жизнь, которая радует, которая приятна ее иметь, на нее посмотреть, воспользоваться ею, порадоваться ею, показать ее людям. Такие вещи часто фигурируют в качестве подарка. Вот богословие в его даже и сложности, в его одновременно, в его простоте и в его трудности. Это великий дар Божий. Это великое счастье для нас с вами, для меня и для вас. Что вот я сейчас говорю о таких высоких вещах, которым я с Божьей помощью посвятил свою жизнь. А вы меня слушаете. Вы воспринимаете это. Вы переживаете это разумно, рационально, мыслями своими, своими суждениями, своей логикой. И в то же самое время многие из вас испытывают и чувство радости, что они через эти передачи, через это общение, через то, что вы воспринимаете, вы общаетесь с Господом. Господь через мое недостоинство, через меня, слабого, очень грешного человека, открывает себя вам. Прежде всего, это открытие происходит через церковь. Я выступаю не как обыкновенный человек, гражданин российского государства, а я выступаю как служитель Божий, который служит ему в его святой церкви и через святую церковь. И поэтому церковь действует через меня. Господь действует через церковь, церковь действует через своих служителей. Вот это придает великую ценность всем переживаниям и вашим размышлениям, и вашим чувствам, и вашей воле, которая проявляется и в том, что вы слушаете, и в том, что вы до основания того, что вы слушаете, вы усваиваете, вы принимаете какие-то, может быть, суждения, может быть, это влияет на ваше поведение также. Это все очень светло, прекрасно, радостно. Я уверен, что никто из вас не жалеет о тех часах, которые он слушает не только мои лекции скромные, может быть, и не всегда удачные, а когда он слушает Слово Божие по радио или по телевидению, когда он приходит в храм и стоит там и молится, когда он в самые высокие переживания подходит к святым таинствам в храме Божьем, когда он слушает проповедь в храме, когда он берет в руки священное писание или другую хорошую духовную книгу, подчеркиваю хорошую, потому что среди духовных книг много есть того, что не заслуживает названия духовной литературы. Очень много в наше время есть такого рода, который поддерживает суеверие, поддерживает обряды верия, которого и так очень много в нашем народе, к сожалению, которые далеки от Христовой истины. Но это подделки. Или, как их часто называют, подобного рода вещи часто называют дешевыми подделками. Так вот, я не об этом веду речь. Я говорю о полноценном восприятии Христовой истины. Вот это Христовая истина, когда воспринимается, это есть величайшая радость в жизни, это есть величайшее приобретение, это есть дар Божий. Я поздравляю вас и поздравляю прежде всего самого себя с возможностью посвящать время для того, чтобы думать, чтобы воспринимать эту святую истину. И прежде всего, и больше всего, нам нужно благодарить за это источника истины, Господа нашего. Он зовет нас к себе в храм, Он зовет нас в эти часы к радиоприемнику, Он зовет нас стучиться в наше сердце в каждый момент нашей жизни, тогда, когда мы ждем Его и тогда, когда мы Его не ждем, тогда, когда мы встаем на молитву или тогда, когда мы занимаемся домашними или служебными делами. Он стучится в наше сердце постоянно и непрерывно, согласно словам. «Вот я стою у дверей и стучу», говорится в Слове Божьем. Вот именно этот, на этот стук Божий в наше сердце, в нашу душу, мы отвечаем нашим вниманием, нашим желанием. И благо тому из нас, кто сознательно от всей души ответит Господу: «Вот я слышу твой стук, войди в меня». Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Богопознание».

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Невольно перебирая в своем воспоминании впечатления разговоров, веденных во время и после обеда, Алексей Александрович возвращался в свой одинокий номер. Слова Дарьи Александровны о прощении произвели в нем только досаду. Приложение или неприложение христианского правила к своему случаю был вопрос слишком трудный, о котором нельзя было говорить слегка. И вопрос этот был уже давно решен Алексеем Александровичем отрицательно. Из всего сказанного наиболее запали в его воображении слова глупого, доброго Туровцина. «Молодецки поступил, вызвал на дуэль и убил». Все, очевидно, сочувствовали этому, хотя из учтивости и не высказали этого. «Впрочем, это дело кончено. Нечего думать об этом», — сказал себе Алексей Александрович. И, думая только о предстоящем отъезде и деле ревизии, он вошел в свой номер и спросил у провожавшего швейцара, где его лакей. Швейцар сказал, что лакей только вышел. Алексей Александрович велел себе подать чаю, сел к столу и, взяв Фрума, стал соображать маршрут путешествия. «Две телеграммы», — сказал вернувшийся лакей, входя в комнату. «Извините, ваше превосходительство, я только что вышел». Алексей Александрович взял телеграмму и распечатал. Первая телеграмма была известие о назначении Стремова на то место, которого желал Каренин. Алексей Александрович бросил депешу и, покраснев, встал и стал ходить по комнате. «Кого Бог хочет погубить, того он лишает разума», — сказал он, разумея те лица, которые содействовали этому назначению. Ему не то было досадно, что не он получил это место, что его, очевидно, обошли. Но ему непонятно, удивительно было, как они не видали, что болтун, фразер Стремов, менее всякого другого способен к этому. Как они не видали, что они губили себя, свой престиж этим назначением. «Что-нибудь еще в этом роде?» — сказал он себе, желчно открывая вторую депешу. Телеграмма была от жены. Подпись ее синим карандашом «Анна» первая бросилась ему в глаза. «Умираю. Прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойнее», — прочел он. Он презрительно улыбнулся и бросил телеграмму. Что это был обман и хитрость, в этом, как ему казалось в первую минуту, не могло быть никакого сомнения. Нет обмана, пред которым она бы остановилась. Она должна родить. Может быть, болезнь родов? Но какая же их цель — узаконить ребенка, компрометировать меня и помешать разводу, — думал он. Ну, что-то там сказано. «Умираю?» Он перечел телеграмму. И вдруг прямой смысл того, что было сказано в ней, поразил его. «А если это правда?» — сказал он себе. «Если правда, что в минуту страдания и близости смерти она искренне раскаивается, и я, приняв это за обман, откажусь приехать, это будет не только жестокость, и все осудят меня, но это будет глупо с моей стороны». «Петр, останови карету, я еду в Петербург», — сказал он лакею. Алексей Александрович решил, что поедет в Петербург и увидит жену. Если ее болезнь есть обман, то он промолчит и уедет. Если она действительно больна, при смерти, и желает его видеть пред смертью, то он простит ее, если застанет в живых, и отдаст последний долг, если приедет слишком поздно. Всю дорогу он не думал больше о том, что ему делать. С чувством усталости и нечистоты, производимым ночью в вагоне, в раннем тумане Петербурга Алексей Александрович ехал по пустынному Невскому и глядел пред собою, не думая о том, что ожидало его. Он не мог думать об этом, потому что, представляя себе то, что будет, он не мог отогнать предположение о том, что смерть ее развяжет сразу всю трудность его положения. Хлебники, лавки запертые, ночные извозчики, дворники, метущие тротуары, мелькали в его глазах, и он наблюдал все это, стараясь заглушить в себе мысль о том, что ожидает его и чего он не смеет желать и все-таки желает. Он подъехал к крыльцу. Извозчик и карета со спящим кучером стояли у подъезда. Входя в сени,
Алексей Александрович как бы достал из дальнего угла своего мозга решение и справился с ним. Там значилось: если обман, то презрение спокойно и уехать. Если правда, то соблюсти приличие.

дней в утреннем фартуке сбежал с лестницы. «Очень плохо», — отвечал он. «Вчера был докторский съезд, и теперь доктор здесь». «Возьми вещи», — сказал Алексей Александрович, испытывая некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда смерти, он вошел в переднюю. На вешалке было военное пальто. Алексей Александрович заметил это и спросил, кто здесь. «Доктор, акушерка и граф Вронский». Алексей Александрович прошел во внутренние комнаты. В гостиной никого не было. Из ее кабинета на звук его шагов вышла акушерка в чепце с лиловыми лентами. Она подошла к Алексею Александровичу и с фамильярностью близости смерти, взяв его за руку, повела в спальню. «Слава Богу, что вы приехали! Только об вас и об вас!» — сказала она. «Дайте же льду скорее!» — сказал из спальни повелительный голос доктора. Алексей Александрович прошел в ее кабинет. У ее стола, боком к спинке на низком стуле, сидел Вронский и, закрыв лицо руками, плакал. Он вскочил на голос доктора, отнял руки от лица и увидал Алексея Александровича. Увидав мужа, он так смутился, что опять сел, втягивая голову в плечи, как бы желая исчезнуть куда-нибудь. Но он сделал усилие над собой, поднялся и сказал: «Она умирает. Доктора сказали, что нет надежды. Я весь в вашей власти, но позвольте мне быть тут. Впрочем, я в вашей воле, я при...» Алексей Александрович, увидав слезы Вронского, почувствовал прилив того душевного расстройства, которое производил в нем вид страданий других людей, и, отворачивая лицо, он, не дослушав его слов, поспешно пошел к двери. Из спальни слышался голос Анны, говорившей что-то. Голос ее был веселый, оживленный, с чрезвычайно определенными интонациями. Алексей Александрович вошел в спальню и подошел к кровати. Она лежала, повернувшись лицом к нему. Щеки рдели румянцем, глаза блестели, маленькие белые руки, высовываясь из манжет кофты, играли, перевивая его углом одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, но и в наилучшем расположении духа. Она говорила скоро, звучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями. «Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича. Какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли? Алексей не отказал бы мне. Я бы забыла, он бы простил. Да что же он не едет? Он добр, он сам не знает, как он добр. Ах, Боже мой, какая тоска! Дайте мне поскорее, поскорее воды! Ах, это ей, девочке моей, будет вредно. Ну, хорошо. Ну, дайте ей кормилицу. Ну, я согласна, это даже лучше. Он приедет, ему больно будет видеть ее. Отдайте ее!» «Анна Аркадьевна, он приехал, вот он!» — говорила акушерка, стараясь обратить на Алексея Александровича ее внимание. «Ах, какой вздор!» — продолжала Анна, не видя мужа. «Да дайте мне ее, девочку, дайте! Он еще не приехал. Вы оттого говорите, что не простит, что вы не знаете его. Никто не знал. Одна я. И то мне тяжело стало. Его глаза, надо знать, у Сережи точно такие. Я их видеть не могу от этого. Давали ли Сереже обедать? Ведь я знаю, все забудут. Он бы не забыл. Надо Сережу перевести в угольную и Мариет попросить с ним лечь». Вдруг она сжалась, затихла и с испугом, как будто ожидая удара, как будто защищаясь, подняла руки к лицу. Она увидала мужа. «Нет, нет», — заговорила она, — «я не боюсь его, я боюсь смерти. Алексей, подойди сюда. Я тороплюсь от того, что мне некогда. Мне осталось жить немного. Сейчас начнется жар, и я ничего уж не пойму. Теперь я понимаю, и все понимаю. Я все вижу». Сморщенное лицо Алексея Александровича приняло страдальческое выражение. Он взял ее руку и хотел что-то сказать, но никак не мог выговорить. Нижняя губа его дрожала, но он все еще боролся с своим волнением и только изредка взглядывал на нее. И каждый раз, как он взглядывал,

Он видел глаза ее, которые смотрели на него с такой умиленную и восторженную нежностью, какой он никогда не видал в них. «Подожди, ты не знаешь. Постойте, постойте!» Она остановилась, как бы собираясь с мыслями. «Да!» — начинала она. «Да, да, да. Вот что я хотела сказать. Не удивляйся на меня. Я все та же. Но во мне есть другая, я ее боюсь. Она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся. Я теперь умираю. Я знаю, что умру, спроси у него. Я и теперь чувствую. Вот они, пуды на руках, на ногах, на пальцах. Пальцы вот какие огромные. Но это скоро кончится. Одно мне нужно. Ты прости меня, прости совсем. Я ужасно, но мне няня говорила. Святая мученица, как ее звали, она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыни, и тогда я никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку. Нет, ты не можешь простить. Я знаю, этого нельзя простить. Нет, нет, ты уйди. Ты слишком хорош. Она держала одной горячей рукой его руку, другую отталкивала его. Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним. Он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов. Но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленах и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешивящую голову, подвинулась к нему и с вызывающей гордостью подняла кверху глаза. «Вот он, я знала. Теперь прощайте все, прощайте. Они опять пришли. Отчего они не выходят? Да снимите же с меня эти шубы!» Доктор отнял ее руки, осторожно положил ее на подушку и накрыл с плечами. Она покорно легла навзничь и смотрела перед собой сияющим взглядом. «Помни одно, что мне нужно было одно прощение, и ничего, больше я ничего не хочу». «А чего ж он не придет?» — заговорила она, обращаясь в дверь к Вронскому. «Подойди, подойди, подай им руку». Вронский подошел к краю кровати и, увидав ее, опять закрыл лицо руками. «Открой лицо, смотри на него, он святой», — сказала она. «Да открой, открой лицо», — сердито заговорила она. «Алексей Александрович, открой ему лицо, я хочу его видеть». Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица, ужасного по выражению страдания и стыда, которые были на нем. «Подай ему руку, прости его». Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз. «Слава Богу! Слава Богу!» — заговорила она. «Теперь все готово. Только немножко вытянуть ноги. Вот так вот прекрасно. Как эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похожи на фиалку!» — говорила она, указывая на обои. «Боже мой! Боже мой! Когда это кончится? Дайте мне морфину, доктор! Дайте же морфину! Боже мой! Боже мой!» И она заметалась на постели. Докторы и доктора говорили, что это была родильная горячка, в которой из 100 было 99, что кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. К полночи больная лежала без чувств и почти без пульса. Ждали конца каждую минуту. Вронский уехал домой, но утром приехал узнать. Алексей Александрович, встретив его в передней, сказал: «Оставайтесь, может быть, она спросит вас». И сам провел его в кабинет жены. К утру опять началось волнение, живость, быстрота мысли и речи, и опять кончилось беспамятством.
На третий день было то же, и доктор сказал, что есть надежда. В этот день Алексей Александрович вышел в кабинет, где сидел Вронский, и, заперев дверь, сел против него. «Алексей Александрович», — сказал Вронский, чувствуя, что приближается объяснение. «Я не могу говорить, не могу понимать. Пощадите меня. Как вам не тяжело, поверьте, что мне еще ужаснее». Он хотел встать, но Алексей Александрович взял его за руку. «Я прошу вас выслушать меня, это необходимо. Я должен вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мной, и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности, я мучился. Признаюсь вам, что желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами. Скажу больше, я желал ее смерти. Но...» Он помолчал в раздумье, открыть ли или не открыть ему свое чувство. «Но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения». Слезы стояли в его глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского. «Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света. Я не покину ее. И никогда слова упрека не скажу вам», — продолжал он. «Моя обязанность ясно начертана для меня. Я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я дам вам знать. Но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться». Он встал, и рыдание прервало его речь. Вронский встал и в нагнутом, невыпрямленном состоянии из-под лобья глядел на него. Он был подавлен. Он не понимал чувства Алексея Александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучал романс Петра Ильича Чайковского.
1: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Мы с вами находимся в зале итальянской живописи эпохи раннего возрождения 13-14 веков. В течение последних нескольких лет широкой публике были представлены произведения, прошедшие серьезную научную реставрацию и исследования, после которых ученые смогли более подробно изучить, в каких-то случаях уточнить атрибуцию этих произведений, а посетители увидеть их, если не в первоначальном виде, то хотя бы без более поздних записей, несколько искажающих замысел мастера. Рассказывает Зоя Владимировна Купцова, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции итальянских мастеров XIII-XIV веков.
1: Поскольку мы с вами говорим о Сиенской школе, еще одно произведение, оно находится сейчас сразу, как мы войдем в зал справа, и здесь достаточно сложно остановиться, чтобы позволить себе сосредоточиться на этом произведении. Ну, конечно, иногда требуется Эрмитаж более свободный, не в туристическое время, чтобы это можно было с наслаждением рассматривать. И мы с вами остановились у работы алтарного образа, скорее всего, это была часть алтаря, раз со сцены распятия. Его относят к школе Дуччо ди Бонвинсенья. Это главный, крупнейший мастер сиенской живописи XIV века и начала первой половины XIV века. И это один из самых уважаемых, почитаемых мастеров, которым осталось довольно много архивных документальных записей. И это главный художник Сиены, который создал алтарь для Сиены. Мы его так и называем, Маеста, прославление Богоматери. Этот большой алтарь ныне хранится уже перемещенный Сиенского собора, и он хранится в музее Сиенского собора. Его можно обойти вокруг, потому что он двусторонний, с большим количеством фрагментов, да, сцен, связанных с жизнью Христа и Марии. И на оборотной стороне этого алтаря клейма, где представлены сцены жизни Христа, и в том числе распятие. Эта сцена центральная на оборотной стороне. Хотя должна сразу напомнить о том, что, к сожалению, произведение итальянской, ранней итальянской живописи, как бы мы этого не хотели, но не сохраняется в стопроцентном составе. Да, вот те алтари, которые мы видим, это какие-то уникальные, редчайшие бывают случаи, но даже вот этот колоссальный алтарь 1308-10 годов, он не сохранился так, как мы бы хотели в полном наборе произведений, потому что частично они были, к сожалению, проданы в XIX веке и ныне находятся в некоторых европейских коллекциях. Но, тем не менее, мы знаем состав этого алтаря. Так вот, произведение распятия, которое находится на оборотной стороне, но о сцене распятия оригинальная сцена иконографическая представляет собой три креста на Голгофе. Но мы сейчас видим такую переработку иконографическую, связанную с так называемой школой или кругом Дуччо, потому что, несомненно, этот мастер имел очень серьезное влияние на всех мастеров, которые занимались, работали в его ботеге или мастерской, и, конечно, тех, которые так или иначе соприкасались с искусством Дуччо, видели этот алтарь и имели возможность его скопировать. Но что здесь очень важно? Мы с вами по-прежнему видим, конечно же, золотой фон, классические для живописи XIV века. Но в нижней части мы видим толпу и сотников, и Богоматерь, которая в рыданиях наклонилась к Марии Магдалине, вероятно, к Марии Магдалине, которая ее поддерживает, и Иоанна Евангелист, который поддерживает такую бессильную руку, да, Богоматери. Он, все персонажи, которые находятся на стороне Мадонны, они как бы соучаствуют вот в этом горе. Также лица изображены с несколько таким, ну, я бы сказала, с персонажей, которые исполнены горя. Но если присмотреться, здесь есть две женщины, у которых абсолютно идентичный тип лица, как будто бы этот последователь Дуччо повторяет одинаковых персонажей. Здесь такая формула существует. Но не в этом дело, а в том, что здесь проявляется эмоциональность драма, трагедия, и персонажи стараются, художник старается передать вот эту трагедию. И в этом суть, наверное, одна из важных составляющих итальянской живописи – эмоциональность, которая проникает в византийские образы. Вероятно, специалисты по византийской живописи меня опровергнут и скажут о том, что есть немало произведений, которые наполнены драмой, эмоциями. Но итальянская эмоциональность иная. Она очень близка к такой жизненной эмоциональности, к подсмотренности каких-то моментов. И, собственно, из этого зарождается будущее итальянская живопись, которая приведет в итоге к Караваджо, например, к эмоциям бурной эпохи барокко. И здесь по-прежнему сохраняется и перспектива обратная, и, конечно же, очень много связывает Дуччо с византийской школой, но это фактически такой апостол, начало сиенской живописи, которое приведет к развитию живописи уже западноевропейской более позднего времени.
0: Ну, вот она в раме находится, а не было мысли без рамы ее?
1: Была. На самом деле, эта рама историческая. Она здесь, вероятно, из коллекции Гагарина, князя Гагарина. А эта часть коллекции первоначально находилась в Академии художеств. Мы знаем, что Гагарин передавал большую часть своих произведений в Музей древнерусского искусства в Академию, а потом уже эта часть попала в Эрмитаж. Понимаете, очень сложно. Сложно, об этом мы не раз думали, показать раннюю итальянскую живопись, не в раме XIX века, но тогда возникает вопрос, как ее показать, потому что, конечно, мы не можем воссоздать историческую раму. Во-первых, потому что, вероятно, это была часть алтаря, то есть, вероятно, образ входил в состав какого-то многочастного алтаря. Во-вторых, и он явно был не готический, да, как некоторые произведения, которые здесь есть. Во-вторых, тогда возникает вопрос, а какое обрамление мы должны сделать этой работе?
0: То есть обрамление как бы нужно обязательно все равно,
1: нет,
0: да?
1: Нет, не всегда. Это все зависит от ситуации, где расположено произведение. Даже если мы с вами представим эту вещь без обрамления. Я буду говорить по-музейному иногда, да, уходя в музейный сленг, но тем не менее. Вот мы представим эту вещь с вами без обрамления. Значит, мы должны четко представлять, как она должна быть выставлена. Мы иногда говорим на лапках, да, специальные крепежи. Во-первых, вы видите, что произведение на тросах, и если мы будем делать его на так называемых лапках, оно будет достаточно легким. Эта работа создана на тополе, доска толстая, но очень легкая, достаточно легкая. Поэтому оно будет часто вибрировать. Вот это обрамление дает хоть какую-то стабильность этой вещи, чтобы она не двигалась так от передвижения, например. И не очень принято с исторической точки зрения и музейной практики показывать подобные вещи вот просто на лапках. Если у нас временная выставка, и мы имеем возможность как-то обыграть ее, эту вещь, представить на стенде, в витрине, как-то углубить это в стенд, тогда да, мы можем это... А вот в этом историческом зале представить образ последователя Дуччо без обрамления... Не совсем так он будет играть и представлен публике, как бы хотелось. То есть несколько его формы и объемы, да, будут пропадать. Поэтому обрамление обязательно нужно.
0: Ну, он, наверное, будет выбиваться из остального ряда, потому что везде сохранились вот какие-то, даже, может быть, родные, нечто похожее на раму, на обрамление. А здесь, видимо, нету.
1: Вот у нас был разговор, когда мы планировали нашу выставку в ответ на выставку из Национальной галереи Умбрии в Перудже. Мы, конечно же, планировали представить значимые произведения в Перудже. И был разговор о том, как мы будем представлять исторические произведения в рамах, без рам, в музейных рамах. От некоторых рам мы сразу отказались и решили, что у нас будет правильный контекст, правильное оформление, и мы можем показать вещи без рам позднего XIX века, например. Ну, а какие-то вещи мы все-таки решили оставить в рамах, потому что стало понятно, что без обрамления не совсем правильно. И не совсем в контексте, я бы сказала так.
0: Но это тоже важно понимать, потому что, вот у меня возник вопрос просто из-за того, что действительно рама немножко отличается, да, вот. Ну и вот в связи с чем и почему именно так надо? Я Ну, то есть это как бы неизвестно, да, точно ли сам Дуча или вот его школа. То есть это уже почти равноценные вещи.
1: Сравнивать с авторскими образцами Дуча, с оригиналами и сказать смело более слабое произведение по сравнению с Дучу самим, да, чуть более упрощенное, да, где-то Дуча более сильный, ну, не в анатомии, но в изображении человеческих фигур, эмоциональности. И здесь вариант такой вот действительно последователь или школы этого мастера, который вторичен, да, я бы сказала. Но почему нам важно это произведение? Потому что ведь оно и долгое время считалось Дуча Буньенсенья. Вот эти градации, тонкие градации, которые сейчас подмечены специалистами этого времени, они, в общем, явились специалистам не так давно. Вообще, на самом деле, я не упомянула о том, что есть еще один интересный момент. Долгое время этому произведению не могли найти автора. Ну, мы и сейчас не очень понимаем, какой автор, да? Но, тем не менее, мы определили круг. Да? Это последователь Дучи. А некоторое время считалось, что это, возможно, художник, который жил между Флоренцией и Сиеной, и ему придумали имя, которая не существует в архивах, не существует в истории. Его называли Уголино Лоренцетти, и это был абсолютный апокриф. Это действительно придуманное имя Бернардом Бернсоном для того, чтобы объединить круг некоторых произведений и назвать условно его Уголино Лоренцетти, как мы бы сказали, Иван Петров. Да? Вот такой итальянский художник Уголино Лоренцетти. Но он не существует, поэтому сейчас от этого имени отошли, и по-прежнему мы пишем круг или последователь, потому что так все-таки правильнее и честнее, чем придуманное имя несуществующего художника.
0: Ну, у него вот фон такой интересный, золотой, прям светится, и как изнутри, не знаю, здесь подсветка такая или что,
1: да,
0: но
1: да, это должно,
0: куда ни встань.
1: Это задумывалось автором, видимо, свечение, которое исходит от самого произведения, от самой жизни персонажей, поскольку мы с вами говорим о другом мире, да, не о земном, и поэтому, конечно, обязательно золотой символический фон, он чаще всего присутствует в ранней итальянской живописи. Здесь, кстати, вот что большая редкость, этот золотой фон авторский, подлинный. И зачастую, конечно, фон могли золотить другие мастера, это была специализация, но очень часто у нас бывают вещи, когда фон смыт золотой, но не для того, чтобы как-то вандалы, да, которые подходят к этому произведению, нет, а потому что вещь мылась, реставрировалась, проходили щелочью ее предыдущие художники, да, подновляли. И поэтому часто, конечно, золотой фон страдает. Если вы можете дописать фигуру, хоть изменив ее силуэт, золотым фоном работать сложнее, поэтому подсмытость бывает. Но даже если здесь присмотреться, она есть. Но в целом этот золотой фон, он, конечно, заслуживает внимания.
0: Я просто почему так к нему заинтересовался именно этим золотым фоном, потому что, ну, примерно в того же времени, может быть, чуть там более ранний, может, чуть более поздний, новгородские, например, иконы. Я все недоумевала, почему они белые, ну, белый у них фон. Пока вот мне там хранитель тоже не объяснила, что под белым, то есть на белом должен был быть золотой фон, и вот он весь смылся.
1: Ну, к сожалению, смыт, везде,
0: да. Ну, там утрачен, смылся, там все разные, да, причины. Насыпался, а здесь вот прям он полностью...
1: Я даже должна сказать...
0: Может быть, технологии там отличались?
1: Ну, может быть, технологии не очень радикально отличались, но даже иногда бывает, поздние записи в некотором смысле важны и полезны, потому что они донесли до нас авторскую живопись, и сейчас есть возможность раскрыть, убрать поздние записи. Благодаря им до нас сохранились вот такие подлинные поверхности.
0: Интересно, пятно такое, если это Мария Магдалина, да, вот в таком малиновом даже наряде.
1: Да, в ярком. Ну, традиционно Мария Магдалина изображалась непокрытой головой, но существует такая иконография, так называемая «Три Марии», и одна из Марии, одна из жен, да, которая была в момент распятия на Голгофе. Это такая версия, да, что это, возможно, одна из Марии или Мария Магдалина, но в данном случае, точнее сказать, сложно. такой пламенеющий.
0: Да, да, да, да.
1: Пламенеющий мафорий или покров. И вот этот красный цвет, кстати, очень важен, потому что он совершенно характерный будет для сиенско-флорентийской живописи. Его, он будет развиваться, меняться, но вот пламенеющий именно цвет перейдет впоследствии в манеристическую живопись XVI века.
0: Ну, он такой даже красным-то, он вот именно и не алый, но все-таки чуть-чуть малиновый, может быть, не знаю. То есть такой интересный, он вот, непривычный для нас красный.
1: Здесь цвет. Даже присматриваясь к красному и к розовому, да, вы увидите, какой последователь Дуччо, тем не менее, колорист. Несмотря на то, что мы говорим о иконе, которая не предполагает каких-то излишеств или роскоши излишней, и, может быть, не предполагалась к такому близкому созерцанию, тем не менее, итальянцы, сиенцы, колористы совершенно особые, с чувством цвета, оттенков. Но пока вот этот цвет, он подчеркивает складки, драпировки, но не подчеркивает плотность тела, да, под этими драпировками. Угу. Пока он декоративный, но при этом достаточно рассматривать костюм каждого из персонажей на переднем плане, и можно любоваться долго. Очень близка, конечно, живопись и сиенская, в первую очередь, близка с миниатюрной живописью. И многие сиенские художники специализировались и на живописи на дереве, на больших алтарных образах, и в том числе на живописи в области миниатюры и манускриптов.
0: Поэтому и деталей так много,
1: да,
0: наверное. Вот.
1: Это уже в эпоху Ренессанса и раннего Ренессанса художники будут, или точнее артисты, как мы говорим на английском или итальянском языке, они будут и скульпторы, и ювелиры, и живописцы, а художники ранней Италии будут в первую очередь миниатюристы.
0: Сегодня мы завершаем нашу беседу немного раньше, чтобы не начинать рассказ о более поздних произведениях сиенской школы и не прерывать единой нити повествования. Напомню, что мы беседовали с Зоей Владимировной Купцовой, хранителем итальянской живописи 13-14 веков Государственного Эрмитажа, старшего научного сотрудника отдела западноевропейской живописи. Предметом нашей беседы была работа последователя знаменитого сиенского мастера Дуччо ди Буонинсенья. Она называется «Голгофа». Это произведение еще очень близко к византийской иконографии. Оно расположено сразу направо при входе в зал с советской лестницы. Напомню, что залы итальянской живописи находятся в той части Невской анфилады, которая расположена в Старом Эрмитаже и начинаются от советской лестницы. Мы продолжим знакомство с постоянной экспозицией итальянской живописи 13-14 веков в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении Клаудио Шимоне и ансамбля солиста Венеции прозвучал концерт для струнного оркестра «Фа минор» Пьетро Локателли.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас как-то смотрят, тоже здравствуйте. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня с вами Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: И Герман Журавский, это, как вы догадались, я. Сегодня мы будем обсуждать пьесу Дмитрия Данилова, нашего замечательного соотечественника, под названием «Сережа очень тупой». Хорошее название. Конечно же, Марина, это было ваше предложение, ну, поэтому прошу вас, примите.
1: Эстафету.
0: Да.
1: Я хочу сказать вот что, что я прочла эту пьесу после того, как мы читали «Чёрный и зелёный».
0: Угу.
1: И она на меня произвела сильное впечатление. Но я подумала, что, ну, надо сделать паузу, заняться чем-то другим, а потом, возможно, возвратиться к Дмитрию Данилову. А когда мы читали «В ожидании Годо», то я подумала, что, ну, вот есть такой абсурд, который, как мне кажется, Герман, ты прекрасно отгадал. Вот когда мы думаем о том, что это месье Альбер, который разделился на тело и душу, и они как-то не могут найти себе мир в этой стране мертвых, то я подумала, ну надо же, вот это абсурд, который почему-то стал прозрачным. А в тот момент, когда он стал прозрачным, как-то мне стало неинтересно. Вот ты сказал в прошлый раз, что тебе нравится подойти к тексту как к такой очень сложной задаче, которая все-таки имеет свое решение. И найти этот ключик. И действительно, бывают такие вещи, когда, ну вот как будто проливается свет, и ты думаешь, ну как я раньше этого не видел, все же ясно, как Божий день. И я подумала, что Сережа очень тупой, это не та ситуация. Вот вправо подвинуться на 5 сантиметров просят напротив, в другую сторону. Вот так. И я подумала, что Сережа очень тупой. Это такая история, в которой нет вот, то есть это абсурд, ну какого-то немножко другого типа, другого свойства, где я не могу найти такой простой ключ, который, хотя может быть ты провел аналитическую работу и что-то такое с тобой произошло. И я подумала, что было бы очень хорошо поговорить о другой драматургии, которая тоже находится в таком русле литературы абсурда, но она, во-первых, национальная, во-вторых, ближе к нам ко времени, 10 лет еще не прошло, как эта пьеса была написана, а в-третьих, ну вот на меня она произвела впечатление, подобное каким-нибудь фильмам прекрасного Дэвида Линча, когда каждая деталь по отдельности узнается и читается, общий, простой какой-то смысл не складывается, но за этим стоит какая-то эмоциональная и экзистенциальная убедительность невероятная. Вот поэтому мне захотелось обсудить.
0: Ну, сразу позвольте, я вам задам вопрос. Почему Сережа очень тупой?
1: Это же слова Маши.
0: Да.
1: Он очень тупой с точки зрения Маши. И мне кажется, что здесь две вещи, ну, сразу приходят мне в голову. Он очень тупой, во-первых, потому что он не узнал часа посещения своего, а во-вторых, потому что он слишком добрый. А для Маши, мне кажется, доброта и тупость – это какие-то явления рядом стоящие.
0: То есть вы воспринимаете Машу как негативного... Негативный персонаж,
1: да? Не то, что негативный или позитивный, но инфернальный. Ну вот самый страшный... Вообще, это очень страшная пьеса. Я бы хотела пойти в театр. Вот, к сожалению, я посмотрела, не нашла, чтобы в Петербурге где-то эта пьеса шла. В Перми идет, но тоже, по-моему, она там редко появляется. Хотя она есть в репертуаре. Но я бы очень хотела пойти и посмотреть эту пьесу на театре, потому что, мне кажется, это шанс пережить настоящий театральный ужас, которого я не переживала уже довольно давно. А вот здесь, ну, есть два момента, когда стынет в жилах кровь, реально. Во-первых, когда они поют свою веселую песенку, эти три персонажа чудесных, да, из города грязи. А во-вторых, когда Маша остается одна, садится вот в это крутящееся кресло.
0: Да. И начинает так монотонно произносить вот эту речь.
1: Ну да, но это просто адская вещь.
0: Да. Я же вам посоветовал эту пьесу прочесть тогда. Если помните, я ее прочел дважды, тогда, сейчас.
1: Я трижды.
0: Да. Я посмотрел запись читки 17-го или 18-го года. Дмитрий Любимов и вот его актеры, его театр, насколько я понимаю, это делали. Я посмотрел сопутствующие материалы, в частности, вот я теперь знаю, что это...

0: И там вот в одном из интервью, ну, даже дважды, на самом деле, потому что вопросы-то у всех журналистов примерно одни и те же, это, конечно, очень тяжело, да, отвечать на одно и то же, но тем не менее. И вот Дмитрий Данилов так отнекивается, может быть, и говорит, мне не важно, что там в коробке, в этой посылке, мне не важно, почему Сережа очень тупой, мне важно вот это вот с психологической точки зрения ситуация обычного человека, в кавычках или без кавычек, который вдруг сталкивается с чем-то иррациональным. Угу. И вот как он себя будет вести. Ну, это всего лишь слова Дмитрия Данилова, да? Конечно, доверять им нельзя.
1: Нельзя. Я сегодня читала в очередной раз примечание Пушкина к Евгению Онегину, и я вижу, как он троллит прямо своих читателей.
0: Да, да, абсолютно, конечно. Некоторого рода проблема, которая у меня есть с этим текстом, заключается в том, что мне, скорее всего, я просто льщу себя ложными надеждами. Мне он кажется кристально понятным.
1: Так.
0: Абсолютно никакого абсурдизма я в нем не вижу. Ну и если это абсурд, то он, да, действительно ситуативный какой-то, и он зиждется даже в другом. Не в том, что они все из города грязи.
1: А, кстати, почему они из города грязи?
0: Не знаю, какая разница?
1: А я знаю.
0: Ну же.
1: Ну, Адам из чего сделан?
0: В этом... На самом деле, да.
1: Три Николая из города грязи.
0: Да, да, мне кажется, эта история, это как раз, когда вводишь в Гугле, Сережа очень тупой. Там вываливаются наиболее частые запросы по этому словосочетанию.
1: И какие там?
0: И там вот, когда возишь в Гугле Сережа очень тупой, там следующее: в чем смысл? Или о чем?
1: Да.
0: Я даже не знаю, по-моему.
1: А ты читал, что там?
0: Ни разу я не кликал на этот. У меня, собственно, ну, он анализирует то, что все-таки сказали другие люди. Но, во-первых, у меня есть своя голова на плечах. И мне кажется, что эта история, естественно, библейская, но вывернутая наизнанку. Вывернутая наизнанку библейская история. Здесь контаминируются, как мне кажется, несколько сюжетов. Во-первых, конечно же, Благовещение.
1: Посещение Авраама.
0: С одной стороны, а с другой стороны, Благовещение. Да, Благовещение и посещение Авраама. Здесь... Мне кажется, все довольно однозначно. Им принесли ребенка. Но Мария не захотела стать Богородицей. Вот я читал там где-то в комментариях к какому-то Новосибирскому театру зрители. Писали там, конечно, ему принесли смерть. Им принесли смерть. И Маша вот...
1: спасла семью.
0: Да, спасла семью. Ну, это ерунда, на мой взгляд, конечно же.
1: Мне
0: да.
1: кажется, Маша очень зловещий персонаж. Нет, у тебя не было такого чувства, что от нее исходит какая-то, ну, такая страшная тайна, сила?
0: На чем она зиждется, с вашей точки зрения?
1: Ну, смотрите, на том, что Сережа, который очень тупой, он в то же время, ну, какой-то очень искренний. То есть он реагирует на этих людей, ну, как ребенок, очень открыто. А что делает Маша?
0: А Маша будто себе на уме, да?
1: Да, она приходит такая, ой, давайте там чаю попьем, да, да то, да сё.
0: То есть она ему...
1: Да вот мы еще и ребеночка родить да. успеем. Наш, да, вот
0: наши-то годы.
1: Такой дизайнер тут, да.
0: Да, да.
1: А сама она просто ждет, пока закроется дверь, и говорит: так, быстро моем руки, надеваем там перчатки, выбрасываем это все.
0: Да, да, именно. Я согласен.
1: Очень страшно, вот именно поэтому.
0: А вот то, что это ситуация какой-то абортивности, то есть я бы даже сказал, что она делает аборт.
1: Избавиться от живого.
0: Избавиться от живого, да. Причем избавиться вот прямо вот не прикасаться даже к нему. Ну, конечно, для живого, я думаю, здесь, не знаю, Данилов, сознательно или бессознательно, он все равно как-то человеколюбец, хочется верить, он оставляет вот этот вот такой тонкий момент.
1: Что? Кто-то забрал.
0: Кто-то забрал,
1: я
0: да.
1: Я хотел взять, потом посмотрел. Да,
0: ну, он не хотел взять, но, ну, да. Но кто-то забрал, ты только подумай, да, кому-то нужно. То есть эта жизнь нашла себе применение, но она не нашла.

0: нашла себе применение там, где она должна была найти применение. Потому что вот эти вот вестники, ну, то есть курьеры, вестники, ангелы, это же все как бы...
1: Служба доставки.
0: Служба доставки, конечно. Они же много раз говорят, мы занимаемся тем, что мы помогаем людям. Вот это...
1: Ну, хороним их, например, делаем им операции без наркоза.
0: Да, так, или говорим им, как правильно нужно повеситься, например.
1: Ну, да.
0: Хлипкий народец не знает, как правильно вешаться.
1: Крюк нормально вбить. Да,
0: да. Ну, крюк уже вбит, вбивать-то ничего не надо.
1: Главное... Но он был очень хлипкий, поэтому они ему нормальный крюк вернули. Ну, веревку дали хорошую, но он что-то не захотел.
0: Табуретку принесли, да.
1: На самом деле, очень смешная вещь. Там на многих страницах, ну, прям реально смешно.
0: Да, к этому я сейчас... Ну, окей. Эта вещь, мне кажется, она такая двухчастная. И первая вот эта часть до прихода Маши и вот до этой песни. Псевдоказащий, конечно.
1: Да,
0: ну, песня «Зачет», что называется, да. Я могу представить, какое впечатление в театре может произвести.
1: А какое впечатление этот бедный Сережа? Ну, вот если войти в мир... этой вещи, да?
0: Да, да, да, да.
1: Ну, сидит человек дома, никого не трогает, к нему приходят трое, рассказали всякого, потом еще песню поют.
0: Мне кажется, вы, вот почему они поют эту песню вообще, как вы думаете? Мне кажется, потому что это его будущее.
1: В каком пункте?
0: Ну, вот, то есть, все же ветвится. У нас вот если все будет хорошо, будет одно будущее. Но если будет все плохо, будет другое будущее.
1: А что называется в данном случае хорошо и плохо?
0: Но в моей трактовке, если они примут этот дар, то типа все будет нормально. А, будет какая-то другая ветка развития их, их совместных жизней. А здесь, обратите внимание, по-моему, там не фигурируют никакие дети. Там фигурирует собака, там фигурирует сабля, там фигурирует дом, там фигурирует жена. А потомства нет. То есть я убью жену, я, как это, похулю родину, я сломаю саблю, я сожгу дом, я что там еще, что-то сделаю и сам повешусь. Но там нет наследника.
1: Ну, вот я не знаю, мне с одной стороны очень нравится эта концепция, эта интерпретация, с другой стороны, я бы не стала настаивать на наследнике.
0: Наследница, welcome.
1: Нет, вообще на ребеночке. Потому что, мне кажется, вот это живое, которое там как-то движется, mm-hmm. да, и живет живая вот эта жизнь, mm-hmm. это вообще про, ну, всякое живое, которое противостоит всякому механическому. То есть это не обязательно о ребенке, которого они отвергают.
0: Понимаете, ну, это же не цветок. Вот у Аристотеля же было несколько... видов, так сказать, жизни. Есть жизнь вегетативная.
1: Ну, собачка,
0: да,
1: может
0: и, да, или это собачка, или кошечка. Но сердце человеческое это не для того страдает и мучается, чтобы собаками существовать.
1: Почему? Собаку жалко не меньше, чем всякое другое существо.
0: К тому же, мне кажется, вот эта вот фраза Марии, тоже вот несостоявшейся как бы Богородицы, естественно, она, оно там, вот Сережа говорит, там живое, оно задохнется, оно подохнет. А она говорит, это ты подохнешь, и я вместе с тобой. Мне кажется, вот это вот этот вот присущий многим молодым девушкам моего поколения, я знаю как минимум вообще пяток, а может быть и с десяток девушек, которым уже там условно 35, а они не хотят... рожать.
1: Child-free.
0: Нет, они не child-free, они боятся. Они боятся много всего.
1: То есть это не идеологическая чувство самосохранения.
0: Да,
1: такое,
0: да, им интересно, когда они встречаются там с детками, они с ними там с удовольствием взаимодействуют, но все равно в нашем окружении есть такие девушки, и не единожды мы с ними говорили, вот это ощущение, что ну, поиграть немножечко, там, показать смешного котика на телефоне – это одно, а вот радикально изменить свою жизнь, Плюс роды, конечно. Всех очень пугают роды. Все боятся боли, длительной боли, какой-то безумной боли и всяких сопутствующих там физиологических. Ну, там, не буду об этом говорить, все и так все знают, что называется. И вот когда она говорит, ну, как мне кажется, что я подохну, она-то что подохнет? Ему же принесли, да? А почему я-то подохну? Вместе с тобой. То есть мы здесь, наша жизнь на этом закончится. Если мы примем ребенка, мы как вот, индивиды, мы заканчиваемся, потому что мы перестаем жить для себя, мы начинаем жить для кого-то другого. А нам этого не хочется, да? Никому не хочется.
1: Да.
0: Это первый момент, извините.
1: Да, да, да.
0: Второй момент, чем все заканчивается? Заканчивается все поминками. Да? То есть Они
1: выпивают?
0: Они сидят и пьют.
1: Ну, почему
0: да?
1: это обязательно поминки?
0: Ну, мне кажется, в логике, ну что, после длинного вечера, да, расслабиться там с водочкой и венцом.
1: Да.
0: Ну, может быть, я не знаю, но мне кажется, здесь очень хорошо все накладывается одно на другое. Плюс, ну, слишком много, мне кажется, на это указывает. Данилов в одном из интервью там тоже говорил, что он поощряет и ни в коем случае не встает в позу, когда режиссеры добавляют какие-то свои трактовки, ну, там, слова это, какие-то да, или это... еще что-то там как-то дополняют какими-то своими образами. И я прочитал, вот ну, я просто там сидел на каком-то новосибирском форуме, что когда это ставили в Новосибе, режиссер, я к своему стыду запамятовал фамилию, ну просто не запомнил, который ставил в тамошнем театре, в одном из тамошних театров, эту пьесу. Он, как я понял, вот этот монолог Маши, он его немножко видоизменил. Она не просто сидит вот так вот без движения и монотонно, как сомнамбула произносит с пустым взглядом. Угу. Сережа очень тупой, Сережа очень тупой, Сережа очень тупой. А она падает на пол, и у нее как будто начинаются схватки. Она держится за низ живота, она там как-то кричит, извивается и вот это все произносит. То есть этот режиссер, судя по всему, тоже как-то уловил этот мотив абортивный, ну и вот этот вот связанный с возможным рождением. И вот таким образом как-то разрешил эту ситуацию. Что мне кажется, хотя я этого не видел, а лишь видел фотографии и как-то прочел это описание, что мне кажется немножко чересчур, потому что это слишком в лоб. И так здесь много вот этих указаний, как по мне. О, иконка какая у вас тут интересная. Да, и все такое. Ну, то есть, в принципе, человеку, который, как Сережа, никогда ни о чем таком не задумывался, да, хотя где эти люди вообще существуют, есть ли они, может быть, и есть, не знаю, может, они очень молодые или еще что-нибудь. Ему действительно...
1: Которые не задумывались никогда.
0: Да, да, да, что там? С этим богом каким-то непонятным. Я вообще агностик. Лучше уж быть, мне кажется, атеистом, чем агностиком. Поэтому есть хотя бы какая-то честность и последовательность. А агностицизм — это так, ком-си, ком-са. Ну и вообще меня эти вопросы не очень интересуют, говорит он. Ну вот, может быть, для такого человека это действительно будет, типа, чё, абсурд, сидят в течение часа, да, они с ума посходили. Мне кажется, здесь ничего абсурдного нет, и вот я как раз эту тему хочу завершить. Если уж и говорить о каком-то абсурде, вот лично для меня прозвучало, что абсурдным, так это, знаете ли, то, как Сережа младшему самому курьеру описывал то, что он делает
1: на работе.
0: На работе. Угу. Вот для меня вот это уже прозвучало как ну, что-то ну, совершенно несусветное. То есть я даже...
1: Ну, может быть, программисты, они сказали, ну да, окей.
0: Смысл-то так здесь как есть. Бы нет. Здесь смысл в чем? Если бы там был не программист, а, я не знаю, продавец одежды там, или звукорежиссер, или кто-нибудь еще тоже начал бы описывать, что он делает. То есть наши повседневные, обычные, рутинные дела. Ну, вот это элемент толстовского остранения. То есть смотри, угу. Там Виктора Шкловского и всех остальных. Как раз-таки самые обычные... Обыденные, повседневные вещи, если мы начинаем вдруг отстраняться от них и смотреть, что это вообще такое, что нас окружает, что мы делаем, ради чего мы это делаем, это кажется абсурдом. И мне кажется, один из таких однозначно сильных моментов в этой пьесе, именно для меня, по крайней мере, звучит именно в этом ключе. Вот на этом фоне такого кажущегося абсурдного, бессмысленного действия, то есть трое пришли, сидят, в города играют и все такое, которое позволяет нам немножко как-то ну, расшатать на нашу там постоянно стремящуюся к окостенению парадигму. Сразу же становится видно, что то, что мы делаем, типа Финбан, вот здесь вот окно аутентификации, здесь двойная аутентификация. Ну, то есть, как, то есть, если я скажу это ангелу, вот я тут мобильные приложения разрабатываю или там еще что-то. Вот это будет абсурдным. Абсолютно вот тривиальная какая-то вещь.
1: А как они славно играют в города.
0: Да, и это тоже...
1: После такой... там того-то надо называть обязательно сюда. Да, это... А в конце три раза грязи, на этом игра заканчивается.
0: Да, на этом игра заканчивается. Это, конечно, такой юмористический мотив. Но начинается это все с какого города?
1: С Архангельска. Ну, мы всегда начинаем с Архангельска.
0: Да, конечно, потому что как еще троица может с чего начать? С какого другого города? Мне кажется, поэтому в этом плане здесь все очень... Ну, кристально, ясно, даже и думать не нужно.
1: Ну,
0: и еще один
1: знаю.
0: Момент, вот с вашего позволения.
1: Да, да.
0: Ага. Еще один момент, с вашего позволения. Вот этих вот языковых семантических сдвигов здесь на самом деле больше, нежели вот указывает сам автор. Ну и что отмечают все там рецензенты, журналисты, они все говорят. Вот нерв пьесы в этой фразе. Мы пробудем у вас в течение часа. Но это не единственная вот такая вот сбивка. Заметили, какие еще были?
1: Ну, я не выписывала, но я заметила, что
0: вышка.
1: Есть... Ну, вышка, само собой,
0: да.
1: Да,
0: то есть, ну...
1: Он говорит, ничего себе, как можно вообще вышкой
0: да,
1: назвать?
0: Да, ну, понятное дело,
1: это
0: что...
1: старший говорит.
0: Это старший говорит,
1: тот,
0: да.
1: Кто
0: не
1: знает...
0: каждый, да, может понять, что вышка – это высшая мера наказания, то есть
1: конечно,
0: расстрел.
1: Конечно, это не то, с чего прыгают в бассейне.
0: Да,
1: да,
0: да.
1: Это другое.
0: И, ну, нет, часто вышка – это не УВШ.
1: Ну, выше... Это,
0: да,
1: это я понимаю, это, спасибо,
0: это, окей, да.
1: Просветил.
0: Да, ну просто действительно очень интересно, что просто я до этой пьесы как-то не сравнивал, не сопоставлял вышку как выше, ВМН и название вот это сокращенное этого университета, с одной стороны. И с другой стороны тоже вполне такой очевидный момент, тоже, по-моему, принадлежащий вот этому самому старшему персонажу, курьера, который говорит, что все другие курьерские службы халтурят, а мы с душой работаем. Да?
1: Угу.
0: То есть, ну, тоже вот этот вот такой сдвиг.
1: Я думаю, что если медленно с карандашком в руках перечитать,
0: да,
1: вот я, к сожалению,
0: да.
1: не на бумаге читала, а в интернетах, можно много такого там выловить.
0: Да, и, ну, и то, что у них у всех тоже птичьи фамилии, например. Синицын, Лебедев, Птицын. Ну и бедный этот Сережа пытается тут как-то
1: пошутить.
0: Пошутить, да.
1: Но найди лишний
0: да,
1: элемент.
0: Да, но получается натянуто, потому что ну, ничего лишнего здесь нет, а все на своем месте. И в этом плане, мне кажется, эта пьеса, она чрезвычайно хороша. Почему? Потому что она не слишком мудреная, потому что Годо может, ну как мне кажется, многим... Особенно, ну да, вы правильно отметили, что все-таки здесь это наша традиция, мы все эти вот интонационные, там, семантические, какие угодно сдвиги, мы их просто улавливаем вот, на уровне подсознания. С Годо или там с Ионеско, или еще с кем-нибудь, ну, там, с Беккетом, с Ионеско, могут быть некоторого рода проблемы. Действительно, нужно быть очень там образованным, в определенной прочитать определенные тексты.
1: Спасибо, да.
0: Да. А здесь, мне кажется, это здорово, потому что это и не слишком сложно, и не слишком тупо.
1: Угу.
0: Да?
1: Но я бы вот что сказала, что, конечно, вот эта интерпретация, ну, которая исходит из того, что в свёрточке был ребеночек,
0: угу.
1: Да, и Маша – это такая анти-Мария или несостоявшаяся
0: угу.
1: Мария.
0: Угу.
1: А эти три Николая из города грязи – это троица. Ну, то есть это все очень мило и имеет место.
0: Mm-hmm.
1: Но при этом меня-то вот что настораживает,
0: да.
1: Что здесь все время начинается какой-то момент зловещести примешиваться к этому ко всему, потому что все-таки я понимаю, что это отчасти про посещение Божье, но здесь, конечно, мы не можем не вспомнить, я не могу не вспомнить слова апостола Павла про то, что страшно впасть в руки Бога живого.
0: Естественно, мистериум тремендум.
1: И здесь все время идет такой сдвиг, потому что это не такие ангелы хорошенькие, которые...
0: Марина, ангелы, которые пришли к Аврааму, просто зашли по пути, а они шли Содому уничтожать и Гоморру. Конечно, да. Это только, может быть, в фильмах Пазолини ангелы выглядят как дети.
1: А вот уже у Линча так они не выглядят.
0: Ну, я вообще думаю, что у Линча ангелов нет, у него есть Эринии.
1: У Линча все есть. Ну, это отдельный разговор. Но я про то, что мне кажется, что есть... То есть понятно, что мы можем вот собрать какие-то элементы, которые выстроятся в непротиворечивую вот такую картину, ну, которую ты сейчас изложил, и она мне очень нравится. Но при этом там есть еще сверх того много. И поэтому я бы не стала эту вещь отгадывать как задачу с единственным решением. Потому что, ну, для меня вот остается открытым вопрос, что было в посылке. Я не уверена, что это однозначно там беременность, да. Я совершенно не уверена, что песня имеет только пророческое значение для судьбы Маши и Сережи, а не стоит за ней что-то совсем другое. И, ну, вот я все, что ты сказала, как бы я с этим, с одной стороны, готова согласиться и соглашаюсь, а с другой стороны, вот для меня все равно остается еще, ну, такое тревожащее пространство неинтерпретированных элементов, которая как раз очень хорошо, потому что если бы это была такая аллегорическая вещь однозначная, ну, тогда это было бы одноразовое чтение, понимаешь? А так, ну, вот я это читала 3 раза, и с первого раза увидела, в общем, более-менее все эти дела про Троицу, про Марию там и все такое. Но мне все равно интересно, и я все равно переживаю и вот этот страх, и в то же время, ну, какую-то радость от того, что границы вот этого мира, контролируемого и расчисленного, они шатаются, они трепещут и дрожат. И самое страшное в этой пьесе для меня, ну, даже не выброшенный сверток, и не песня это, и не Маша, а самое страшное — это то, как легко с людей слетает какое-то человекоподобие. Ну, ведь они же поначалу такие, вот этот, как бы немножко такой хипстерский Серёжа,
0: да, хипстерского вида,
1: такая
0: да.
1: Приличненькая Маша пришла, дизайнер интерьера. И вдруг в конце, когда они сидят и уже там выпивают, они такие грубые какие-то вещи, циничные говорят. Хотя, казалось бы, ну, даже вот если я сейчас откроется, я даже почитаю, казалось бы, они ничего такого ужасного не говорят, да? Они там никого не проклинают, они не ругаются матерными словами, ничего такого. Но это, вот, значит, смеются, наливают себе водки, чокаются, выпивают. Там уже все зарегистрировано, поздняк метаться. Да и хрен с ним. У тебя как, Маша? Съездила сегодня в Красково. Ну и так дальше. То есть они как будто бы, они что-то такое говорят обыкновенное, да, но вот эта обыкновенность, то есть на самом деле мы можем услышать каждый день людей, которые, ну вот, разговаривают примерно такими словами. У меня даже телефон закрылся, потому что, ну, как-то даже ему тяжело, видимо, бедняги, да? Вот, или там дальше. Это дом у них, ты говорила? Да, домина такой нехилый. И как? Чё хотят? Да как обычно. Хотят, чтоб богато. Произносит фрикативно. Чтоб красиво было. Сделайте нам красиво. Колонны позолота, рюшечки ламбрекены, обои с золотым тиснением. Детское, чтоб розовенькое. Все дела, в общем. Таджик стайл. Ну, не таджик стайл, просто чтоб богато и красиво. Да ладно, обычное дело. 3 месяца позора, а там еще немного и Прованс. Громкость разговора постепенно затухает, сходит на нет затемнение.
0: Мне жена, кстати, подсказала. Я-то наивный человек, говорю, вот, во Францию хотят поехать.
1: Я тоже так подумала.
0: А мне жена сказала, да ты что, это же слова из поп-песенки певица Ёлка. Прованс, да. Тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ, а потом еще немного, и Прованс. То есть это слова из... Ну, то есть это примерно как Чехов. Тарарабумбия, сижу на тумбия.
1: Типа того?
0: Да, это поп, цитата из поп-культуры. Я не знал.
1: Да.
0: То есть это еще вот такой вот дополнительный...
1: А точно Данилов знал?
0: Ну, я думаю, да. Да. Ну, надеюсь, по крайней мере,
1: ладно,
0: да.
1: Спросим. Ну вот...
0: То есть, да, я понимаю,
1: вот это,
0: что
1: понимаешь,
0: вы говорите,
1: да? Вот да? Это ощущение такой обыденности. Ну, то есть они только что изображали из себя людей,
0: да.
1: И вдруг они
0: сидят, потом, когда
1: такие,
0: они остались,
1: всех ненавидят, бухают потихонечку.
0: Да, друг с другом наедине, и не надо ни
1: им
0: перед кем...
1: не надо
0: кем,
1: уже ничего изображать.
0: Да, никакие роли
1: и
0: играть.
1: И они какие-то такие... И, ну, вот это тоже, знаешь, ёлы-палы, ты вот так думаешь, что... Вот я там позову, не знаю, водопроводчика, дизайнера, кого-нибудь, и он со мной будет так нормально, как человек, разговаривать. А потом скажет, ха...
0: Таджик стайл.
1: Таджик стайл, да, розовенькая, детская ей.
0: Ну, мы никогда не можем быть вообще уверены в том, что как бы мы ни были там вежливы или еще, все равно кому-то наши эстетические предпочтения покажутся банальными, надуманными, вульгарными, кичливыми. Типа, что это за брошь у вас такая? Что это она нацепила за брошь?
1: Ну да.
0: Да.
1: Так, а вот эти курьеры тогда, возвращаясь к ним, эти прекрасные Николаи из города грязи, они же, ну, они тоже, да, кстати, меня еще поражает и радует, как они по-разному разговаривают, эти три, да?
0: Три поколения, да.
1: Ну, вот, во-первых, словлен этот речевой поток, это три поколения, у них разница в 20 лет,
0: да,
1: у этих курьеров, да, то есть это какой-то срез жизни. Один курьер моложе нашего Сережи, второй чуть постарше на десяточек лет. Ну и вот этот ему там в отцы годится, старший, который больше всех говорит. И он так очаровательно воспроизводит вот все эти штампы советские.
0: Да,
1: вот можно в трамвае услышать какого-нибудь деда, который вот именно так говорит. И эти все Николаи, они же очень, ну, как-то верны самим себе, да? То есть они позволяют себе, ну, как мне кажется, вот быть такими, какие.
0: Мне кажется, они что есть. Здесь еще есть интересная рифма с тем, что они Николаи, а он Сергей Николаевич как раз-таки тоже. Ага, да, то есть здесь выстраивается такая неявная преемственность. Сергей, его отец Николай и его, ну, судя по всему, ну, мать его отца, бабушка, да? От бабушки досталась икона. Он Сергей Николаевич и как раз один из вот этот вот самый старший Николай, который всегда забывает, как вас по батюшке? Вот это тот же момент. Он забывает свое же собственное имя, как бы, получается. Ну, и, конечно, три... мне кажется, расчленить троицу на настоящее, прошлое и будущее, ну, как это...
1: Ну, это не троица.
0: Ну, это не святая троица, но это троица.
1: Но то, что там... Ведь не случайно же нам предлагает автор годы рождения. Они прямо вот говорят.
0: О возрасте,
1: о возрасте. И в ремарках, по-моему, в вводных там тоже есть вот эта тема, там, кому сколько лет.
0: Да, да.
1: Да, то есть и интервал между ними такой прям хороший, по 20 лет. Но 20 лет — это поколение.
0: Поколение, ребеночек. Мне кажется, все ручейки текут в одну реку, как сказать.
1: Да пускай текут, и это хорошо, но кроме этой реки есть еще какая-то вокруг атмосфера.
0: Кроме этой
1: атмосферы.
0: Реки, да. Вот я когда смотрел эту инсценировку, не инсценировку, читку, простите, во время фестиваля Любимовка, кажется, ну, очевидно, парафраз данный вот на Дмитрия Любимова, если я правильно понимаю. Зал хохотал, просто лежал от смеха. Ну, то есть, когда вот они приходят, там говорят, что мы будем здесь
1: в течение часа. Вы же сказали сами.
0: Да, кто-то говорит, нет, мне неудобно в течение суток, ну, тогда мы в течение суток. Ну, то есть, это как-то очень заходило народу. Ну, вот, не знаю, то ли у меня какой-то дух противоречия, но я сидел с каменным лицом. То есть, мне это... Ну, у меня вообще, это мои проблемы, у меня с чувством юмора. Мне кажется, что Витольд Гамбрович ужасно смешной автор. Эта пьеса, я бы не сказал, что смешная. Ну, то есть, ну, в ней есть какие-то забавные моменты, но так,
1: временами что... Временами там смешно, и это, тем более, что, понимаешь, когда мы Чехова читаем, то мы тоже понимаем, что вот это, ну, написано, и как бы, ну, и написано, но это можно так смешно разыграть...
0: Да, да. И я, кстати, вспомнил вот ваши слова о Бомарше.
1: Да-да-да. Что тоже, что как бы когда взгляд твой скользит по бумаге, это одна история. Когда ты видишь вот этих людей.
0: Когда я увидел, как зал хохочет, искренне, причем хохочет, увидел, услышал вот над этими шутками, над которыми я не смеялся, я вспомнил вот этот ваш вот поинт, скажем так. Но в то же время я бы сказал, что... То, что я увидел эту читку, это мне дало не так уж и много. Больше мне дало все-таки непосредственно взаимодействие с текстом, потому что, ну, когда мы читаем, и в чем прелесть, как бы чтение, у нас у самих там этот театр разыгрывается.
1: Сам себе режиссер такой.
0: Да. И поэтому, когда я вижу там Сережу там вот таким там актером или там каким-то другим, я думаю, ну нет, он должен быть чуть-чуть другой совершенно. И вот этот диссонанс, как бы, то есть я себя представляю по-другому, а мне вот такое вот авторское видение, там, режиссерское дают, он, ну, как-то иногда... Поэтому это моя старая тема. Я очень не люблю экранизации произведений литературных, потому что мне и так все хорошо в этом плане. Посмотреть действительно в театре я хочу, мне любопытно. Но, опять же, это надо ловить, надо смотреть. Ну, в БДТ сейчас не идет.
1: А было?
0: Нет, ну, просто я мимо БДТ хожу постоянно. Угу. И смотрю, что у них в репертуаре. Всю на утиную охоту собираюсь.
1: Ну, хорошо, можно я спрошу тебя, а Сережа тупой?
0: Нет, конечно же, нет. Сережа нормальный чувак. Вот такой вот.
1: Сразу.
0: Да.
1: Ну, а почему Маша его считает очень тупым? Или она его таким не считает?
0: Ну, вот там вот
1: или
0: есть.
1: Или она
0: такой...
1: защищается от чего-то когда-то?
0: Там есть такой вот тоже ироническая Сережина ремарка: волей пославшей мя жены. Да, внезапно он говорит, помните?
1: Ну, это цитата из «Ильфа и Петрова», которую вы не читали.
0: Да, да, но.
1: Надо его прочесть.
0: Но это звучит вот как-то так архаически. И вот это «мя», «волей», что как будто бы она им руководит. Она ему говорит, что делать. Она ему говорит, ты что, тупой? То есть слушай меня.
1: Ну, это цитата из «Эльфа и Петрова».
0: Да, хорошо. Но в любом случае он, вот, по крайней мере, в рамках вот того, что нам показали, он оказывается ведомым ею.
1: Подкаблучником.
0: Да, ну, наверное, да. Типа, не шуми, Сережа, что ты расшумелся?
1: Сядь на табурет и сиди.
0: Да, сядь и сиди, типа. Тебя не спрашивают вообще. Взял, положил, выкинул. Руки вымыл, ухо вымыл. Ухо с мылом вымыл. Когда вы последний раз мыли уши с мылом, что называется? Сегодня утром? Ну, может быть, ладно. И, ну вот, мне очень нравится, как звучит вот само название. Сережа очень тупой.
1: Да,
0: звучит многообещающе на самом деле. И я вспоминаю, был какой-то такой фильм в нулевых, тоже смешной и грустный, «Тупой жирный заяц». Помните про провинциального актера, который играет в провинциальном театре и все мечтает, что приедет Никита Михалков и пригласит его на главную роль.
1: Ну,
0: такая тоже трагикомедия. Да, очень такой нежный, трогательный, да, и печальный. Там, о крушении там, надежд и все такое. А он вынужден играть в этих детских спектаклях тупого жирного зайца. Да? Да, да. И вот когда... Ну, то есть это какой-то интересный герой нового поколения. Он тупой. Но он... Эта тупость, она тоже как бы разная бывает. То есть это антигерой какой-то.
1: Ну, смотри, у него... Как будто бы по степени приспособленности к современности все хорошо.
0: Ну, да.
1: Схвачено, что ли.
0: Ну, схвачено, да.
1: Они ему говорят, вот у вас тут квартирка отдельная, а мы-то как начинали там...
0: Банк-банк.
1: Ютились в этих самых, да, банк-банк делать, все такое.
0: Тонкая пачка 5000-х купюр.
1: Да, возьмите все.
0: Телевизор.
1: Да, да. Но метафизически...
0: Ну, да.
1: Ну, вот как-то...
0: То есть это глухое
1: существо. По большому
0: существо.
1: Гамбургскому, да, последнему счету. Он, конечно, тупой.
0: Да, бедняжка. Но он действительно... ну, тут я не знаю. Она все-таки говорит, что то, чего не надо бояться, он боится. А чего надо бояться, он не боится. Но мне все-таки кажется, вот в этой вот тупости... Есть открытые двери, скажем так.
1: Да, да, да.
0: Да. И это намного лучше, чем вот быть...
1: Машей,
0: да. В этом плане, конечно, Сережа, кажется. Но ну, к нему испытываешь какое-то сочувствие, и даже как-то хочется ему сказать, типа, сядь уж, типа, расслабься, все нормально. Что она, собственно, ему говорит? Это вот какой-то, да, такой вот ведомый субъект, но при этом у него... Опять же, в логике пьесы есть шанс.
1: Ну хорошо, но смотри, еще здесь вот этот, эта история про то, что там что-то живое. Mm-hmm. Да? И а может так оказаться, что это сама жизнь. Ну, неважно, там, в качестве ребенка, который родится, и мы будем другими, mm-hmm. и жизнь как-то улетит дальше вперед, как стрела, да?
0: Да.
1: Или в качестве. Ну, просто какой-то открытости к миру, к людям, там, к небесам, к чему угодно. То есть нам же все время предлагается, так или иначе, вот это живое,
0: да.
1: которое там как-то... это. И либо мы откроем эту посылку,
0: да.
1: и тогда наша жизнь как-то переменится. Либо мы опять все вот так законсервируем, и тогда мы будем сидеть, как два таких отмороженных существа, там... выпивать
0: и зубоскалить.
1: И зубоскалить.
0: Никаких проблем, конечно, можно и так сказать, но просто тогда получается это какой-то динганзих, то есть вещь сама по себе.
1: Ну, почему нет?
0: Ну, просто мы не знаем жизни, мы знаем лишь проявление жизни, да?
1: Ну, вот тебе и принесли проявление.
0: Ну, вот оно должно в чем-то проявиться, в котике, в другом, в ребенке.
1: Так для этого надо сделать шаг.
0: Да.
1: И открыть...
0: Да.
1: Фантик
0: в этом плане посылки. Я даже подумал, что здесь есть интересный такой парафраз на вот этого эксперимента, на эксперимент Шрёдингера с котом. Помните? Вот мы закрываем кота и устраиваем такие условия, что он либо отравлен в этой черной коробке закрытой, либо он живой. И вот получается вот эта вот статистическая вероятность 50 на 50. То есть у нас наполовину живой, наполовину мертвый кот. Ну, я сейчас немножко перевираю, но смысл примерно такой, мне кажется, это тоже известная популярная вещь такая. И здесь вот, действительно, ты никогда не узнаешь, какую именно форму эта жизнь принимает. Может быть, эта жизнь действительно принимает форму смерти. Мы-то что в этом понимаем? Мы ничего в этом не понимаем.
1: Ну, знаешь, как ни дли свое существование, все равно...
0: И в этом плане,
1: придётся.
0: Кстати, с биологической точки зрения, как раз-таки, когда организм размножается, все, он становится не нужен, и он начинает клониться к закату, клониться к смерти. Поэтому деторождение – это первый шаг к непосредственной гибели.
1: Ну, вот опять же, понимаешь, я как-то смотрю, что другие правила правят мирозданием. Потому что теоретически, да, можно обосновать, что вот если ты не тратился на деторождение, то у тебя жизненных сил больше.
0: Мне даже кажется...
1: Но я вижу сколько угодно одиноких людей, которые мрут, так сказать, в раннем возрасте, и сколько угодно многодетных всяких родителей, которые живут себе и живут.
0: А, да.
1: Потому что им понятно, зачем жить.
0: Конечно. И в этом плане, мне даже кажется, у меня есть такая трактовка, что когда Спаситель говорит, что если... примет кто одно из малых сих
1: во имя
0: мое, да,
1: то... меня принимает.
0: Да. Мне кажется, все речь идет именно о деторождении, потому что из вот этого порочного круга бесконечного эгоизма, здравствуйте все, человека может вывести только вот такое, простите, насильственное действие. То есть вторжение другого, вот которое так зависит от тебя. Если ты не покормишь, умрет. Если не заберешь из сада, умрет. Если еще что-нибудь не сделаешь, попу не вытрешь, пойдет волдырями и тоже умрет.
1: Ну, Герман, поэтому, ты прямо драматизируешь.
0: Да, да, вот только так человеческая природа, падшая, простите, она может быть через аскезу, то есть через упражнения постоянные, через там слезы, через
1: кенозис.
0: Да, я уже не могу это все слушать и терпеть, там пусть он замолчит и так далее. Только так она и трансформируется, потому что иначе, ну, не знаю, на словах-то мы все молодцы, да, а на деле, когда оказываемся одни там в комнате с собой или со своими там визави, вот, ну чё там, все козлы, да?
1: Угу. Марина. Так и поговорили, Сережа, да. И Маша, да.
0: Да, да. Поэтому я вот тоже об этом думал. Мне...
1: Две минуты осталось, да.
0: Мне эта пьеса кажется понятной. И, ну, не знаю, может быть, действительно, я себе чего-то напридумывал, это все совершенно не так, и намного глубже и тоньше. Но меня всегда интересует то, чего я не понимаю. В первую очередь. Здесь, мне кажется, все, ну, более-менее, как бы, ну, написано же Троица, написано же иконка, написано. А давайте мы не будем об этом говорить, а лучше песню вам споем. Ну, надо же быть тупым, чтобы это не понять. То есть пьеса для тупых. Так вот, я на положительной ноте закончу.
1: На положительной, да. Что, как ты сказал, он тупой, но в этой тупизне есть
0: окна.
1: Выход,
0: да.
1: Есть окна.
0: Да.
1: Хорошо. Что мы будем делать, вы будете делать, меня не будет в следующий раз.
0: Ну, ребята очень хотели дать небольшой цикл по братьям Карамазовым. Не могу представить, зачем им это нужно, но они уже готовятся. Ну,
1: бывают люди, которые любят Достоевского, ну, и готовятся, да, да. И я уверена, что это будет прекрасно.
0: Ну, в общем, кто не помнит, старец-то протух.
1: Герман, вот эти шутки твои, пожалуйста, оставь для других.
0: Да.
1: Хорошо, ну что, тогда, значит,
0: в следующий раз будут коллеги.
1: Просим наших, да, уважаемых слушателей перечесть, да, братьев Карамазовых. Можно не спешить, да, и читать.
0: Да, там будет
1: так,
0: несколько передач, они запланируют, потому что большой объем, да, чтобы там все это...
1: Ну, вероятно, по книгам романа как-то обсудить. Это будет распределено.
0: Да, хорошо. Я не буду в этом во всем участвовать. Это...
1: Я тоже.
0: Да. За сим, ну, уже сколько, 12 секунд, мы обсуждали, дорогие радиослушатели, напоминаем пьесу Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой». Пьеса «Зачет», что называется, рекомендуем. Марина Михайлова и Герман Журавский для вас сегодня. Спасибо.
1: Всего доброго.
2: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Силуэты Петербурга. Колокольни – важнейшие доминанты города. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Что же касается большинства храмов, которые были выстроены в 750-х годах, то многие из них сохранились. Это и, конечно, Смольный собор с его колокольни, с самым высоким каменным куполом Петербурга. И хотя сегодня Смольный собор является там третьим, четвертым высотным зданием, но, конечно, выше всего шпиль Петропавловской крепости, символ нашего города. И когда построили Исаакиевский собор, несколько увеличили даже высоту этого шпиля, чтобы они просто не спорили между собой, то грандиозным является и купол Троицы Измайловского собора, но в отличие от них купол Смольного собора каменный, а те купола, они, ну, либо шпили, либо это купола, построенные из дерева и металла, то есть временные, в общем. Ну, вот при нас уже недавно перестроили купол Троицы Измайловского собора. Так что вот этот каменный купол Смольного, построенный как символ на самой выдающейся точке Невского русла, месте старейшего пребывания здесь новгородских поселенцев, на месте церкви села Спасово, этот храм, как маяк, показывавший путь корабелам, а ведь в те времена Нева была главной магистралью транспортной артерии нашего города, и все корабельщики смотрели на этот купол, на кресты собора, как на самый совершенный, идеальный маяк, который давал им возможность повернуть с востока на юг, когда они проходили через этот мыс. Теперь уже даже называется Смольный мыс. Мыс села Спасово. И вот посмотрите, сколько храмов у нас, кроме Смольного, сохранилось. Это и Благовещенская церковь, которая когда-то возвышалась над центром Васильевского острова. Это, конечно, колокольня Никольского морского собора, которая специально была возведена на берегу еще не существовавшего Крюкова канала. Мне иногда кажется, что Крюков канал специально прорыли, чтобы создать лишние перспективы для обзора замечательной колокольни Никольского собора. И, конечно, и сам собор. Это Андреевский собор, который тоже вначале возвышался над сравнительно невысокой застройкой Васильевского острова. Эти храмы, построенные в Анинское и Елизаветинское время, стали важнейшими для нашего города. И еще одно. Вот эти храмы-доминанты, создающие силуэт нашего города, они были еще звучащими. Потому что еще Петр I очень любил ставить на колокольнях часы. Это была такая европейская традиция, которую он хотел приучить и русских, для того, чтобы они хоть понимали порядок жизни, явление на работу вовремя, а не только на церковную службу. И на многих храмах ставились часы. Ведь часы, например, на Адмиралтействе были поставлены именно тогда, когда под шпилем находился храм Захария и Елизаветы. И вот в Смольном, не имея возможности осветить недостроенный Воскресенский собор, в самом начале царствования Екатерины II было приказано поставить часы на первой действующей тогда, освященной тогда церкви святой Екатерины. В одном из круглых окошек были поставлены подобные часы, которые приучали к порядку воспитанниц учебных заведений. Их закрыли только в конце XIX века, потому что уже монастырь превратился в заведение для пожилых дам, во вдовий дом, И эти старушки очень жаловались, что им ночью не дают спать вот эти куранты. Колокольня, таким образом, была еще и градообразующим символом, не только христианским, но и важным для городской среды нашего города. Традиция устраивать высокие колокольни при храмах была поддержана, продолжена и в екатерининское время, как это нам не кажется странным. Но вспомним князь Владимирский собор, Андреевский собор, достроенный в начале екатерининского времени, или, к сожалению, не сохранившуюся Вознесенскую церковь, при которой Ринальди построил, может быть, один из самых замечательных символов Петербурга, одну из лучших доминант нашего города, которая постоянно изображалась, например, в акварелях Садовникова, когда всякий, кто смотрел от центра нашего города, от башни Адмиралтейства, в перспективе, вознесенской перспективы, видел чудную многоярусную колокольню, которая оказывалась совершенно необходимой. Она поддерживала эту важную в те времена трассу, ведь по этой дороге наши императрицы ездили в Приморскую Петерговскую резиденцию, проезжали мимо этой колокольни, уже Екатерина II, и при этом они не доезжали до деревянного еще Троицкого собора Измайловского полка, но смогли ориентироваться на эту колокольню в своем пути. Таким образом, христианские святыни, христианские храмы и их колокольни были первыми доминантами нашего города, важнейшими доминантами. И вот утрата колокольни Вознесенской церкви, так же, как и самого храма, который украшали многие его прихожане, в том числе знаменитые Демидовы, которые были прихожанами храма еще с конца XVIII века, это тоже невосполнимая утрата уже города и во многом духа города. Потому что, как мы знаем, всякая дорога должна вести к храму.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Город Шостаковича. Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы о Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Мы остановились на том, что в 30-м году, в январе месяце, жители нашего города, посетив Малый оперный театр, могли услышать новую оперу «Нос», поставленную по мотивам повести Гоголя. Это была действительно фантасмагория, как это было у самого Гоголя, когда «Нос» покинул господина Ковалева и пошел существовать самостоятельной жизнью, так и в опере. Но в опере это был гротеск, это была шаржированная музыка, и это было действительно не похоже на все то, что знало наше музыкальное искусство раньше. Опера вызвала скорее удивление, нежели восхищение. Она шла в течение полсезона, с января месяца до конца, 16 раз, и потом она уже шла очень редко. Но, несмотря на то, что «Нос» не получил всеобщего одобрения, восхищения, скажем так, публики, Шостакович совсем через короткое время, в том же 30-м году, начинает работу над новой оперой, которая ничего общего с «Носом» уже не имела. Нет, сказать, что ничего общего нельзя, потому что она тоже была навеяна нашей классической литературой. Если «Нос» шел по Гоголю, то теперь в основу либретто была положена повесть Лескова «Леди Макбет» Мценского уезда. Вот я так говорю от оперы к опере, но на самом деле надо сказать, что творческий потенциал Шостаковича был столь велик, что он, работая над одним произведением, одновременно обдумывал и делал наброски для другого произведения, одновременно работал над несколькими произведениями. То есть это был неисчерпаемый источник новых и новых произведений в разных видах творчества музыкального. Одновременно с этим он создавал и театральную музыку, он создавал и симфоническую музыку, одновременно он создавал музыку к кинофильмам, одновременно он создавал аккомпанемент для драматических произведений, одновременно он писал песни, то есть неистощимый действительно в своем творчестве, неистощимым был Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Но я хочу остановиться на наиболее веховых таких произведениях, хотя можно ставить разные вехи, но в данном случае мне хочется сказать, что 2 года и 2 месяца с 30 по 32 год работал Шостакович над оперой «Леди Макбет» Мценского уезда. Сюжет Лескова достаточно драматический. Купчиха Катерина Измайлова, жена купца Зиновия Борисовича Измайлова, когда тот уезжает по своим делам, встречает работающего у них же человека Сергея, которым она не просто увлеклась, а в которого она страстно влюбилась. Этой любви мешает наличие рядом находящегося свекра, поэтому она его отравила. Возвратившийся неожиданно муж, которого они вместе с своим любовником Сергеем убили, после чего они собираются пожениться. И действительно, во время свадебного торжества некий задрипанный мужичонка обращает внимание на то, что из подвала странно пахнет, лезет в этот подвал и обнаруживает труп законного мужа Екатерины Измайловой. Сразу после свадьбы молодоженов арестовывают и отправляют по этапу. Дальше идут каторжные сцены этапа, во время которого, буквально в смысле слова, в ходе которого, потому что тогда гнали пешком по тракту, так его называли, кандальный тракт Владимирский, Сергей начинает ухаживать за другой каторжанкой и в своей страшной судьбе целиком обвиняет Катерину. В общем-то, это совершенно справедливо. Он от нее отворачивается, и в припадке отчаяния, ревности и мести Катерина около пруда сталкивает туда, в этот омут, сонетку, эту самую женщину, которая кокетничает с Сергеем, и бросается туда сама. Но вот это сюжет, как он был сочинен Лесковым, который не вызывает ни малейшей симпатии к героине этого повествования. Но Шостакович
все переосмысливает совсем по-другому. И если действительно ничтожным человеком выглядит муж Екатерины Измайловой, если ничтожным человеком, скверным человеком, не только мелким, но и гадким человеком выглядит Сергей, который воспользовался страстью Екатерины для того, чтобы, как он предполагал, разбогатеть на этом купеческом состоянии, то Екатерина выглядит совсем по-другому. Она у Шостаковича выглядит жертвой, необузданной, не знающей никаких препятствий, не столько даже страсти, сколько горячей любви. Опера состоит из 4 частей, и каждую часть, работая над ней, Шостакович показывал своим близким, работая над этой оперой. Работе над оперой предшествовало создание целого цикла романсов на стихи японских поэтов о любви. И это не случайно. Дело в том, что именно в эти годы, в это время, Шостакович был горячо влюблен и пользовался взаимностью, и

научного мира, разумеется, высокоинтеллигентная. Девочки учились, все три сестры. Две учились в Академии художеств. Одна из них стала впоследствии достаточно известным книжным графиком. А третья училась на математическом факультете университета. Людмила, Ирина и Нина. Вот Нина Варзар, ее в семье назвали Нита, и была той молодой особой, которая не просто поразила воображение Шостаковича, но которая вызвала у него глубокое чувство. Надо сказать, что Нина Варзар отвечала ему взаимностью. И в какой-то степени, может быть, даже в большой степени, образ Нины вдохновил его на создание вот такого лирического образа Катерины Измайловой. То, что совершенно отсутствует в первоисточнике, то есть в произведении Николая Лескова. Работа шла замечательно, на большом подъеме, который объяснялся тем состоянием, в котором пребывал Шостакович. Регулярно по четвергам в доме у Варзаров на Английской набережной, в то время она называлась Набережная Красного Флота, в доме 20, по четвергам собиралась молодежь, танцевала, на стол ставили настоящий неэлектрический самовар и большое блюдо с бубликами. Никаких других угощений не предусмотрено было. Но веселились, танцевали. Очень строго регламентировано. Только раз в неделю, определенные часы, бывал там Шостакович. И среди остальных выделялся удивительно своей мальчишеской внешностью, мальчишескими манерами. И трудно было представить себе, что это композитор, который является уже автором одной симфонии, что это автор оперы, которая вошла в театре. Настолько вот облик его был еще юн. Надо сказать, что он его сохранял очень долго. Родители Шостаковича, то есть мать Шостаковича, и родители Нины не стремились к тому, чтобы эти отношения перешли в брак. Как-то не были родители Нины Варзар уверены, что этот молодой человек сможет составить ей какую-то солидную партию. А Софья Васильевна Шостакович как-то несколько чуждалась семьи Варзаров. Короче говоря, благословения на брак они не получали, и это было настоящее препятствие в проблеме соединения этих двух людей. Ближайший друг Шостаковича, Иван Иванович Салертинский, видя эту ситуацию, он был полностью в курсе всех переживаний Шостаковича и достаточно близко уже знаком с Ниной, просто волевым порядком в один прекрасный день увез их в детское село, где без всякой огласки, без всяких торжеств привел их в ЗАГС, где они и зарегистрировали брак. То есть таким образом родители поставили перед фактом. Это случилось 13 мая в 1932 году. Вот как раз в то время, когда он завершает свою работу на последнем этапе своей работы над «Леди Макбет» Мценского уезда. Закончив работу над оперой, он показывает ее, ну, как можно показать оперу, в фортепианном исполнении, конечно, только так, некоторым своим знакомым, и вызывает большой интерес в Малом оперном театре, где дирижер Самосуд берется продирижировать поставленной там оперой. Режиссер Смолич читает либретто, подбирает ансамбль и работает над этой оперой. Шостакович бывает тогда в Малом оперном театре почти ежедневно, вникая во все подробности, во все детали работы над этой оперой. Давняя приятельница Шостаковича Галина Серебрякова вспоминала, что в своей опере Шостакович жаждал по-новому воссоздать тему любви. Любви, не признающей преград, идущей на преступление. Серебрякова считала, что героиня Лескова, как и Нина Варзар, поразила композитора неистовством своей страсти. Шостакович назвал свою оперу «Сатира-трагедия». Кажется, вещи совершенно несовместимая трагедия, сатира. Но, тем не менее, Шостакович в своей опере и оправдал это название.
Это было грандиозное

полотно, захватывавшее непривычным сочетанием несочетаемого. Лирической мощью и страстью, яркостью и незабываемой характерностью не только ведущих, но и второстепенных персонажей и буйной щедростью оркестрового письма. Действие развивалось стремительно, увлекательно. Музыка то шокировала слушателей, то смешила их, а то трогала до слез. Опера стала событием еще до того, как была закончена автором. Почти сразу утвердилось мнение, что в истории русского музыкального театра после «Пиковой дамы» не появлялось произведение такого масштаба и глубины, как «Леди Макбет». А некоторые даже считали, что одна из наиболее сильных женских партий после «Аиды» Верди – это Катерина Измайлова. 22 января в 1934 году произошла, как настоящее событие, премьера этой оперы. Прием был буквально ошеломляющий. Ленинградская премьера вызывала ассоциации с байрейтскими вагнеровскими экстазами. Публика в прекрасном смятении ринулась к рампе, к оркестру, воздетую кверху руки среди серебряной лепки лож, озаренные восторгом лица, глаза, обращенные к сцене, тысячи ладоней, вознесенных взволнованное рукоплескание. А особенно удивило воображение молодость 27-летнего автора. Как пишет один из присутствовавших там зрителей, публика ожидала увидеть зрелого мужа, нового Вагнера, властно организовавшего эту бурю звучаний. Между тем глазам зрителя представляется совсем молодой человек, еще более моложавый по виду, почти юноша. Оперу одновременно готовили в Ленинграде и в Москве. И в театре Немировича Данченко она была поставлена с разницей в два дня. Если здесь 22 января в 1934 году, то 24-го она была поставлена в Москве. И на этой премьере присутствовал Алексей Максимович Горький, который был большим поклонником искусства Шостаковича. Опера имела грандиозный успех. Если в январе она была поставлена, то к лету она уже 50 раз прозвучала в Малиготе. То есть это за полгода 50 раз, это почти два раза в неделю ставили ее. И все время гордился Шостакович. Цены билетов были повышены, но зал был каждый раз переполнен. Атмосфера сенсации – это подогревалось сообщением об успешных исполнениях «Леди Макбет» других произведений Шостаковича за границей. Сразу же стали ее ставить и в Англии, и в Швеции, и в Швейцарии, и в Соединенных Штатах. Очень такое восторженное письмо написал Горькому об этой опере известный французский писатель Ромен Ролан. В Москве опера шла не только в театре Немировича Данченко, но через короткое время ее поставил и филиал Большого театра. Большой друг Шостаковича и тонкий очень ценитель музыки и музыковед Салертинский говорил о том, что в своих операх Чайковский трактовал женские характеры с пронзительной жалостью и симпатией. И Шостакович продолжил эту традицию. Его Катерина, полифоническая героиня, в ней борются сильные страсти и глубокие чувства. Она может быть нежной, страстной, заботливой, жестокой. Салертинский одним из первых отметил, что вокальная партия «Убийца Катерина» сплошь лирическая, глубоко певучая, при том, что в целом в опере присущ скорее трагический шекспировский, нежели лесковский размах.

Вместе с тем, трагедия сатира, такое шаржированно-сатирическое звучание обретают темы всех тех персонажей, которые окружают Екатерину. Это муж, это и свёкор, это и все массовые сцены, которые там происходят. Шостакович напрямую говорит, что Сергей, кроме омерзения, у него ничего не вызывает. И единственный по-настоящему лирический и трагический персонаж – это, конечно, Екатерина. Особо следует отметить последний акт этой драмы, музыки, этой оперы. Это тема каторжан, тема тюремного ужаса, каторного ужаса, где опять следуют традиции, старинной русской традиции. Речь идет не о преступниках, хотя это все преступники, а речь идет о жертвах. То есть жалостливое отношение к каторжанам. Это характерно было для старой русской традиции. Это здесь есть и у Шостаковича. Масса театров мира немедленно попросили разрешения ставить эту оперу, и с ней стали знакомиться величайшие музыканты современного мира, современной Европы. В общем, надо сказать, что Шостакович чувствовал себя в это время на Олимпе славы. Эта слава пришла к нему заслуженно с этой оперой. И опера шла в Москве одновременно в нескольких театрах. В Большом театре шла эта опера, в театре Немировича Данченко, и еще одновременно сработанный Шостаковичем балет «Светлый ручей» тоже шел в Большом театре. Надо сказать, что он не прекращал работу над несколькими произведениями одновременно. Тогда же был поставлен на производственную тему балет, а это «Болт». И тогда же поставлен был «Светлый ручей». «Светлый ручей» был действительно веселый, можно было бы сказать, даже бессюжетный балет. Хотя на самом деле это лишь шла коллективизация, но это были сцены, совершенно лишенные всякого драматизма, очень такие живописные, радостные балетные сцены. И среди замечательных исполнителей была и Галина Уланова. Это была чуть не первая ее роль в балете в Большом театре. Так что три произведения Шостаковича одновременно шли на сценах столицы, на сценах Москвы. У нас в Малом оперном театре тоже шла Екатерина Измайлова. Надо сказать, что у нас называлась Екатерина Измайлова, а в Москве называлась «Леди Макбет Пцензенского уезда», хотя по существу это одна и та же опера. Ну вот, в 1936 году в январе месяце посетил театр сам товарищ Сталин. Вместе с ним был Микоян, вместе с ним был Жданов. Они пришли на нашумевшую оперу. Надо сказать, что Сталин вообще любил музыкальное искусство, причем серьезное музыкальное искусство. И обычно события театральной жизни музыкального театра были в поле его зрения. Он хотел просто получать удовольствие, потому что он любил музыку. Он не досидел до конца спектакля. Он ушел с последнего действия. Он был возмущен, ему страшно не понравилось. Это было в 20-х числах января в 1936 году, а уже через два дня появилась статья в «Правде», которая называлась «Сумбур вместо музыки», где от оперы буквально не оставили не то что камня на камне, но ноты на ноте. Это формализм, одновременно это натурализм. В общем, очень много дурных слов. Не обязательно даже они должны были подтверждаться или подкрепляться какой-то аргументацией. Но, во всяком случае, опера была разругана в пух и прах, что было для Шостаковича полной неожиданностью. Как раз в эти дни у него планировалась поездка в Архангельск, где он должен был играть свой фортепианный концерт. И он собирался уже уехать, уже билеты были взяты, когда ему позвонили и сказали, что он должен присутствовать сегодня в театре, поскольку сегодня предполагается присутствие там высоких гостей. Дирижировал Мелик Пашаев. И Шостакович, человек, обладающий не только музыкальной, но и чисто житейской, очень тонкой интуицией, почувствовал недоброе. Он почувствовал, что Сталину не нравится эта музыка, не нравится то, что происходит на сцене. И очевидцы говорят, что Шостакович
побледнел, как бумагу. Он был абсолютно без краски в лице, когда кончилась опера. А когда он увидел, что с последнего действия высокие гости удалились, он был в страшном смятении. И в таком состоянии он уезжает в Архангельск, где после концерта, выйдя на улицу и увидев газетный киоск, он покупает свежую газету. Когда он увидел там статью «Сумбур в местной музыке», его буквально зашатало. Так что кто-то сказал: «Надо же, такой молодой и в среди бела дня напился». Он не в состоянии был держаться на ногах, настолько его этот удар поразил. Но это было первое мгновение. Надо сказать, что никогда волю своим эмоциям, особенно отрицательным эмоциям, Шостакович не давал. Итак, «Сумбур в местной музыке». А через два дня статья в газете, в той же самой под названием «Балетная фальшь», о балетах Шостаковича. То есть Шостаковича решили полностью уничтожить как композитора, как музыканта, который к этому времени уже приобрел заслуженную большую славу.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагменты оперы Катерины Измайлова в исполнении Галины Вишневской и лондонского хора и оркестра под управлением Мстислава Ростроповича. Передачу подготовила и провела Ирина Вербловская.

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн ми-мажор Фредерика Шопена.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Милые дети, вы наверняка бывали в разных музеях и видели там замечательные произведения искусства. Картины, вазы, скульптуры. Но если вы никогда не заходили в музей, то на улицах города, в кино или по телевизору видели вещи, которые создали художники, скульпторы, архитекторы. Мы благодарны этим людям за то, что они создали эту красоту на радость всем. Мы помним их имена, хотим узнать о них как можно больше для того, чтобы самим научиться хорошим и добрым делам. В истории человечества не все одинаково. В одно время идут войны, в другое время совершаются научные открытия, а в третье создаются произведения искусства. Примерно 500 лет назад особенно много замечательных художников жило в Италии. Это время называют эпохой Возрождения. И сегодня мы послушаем итальянскую сказку об одном скульпторе, который жил в те давние времена. Она называется «Тайна Флорио».

Случилась эта история в славном городе Флоренции. В каком же другом городе оно могло случиться? Речь в ней пойдет о прекрасных статуях, а ведь как раз Флоренция и прославилась на весь мир великими воятелями, художниками и зодчими. Так вот, жил в славном городе Флоренции молодой скульптор Флорио. За статуи, высеченные его резцом из мрамора или отлитые из бронзы, платили огромные деньги. А между тем Флорио оставался жалким бедняком, чуть ли не нищим. Да и имени его почти никто не знал. Зато не сходило с уст ценителей искусства имя его учителя, мастера Фабиана. Фабиана и впрямь был когда-то художником, хорошим воятелем. Со всех концов Италии к нему приезжали молодые художники, чтобы учиться у него мастерству. Но слава вскружила голову Фабиана. Он слишком много думал о блеске своего имени и о богатстве. Дружбу он старался водить только со знатными сеньорами и добился знака внимания даже от самого герцога. Все реже он брался за резец или кисть в эту пору и поступил к нему в ученики 15-летний юноша Флорио. «Скажи, мастер, — спросил он в первый день, — как изваять статую, чтобы она была прекрасной?» «Очень просто, — засмеялся Фабиано, — и очень трудно. Я отвечу тебе словами величайшего из мастеров, словами самого Микеланджело. Возьми глыбу мрамора и отсеки от нее все ненужное». Флориано много думал над этим советом, а еще больше трудился. Прошел год, второй и третий. Как-то Фабиано, поздно вечером вернувшись с шумного карнавала, заглянул в свою мастерскую. В дальнем углу горела одинокая свеча. При ее свете работал Флорио. Фабиано неслышно подошел сзади и замер восхищенный. Так прекрасно было изваяние, вышедшее из-под резца юноши. Фабиано с горечью подумал, что ученик опередил его. Восхищение сменилось завистью, потом страхом. Он словно слышал, как повсюду говорят о Флоре, а не о нем, Фабиано. Веселая карнавальная маска выпала у него из рук. Флорио вздрогнул и обернулся. Увидев Фабиано, он поклонился и сказал: «Взгляните, мастер, достигли я чего-нибудь?» «Что ж, работа неплоха», — ответил небрежно Фабиано. «Ты не напрасно трудился, но доверься моей опытности. На творение безвестного художника, как бы хороши они ни были, никто и смотреть не захочет. Толпа поклоняется громким именам. Но я помогу тебе. Я согласен вырезать свое имя на пьедестале статуи. Я сделаю больше. Я уплачу тебе за нее 100 флоринов. Хотя никакой прорицатель не скажет, выручу ли я даже 10-ю часть этого». «Спасибо, учитель!» — воскликнул простодушно Флорио. «Как вы добры ко мне! Лучшая для меня награда, что мою статую увидят люди, и, может, она принесет кому-нибудь радость. Если ты будешь работать не хуже, я, пожалуй, соглашусь поставить свое имя и на других статуях. И за каждую из них я буду щедро платить тебе по 100 флоринов. Но помни, никто не должен знать о нашем договоре». «Клянусь своим резцом», — ответил юноша, — «из моих уст никто об этом не услышит». Вот почему Флорио оставался нищим и безвестным, а слава Фабиано засияла новым ярким светом. У Флорио был друг, молодой поэт Симоне. Хотя один работал резцом, а второй сплетал слова в причудливый узор стихов, мыслями они были близки, как кровные братья. Долгие часы они проводили вместе, гуляя в окрестностях Флоренции. Симоне часто читал свои стихи и стихи иных поэтов. Флорио же всегда говорил о творениях других мастеров и никогда о своих. И Симоне не раз спрашивал себя, почему Флорио, который, как чуткая струна, отзывается на прекрасное, прозябает в подмастерьях и сам, как видно, ничего не создает. Удивлялся он и другому. «Во имя Бакха, бога веселья, объясни мне, как это придворный блюдолист Фабиано может извлекать из мрамора полной жизни и мысли статуи? Говорю тебе, Флория, тут кроется какая-то тайна».
Флорио только грустно улыбался в ответ. Но однажды случилось так. Флорио условился встретиться с Симоной, но тот не пришел в назначенный час. А Симона как раз сочинил новый сонет и непременно хотел прочесть его другу. И вот, недолго думая, Симона отправился в мастерскую Фабиана. Однако двери мастерской были заперты. Тогда Симона вспомнил о том, что как будто в доме есть еще и второй ход для слуг. Он пришел во внутренний дворик с фонтаном, поднялся по узкой лестнице на галерею и через кухню вошел в дом. Навстречу ему не попалось ни одной живой души, да и в мастерской было пусто. И все же Симона чувствовал, что в доме кто-то есть. Пройдя множество комнат и коридоров, он вошел в пристройку, находившуюся в самом отдаленном углу здания. Наконец Симона разгадал тайну Флорио и Фабиана. Флорио стоял перед статуей. Она, казалось, была уже закончена. Но Флорио снова и снова касался резцом белого камня. И каждый раз Симона поражался необходимости прочерченной линии. Статуя изображала девушку, почти девочку, смотрящуюся в зеркало. Ее лицо, руки, плечи – все говорило о том, что она предчувствует счастье, сама еще не зная, каким будет это счастье. Статуя не была похожа ни на одно творение, когда-либо виденное Симоной. И в то же время она была будто родной сестрой всех тех статуй, которые принесли настоящую славу Фабиана и на которых стояло его имя. «Теперь я знаю правду», — воскликнул Симоне. «Какой же ты негодяй!» Флорио оглянулся и побледнел. «Молю тебя, молчи, если ты не хочешь сделать меня бесчестным человеком. Я поклялся ему свято соблюдать договор. Но ведь ты мне ничего не говорил. Я увидел сам», — возразил Симоне. «Фабиана этому никогда не поверит», — покачал головой Флорио. И он так просил своего друга хранить случайно раскрывшуюся тайну, что Симона согласился. Спустя неделю Фабиано объявил флорентийцам, что он закончил новую статую и что каждый, кто хочет, может прийти на нее посмотреть. В среду ровно 12 часов он снимет с нее покрывало. Ровно 12 часов в мастерской Фабиано собралось много народу. Тут были художники, музыканты, знатные горожане. Сам герцог с придворным пришел посмотреть новую работу ваятеля. Был здесь, конечно, и Симоне. А в стороне от всех стоял безвестный подмастерье Флорио. Многие из присутствующих даже не знали, как его зовут. Вот Фабиано сдернул холст, закрывавший статую. Толпа, собравшаяся в мастерской, замерла в восхищении. Первым заговорил герцог, ведь он был самым знатным, и ему подобало сказать первое слово. «Благодарю тебя, мой Фабиано, за доставленную нам радость. Лукавая прелесть этой девушки возвращает нас к далеким дням нашей юности, когда все еще было у нас впереди. И все было неведомым и манящим. Твоя статуя полна жизни. Не хватает только, чтобы она заговорила». «О, Ваше Величество, я счастлив вашей похвалой», отвечал низко кланяясь герцогу Фабиано. «Лещу себя надеждой, что это заслуженная похвала. Если бы статуя и в самом деле могла заговорить, она рассказала бы, сколько бессонных ночей и дней, полных труда она стоила своему создателю». Все разразились рукоплесканиями в ответ на эту короткую речь, полную скромного достоинства. Не рукоплескал один Симоне. Он смотрел на своего друга. Глаза Флорио были полны слез. Тогда Симоне шагнул вперед и обратился к статуе. «От нежного лица строится тихий свет. Ты юность и мечта, и тайна. Ты тщетно ищешь в зеркале ответ, разгадку красоты твоей нежданной. А мы стоим смущенную толпой на мраморное глядя изваяние. Скажи нам, молчаливая, открой, чье ты создание?»
И вдруг статуя заговорила. Она не сделала ни одного движения. Только чуть приоткрыла изогнутые, словно лук, губы. Статуя сказала: «В тиши ночной медлительный резец меня из камня вывел к свету. Ни Фабиана, нет, ни Флория, отец, безвестный Флория, хоть он молчит об этом». Произнеся эти слова, статуя сомкнула губы, но тут гневными голосами закричали другие статуи, ее сестры и братья. «Сотрите с нас неслыханный позор, нас создал Флорио, а Фабиана — вор!» И снова в мастерской наступила тишина. Все стояли, словно пораженные громом. Потом огляделись по сторонам, ища глазами Фабиана. Но его уже не было в комнате. Бежал ли он от упреков своей нечистой совести? Испугался ли заслуженного гнева герцога и презрения сограждан? Неизвестно. Только никто никогда его больше не видел. «Флорио! Эвива Флорио!» «Да здравствует Флорио!» — дружно закричали собравшиеся в мастерской. А герцог сказал: «Кто пасет своих овец на чужом пастбище, рано или поздно потеряет всю отару. Все лисы когда-нибудь да встретятся в лавке меховщика. Если черт прикроет рога, его выдаст хвост. Если он подберет хвост, его узнают по копытам. Пусть негодяй Фабиано теперь твердит про себя эти поговорки. Но объясни мне, Симоне, какой силой ты заставил заговорить мрамор? Я думал, что в наш просвещенный век чудес не бывает». Симон ответил: «Но тут и не было чуда. Посмотрите на статуи, ваше величество. Они безмолвны, но и сейчас они кричат о том, кто их изваял. Всякое истинное создание искусства, будь то картина, скульптура, музыка, говорит голосом своего творца. Я постарался лишь сделать этот язык более внятным».

Талант есть дар Божий. Человек должен быть благодарен за это Богу, не лениться и приумножать свои дарования. А главное, никто не имеет права присваивать себе заслуги за эти дары, называть своими, когда они ему вовсе не принадлежат. Иначе даже камни могут заговорить, и правда откроется, как это случилось с Флорио и Фабианом. И знаете, как можно сразу отличить красоту от уродства, истинного художника от ремесленника? Один прославляет Творца, раскрывая в своем труде красоту человека и природы, Божьего творения, а другой показывает себя. Одного Господь венчает славой, а другого — позором, потому что Бог любит истину. Так сказано устами великого псалмопевца и пророка Давида. «Милость и истину любит Господь. Господь благодать и славу даст». Милость Бога к людям еще и в том, что Он никого не оставляет без даров. Почему? Да потому что сотворил человека по своему образу и подобию. Так и мы с вами, как все другие люди, имеем возможность творить, подобно нашему Творцу. А кто еще не открыл своего дарования, пусть потерпит и не забывает трудиться. Всему свое время. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Наш сегодняшний маленький концерт вновь посвящен музыке современного эстонского композитора Арво Пярта. Арво Пярт — автор трех симфоний, множество камерных сочинений. Но главное место в его творчестве занимает духовная музыка. Он написал «Страсти по Иоанну», «Тедеум», «Литанию», «Покаянный канон», песнопение «Сальве Регина», «Нунк Димитис», «Ныне отпущаеше», «Да пацем домини», «На реках Вавилонских» и множество других произведений на традиционные церковные тексты. Сегодня мы послушаем одно из таких произведений — песнопение, написанное на текст строк первой главы Евангелия от Луки «Magnificat anima mea Dominum» — «Величит душа моя Господа». Такими словами в Евангелии от Луки начинается благодарственный гимн Пресвятой Богородице, который она воспела в ответ на приветствие своей родственницы Елисаветы. Праведная Елисавета, мать святого Иоанна Предтечи, приняла Марию в своем доме и приветствовала ее как Божию Матерь. Композиторы разных стран и эпох обращались к этому тексту. Тем интереснее познакомиться с магнификатом Арво Пярта, нашего современника. Этот композитор известен своим особым отношением к тексту, к слову, которое он считает основой своих творений. Вот, например, что пишет Арво Пярт о своей работе над покаянным каноном. «Я стараюсь сохранить за словом свободу. Мне хотелось бы дать языку возможность самому найти свое музыкальное звучание, чтобы слово само вело свой мелодический рисунок. Текст может полностью подчинить себе музыкальный строй композиции, если только дать ему возможность творить музыку». Так пишет сам композитор о своем творческом методе. «Слово одухотворяет музыку». Именно так создавались средневековые церковные песнопения, будь то древнерусский знаменный распев или западноевропейский григорианский хорал. И именно эти многовековые традиции церковной музыки стали основой творчества нашего современника Арво Пярта. «Magnificat Arvo Pärta» прозвучит в исполнении эстонского филармонического камерного хора, самого известного эстонского ансамбля классической музыки и одного из лучших хоровых коллективов мира. Эстонский камерный хор был основан в 1981 году Тыно Кальюсте, который оставался его главным дирижером и художественным руководителем до 2001 года, когда он пригласил Пола Хиллера занять его место. Эстонский хор обладает обширным репертуаром от григорианского хорала до музыки XX века. Особое место в репертуаре хора занимают сочинения Арво Пярта. Перед тем, как прозвучит «Magnificat», хочется дать слово замечательному музыканту, художественному руководителю эстонского камерного хора Полу Хиллеру, который так характеризует это сочинение. Это замечательный пример умения Пярта постигнуть самую суть текста и выразить его значимость одним порывом вдохновения. Нужно отметить также лежащую в основе этого произведения форму. Это старинная техника респонсорного пения, вопросов и ответов. Вопрос здесь — партия солирующего сопрано, которому аккомпанирует другая вокальная партия, а ответом является звучание всего хора. Это произведение можно тщательно анализировать, но все же невозможно объяснить, почему оно так прекрасно. Итак, давайте послушаем «Magnificat Arvo Pärta» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Соло-сопрано Кайя Урб.

0: закончился наш маленький концерт, в котором для вас прозвучал «Магнификат» современного эстонского композитора Арво Пиарта в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Соло-сопрано Кайя Урб. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: Россия. Век 20.
1: История России 20 века не может считаться полной, если не учитывать ту часть русских людей, которая вынуждена была покинуть родину после революционного переворота 17 года. По некоторым сведениям, в Париже в те годы оказалось примерно 2 миллиона русских человек. И 70 лет о них молчали в нашей стране. И мы очень плохо знаем, как наши люди, наши соотечественники жили в Париже, во Франции, но и в других странах. Но вот сегодня у нас есть возможность поговорить с таким человеком, человеком, родители которого уехали из России как раз вот в те годы. Мы говорим с матушкой Евгенией в монастыре под Парижем в Бюсси. Матушка Евгения, здравствуйте. Будьте любезны, расскажите немножко о себе, о вашем имени в миру, какое у вас было имя, о ваших родителях, о ваших предках. И вот потихонечку мы придем к тому моменту, как вы оказались здесь.
2: Ну, хорошо, я вам скажу. Мое имя церковное, крещение было Еленой. Я была Еленой. Но мама меня назвала Елочка. Уже вышло так, что до самого конца моей жизни меня все, те, которые меня знают с тех пор, меня знали как Елочка. Теперь, что мне 80 лет, понятно, те, которые приезжают, они не знают, что я переменила имя, потому что теперь я Евгения, но они говорят: «Мать Елочка». То, что я себя очень чувствую близко к празднику Рождества Христова. И это вещь, которую мои родители всегда сохранили. То есть было Рождество, а мама собирала девочек маленьких моего возраста, зажигали это, и мы пели, в лесу родилась, меня ставили посередине. Я очень связана душевно и духовно с праздником Рождества Христова. И, может быть, это будет маленькое начало для того, чтобы сказать, почему я сделалась Евгенией. Ну вот, я вам сейчас говорила, как я росла. У нас родители иммигранты. Я родилась, значит, в 28-м году. Я француженка, потому что я родилась в Париже. Ну вот, и все. А родители всегда старались мне сохранить все русское. Даже я помню, что мама мне хоть и старается учиться хорошо, чтобы не говорили по-французски, говорят «sale étranger». Это слово французское. Грязные эти étranger, иностранцы. То, что я старалась все делать хорошо. Мама мне помогала учиться в маленькой школе. И когда я, в конце концов, одна из французских учительниц меня спросила: «Вы что, вы хотите вернуться в Россию?» Она говорит, в то время я отвечала: «Понятно, я хочу вернуться в Россию». Вот, не забудьте вот этот момент, что вот это начало этой эмиграции, это же молодая эмиграция, она все, может быть, немногие, но мои родители, один и другой, то есть и мама, и папа, они оба думали, что правильно было бы вернуться в Россию. Но обстоятельства политические были такие, что это было невозможно. И, понятно, я осталась учиться. Учиться, как я вам сказала, быстро выучив французский язык. Но я старалась учиться. Это было важно.

0: важно, сейчас очень важно, если вы заставите ребенка делать для цели какой-то. Я хотела, чтобы не говорили с «à l'étranger», я хотела быть, чтобы меня уважали у русского человека. Ну, кончилось с тем, что я все кончила очень хорошо, детские курсы. После этого я поступила в старшие курсы. Это выходный экзамен для всех, которые сегодня, между прочим, как раз держатся в Париже. Ну, чтобы дальше пойти на высшее образование. Ну, все я это выдержала великолепно. А в этот момент была оккупация немцами Парижа. Поэтому мама осталась в Париже за мной блюсти. Папе пришлось уехать на юг, потому что ему отняли право работы в то время, потому что он был иностранец, знаете. А я поступила и стала учиться в другом лицее. Это называется лицей, это общее образование. Но я очень хорошо тоже училась там. И я получила первый приз по философии и первый приз по математике. И вот тут начинается моя жизнь, примерно. Но надо сказать, что мне помогали, потому что я же ничего не зарабатывала. Папа зарабатывал пустяки, мама работала, помогала другим, ухаживала за больными, что-то убирала, и что-то шила, и что-то вязала. Это чтобы подработать, чтобы платить за квартиру, где они жили. Перемена была такая, что надо было мне выбрать то, что я хочу делать. А так я была способна на все. И я все-таки поступила на такие высшие курсы математики для высшего диплома. И когда я там посидела 2 недели, я думала, ох, нет. Я заниматься 9 часов в неделю математикой, я это не в состоянии. Это абсолютно, мне нужно людей, мне нужно с чем-то обращаться. Потому что я бросила математику, и тогда была другая проблема, а что мне делать? Ну, здесь мама говорила, ты знаешь, для тебя самая лучшая карьера – это быть зубным врачом. Для женщины это очень хорошее занятие. Ну, я послушная девочка, я согласилась. 12, 13, 14 лет, что в этом роде. Ну, я пошла с ней туда. Но единственное, что я узнала, что вот в этих школах люди, которые только поступают, у них есть такое обычае, которое, между прочим, теперь запретили, как крещение, и они делают всякие ужасы. Я говорю, то я этого тоже не хочу. Я маме не сказала. Забрала все свои бумаги и поступила на учение для медицины. Все вышло благополучно, я все кончила благополучно. Потом мне везло в жизни. Встречала хороших людей, хороших друзей, так что все это было замечательно. И кроме этого мне помогала какая-то фирма молодым студентам, так что я имела какую-то сумму, чтобы учиться. Но тут-то для женщины быть общим врачом – это дело, которое очень трудное. У нас была Софья Владимировна Зернова, которая занималась беженцами здесь, и она создала такое общество для молодых, чтобы они выучили английский язык. Это было сразу после конца войны, когда немцы ушли. Мама меня, понятно, записала, и я первый раз поехала в Англию. Я научилась говорить по-английски свободно. Это сделалось то, что у меня полно очень больших, верных друзей англичан до самой смерти. Но не все обычно были эти люди, принимали русских девочек и русских мальчиков, и они знакомились с православием. Из них одна сделалась православной, сделалась большим моим другом, очень состоятельная. У меня сразу был какой-то другой мир открылся. Второй год я поехала снова, но меня определили на богословское собрание англо-русское. Туда приехали все наши головки духовные, которые были самые интересные, самые умницы, потом, из которых некоторые потом уехали в Америку. Но это было... Я еще познакомилась с владыкой Антонием Блюмом. И он был доктором. Вот, а я поступила на медицинский факультет, так что я с ним уходила, потому что мне нужно было покупать книги. Он мне дал 2 или 3-4 книги, но я знала, кто он такой. А вдруг я с ним встречаюсь, да? Ну, он такой замечательный, такой потрясающий. Я с ним ходила, с ним гуляла. Я ему запрашивала все вопросы, потому что я ничего не понимала, что все сделалось. Это же такое высшее богословие, знаете, а я еще молодая очень. Мне было 18 лет. А он мне все объяснял. А потом, я помню, были собрания. Но у меня уже тогда были всякие разные вопросы. Я его спрашиваю. Ну, он хотел, чтобы мы перешли бы на «ты». Так он всех очень легко на «ты» говорил. Я говорю, а я могу задать такой вопрос? Я не хотела быть идиоткой. Он мне говорит, нет, ты лучше помолчи, ничего не говори. Но кончилось тем, что я поняла, что я должна понять, что такое православие. Меня-то в церковь вводили здесь, я все-таки ходила вот в христианское движение молодежи. Я ходила, там готовилась к причастию, это я все делала, но понимать красоту и глубину православия я ничего не знала, я не богослов в этом смысле. Но я любила Боженьку, это правда. С самого начала мама меня вечером ставила на коленках, там была какая-то иконочка, и потом там был какой-то ангел, научила меня молить «Отче наш», и потом она меня стала молиться за всех больных, за всех несчастных и за всех бедных. И потом за друзей. Помолись за папу, за маму, за бабушку. Я всегда знала, что у меня общение есть с Богом какое-то. Вот уже в этот период, уже когда я стала знакомиться с православием, я почувствовала, что я действительно люблю Бога. Помню, что у меня был такой момент, что я сказала: «Господи, я знаю, что я тебя люблю». Так что это нельзя снять, это осталось навсегда. Владыка Антоний стал моим другом. Но там я познакомилась с кучей очень умных людей. А я стала петь по-другому, вот Фортуната. И он мальчиком был тогда. Пели, у него другой вкус. Лоски, все тоже там были. Я тоже их всех знала. И для меня мир открылся интереса. И я стала постепенно секретаршей общества Saint-Sergius and Saint-Alban в Париже. А в Париже при Богословском институте я познакомилась с ливанцем. Он сдавал экзамены на русском языке, но он не говорит по-русски, так что надо было мне переводить ему все на французский язык. И мы стали большими друзьями. Это все-таки один из главных моментов в моей жизни. Mm-hmm. Он уехал, его выписал свой епископ в Ливан, и он до сих пор еще жив. Он патриарх Игнатий, сирийский, ливанский. Большой мой друг. И вот прошло так много лет, все-таки переписываться не переписывались, то я заболела, ему попросила, я его написала в Ливан, чтобы он молился за меня. А в 2000 он меня пригласил к себе в Ливан. Он сделал так, что все мною занимались, я посетила все святые места Ливана. Это первое христианство там начинается, так что... И вот с этого момента у меня стало вот большое влечение, не влечение, желание все делать правильно, как полагается, как нужно и все это такое-то. Но это не так легко кончается. Я все-таки решила выбрать себе специальность. Тоже случайно случилось. Я была в Англии, а моя подруга, с которой я жила, она мне говорит: «Пойдем вместе навестить мою больную». А я говорю: «Ну, чудно, я пойду с вами в госпиталь посмотреть». А у них в госпитале так сделано, что может быть операция, а рядом все снимается, и можно сидеть и видеть все, что, как делается операция. И я смотрю, человек слепой, ничего не видит. И когда он сделал ей эту штуку, он делается видящий. Катаракт это было, катаракт. Я думала: вот что я хочу делать. А вот это было решительным моментом. Я сдала экзамены на глазной врач и стала глазным врачом. Чтобы стать во Франции глазным врачом, это все не так легко. Но за это время я подружилась с подругой, которая могла открыть свой кабинет. И я сделала специалистом по детским болезням, в том смысле, те, которые не видят. Там была реэдюкацион, надо было их учить, делать им гимнастику специальную. Ну, а потом я решила, что мне это надоело, все делать это. Я бросила ее и поступила. И я не знала, куда мне деться. Я вернулась домой, говорю: «Мама, я бросила Жан-Мари, а что ты будешь делать теперь?» Говорит: «Я не знаю, но я должна была кончить с этим, потому что так продолжать жить я не могу». И в этот момент, поверьте, и это так было, я всем рассказываю, потому что надо знать, что в жизни это бывает. Я вернулась домой, я открыть свой кабинет невозможно, для этого надо иметь деньги, надо взять, нанять какую-то вещь, покупать какие-то инструменты и все такое. И в этот момент телефон. Звонит мне секретарша другого глазного врача, которого я заменяла 3 недели, когда он уезжал в отпуск. И она меня полюбила. Вот все так идет. Да, через любовь, через друзья. Она говорит: «Мой Мишель, слишком много работы. Он хотел бы иметь какого-нибудь человека, который с ним бы работал. Лучше вас никого нету». На следующий день я пошла к нему. И я с ним проработала 40 лет. Но кроме этого, оказалось, что это место... Когда я сажусь на машины, в 15 минут рядом с той церкви, где я стала регентом. Замечательная церковь. Потому что моя жизнь была наполнена. Но не только так. Я стала глазным врачом, попала в госпиталь на практику. И в этот момент приходят православные сестры. И главный врач мне говорит, пожалуйста, занимайтесь ими, потому что они, каждый раз, что я прохожу, они мне дают, делают земной поклон. Я иду к ним, а они, оказывается, сестры из Лесинский монастырь, который теперь переехал из Сербии в Париж, и католики одолжили то место. И старшая сестра, их было три, оказалось, что я уже с ней в Англии познакомилась, потому что она англичанка по учению. Ну, а я с ней говорю, а вообще, что ты вообще делаешь в монастыре? Она способная, она старшая сестра была одно время в другом госпитале. И вышла большая дружба. Дружба, которая меня привела в Лесинский монастырь. Я окончала работать, у меня машина, Лесинский монастырь. В то время было 4 часа от моего дома. Там я всему училась, чтобы стать регентом. Я бежала к сестре, как поется третий глаз. А здесь второй глаз, как вы его поете. Я все выучила в Лесинском монастыре. Самое большое чудо, которое со мной случилось, из-за которого я называюсь Евгений, случилось там. Я приехала туда канун Рождества, а у меня уже там была одна келья, потому что я каждый раз там останавливалась. Я стала читать канон Рождества. В углу здесь было маленькое место, где были все иконочки. Я читаю, читаю, а потом каждый раз под конец преподобная мученица Евгения, моли Бога о нас. А я начинаю возмущаться. Я говорю, зачем, Боженька, ты послал эту Евгению сюда? Я пришла праздновать твое Рождество, а при чем тут Евгения? Я ее страшно не полюбила. Но я все-таки читала, потому что полагается читать, я прочла. Так все время, слава тебе, Боже, слава тебе, это я все понимаю. И потом опять я уже дохожу до Евгении, но еще не успела обидеться на нее. И в этот момент, вот это то, что связано только со мной, и это является чудо реальное, которое завершилось не 100 лет тому назад, а вот только, скажем, 60 лет тому назад. Так. Я стою, и в этот момент я чувствую, вот это, что вы чувствуете, это необъяснимо, какую-то силу или что-то такое-то, что заставляет меня взять мою книгу и опустить ее. Опускаю книгу. И эта же сила меня заставляет встала на постель и тянет меня к одной иконе. Эта икона теперь у меня, я её забрала, в конце концов, обратно. Я ее беру и смотрю, Святая Евгения. После такого события я уже стала не ругаться. Я говорю, мне надо что-то узнать. На следующий день я иду к духовной матери, там была. Мать Магдалина Грабе, она была удивительным человеком. Она стала потом игуменей, она скончалась. Но вот этот человек, который меня образовал по-русски, и по-церковному, и по-духовному. С ней я могла просто говорить и рассказывать всю мою жизнь. И она мне говорила, нет, елочка, вы этого не делаете. Но она сохраняла «вы», всегда она мне говорила «вы» до конца. Я пошла к ней, и она сказала, вы знаете, прочтите ее житие. Дала мне это житие, я прошла. Накануне Рождества Христова ей Господь явился сам. И он ей сказал, за то, что ты так много страдала во имя мое, я хочу, чтобы ты пришла ко мне в тот день, что празднуют мое Рождество. И у католиков это тоже есть, между прочим. Ее праздновали 25 декабря. Ее переставили на канун. Ну, это неплохо. Но это есть почему... В службе она празднуется накануне Рождества всегда. Это явление сделало то, что я знала, что я буду монахиней и что мое имя будет Евгения. Это невозможно забыть в жизни. У меня была дивная работа. И работа, и папа, мама живы. Я не могла их бросить тоже. И для этого я должна была работать. Я не могла поступить на монастырь. Тут мама. Сказал, по-моему, все доктора теперь имеют дачу. Почему у тебя нет дачи? Я говорю, мамочка, потому что я думала, что тебе неинтересна дача. Она у меня любила театр. Я постаралась минимум 3-4-5 раз купить что-нибудь такое, дачу, близко от Лесинского монастыря. И папа мне помогал. И представьте себе, каждый раз выходило так, что я не могла купить там. Спустя год вдруг телефон. Телефон от монахини. Серафимы Осоргиной, которую вы тоже знаете. Но она была моим профессором русского языка, когда я сдавала экзамен по-русски. Она говорит, ты знаешь, елочка, я узнала, что ты хотела себе купить дачу. Я говорю: «Матушка, вы знаете, я хотела, но я думаю, что Господь не хочет, потому что я уже так давно стараюсь». А она мне говорит: «А ты знаешь, что рядом с нами продается очень маленькая такая дача, по-моему, она такая хорошая, и как раз то, что нужно для тебя и твоих родителей». «Мэн Серафим, я же не могу приехать, я только что возвращаюсь из Швейцарии, я должна работать». «Я не могу пойти и поехать туда». Моя сестричка говорит: «Ну, я могу поехать». Я говорю: «Ну, отдать тебе мою машину я не могу, потому что я должна идти работать». Папа говорит: «А я отдажу свою машину». Но чтобы мама на это согласилась. Мама возвращается, и я ей объясняю: «Знаешь, мама, ты знаешь, нам предлагают дачу. Хочешь ли ты поехать вот вместе со Светланой посмотреть, что продается?» Мама говорит: «А, чудная погода, июнь месяц». Ну, пошли. Они поехали вдвоем. Но моя мысль была очень простая. Если маме понравится, это самое важное. А Светлана сразу видит, что неправильно, что грязно. Если Светлана не найдет ничего отрицательного, а маме понравится, значит, надо покупать. И они возвращаются счастливы. Мы купили дом. Вот так я получила дачу. А дача рядом.
1: Рядом с монастырем. Вы в женском православном монастыре в Бюсси.
0: Да. Я думала, всегда Лесинский монастырь. Я забыла сказать, оперировали одну из моих глазных. И она потом умерла там в монастыре. И меня пригласили как ее доктора на ее похороны. И на похоронах с одной стороны игуменя, матушка Феодора, и с другой стороны маленький владыка Иоанн Шанхайский, которого я не знала. Матушка меня представляет владыке. Владыка сыграл колоссальную роль в моей жизни дальше, пока я работала. Я его и возила, и привозила, и я его сразу почувствовала, его святость. То есть сразу почувствовала необычного человека во всех его действиях, в его простоте. Его дети обожали, он был ласковым. У меня были конфетки, он давал конфетки детям. И, ну, не только, вообще он был удивительным человеком. Но, во всяком случае, надо сказать, я была настолько близка к нему, и я его возила по госпиталям, он всегда... Первый навещал всегда всех больных. И хоть тогда он меня почти не знал. Я заболела в Англии, я была в госпитале. Англичанка-подруга пришла за мной. Это было как раз на Троице день. И я попросила разрешения меня выпустить из госпиталя хотя бы на литургию. И она меня привезла, значит, из госпиталя в церковь. И в этот день служил владыка Иоанн Шанхайский. Так что, когда я подошла, ну, он сразу меня узнал. И этим кончилось. Меня отвезли обратно в госпиталь. Вечером я слышу телефон, приходит англичанка. «Вы знаете, у вас был телефон, к вам сейчас приезжает архиерей». За это время, я уже 3 месяца было или 4, когда я была больна, меня только моя подруга англичанка меня провела, но никто из священников не зашел ко мне. Открывается дверь, а я в общем палате, женской палате, где все лежали больными. И в этот момент заходит маленький владыка. А я только думала: дай Бог, чтобы он не был босым, потому что он вообще любит. Для них неудобно было бы. Он появляется, а с ним этот епископ. Появляется владыка, а я лежу. У меня иногда бывает такая улыбка, приветствие. Он меня благословил, дал мне просфору. Может, я сказала ему: «Ну, молитесь за меня, чтобы я побрызги отсюда выкинула». Я не знаю, что я ему говорила. Но во всяком случае, это было. И он ушел обратно. А здесь у меня есть последнее, что я храню. Когда он уехал в Америку, вдруг я получаю такое письмо. Ну, я его открываю. Это письмо, которое он мне пишет и поздравляет меня с днем моих именин, Елена. Закрываю и думаю: какое странное это письмо. А марка сама сделана как елка, елочка. И что же я потом вижу? Вокруг всего этого он мелко-мелко написал: «Ёлочка, ёлочке, ёлочка, ёлочке». Ночью он же не спал. Это его характер. Вот эта детская чистота, вот она удивительная. Ну, я случайно поступила сюда. Представьте себе, я в наследство в Англии получила очень старинную икону. Перевести такую картину во Франции – это очень нелегко. Но у меня был там большой друг, который решил на своей машине, она специально купила чемодан, чтобы поместить эту икону. Дали бумагу, что это действительно есть подарок. Я сказала ей, чтобы эту икону она подала бы в Лесинский монастырь, потому что куда мне ее девать? В келью игумени Феодоры. И там она довольно долго была. Ну, что я не знаю. И потом, в конце концов, через день моего ангела, третьего, я решила справлять его в Лесинском монастыре. Ну, они там меня очень любят все, так что... И попраздновали, все было хорошо. И после этого я решила, что эта икона должна быть в монастыре Лесинском. Я написала два письма, что я благодарю матушку за такой радостный прием в день моего ангела. Вот. А второе письмо матери Флавиане, которая главный писатель фреска на икон. Потому что икона была у них. Я хотела бы вам оставить эту икону. Только единственное, найдете ли вы для нее достойное место. Проходит тогда 15 дней, и я успеваю покупать дачу. Мне уже было бы неудобно забрать обратно икону, которую я только что им дарю, правда? Я возвращаюсь в монастырь в Лесинский, и говорю, матушка, вы знаете, что случилось? Я себе купила дачу в Бюсси. А она говорит, ну как хорошо, елочка, что все-таки близко от церкви, ну такое хорошо. Но я спрашиваю, матушка, а вы получили мое письмо? Получила. Мать Лавьяна, вы получили мое письмо? Я говорю, я никогда вашего письма не получала.
1: То есть подарок ваш не состоялся.
0: Так что совершенно было ясно, что эта икона должна быть у меня в новой даче. И она в центре у меня здесь. Так что такие чудеса бывают. Ну вот хорошо. Владыка Иоанн, понятно, хотел соединения церкви. Он же создавал все церкви в Бельгии. Вышла его книга на французском языке о его жизни и его всяких чудесах. Это Бельгия, это Голландия, это весь север. Они к нам теперь все приезжают. У меня культ владыки в Лесинском монастыре. Он там был, он им помогал, он ездил, он служил. Я всегда боюсь, когда слишком люди привязаны к традиции, не понимая ее. Mm-hmm. Есть традиции, которые можно понять, почему это делается. Но я не знаю, на всяком случае, я должна сказать, что я благодарю Бога за мою жизнь, что сейчас я не на очень много способна. Я хотела, но я, может быть, этого и не сделала, потому что я написала книгу насчет великой княгини Елизаветы Федоровны. Mm-hmm. Это большой мой труд, который я хотела, чтобы познакомились с великой княгиней, потому что она для меня абсолютно замечательный человек, и сделать все это же по-французски. Mm-hmm. Теперь я думала, что это будет сделано по-немецки, потому что она немка, и по-английски, потому что англичанка. Англия или Германия хотели ей помочь, когда ее ссылали на смерть, mm-hmm. она отказалась. А я практически думаю, может быть, совсем и неправильно. Если бы она осталась жить... Моя книга, я ее послала и в Англию, в Германию. В Англии я ее послала к принцу Уэльскому, мужу Елизаветы, mm-hmm. ну, потому что его мать похоронена в Гефсимании. И оба ответили. Но я хотела бы, чтобы это было по-английски, но пока что по-английски у меня не выходит. Но говорят, что, может быть, и не нужно, что все уже знают про нее. Но дело все в том, было у меня не то, чтобы только знали про нее, а чтобы молились. В Германии тоже владыка Марк, который теперь самый главный, нашел что-то интересное. Ну, не знаю, я еще сейчас туда приезжала из Германии, чтобы передать ему, чтобы он сам сделал, как он может. Но это интересно, что немцы молились великой княгине. Да, да. Он основал монастырь, который mm-hmm. ей посвящен. Так что, может, он это сделает, но бедный он такой занятый. Ну, в общем, так пока что наше положение самое лучшее – это наш монастырь. Почему он самый лучший? По смыслу он самый лучший. Что мы сохраняем все-таки русскую традицию. Но... мы все-таки принимаем иностранцев православных, но иностранцев. Знаете, наш клерос сейчас. Вы знаете, что на клеросе сейчас я единственная русская. Когда говорят, надо переходить на русский язык, почему они все выучились читать по-славянски, поют по-русски, полюбили все это, и они все делают правильно, и мы неплохо поем все-таки. Да, так что это все иностранки. Одна испанка, другая румынка, две француженки, но не русские. Так что говорить про славянский язык я хотела бы, чтобы люди понимали. Ну, а лучше всего взять книжку и прочитать все, как житие святых, знаешь. Да? Но все же они любят это, и они все православные. И все они сохраняют, это делают. Мы всегда хотим быть именно интернациональными. Мы любим русскую традицию, но мы принимаем, и когда приезжают румыны, они что-то по-своему немножко делают, но чтобы были настоящие православные. Но мы зато обращаем к православию многих. Но в нашем мире, здесь, во Франции, люди хотят понять. Так просто не сделается. А если объяснить, почему так, а не потому так, а почему так, много католиков переходит к нам сейчас. Но я хотела бы, если бы у нас были бы русские, нам нужно, чтобы сохранить базу русскую, потому что я 80 лет, меня благословили жить еще 10 лет. Мы все старые. Если действительно не будет больше русского здесь, среди сестер, тогда я уже не знаю, может, действительно мы станем французскими. Нас мало, нас не хватает. У нас люди приезжают, но надо все-таки убирать за ними, это мыть и все такое, кухню сделать. Понятно, у нас не хватает русской силы. А духовность, я не знаю, она никак это дается, дается встречи. В моей жизни это только встречи.
1: Удивительные встречи. То, о чем вы рассказывали, с какими людьми вы встречались, те люди, которые для нас вообще просто приходится только удивляться, что вы в жизни их видели лично. И отец Иоанн, и владыка Антоний. Матушка Евгения, у меня еще такой вопрос. Как вы связаны с Петербургом? Насколько я понимаю, ваши родители – выходцы из Петербурга. Вот расскажите о своих родителях немножечко.
0: Мама родилась в Петербурге, по всей вероятности, от довольно состоятельной мамы. Я помню, что меня даже показывали, они там строили… Да, где был Йонашин?
1: Кронштадтский, Кронштадт.
0: Кронштадт, не самый Кронштадт, а город, который до Кронштадта.
1: Араненбаум, наверное.
0: О, Араненбаум, вот. Она мне показывала те дачи, которые были куплены ею. Это были две дачи Араненбаума. Бабушка моя уехала, потому что там плохая погода. Она, вероятно, уже тогда болела. Но дачи остались, и она, по всей вероятности, дала их на ренту, чтобы сдавать и чтобы получать деньги. И она приехала в Киев, где жила ее мама, то есть моя прабабушка. Про нее я знаю много. У моей мамы был брат. Бабушка заболела, она, в общем, была больна. По-моему, это туберкулез у нее был. И она умерла. Так что дети остались на прабабушку, которая имела свой дом в Киеве. Но все-таки ей удалось поместить маму в место, где приняты были девочки хорошего образования. Для их девиц, не за благородных девиц. Мама получила очень хорошее образование. Но она знала немножко по-французски, немножко по-немецки. У них была одна неделя французский, все должны были говорить по-французски, все должны были говорить по-немецки, английский нет. И одна неделя была на русском. Потом была служба, вся церковная, и мама мне рассказывала, как они все стояли. Она пела вторым голосом, но образование церковное тоже было неправильное, потому что в конце концов она только думала о том, как быстрее кончилась бы служба. Какая-то неправильность света. Преподавание того, что так это полагается, здесь три поклона. Ну, кончила она с какой-то медалью, не самой лучшей, но второй. Она мне показывала, это все я видела в свое время. Папа, он из Витебска, он был старшим сыном. А мой дедушка был армейским врачом в высоком чине, то есть или он был генералом. Но, в общем, когда началась революция, его убили. Так что бабушка сказала моему отцу, ты убирайся отсюда, вот если они убили отца, они тебя сразу же и тебя убьют. Но он еще молодым был, кончил маленькую школу. Его образования не было такого настоящего, но он умный был. Он был большим моим другом. Он записался в Белую армию. Его определили в как это, кавалерия. Чтобы подсесть на лошадь, он подходил к такому высокому месту, чтобы с высокого места прыгнуть на лошадь. Но он все-таки был в армии, и его так ранили. Кончилась его работа там, он вернулся в Киев, и после этого он пошел с русскими, которые уезжают. И он попал в Галлиполи. Из Галлиполи он уже попал на работу во Франции, потому что Франция искала рабочих. Он уже к этому времени она потеряла всех своих рабочих. Теперь люди приходят, и у них работы никакой нету. А там Франция, мужчины были нужны, чтобы работать. Кажется, на фабрику попустили. А мамочка моя тоже приехала. Мы же не в поезде вместе встретились. И они приехали на такси в каком-то отеле. Потом требуют деньги. У нее были какие-то деньги. Она дает. А он говорит, «Et pour boire?» Это, а для питья. То есть это то, что даете лишнее для него. А мама, которая ничего не понимает, она только что за границей. Она очень так хорошо отвечает. Я не только вам не могу дать, чтобы пить, потому что у меня больше нет для того, чтобы есть. Но это типично французское. Pour boire. Boire – пить, для питья. А она говорит, pour manger. И вот мама начала тогда работать повсюду, искать какую-то работу. Но она не научилась этому. Она даже не умела мыть себе волосы. Когда ей кто-то там помогал. Но все-таки русский человек может все сделать, когда он хочет. Она научилась делать всякие вещи. Она мне сделала все мои вещи. Даже папе делала его вещи. А как же ты могла это делать? А она все распарывала, смотрела, как это было сделано, и сама делала. Она шляпы научилась делать. Она была ненормальным человеком в смысле здоровья. У нее был туберкулез костей. Так что она осталась немножко кривая. А папа, он хотел иметь свободное время, и стал шофер де такси. Это многие русские пошли на такси, потому что это давало свободу. Потом ему удалось тоже, слава богу, купить свою собственную машину. И он мог походить в церковь. И кончилось тем, что я его предложила быть в Лесинский монастырь. Последние годы своей жизни он прожил в Лесинском монастыре, помогал сестрам. А здесь он читал «Малое повечерие». Это все сделалось так, что мой папа умер дома, но с щетками в руках. Мой отец был не так, может быть, образованный, как мама, но он был, может быть, глубже, чем мама, духовно. Но он читал все. В монастыре, в Лесинском, ему давали читать «Житие святого». А я ездила туда вечером с субботы, скажем, до понедельника. Папа меня там ждал. Мы тогда могли с ним беседовать на всякие духовные темы. Как ты это понимаешь? Говорит, я совсем так не понимаю, как ты. А я так понимаю. Интересно было все. У меня есть его письма, у него хорошие письма были. А сейчас я связана больше с Грецией. С городом Патмос. Страна Иоанна Евангелиста. Считается, что он написал там свое
1: апокалипсис.
0: Апокалипсис. Вот. Я тоже там стала большим другом этого монастыря, потому что там у меня была духовная мать. Фактически я стала монахиней там. У меня два покровителя. Это.
1: Да. И... Все равно Иоанн. И там Иоанн, и здесь.
0: Да, но я вначале писала иконы тоже. Первая икона, что я написала, была Иоанн Богослов. И она находится в церкви. Но я очень рада, что все это в России. Но сейчас все-таки легче вообще.
1: С чем-то легче, с чем-то сложнее. Знаете, все неоднозначно.
0: Сложнее, потому что просто люди тебе морально не такие.
1: Да.
0: Ну, и у нас во Франции, если вы в ужасе видели наши теперь эти телевидения, иногда открываешь, думаешь, в ужасе, что такое делается. Да. И, к сожалению, русская молодежь очень довольна всем этим.
1: То да, есть, так... да, да, это очень легко идти по такому пути, который предлагается сейчас.
0: Да, да, да, да.
1: Но наша встреча заканчивается. Матушка Евгения, спасибо вам большое за встречу и за ваш рассказ.
0: Ну вот, мне очень приятно. А может, кто-нибудь из русских приедет нам помогать? Как вы думаете? Хотя бы не на всю жизнь, но хотя бы на 3 месяца, нам, на 4 месяца, чтобы поработать, здесь что-то сделать. Нам нужны русские силы, русский дух.
1: Спасибо большое. Надеемся, что кто-то из наших радиослушателей может откликнуться. Я напоминаю, что запись встречи проходила в женском православном монастыре в Бюсси, недалеко от Парижа. До свидания. Встречу подготовила Людмила Зотова.

0: Богородичный тропарь под твою милость композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-ан-От.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Митрополит Антоний Сурожский. Воскресенье перед воздвижением.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В это воскресенье перед воздвижением креста Господня читается самый, может быть, радостный, самый обнадеживающий отрывок из Евангелия о том, что Бог пришел в мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти мир. Сам Господь пришел во всей своей чистоте, во всей своей святости, но в облике человека. И Он нам показал, как можно жить, если мы хотим уже на земле принадлежать вечности, то есть царству строя и любви, и создать вокруг нас то царство любви, о котором все мечтают, и которое мы все ежечасно разрушаем. Христос пришел не судить мир. Придет время, когда весь мир, каждый из нас встанет перед лицом Божиим, и тогда мы увидим, как бессмысленно, как тщетно, как пуста была наша жизнь. Как мы заботились обо всем, кроме как о том, чтобы стать в полном смысле этого слова людьми. Как мы прожили, заботясь обо всем, трудясь над всем, и никогда не построили ни одной общины, где царствовала бы самозабвенная, ликующая, победоносная любовь. И взглянем мы на Господа, увидим в Нем подлинно человека, каким каждый из нас мог бы быть Его благодатью и силой и милостью. И тогда станет нам так больно, это будет суд над нами, что пришла любовь, и мы презрели ее, что пришел Бог нам явить всю полноту нашего человеческого величия, и мы все-таки остались не только мелкими, но какими мелкими. И что общество людское, которое могло бы быть иконой любви Святой Троицы, мы превратили в ад, в пустыню, где можно умереть, изголодавшись по человеческому отношению. Но сейчас Христос пришел Спасителем. Сейчас для каждого из нас есть сколько-то времени впереди. Может быть, час, а может быть, годы. Умирают и молодые, живут долго и долго некоторые люди. На время рассчитывать нельзя, потому что можно измениться в одно мгновение, а можно не перемениться за десятилетия. Апостол Павел в одно мгновение стал другим человеком. А мы живем, живем, несем на себе имя Христово, а все-таки остаемся такими чуждыми евангельской красоте, евангельской славе. И вот сделаем попытку всерьез принять эти слова Христовы. Он пришел в мир сейчас спасителем, не судьей, а спасение в том, чтобы стать просто людьми, чтобы каждый из нас стал человеком по образу создавшего его Бога. Все Евангелие только об этом и говорит. Станем вчитываться в Евангелие внимательно, не как в рассказ о Христе и о других людях, а как в книгу, где нам рассказывается, как нам самим стать такими людьми, которые войдут в Царство Божие сияющим взором, ликующим сердцем, войдут в Него, как возвращаются, наконец, домой, после долгого трудового дня. Станем вчитываться в Евангелие и ставить перед собой вопрос: что говорит мне Господь сегодня? Могу ли я применить Его слова к моей жизни сейчас, для того, чтобы она выправилась, чтобы она стала достойным Его человеческого, моего христианского звания? Если мы изо дня в день будем пытаться одну какую-нибудь вещь сделать, услышать Слово Господне в одном хотя бы Его изречении и выполнить в течение одного единственного дня, то когда придет время нам отходить, мы окажемся измененными, новыми, и нам откроется Царство Божие как радость, а не как страх. Аминь.
1: Проповедь о воскресении перед воздвижением митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении вокального ансамбля «Рождество» прозвучало песнопение «Утренний. Величит душа моя Господа» композитора Павла Чеснокова.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

добрых людей.

Шестерин,

Бога, хранителя, жителя смажет, Господа, Господа.

спасительный, мирный и добрый.

Yeah.

очищающаяся беззаконие Твоя, исцеляющаяся недуги Твоя, избавляющаяся стремление живот Твой, венчающая Тебя милостью и щедротами, исполняющая благие желания Твои, обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милость, не Господь, судьбу всем обидимым, сказав пути свои Моисееве, Сын Израиль, покатение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милостив, не до конца прогневается, не жевали враждуя. Не по беззаконию нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим отдал есть нам. Яко по высоте небес не от земли усвятил Господь миру свою, на боящихся Его. Велико стоят восторца от запада, ударились от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его. Яко только зна создание наше, помянул яко персись мы. Человек, яко трава, не его, яко цвет сена, яко цветет, яко дух пройди в нем и не будет, не познай кому места своего. Милый же Господь от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне от сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготовал престол свой, царствие Его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Слышите глас словец Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие Слово Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей. Услыши мне правде Твоей, не внизи суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всех живых, яко погнал враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил мне есть темных, яко мертвые века, и унывал мне дух мой, не смятись сердце мое. Помяну дни древние, помщися о всех делях Твоих, творение руку Твою помщия вся, о всех соберутся мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не открыти лица Твоего от меня. Уподоблюсь нисходящему рову, слышим, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь Божий пойду, яко в Тебе взяв душу мою, изми меня от рак моей, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты и Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, ими Твоего ради, Господи, живище мя праву Твоей, прикрепишь от печали душу мою. И милостью потреблишься враги мои, и поглупившися сужающие души моей, яко от брат Твоей. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не внийди суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внийди суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Дорогие братья и сестры, завтра, в воскресный день, в нашем соборе будет совершено две божественные литургии в 7 и в 10 часов утра. Завтра вечером будет совершено всеночное литургия накануне 20-го праздника Рождества Пресвятой Богородицы. В сам день праздника, в понедельник, две божественные литургии в 7 и в 10 часов утра. Далее на неделе богослужения в нашем соборе совершаются каждый день, литургии в 10 часов утра, вечернее богослужение в 6 часов вечера. Дополнительно ранние литургии в среду и пятницу в 7 часов утра. В среду вечером накануне памяти преподобного Силуана Афонского будет совершено полиэлейное богослужение. Акафисты после вечерних богослужений будут совершаться по своему обычному расписанию. В субботу вечером всеночное бдение накануне воскресного дня, а также 20-го праздника воздвижения Чужого Креста Господня. Ну и в сам день, воскресенье, две божественные литургии в 7 и в 10 часов утра. С
1: праздником! Если на волну, то

0: источника нам на Христе Иисусе, через павшего носа во своего кроводенного ребра, по имени Ему я попрославися.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Бездну родшая благоутробие Дева, душу мою озари светоносным Твоим сиянием, я когда достойно воспою Твоих чудес,

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, Тебя очисти от язвы душею уязвленного змеем и угрызением Христе, и показал еси свет во тьме древля, мне слежащим в одни в отлении, Христового сошед, мне совоскресил еси.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, я же на кресте страшно нетерпевый и разбойник ураю твердый, я по благодетели Богу тверди мой ум, в волю Твою едине, человеколюбче.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, благословен плод Твоего чрева, Дева Богородица всех радостей, радость по всему миру родила еси, и веселье воистину разгоняющей печаль греховную, Богу Небесу, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно, и во веки веков.

клевета шатоли преисподней от князь, адни смерти и догон Троицы, земля поколеблась, обратницы жадных, видевшихся ужасошася, вся же тварь за пророки, радующийся поет тебе победную честь, избавителю Богу нашему, разрушившему ныне смертную силу, да воскликнем и возопием к Адаму, и с сущим из Адама. Древо сего победит, изыдите верни к воскресенье.

Слава, Господи, святому воскресению Твоему! Своя плечи дав хижи под дьявола, влосся на раны рабу прегрешившу. Бием бывает, владыка, не повинен, разрешая моя согрешенья. Слава, Господи, кресту Твоему честному и воскресенью, не веды греха и его ради бы. Господи, еже не был и сей воображаешься, ем чуждие, да спасеши мир, и убиеши крести мучителя. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бога человеком родила и си чистая, во плаще на очистой крови Твоих, избавляющаяся грешений многих, любовью славящая и почитающая Тебя.

0: святому воскресению твоему, за твоя рабы подаешься кресте, и полоните ударение терпиши, свободе ходатайственно, поющим к тебе утыни и воспевай твое божество. Слава Господи Христу твоему честному и воскресению, и в нас обеззаконными вменися, вознесутись и на лобнем, светило покрывался, и земля колебавшаяся, и церковная свежесть раздрався, еврейско являющий от падения.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, лестницу узрев яко, к высоте утвержденному, образу научися Иисуса мрачная,

0: Ради святого воскресения Твоему, воспоминав у Тебя заключенные в аде души и оставшиеся праведные, и от Тебе спасения моляхуся, еже Христом Христе, воду и си преисподним, пришедшие на Твоем троне.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, на кресте вознесся, спасе волею братья, ленились и державу, на все припаси греховное блажен, рукописание.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, запомните образы и пророческое проречение, яви предвозвещанку, хотящую родить и благодетеля чистые все твари, многочастней, многообразней, благодействовавшего, верно воспевающихся

Не к тому держава смертная, возможно, держащий человек. Христос после дней здесь разрушая и разоряя семья. Святуем бывает, а пророцы согласно радуются. Христа помолишься с вас, учит.

0: твоему, древом умерщвляется там, волю прислушания созева, послушанием же Христовым паки обновляет есть, мне в уроде распинается Сын Божий, препрославленный.
1: Слава Господу, служба Ему честному и воскресенью, и же на древе крестне приходная голова туды, и Адам, Адамово, преступление, рукописание, разрушивка, пьемли враг моего, благословенности, Господи Боже, Отец наш,
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, очищается от проховицы уголь древний Исаия Мием, знаменательнее Твое Рождество, и тем, превозноси богатство.

0: воскресенью Твоему, пречистый агнец словесный за мир заклады, кристалья же по закону приносимая, очисти всего крови прегрешения, кого Христа зовуща, вся дела Господня Господа пойте, и превозносите во всякий.
1: Слава Господи Христу Твоему чеснову и воскресению, претерпевшего страсти воли на кресте пригвожденном падением и разрушенном.

чистое благочестно Твое чрево, Бога вместившее несказанно воплощаемо, давшего всем верным Бога разумия против просвещения, признозовущим, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки. Благослови Отца и Сына и Святого Духа Господа.

0: святому воскресению Твоему, и жители все восстанием и верующие, ко Христову шедшему гробу научитеся, яко умершлена бысть, и воскресе паки плоть знадавца, во умерение последнего воскресения, на неже уповае.
1: Господи Христу Твоему честному и воскресению, свет от света, очи и сияние славы бездетно, осияты. Я Боже во тьме человеческому житию Христос восия, Его не ожив погнать ему, Его же непрестанно верни величае.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Твоя дохит, Твой братец пречистая, вся ковчег именует святыни божественная, Христественне, Богом вместившую, в отеческих сидящих нет.

Христос восстал из мертвых, Клеопе и Луцес путешествовал, и мажи познася, во Эммаусе, преломляя хлеб, ею же души и сердца горящие пяку, нигда тело глаголоши на пути, и Писание сказала же я же претерпеть, с ним же восстал за кем, и обися же, и Петров.

седьмой.

наших Бог, безболезненный, постыдный, мирный, и доброго ответа на страшницу ищи Христове. Все святые помимо, что сами себе друг друга, и вежи Божий Христос.

поклонимся тебе нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Милость и сотворствуй тебе, Господи, Твою и разумей пути непорочни, когда приишь ко мне, прикождав не злове сердца моего, после дом моего, не предлагав предочима моим вечно преступную, творящий доступление в одной виде, не предпевни сердце активом, склоняющий гостей лукавых, не познав, а приветающих тай, искренне сего сего изгоня горным оком, и не стыдно сердцем синидят, отчи мои, на веры земли, посознатия со мною, ходя по пути непорочи, всеми служаши, не живяши, после дом моего, моя гордыня, роли неправдая, не избавляешь предощим моим, во утре твердся грешной земли, веры подривит рада Господня, заделающая беззаконие, слава Своей Сыну, Святому Духу, ныне призы во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Своей Сыну, Святому Духу. Разрушилась не крестом, да и смерть, отверзся разбойнику раем, мироносицам власть приложилась, и апостолам проповедовать повелилась, так и воскреслась и Христе Боже, даруй мирови, верю милость, и ныне присты веки веков, аминь, что ты, чем поблагодатная, небо, яко посиялось и солнцу правды, рай, яко прозябла иси, свет нетленен тел, яко приплавилась нетлена, чистую матерь, яко мела иси, нас и ты, дыхавец, на всех Бога, только молись, спасися душам нашим, чтобы мы направим посвяти Твоему, и да не обладаем всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, и цель Твоя, прости на раба Твоего, научи меня оправданию Твоим, да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, вези великолепие Твое, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, слава Своей Сыну, Святому Духу, и на ней присты по веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети, и исцели немощи наши, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Своей Сыну, Святому Духу, на ней присты по веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внеси, остави нам долги наши, и якоже мы оставляем должником нашим, и веди нас в искушение,

0: Аминь. Никому держава смертная возможно держать на человеке. Христос восниде, сокрушая, разоряя силы ея, связуя им бывает ад, пророса согласа радуется, представлено будущее спасущим вере, изыдите вернее воскресенье. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и на всякое время, и на всякий час на небеси, на земли, поклоняемый, славимый Христе Божие, много терпеливый, много милостиве, много благоутробья, и же правильно любяй, и греш милуяй, и же всязывай ко спасению обещаний ради будущих благ. Сам Господи, прими и наш, общайся в молитвы, и исправи же вот наш к заповедям Твоим, душ наша освяти, телеса учи, все помышления справи, мысли очисти, избави нас о всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, ополчением их, соблюдай, наставляй, достигнем сотни веры, и в разум небесным Твоей славы, как благословен, и все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, но не пресно во веки веков. Аминь. Чистейшую херовину славнейшую, без сравнения Серафим, без исследования Бога Соворошую, сущую Богородицу, да величаем именем Господним, благослови Отче.
1: Аминь.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

Вы слушали концерт «Возведох очи мои в горы» на текст 120-го псалма композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении

0: Слушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 215-е зачало послания к Галатам, отрывок из 6 главы.
1: Братья, видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезанья, ни необрезанья, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь.
0: Послушайте 9-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 3-й главы.
2: Сказал Господь: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжая стояние перед тайной Святого Креста, мы читаем, как один из начальников иудейских по имени Никодим пришел к Иисусу ночью и сказал: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Господь же стал говорить о необходимости заново родиться, о духе, который дышит где хочет. Никодим спрашивает: как, почему? Но ответы Иисуса не опираются на живой духовный опыт слушателя, и поэтому они как вехи, как точки, которые еще не обведены контуром и не стали рисунком. И вот Господь ставит первую такую точку: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Но для Никодима вся новозаветная история еще впереди, поэтому Господь просто ставит вторую точку. Он теперь напоминает один эпизод из прошлого, как Моисей вознес змею в пустыне. Тут уже Никодим должен вспомнить, как евреи в очередной раз возроптали, и послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей Господу о народе, и сказал Господь Моисею: «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И в исторической памяти запечатлелось: вот уже неминуемая смерть, и вдруг взгляд на медное подобие смертоносного источника и исцеление. Взглянул, и заново живешь. Вот этот-то странный факт Господь теперь напоминает и объясняет. Но объясняет фактом, еще не совершившимся. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому.

0: немедленное подобие, водруженное на знамя, принесет избавление, но вознесенный на крест человек, сам не имеющий греха, но во всем подобный человеку, через которого пришли грех и смерть. И далее Господь, опять не объясняя, кто такой Сын Человеческий, ставит третью точку, открывая уже о Сыне Божьем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для Никодима и это загадка. Но Господь все же сказал то, что сказал, потому что слово истины, даже вне исторического и духовного опыта, все равно слово истины, исполненное внутренней силы. Вот и Никодим сначала пришел ночью, скрываясь от всех, потом не побоялся в Синедрионе сказать слово в защиту Иисуса, и вот уже он вместе с Иосифом дерзает просить у Пилата тело учителя. Совсем как в притче. Бросит человек семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Пусть ты еще мало что понимаешь в Евангелии, все равно читай и запоминай. Придет время, и сам от всего сердца скажешь вместе с апостолом: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Аминь».
1: Прозвучала проповедь протоиерея Вячеслава Резникова. Читал священник Леонид Казаков.
0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 20 сентября, 7 сентября по старому стилю, в Православной Церкви предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня вспоминаются апостолы от 70 Евод и Анисифор. Оба они претерпели мученическую кончину в 60-х годах I века. Также сегодня прославляются мученик Евпсихий, пострадавший в первой половине II века, и мученик Созонт, принявший мученический венец в начале IV века. В этот день церковь чтит память преподобного Луки, игумена Спасовой обители в Киевском заливе, близ Константинополя, жившего в X веке. Мы вспоминаем сегодня святителя Иоанна, архиепископа Новгородского, окормлявшего неспокойную новгородскую паству во второй половине XII века. В этот день прославляется преподобный Серапион Псковский, живший в XV веке. Около 35 лет от роду святой стал учеником преподобного Ефросина Псковского и разделял с ним пустынные подвиги и труды по устройству обители в течение 55 лет. Преподобный Серапион так строго исполнял монашеский обет нестяжания, что описатель жития называет его «мертвецом непогребенным». Преподобному Серапиону принадлежит учение о превосходстве церковной молитвы над молитвой уединенной. 12 псалмов, пропетых в келье, не могут равняться единожды пропетой в храме краткой молитве «Господи помилуй», — говорил святой подвижник. Скончался он в 1480 году 90-летним старцем. Сегодня также совершается память преподобного мученика Макария Каневского, архимандрита Овруческого, Переяславского, жившего в XVII веке и убитого турецкими войсками в Каневском монастыре на Украине. Сегодня совершается память еще одного Макария, преподобного Оптинского старца. Преподобный Макарий Оптинский, в миру Михаил Николаевич Иванов, родился в 1788 году в семье орловских дворян. После кончины родителей Михаил, поделив наследство между братьями, оставил службу в финансовом ведомстве и поселился в своем поместье. В 1810 году он отправился на богомолье в Плащанскую пустынь и в мир уже не вернулся. В этой пустыне преподобный Макарий встретился со старцем Афанасием, учеником старца Паисия Величковского, и обрел его лице чуткого духовного наставника. Афанасий занимался исследованием и переводами святоотеческой литературы и приобщил к этому труду своего ученика. В Оптину пустынь преподобный Макарий пришел в 1834 году. Здесь его духовным наставником стал преподобный Лев. Благодаря преподобному Макарию были изданы, собранные в Оптиной, рукописи и переводы преподобного Паисия Величковского. Большую помощь в этом ему оказывали духовные чада, супруги Киреевские. На исповедь и благословение к преподобному Макарию приезжали Алексей Толстой, Иван Хомяков, Николай Гоголь. Под влиянием преподобного Макария возникла целая школа издателей и переводчиков духовной литературы, в которой так нуждалась православная Россия. За 2 года до своей кончины преподобный Макарий принял великую схему. До самой смерти старец принимал духовных чад и паломников, наставляя и благословляя их. Преподобный Макарий мирно отошел ко Господу 7 сентября 1860 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня мы чтим память священномучеников протоиерея Михаила Тихоницкого, священника Петра Снежицкого и диакона Александра Медведева, пострадавших в 1918 году. А в 1937 году в этот день за Христа пострадали священномученики Евгений Зернов, митрополит Нижегородский, и с ним священник Стефан Крейдич, и преподобномученики игумен Евгений Выжева, игумен Николай Ощепьев и иеромонах Пахомий Ионов. В том же году мученический венец приняли священномученики Григорий Аверин и Василий Сунгуров и преподобномученик архимандрит Лев Егоров. Священномученик протоиерей Михаил Тихоницкий родился в 1846 году в Вятской губернии. Отец его был псаломщиком, а дед – диаконом в Спасской церкви села Ошить. Став священником, отец Михаил стал служить в Вятской губернии, а затем служил в городе Орлове. В 1913 году протоиерей Михаил Тихоницкий был определен в Казанско-Богородический собор города Орлова. Он стал духовником городского духовенства, благочинным церквей города Орлова и по-прежнему нес учительские труды в Орловской женской гимназии. В сентябре 18 года протоиерея Михаила, которому было 72 года, арестовала ЧК. Отец Михаил говорил, что этот арест, несомненно, сделан для произведения расследования, и он был уверен в том, что без суда его приговора не вынесут. «Я уверен, что меня освободят, ибо я все время учил народ только добру, а не плохому», — сказал священник. Чрезвычайная комиссия при Совете народных комиссаров 19 сентября допросила отца Михаила, а 20 числа его расстреляли. Его вели на расстрел через весь город. Он шел, как всегда, неспешно, слегка опустив голову, и говорил вслух: «Господи, прости их, они не знают, что делают». Он был одет в рясу, которую потом снял и бросил знакомой прихожанке с просьбой передать домой. Конвоиры не препятствовали. Когда его довели до церкви, при которой была богодельня для престарелых, батюшка осенил себя крестным знамением и благословил здание. Его привели на кладбище, заставили копать могилу. Торопили, видимо, боялись, что придут люди на выручку. Старец трудился из последних сил, но выкопал неглубоко. Ему сказали: «Хватит». Отец Михаил попросил времени помолиться. После молитвы повернулся к конвоирам и стал ожидать. Он не разрешил связывать руки и завязывать себе глаза. Стоял прямо и как-то даже грозно. Прогремели выстрелы. Он упал в могилу, которую быстро стали засыпать. Дети священномученика Михаила много послужили для русской церкви. 2 сыновей его стали иерархами. Старший сын, отец Вениамин Тихоницкий, был рукоположен во епископа Кировского и Слободского в 1942 году и скончался в 1957 году в городе Кирове. Второй сын священномученика, епископ Владимир Тихоницкий, участвовал в работе Поместного собора Православной Российской Церкви 1917-18 годов. В 20-х годах по приглашению митрополита Евлогия Гергиевского переехал во Францию и стал архиепископом города Ниццы. В течение 20 лет он управлял приходами юга Франции и Италии. С 1946 года являлся ректором Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В 1947 году стал митрополитом и экзархом Вселенского патриарха. Скончался он в 1959 году и был похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Младший сын священномученика Илпидифор был председателем правления Русского просветительского общества в Риге, известным педагогом, автором учебников, участником русского студенческого христианского движения в Прибалтике. Он был приговорен к расстрелу в 1940 году и, не дожив до исполнения приговора, скончался в тюремной камере. Преподобный мученик архимандрит Лев Егоров родился в 1898 году в Новгородской губернии. Отец его был владельцем артели ломовых извозчиков. После смерти родителей его с двумя братьями воспитывал дядя, заведующий Александро-Невским рынком в Санкт-Петербурге. Один из братьев, Гурий, стал впоследствии митрополитом Минским, затем Ленинградским и, наконец, Симферопольским. Будущий архимандрит Лев, в миру Леонид Егоров, закончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, в которой проучился до 18 года, весной которого академия была закрыта. Монашеский постриг братья Егоровы приняли вместе в 1915 году. Вместе они стали духовными сыновьями иеросхимонаха Серафима Муравьева, будущего Вырицкого старца. До 1922 года также вместе они подвязались в Александро-Невской лавре. Иеромонах Лев был одним из руководителей Петроградских православных братств. В связи с этим он был арестован в 1922 году и отправлен в ссылку. В 1924 году отец Лев вернулся в Ленинград. Уже будучи возведен в сан архимандрита, он преподавал в Богословское пасторском училище и вновь занялся делами Александро-Невского братства. С 1926 года архимандрит Лев являлся настоятелем собора Федоровской иконы Божией Матери на Полтавской улице. В 1927 году он вновь был арестован, но почти через год освобожден. Архимандрит Лев пробыл настоятелем Федоровского собора до 1932 года, преподавал русскую литературу на богословских курсах, совершил более 20 монашеских постригов, переписывался с митрополитом Иосифом Петровых, отстаивая правильность церковной политики митрополита Сергия Строгородского. В 1932 году было арестовано более 40 членов Александро-Невского братства, в их числе и отец Лев. Он получил 10 лет лагерей. Сначала он поступил в Сиблаг, затем был переведен в Новокузнецк. Там приговорен к увеличению срока и посажен в штрафной изолятор. В 1936 году его вернули в Сиблаг, и в 1937 году в ряду массовых лагерных зачисток приговорили к расстрелу. На последнем допросе архимандрит Лев сказал: «Виновным себя я не признаю. И хотя я по убеждению являюсь антисоветским человеком, но контрреволюционной агитации среди лагерников я не проводил. Я являюсь глубоко религиозным человеком, посвятившим всю жизнь свою служению Богу, и целью моей жизни является пропаганда религии в массах. Я ее вел, веду и вести буду». В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Иоанна Новгородского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святитель Иоанн родился в Новгороде от благочестивых родителей Николая и Христины. После кончины родителей Иоанн и его брат Гавриил, получив небольшое наследство, решили создать в родных местах обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вначале они построили деревянную церковь, а несколько позднее был создан и каменный храм. Не без трудностей воплощались их добрые намерения. Не окончив строительство каменного храма, братья полностью израсходовали свои средства. Только твердая, живая вера побуждала их продолжать начатое дело. Они и обратились за помощью к Царице Небесной, ради которой начали это богоугодное дело. По их неотступной молитве она явила им свою милость. На строительство храма была пожертвована как раз необходимая сумма денег. По окончании устройства обители здесь братья и приняли иноческий постриг. Святой Иоанн был наречен Ильей, а святой Гавриил – Григорием. Летописи говорят, что святой Иоанн был поставлен епископом в Новгороде в 1162 году. Его первое архипастырское послание было обращено к духовенству и клирикам его епархии. Оно проникнуто любвеобильной заботой о пастве, написано в духе отеческого наставления. Свидетель говорил о призвании пастыря родить об овцах своих, не только обличать, но и врачевать тех, которые проводят греховную жизнь. В 1165 году святитель Иоанн был возведен в архиепископа, а с тех пор новгородская кафедра стала... В 1165 году святитель Иоанн был возведен в архиепископа, и с тех пор новгородская кафедра стала архиепископской. Зима 1170 года для Новгорода была очень трудным временем. Суздальские войска с союзниками 2 дня осаждали город за то, что новгородцы не приняли князя Святослава, а также за то, что собирали дань с неподвластной им Двинской области. Новгородцы молились Богу и Пречистой Богородице о спасении города. В 3-ю ночь святитель Иоанн услышал голос, повелевавший ему идти в церковь Спасителя на Ильине улице, взять икону Пресвятой Богородицы и поставить ее на остроге. Наутро святитель рассказал собору о повелении и послал архидиакона с клириками Софийской церкви за иконой. Войдя в храм, архидиакон поклонился перед иконой и хотел взять ее, но она не двигалась. Архидиакон вернулся к архиепископу и рассказал о случившемся. Тогда святитель со всем собором пришел в Ильину церковь и на коленях стал молиться перед иконой. Когда начали петь молебный канон, икона сама двинулась с места. Тогда святитель Иоанн взял ее и вместе с 2 диаконами понес в острог. В 6:00 вечера начался приступ суздальцев, стрелы сыпались дождем, и одна из стрел попала в лик Божьей Матери. Тогда икона вдруг обратилась с ликом к городу, и из глаз Пресвятой Богородицы потекли слезы. Тьма, словно пепел, покрыла суздальцев. Они начали слепнуть и с ужасом отступили. Это было 25 февраля по старому стилю 1170 года. Святитель Иоанн установил в честь этого торжественный праздник для Новгорода – знамение Пресвятой Богородицы. Суздальские войска нанесли большой ущерб Новгородской области. Архипастырь и здесь не остался в стороне. Он проявил отеческую заботу о разоренных семьях, щедро подавал помощь несчастным сиротам. Как и другие русские святители, он молитвой и доброделанием старался усмирить междоусобные брани в многострадальной Руси. Так, в 1172 году архипастырь сам поехал во Владимир примирить благоверного князя Андрея Боголюбского с новгородцами. Святитель не только сопереживал невзгоды своего народа, но и заботился о его духовном просвещении. Большое внимание уделял святитель Иоанн духовным беседам, которые часто проходили в кругу духовенства и мирян. Сохранилось до 30 его поучений о крещении, исповеди, святой Евхаристии. Духовные, благодатные силы святителя были необычайны. За его душевную простоту и чистоту сердца Господь дал ему власть над бесами. Однажды, когда святитель по обычаю молился ночью, он услышал, что в умывальнике кто-то плещет воду. Увидев, что никого рядом не было, святитель понял, что это бес пытается напугать его. Святитель оградил умывальник крестом. Скоро лукавый дух не стерпел молитву святителя, которая полила его огнем, и стал просить выпустить его из умывальника. Святитель согласился, но поставил условием, чтобы бес донес его в 1 ночь из Новгорода в Иерусалим ко гробу Господню и обратно. Бес исполнил повеление святителя, но просил его никому не рассказывать о своем позоре. В одной из бесед святитель рассказал пастве, что он знает человека, который за ночь посетил святую землю. Месть лукавого не замедлила сказаться. Он стал подбрасывать в келью святителя женские вещи. Однажды, когда большая толпа горожан собралась у кельи святого, бес показал им, будто от него выбежала женщина. Святитель вышел на шум и кротко спросил: «Что случилось, дети мои, о чем вы шумите?» Раздраженная толпа, выкрикивая разные обвинения в порочной жизни святителя, потащила его к реке Волхов. Святителя посадили на плот и пустили вниз по течению реки, рассчитывая избавиться от него. Но плот, вопреки ожиданию, поплыл против течения прямо к мужскому Юрьеву монастырю, находившемуся в 3 верстах от Новгорода. Видя это, люди раскаялись и устремились по берегу за плотом, умоляя святителя простить их и вернуться в город. «Господи, не вмени им этого!» — во грех молился святой и всем даровал прощение. Это событие произошло незадолго до кончины святителя Иоанна. Предчувствуя ее, он отложил святительский амофор и принял схиму с именем Иоанн, который носил в юности. Преемником себе он назначил своего брата, святителя Григория. Скончался святитель 7 сентября по старому стилю 1186 года и был положен в притворе Софийской церкви. В 1439 году усердием святителя Ефимия совершились починки в Софийском соборе. В притворе вдруг оторвался с потолка камень и сильно ударился о стоявшую здесь гробницу. Святитель Ефимий велел поднять пробитую камнем доску, и храм наполнился благоуханием. В гробу все увидели нетленные мощи святителя, но никто не мог сказать, кто этот архипастырь. В своей келье святитель Ефимий стал усердно молить Бога открыть ему имя угодника. Ночью ему явился муж в святительских одеждах и сказал, что он архиепископ Иоанн, удостоившийся послужить чуду знамения Пресвятой Богородицы.

0: стихира русским святым на певы Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении Московского детского хора православного братства Всемилостивого Спаса.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю 16-ю по Пятидесятнице.

0: Вы слышали, возлюбленные братья, из ныне чтенного Евангелия притчу Спасителя о талантах. Притча эта весьма поучительна. Всем нужно знать ее значение и помнить ее всегда. Преклоните ваш слух. Вот ее значение. В ней говорится о рабах, которым господин, отправляющийся в дальнюю сторону, поручил свое имение. И одному дал 5 талантов, другому 2, третьему 1. Каждому по его силам. Заметьте, эти рабы – мы, люди. Этот господин есть Господь наш Иисус Христос, Творец наш, раздаятель талантов, вознесшийся от нас на небо, сидящий одесной Отца и опять имеющий прийти на землю судить живых и мертвых. Имение или таланты – это душевные силы и способности, равно и телесные силы, которые дал нам Бог, и коими в этом веке мы все делаем, которые пускаем как бы в оборот и посредством коих по мере своего умения и усердия умножаем свое духовное богатство. Под талантами следует разуметь и то служение в обществе, какое каждому Бог верил, смотря по его способностям, или то материальное богатство, какое кто имеет. По смыслу притчи, кто больше талантов получил от Господа, тот, естественно, больше должен сделать добра для ближних, больше должен усовершенствовать себя в настоящей жизни для жизни будущей. А кто меньше, с того меньше потребует и отчета. С обыкновенного человека потребует, добросовестно ли он трудился и вел дела свои. Богатый не составил ли себе богатства обманом, хитростью, происками или играми, процентами, жил ли сам и воспитал ли детей своих в страхе Божьем, исполнял ли христианский долг молитвы, освящался ли таинствами, подавал ли милостыню. Всякий свое бремя понесет. Священника потребует отчета в служении, учении, жизни. Научил ли он вере и доброй жизни своих посомых? Воспитал ли он их для вечной жизни? Но послушайте дальше притчи. Получивший от Господа 5 талантов, вес серебра, пошел, стал трудиться и приобрел на них еще 5 талантов. Получивший 2, приобрел другие 2. А получивший 1 взял, да и зарыл талант своего господина в земле, то есть всю жизнь прожил в безрассудной, непростительной ленности, ел, пил, веселился, обогащался всеми возможными средствами, чтобы только весело жить здесь. А о той жизни, о вере, о молитве, о добрых делах не заботился. Ясно, что талант его зарыт в землю, так как таланты наши, то есть наше сердце, наши умственные способности – не земное сокровище, а духовное. И не в земле им лежать, не на земные только дела употреблять, а при помощи их нам надобно навыкнуть небесным святым нравам и стяжать вечную жизнь. «Не скрывайте себе сокровищ на земле, где же червь тлят лит, – говорит Господь, – и где же тати подкопывают и крадут. Скрывайте же себе сокровища на небеси, где же ни червь, ни тля тлит, и где же тати не подкопывают, не крадут». То есть делайте добрые дела не для земли и земных житейских выгод, а для неба, для Бога, для вечности. Итак, честь братья рабам, получившим 5 или 2 таланта и умножившим имение господина. Позор, крайний позор, получившему 1 талант и по лености и упрямству, зарывшим его в землю. А много есть этих недостойных имени человека людей, которые зарывают талант свой в землю, которые только пьют, едят, веселятся, обманывают, крадут и прочее. Но смотрите, что ожидает тех и других рабов. Приходит время дать отчет в том, как употреблено серебро господина. Приходит господин, то есть Господь, вознесшийся на небо, приходит на страшный суд, чтобы потребовать отчет с рабов своих. Являются рабы его, коим верены таланты, подходит принявший 5 талантов и показывает господину 10 талантов. Потом подходит принявший два и показывает четыре. Господь, одобряя каждого из них за приумножение, говорит: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Потом подходит, принявший один талант, и что же, ничего не сделавший в отсутствие господина, когда пришел этот господин, ленивый раб говорит ему: «Дерзости, называю человеком жестоким, который жнет, будто бы там, где не сеял, и собирает там, где не расточил». Не так ли говорят братья все ленивые, недобрые, неверные христиане, которые в извинении своей непростительной лености трудятся для добра, для образования себя по духу христианской веры, слагают вину свою на веру, на церковь, на самого Господа, называя предписания веры трудными, неудобоисполнимыми, а благаго Господа дерзая называть каким-то жестоким, требующим почти невозможного? О, ленивые рабы, посмотрите на своих собратьей, получивших 5 и 2 таланта. Они обличат вас. Как же они умножили свои таланты, как же они не говорят ничего подобного своему господину? Но посмотрите, братья, что дальше говорит Господу ленивый раб. Так как ты такой и такой господин, говорит, то я, убоясь, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. В земле. Где же это? Где, как не в своей грешной плоти, изнурив свои силы и способности на удовлетворение своим страстям? Придите, братья, ко гробу ленивого, и вздохните у него тяжко-тяжко. Тут вы увидите зарытым в землю и единственный его талант. Ничего для неба он не сделал, все понес с собою в землю. Правду ты сказал, бедный человек, вечных слез достойный человек. Но вот ему и подобным, ему приговор праведного судьи, лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Как не требовать Господу от христиан прибыли добрых дел, когда Он в помощь им отдал все сокровища своей вспомошествующей и воседействующей благодати? Как не требовать Ему прибыли от христианина для его же вечного блаженства, когда у Господа дерево приносит ежегодно обильный плод, когда зерно дает на поле прибыль? Воистину, достодолжной прибыли требует Господь, и грех тяжкий, грех христианину не творить в жизни плода добродетели и оставаться бесплодную смоковницей, только место напрасно занимающую. Послушайте, наконец, суд над ленивым рабом. Господь говорит: «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Страх, братья, обнимает душу, когда помыслишь, что между христианами есть множество ленивых рабов, которые живут беспечно в удовольствиях и вовсе не помышляют об этой страшной вечной тьме внешней, где их ожидает непрестающий плач и скрежет зубов. Господи, твори волю Твою с нами, молимся Тебе, да обратятся все ленивые рабы к Тебе в покаянии и добродетели. Если же нет, то они поистине достойны Твоего грозного, но праведного суда. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь.
1: Поучение в неделю 16-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе Томска 22 сентября 2013 года.
3: Особенным образом звучат слова святого апостола Павла из послания к Галатам, которые мы сегодня слышали. Апостол говорит: «Ничем не могу похвалиться, только крестом Господа нашего Иисуса Христа. И затем произносит огромные силы и важности слова «креста, которым мир распят». Не на котором мир распят, мир не находится на кресте, а которым мир распят. Что означают эти слова апостола? Они означают только одно, что крест налагается на весь мир, как некое мерило божественной правды и божественной истины. Сам по себе крест Христов непонятен. Особенно люди, неверующие или далекие от веры, не могут понять, что такое Бог, страдающий на кресте. Зачем нужно было в центре христианского миросозерцания, в центр христианской мысли поставлять крест, символ страданий? Сегодня существуют некоторые сектантские сообщества, которые не могут понять смысла креста и говорят, как можно поклоняться кресту, орудию пытки. На самом же деле слова апостола Павла несут в себе огромное значение, имеющее неприходящий смысл для каждого человека. Более всего люди в жизни нуждаются в мериле, в критерии, которые бы они могли налагать на все то, что их окружает, на мысли, которые к ним приходят, на информационный поток, на слова политиков и простых людей, на поступки тех или иных людей. В самом деле, ну как отличить правду от лжи, когда ведь ложь никогда не называет себя ложью? Она ведь всегда выдает себя за правду, и в большом, и в малом. То же самое мы можем сказать и о большом, и малом, что совершается с нами, с народом нашим, со страной нашей, со всем родом человеческим. Но как же не заблудиться в этих потемках? Как не принять искусственные декорации за подлинную Богом сданную природу? Как не ошибиться в анализе, в оценке происходящего? Как действительно не стать соучастником дел беззакония? Как душу свою, в конце концов, спасти в этом мире, который совершенно непрозрачен? Который очень легко может ввести в заблуждение любого человека. И это особенно относится к нашему времени, к тому мощному информационному потоку, который обрушивается на каждого человека через средства массовой информации, особенно через телевидение, через интернет. И как всегда бывало, есть и, наверное, будет. Зло всегда рядится в привлекательную одежду. Яд всегда завертывают в красивый фантик, чтобы люди приняли это за сладкую конфету и вкусили от этого продукта, который на самом деле отравляет сознанию, душу, а иногда разрушает и физическую природу человека. И на этом строится сегодня практически вся система отношений людей. Как много лжи и как много неправды в этих отношениях. Как же не запутаться? Как же отличить фантик от ядовитого содержимого? Как ясно понять, куда нужно идти? Что делать? А если говорить об общественной жизни, кого поддерживать? С кем быть, кого считать авторитетом, где этот самый критерий, где это самое мерило. Современная философия и распространенный взгляд на жизнь, исходящий из этой опасной философии, утверждает, что сам человек является собой для самого себя истину. Сколько голов, столько умов, столько и истин. То, что для меня благо, это и есть благо, а мне безразлично, является ли это благом для других. Вот апостол Павел, как будто предвидя эти страшные соблазны нашего века, говорит эти пронзительные слова о кресте, которым мир распят, о кресте, на котором явилась бездонная, безграничная, всеобъемлющая, абсолютная, божественная правда. И кто-то может сказать, ну как это так, страдающий человек, искровавленный, избитый, изничтоженный, висящий на кресте. Какая это правда? Тем более ведь Христос-то ведь не был грешным, он же не был преступником. Это неправда, это беззаконие. Схватили невиновного и казнили его жестоко. Так оно и было бы, если бы Господь сам не взошел на этот крест. Будучи абсолютно безгрешным, он восходит на этот крест только потому, что он любит свое творение. И для того, чтобы вызволить человека и все творение из бездны греха, чтобы открыть людям перспективу вечной жизни, чтобы помочь им опознавать подлинную истину, он восходит на крест и умирает. А что же это за истина? Что же это за абсолютная правда? Бог по любви к людям за них страдает. Если это делает Бог, если Он по плоти Сына Своего воспринимает страдания, то значит ведь это самое важное, это самое фундаментальное. Все вокруг этой истины. И истина заключается в том, что главным в жизни является любовь. Все остальное вторично. Вот почему и заповедь любви становится главной заповедью христианства. Вот почему Господь провозглашает эту заповедь не только словами, но подвигом своей жизни. И одновременно Он показывает людям, что любовь всегда сопровождается жертвой. В каком-то смысле любовь становится синонимом жертвы, а жертва синонимом любви. Потому что если, любя другого, мы ничего не готовы для него сделать, то это не любовь. Но даже если говорить не о любви, а просто о человеческих отношениях. Но что было бы с человеческим обществом, если бы один человек не был способен отдать себя другим? Не обязательно до смерти, хотя иногда и это требуется. Могло бы существовать такое общество, если бы каждый был устремлен только к достижению своего счастья и своего благополучия? Общество распалось бы на молекулы, на индивидуумы, отчужденные друг от друга. Если что-то и скрепляет общество, то чувством солидарности, а солидарность всегда предполагает способность одного послужить другому, способность одного дать что-то другому. А в экстренных обстоятельствах, как говорится, в час икс, жизнь свою отдать за ближних своих. Мы можем существовать как индивиды, мы можем существовать как семьи, мы можем существовать как человеческие общества только тогда, когда величайшая божественная истина, открытая нам на кресте, становится главным законом жизни.
2: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе Томска 22 сентября 2013 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. И сегодня у нас вторая беседа с Петром Александровичем Сапроновым, доктором наук, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии. Тема нашей беседы – христианская мистика. Я напомню, что Санкт-Петербургский институт богословия и философии приглашает на курсы дополнительного образования по направлениям теология, православное богословие и культурология, русская культура в контексте мировой культуры. Подробнее об обучении можно узнать на сайте Института богословия и философии ibif.ru. Занятия начнутся в конце сентября и будут проходить два раза в неделю в вечернее время. Можно учиться очно. Институт находится в просветительском центре при Феодоровском соборе, станция метро Маяковская, площадь Восстания. Можно учиться онлайн, учиться дистанционно из любой точки мира, через интернет. По одному из двух направлений – богословие или культурология. А мы продолжаем беседу на богословскую тему «Христианская мистика». Беседа вторая.
2: Это очень важное развлечение быть свидетелем или когда что-то происходит с тобой.
3: Да.
2: Мы понимаем по-человечески, что это очень разные ситуации.
3: Да. Мы христиане, по этой части, уж извинюсь за такое выражение, мы все-таки здесь что-то перехлестывали, мы здесь что-то преувеличивали с мистикой и мистическим опытом. Мы как-то слишком близко к нему подступали, и нам казалось, что вот да, мы впущены туда, вот в этот храм мистики. Ты удостоен того, что увидел Бога живого. А дальше все. Это вот как бы предел мистического опыта. Дальше уже не шагнуть. И вот на этом фоне существовала же изобильная литература мистическая. Я сейчас говорю даже не о мистическом богословии, а существовала вот в христианстве длительное время, да и сейчас где-то подспудно существует фигура мистика. А мистик и мистицизм – это одно, а вот фигура мистика для меня глубочайшим образом неприемлема. Потому что мистик ведь на что претендует? Он претендует на то, что он сподобился каких-то мистических созерцаний, мистического пребывания вот там, в мире невидимом, а теперь извольте видеть, извольте слышать, он сейчас вам поделится своим мистическим опытом. И он расскажет вам о том, как он побывал в раю или в аду, что он там видел, с кем он там беседовал, как там бесы жарили на своих сковородках или кипятили в своих кастрюлях грешников, или чуть ли не о своих беседах с Богом и так далее. Вот это предупреждение нас, христиан, что не становитесь мистиками, вы не мистики, у вас может быть мистический опыт, но мистик-фигура глубочайшим образом проблематичная. Да, у тебя может быть мистический опыт, но это то, чем он поделиться, собственно, не может. Не верь ушам своим, когда ты слышишь мистика, он что-то это фантазирует. Вот когда великий из великих итальянец пишет свою божественную комедию, у него, давайте вспомним, у него ад, чистилище, рай. Он побывал в мире невидимом. Он побывал везде, где не мир видимый. И что же? Он какой-то опыт открыл мистический, что он нам излагает некие реальности, истины, которые ему открылись? Нет. А вот, знаете, если мистик за что-то берется, он же как бы на что претендует? Да, это было. Это то, что я созерцал, это то, что я слышал. Ну, значит, дело плохо. А вот христианство, еще раз об этом, столетиями и столетиями обременена вот этими мистиками и доверчивым отношением к ним, что вот и подлежит такому сомнению. Ввиду сказанного, я еще одно, так сказать, предупреждение, не верь глазам своим, не верь ушам своим, еще одно предупреждение хочу сделать, на этот раз оно принадлежит апостолу Павлу. Апостол Павел в очень кратком, буквально в нескольких строках, выразил свое отношение к мистике в плане ее восприятия и в плане ее доступности, как бы выразимости, пускай так скажем. Это послание его коринфянам. Я его процитирую. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до неба. И знаю о том человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Вот ты в раю, ты слышишь неизреченные слова. Их не слышали на фаворе наши вот апостолы. А здесь один из них, последний, что называется, но очень заметная фигура, говоря уже совсем языком секулярным. Он восхищен, он слышал неизреченные слова, но... человеку нельзя предсказать. Нельзя. Потому что здесь что происходит? Этот опыт открывается тебе. Он как бы наполняет всю твою душу, всю твою личность. Это все входит в тебя. Оно уже есть ты сам в каком-то смысле. Но, а вот я пойду и поделюсь. Ничего ты не поделишься, понимаете? Это не Данте. Вот Данте поделился, но это художественное произведение. Слава Богу, апостол не писал никаких художественных произведений. А вот опыт его, он, во-первых, фиксирует свою богоизбранность, ну, наверное, да? А главным образом здесь для нас важно другое. А именно то, что у него огромный мистический опыт, никому из нас недоступный, но он никакой не мистик. Вот когда он сделает этот шаг и начнет рассказывать, вот тогда он уже будет мистиком. Это предупреждение нам с вами. Нет, с мистиком дело не имейте. Дело будет плохо. И вот причем эта линия, понимаете, она выражена на самом разном уровне, в самых разных текстах. Я хочу вам еще один из них предъявить. А теперь я хочу обратиться к опыту нашему русскому. Пример, которым я буду оперировать, касается фигуры нашего великого святого Сергия Радонежского. Он тоже о мистическом опыте, так называемом, так как к нему относились великие святые. А святой Сергий – это не просто святой, это великий святой. Фрагмент, который я сейчас вам зачитаю, содержится в его житии. Ну, она полностью называется, вы, конечно, его должны знать, «Житие преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия Чудотворца», написано «Премудрейшим Епифанием». И вот что же здесь написано по поводу мистического опыта. «Известный же Исаакий Молчальник стоял в церкви, и поскольку он был муж добродетельный весьма, откровение было ему». Видит он в алтаре четвертого служащего, с ним мужа, чудесного весьма, а облик его удивительный и несказанный, светлости великой, и внешностью он сиял, и одеждами блистал. И вот во время первого выхода этот ангелоподобный и чудесный муж вышел вслед за святым, и сияло, как солнце, лицо его, так что Исаакий не мог на него смотреть. Одежда же его необычно чудесная, блистательная, а на них узор златоструйный видится». Дальше еще один кусочек. «А по окончании святой литургии, улучив подходящий момент, наедине подошли к святому Сергию те ученики его, которые были удостоены чудесного видения, и спросили его о том, кто это. Сергий утаить хотел, говоря, что вы увидели чудесного чада? Служил божественную литургию Стефан, брат мой, и сын его Федор, и я недостойный с ними, а больше никакого священника не было с нами. Ученики же упорствовали, умоляя святого, чтобы он сказал им, и тогда он открылся. «О, чадо любимые, если Господь Бог вам открыл, смогу ли я это утаить? Тот, кого вы видели, ангел Господень. И не только сегодня, но и всегда по воле Божией служит со мной недостойным. Но то, что вы видели, никому не рассказывайте, пока я не уйду из жизни этой». Ученики же удивлены были весьма. Собственно говоря, это та же вариация на одну тему, да, на тему, которую я уже продемонстрировал вам на примере апостола Павла. Чего удостоен святой Сергий Радонежский? Сослужение с ангелом, да, вот это не Христос, конечно, это не самая та высь и даль, да, но это знак его пребывания в это время как бы в Царстве Небесном. Это сослужение, это не то, чтобы ему ангел что-то там поведал, какие-то глубокие пленительные тайны открыл, нет, конечно. Он сослужит, значит, это уже, как бы вам сказать, такая божественная литургия, уже небесное таинство совершается. И это грандиозно, это знак святости, что называется, высокого ранга у Сергия Радонежского. Но он не хочет выходить за эти пределы. Он хочет остаться там, где вот мистическая наполненность, потому что то, как он служит с ангелом литургии, это, собственно, не совсем та литургия, которая вот обыкновенно в храме. Там что-то разверзлось, что-то было увидено, услышано, воспринято и так далее. И вот, собственно, это знак чего? Это знак того, что нечто, еще раз об этом, да, что нечто открывается святому. Но то, что он открывается ему, открывается именно только ему. Нам оно не откроется, поэтому нам надо забыть. Забыть вот эти вот все поползновения на какой-то мистический опыт, на какую-то дали высь, на какую-то глубину, неисследимость какую-то. Вот нам открылось. Как это тебе открылось? Если ты открылся, ты преобразился. Если ты преобразился, ты уже в Царстве Божьем. Это как же так? И что ж ты там в Царстве Божьем делаешь? А ведь мистики, которые ее, в общем, продуцируют, повторю, особенно в средние века, вот они, знаете, ничего же сумняшися, они излагают это в своих текстах. Слава Богу, не очень.

совместима с фигурой мистика. Я сейчас обращусь к фигуре святого Франциска Ассизского. Ну, вы скажете, ну, он католический святой. Ну, знаете, как бы это посторожнее выразить. Если он и католический святой, ну, что называется, ничего страшного. Если он католический святой, но какие-то знаки святости у него, несомненно, были. Почитать тексты, посвященные ему, посвящать его собственные тексты, и мы поймем, что это от Бога, что это все-таки святость. Фрагмент, который я сейчас вам зачитаю, он очень маленький на этот раз. Это знаменитый текст «Цветочки святого Франциска». Он в XIV веке создан. Это записи того, что происходило со святым Франциском Ассизским. Ну вот здесь идет повествование о том, как некий юноша из ордена францисканцев решил проследить, куда уходит ночью святой Франциск из обители. Дальше цитирую. «И когда приблизился он к месту, где святой Франциск молился, ему стала слышаться громкая беседа. И, подойдя ближе, чтобы лучше расслышать, увидел дивный свет, окружавший святого Франциска, и в нем увидел Христа, Деву Марию, святого Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста и величайшее множество ангелов, беседовавших со святым Франциском. Видя и слыша это, юноша упал замертво на землю. После, когда свершилось таинство того святого явления, святой Франциск, возвращаясь в обитель, наткнулся на юношу, замертво лежащего на дороге, и из сострадания к нему взял его на руки и отнес его на ложе, как делает пастырь со своей овечкой». Вот, собственно говоря, и все, что от Франциска Ассизского до нас донесло. Уже и речи не может быть, чтобы он что-то поведал этому юноше. Юноша видел то, что видел. Он видел, как бы сказать, со стороны. Но, так сказать, к пользе нас, православных, могу обратить ваше внимание на то, как все это скромно, притушено, непритязательно происходило у святого Сергия Радонежского. У него сослужил все-таки ангел, а здесь... Увидел Христа, Деву Марию, святого Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста, как все это собирается, да, в какую-то полноту. Он увидел бесчисленное число ангелов, ни одного, как святой Сергий. И это, конечно, повторю, не к пользе католика, скорее всего, от фантазии. Но что несомненно для меня, то, что Франциск Ассизский в точном соответствии со святым Сергием совершенно не готов делиться своим мистическим опытом. Не только в силу целомудрия такого своего, но и в силу того, о чем я уже 10 раз говорил. В силу недоступности этого мистического опыта. А вот когда он доступен, когда этот опыт становится выявленным и изложенным, тогда, собственно говоря, и наступает некоторый провал. Как бы в противоположность ранее сказанному, я коснусь сейчас мистики или, как хотите, визионерства блаженной Анджелы. Это тоже XIV век, это тоже Италия. Вот она, блаженная Анжела, ну, наверное, она какими-то подвигами, христианскими добродетелями была наполнена. Но она была именно визионеркой, она была именно мистиком. Мистиком, который каким-то немыслимым образом, ну, для нас немыслимым, да, каким-то немыслимым образом, хочется сказать, какой-то самонадеянностью, все-таки это свой опыт, свои образы мистических вот этих состояний излагает в своей книжке, которую за ней записывали, которая была издана. И это не помешало ей стать блаженной. Вот я сейчас прочитаю, что она там изрекает, а потом скажу еще раз. Это блаженная Анжела. Блаженная – это, ну, в католической традиции, в католической иерархии это низший уровень. Это не, собственно, святость, но как бы предсвятость. Или святость, но не в своей полноте. И вот ее откровение, так и называется книжечка, которая за ней записывалась, она содержит в себе вот какой фрагмент. «И в этих благах невыразимых, и в божественных действиях, которые совершаются в душе моей, сначала Бог присутствует в душе, совершая невыразимые божественные действия, а потом, вслед за этим, являет себя, открываясь в душе и даруя ей еще большее благо и с еще большей достоверностью и невыразимым светом. И сначала присутствует Он в душе двумя способами. Одним присутствует Он внутренне в душе моей, и тогда я разумею, что Он присутствует, и разумею, как Он присутствует во всяком естестве и всякой вещи, обладающие бытием, в беседе в добром ангеле, в аду, в раю, в блуде, в убийстве и во всем добром деле, и во всякой вещи, обладающей каким бы то ни было бытием, как в красивой, так и в безобразной. Поэтому, когда нахожусь я в этой истине, наслаждаюсь я, видя или разумея, как доброго ангела, или доброе дело, так и злого и злое». Ну вот, понимаете, это текст, ну, как бы вот страшноватый по своей вот выраженности. То, что с ней происходит, ну, знаете, если брать русскую традицию, я обозначил бы ее как всеединство. Ей в Боге, когда она смотрит на мир божественным взором, она вдруг прозревает вот это единство всего со всем, она прозревает вот эту вот полноту тварного мира, прозревает ее, и оказывается, что ей доступно созерцание далеко не каких-то там благостных реалий, нет.
она говорит о присутствии Бога во всяком

0: естестве, во всякой вещи, обладающей бытием, повторяю, в бесе, в добром ангеле, в аду, в раю, в блуде, в убийстве, во всяком добром деле, во всякой обладающей, как его ни было, бытием вещи, как красивой, так и безобразной. Да, Бог – это полнота. Да, Бог во всем. Бог, знаете, как потом скажет один протестантский богослов, Бог присутствует даже в дохлой собаке. Но это я выхожу за скобки. И вот когда полнота открывается таким образом, ну, конечно, она действительно, если она блаженная, я в это верю, что у нее были какие-то свои доблести и добродетели. Но вот этот ее экстаз, вот этот какой-то прямо таки взрыв или спазм устремленности к Богу, вот это открытие ей Богу, ну, сказать, что это искушение, ну, наверное, сказать, что это бесовство, я не готов, я не знаю, но это что-то, скажу осторожно, слишком человеческое. Здесь какой-то экстаз с неразличением духов. Вот когда мы видим вот такие экстатические сочинения, да, они есть еще, это не единственные, хотя это крайний случай, они не единственные. Но вот когда мы встречаем вот такое, это приговор мистицизму мистика. Не мистики как таковой, а приговор тем, кто возомнил себя в таком вот немыслимом ранге Бога присутствия. Она ведь еще умудряется рассказывать о том, что цитировать я вам уже не буду. Надеюсь, что я вам надоел с этими штуками. Но ведь она же договаривается до того, что она видит себя в присутствии Отца, Сына и Святого Духа, Пресвятой Троицы. Но где она себя видит? Она видит себя вот в центре, да, вот это вот она здесь находится, в окружении Отца, Сына и Святого Духа. Она собой центрирует бытие божественное. Ну, это, конечно, от простоты, это, конечно, искушение, так сказать, ненамеренное. А получается какое-то...
1: Как обожение представить, вот как, да. А как еще?
0: Ага, да.
1: Ну, если мы представляем, то уж представляем.
0: Да, но ведь она в центре, ужаснитесь этому. Она в центре,
1: ну,
0: да.
1: Так получилось. Вот,
0: она в окружении, она в каком-то смысле первенствует над ними. Она в центре бытия. Ну, слушайте, созерцать Пресвятую Троицу – это же волосы дыбом встанут, да? Когда Данте в своем все-таки художественном произведении поднимается туда, на самую вершину, вот там, где империй, и, наконец, он способен увидеть Пресвятую Троицу, как он ее увидит? Во-первых, спасибо, он созерцает ее со стороны, как бы, своего далека. Он увидит Отца, Сына и Святого Духа в качестве таких вот кругов каких-то, да, прозрачных. Потому что дальше ему как-то не раскрывается. Но
1: абстракция.
0: Это...
1: Абстракция. Бы,
0: да, абстракция, которая...
1: Несмотря на то, что это католический мир, как ни странно.
0: Да.
1: То есть меня всегда удивляло, что Данте – это католический автор, но его представление о божественном – это абстракция. Для католиков это не свойственно, это необычно именно для католиков.
0: Ну как это, да? Что он только не видел, да? И прекрасное, и чудовищное, и какое-то промежуточное, но Бога он не увидел. Ну хорошо, ты не увидел Бога, тебя слепит свет, это я фантазирую, тебя слепит свет какой-то немыслимый, но увидеть три окружности, ну что-то так уж совсем, совсем. Даже как на художественном уровне это уже ну, совершенно не работает, конечно.
1: Вопрос такой, Петр Александрович, угу. А вот икона. Икона у нас, опять же, самые расхожие представления здесь транслирую. Кажется, что это самое простое, что мы имеем как явление нам мистического. Угу. И образы Бога, и Троицы, и Христа, и образы святых, да, которых мы, угу. Соответственно, на иконе изображаем и воспринимаем как преображенное уже естество. И иконы, которые очень любила русская христианская традиция, это всякие мистические сюжеты, прямо скажем, всякие лестницы или всякие адские там вещи. Ангелы, опять же, огромная иконография ангельская. От самых невероятных красот, ну, мы знаем, такие ангельские лики, до самых странных. Кстати, у нас есть в нашей иконографии русской и иконография Христа, на мой взгляд, тоже необычайно странная. Ну, в общем, у нас иконографическая традиция вообще-то богатая. Есть ли здесь о чем поговорить в плане мистики и так вот серьезно поговорить? Или это такие случаи человеческого?
0: Моя позиция по этому пункту вот какая. Я даже сейчас усугублю несколько то, что вы проговорили. Ведь есть иконы прославленные, иконы, которые исцеляют, иконы, которым поклоняются, что меня долгое время смущало, а их художественное достоинство, а их вот мастерство и проникновенность очень посредственные. И как же тогда быть? Что же тут не то? Ну, видите, это, конечно, не очень желательный случай, но это не катастрофа. Ну, потому что ты же, когда подходишь к иконе, ты же не разглядываешь ее, ты же не любуешься ей. Это уже будет реальность художественная, эстетическая. Ты молишься. Это как бы такой, хочется сказать не точно, иероглиф, да. Это некое обозначение Бога присутствия. Вот Богоматерь так изображена, очень заурядно, очень невыразительно. Но ты же с молитвой. Если ты будешь ее разглядывать, молитва исчезнет.
1: Да в этом плане пусть три круга тогда будут. Нет, действительно, есть такие, вот как вы говорите, посредственные иконы или иконы-поделки, ну, то есть от репродукции до ужасных. Это даже репродукции назвать нельзя. Знаете, вот такие штамповки.
0: Да, сколько угодно.
1: Между прочим, вот у меня еще были, но, к сожалению, утеряны в семье иконы штамповки советской. И они были теплые, добрые, хорошие. Угу. Ну, то есть там были изображения 19 века, которые были отштампованы таким вот дешевеньким какими-то советскими способами. Что сейчас делается, это вообще по-хорошему молиться на это почти невозможно.
0: Ну да.
1: А есть иконы, которые пишут сегодня. У меня самые большие претензии к иконам новомучеников, которые настолько, на мой взгляд, простите, может быть, я знаю, что кто-то хвалит, но некоторые экземпляры, на мой взгляд, настолько плохие, настолько ужасные, я даже подойти к ним не могу. Не то что молиться. Они просто очень ужасны.
0: Ну да.
1: Это к вопросу о личном мистическом опыте.
0: Угу. Изображен государь с государыней и со своими ангельского действительно вида в реальности, да, детьми, дочерьми, ну, воспринять это как икону совершенно невозможно. Иногда это напоминает фотографию, иногда это напоминает стилизацию под ту иконопись, которая когда-то была реальностью.
1: То есть это просто да. Без мистического опыта
0: да,
1: что-то.
0: Да.
1: То есть в иконе должен быть мистический опыт, и он есть, правильно я могу понять? Ну, то есть хороший
0: вот, икон. Вот давайте уточнять. Вот смотрите, если мы возьмем вот этот крайний случай, что икона очень заурядная. Не безобразие, вот, которое вы перечислили,
1: есть
0: это уже все блокирует, да.
1: Это мы доставляем.
0: Вот, если эта икона очень заурядна, но она же как бы только предлог, она тот толчок.
1: Заурядную я с удовольствием.
0: Да.
1: Особенно историческую, да.
0: Да, и если ты молишься, что называется, от всей души, если для тебя молитва в высшей степени значима, ну, я думаю, что называется, ничего страшного. У тебя может быть какой-то мистический опыт контакта, какой-то намек, какие-то волны тебе идут. Но особое внимание я ваше хотел обратить на икону, которая в нашей русской традиции, а может и вообще в православной, является иконой всех икон. Конечно, я имею в виду Троицу Андрея Рублева. Как хотите, но если у тебя есть восприимчивость, если ты не невежда, если у тебя есть глаза, чтобы вглядеться в эту икону, вот в нее-то как раз и можно вглядываться. Почему? А потому что она действительно глубоко мистична. Потому что он единственный все-таки Андрей Рублев. Он единственный, кто смог изобразить вот эту так называемую ветхозаветную Троицу таким образом, что мы живо ощущаем, что это Отец, Сын и Святой Дух. Вот все остальные иконы, которые вот посвящены ветхозаветной Троице, они никуда не годятся. Понимаете? И это поразительно. Мы как привыкли, что вот есть иконопись, есть вот линия разработки темы Пресвятой Троицы, и есть некая такая прогрессия. Начинается слабовато, потом достигается какая-то вершина изобразительности, а потом идет нисходящая линия. Вот с Андреем Рублевым, с его Троицей получилось совершенно не так. Предшествующие иконы никуда не годятся, и последующие никуда не годятся. А вот здесь сияет где-то там в Поднебесье Рублевская Троица. Это уже какое-то избранничество. В этом никакой случайности и везения нет. И вот мое созерцание этой иконы, к сожалению, когда я ее видел в Яве, это было не раз в Москве, у меня еще глаза были не открыты на ее. А сейчас я могу только пользоваться репродукцией. Правда, у меня первоклассная репродукция. И я, конечно, ощущаю Богоприсутствие. Я, конечно, ощущаю, что в каком-то смысле мне видно невидимое. Я никуда не могу деться. Эта икона глубоко мистична. Потому что вот так, я сейчас не буду разбирать, как, что вот так изобразить Пресвятую Троицу, ну, слушайте, это все-таки не только от Андрея Рублева, это от Бога.
1: Это и есть мистика.
0: Да, вот это и есть мистика, да.
1: То есть икона – это вот способ как раз прикоснуться в опыте своей веры к мистическому, но тут нужно разбираться и икону не всякую тоже принимать в себя через свое зрение и через свое молитвенное обращение.
0: Да.
1: Петр Александрович, вот все-таки Христос и вообще Писание священное, и евангельская история в частности. Странное дело. Есть такое ощущение, вы уже это немножко затронули, но я скажу это теперь своими словами. В годы жизни Христа, получается, Христос совершенно не мистический, ну, только как совершенно, но просто не мистический богочеловек, но не мистический, тем не менее. Вот как персонаж этой истории со всеми догматическими пунктами нашей веры, и все равно он не мистическая фигура. Но после крестной смерти и вознесения он становится фигурой мистической. В чем здесь смысл?
0: Да, Христос в своем земном пути подчеркнуто, акцентировано человек среди людей. Да, он творит чудеса, но вот к мистике, вот в этом собственном смысле слова, что мы уже с вами разбирали, он причастен единожды. Все, больше нет. Почему? Потому что Бог воплотился, Бог стал человеком. Акцентировать его божественность – это традиция очень давняя, это иудейская еще традиция. А здесь, нас ради человека, нашего ради спасения. Воплотился, стал человеком среди людей, распят в качестве человека, и распятый говорит: «Господи, для чего ты оставил меня?» Это человек возопил. Это очень важно, потому что, если брать католическую формулу, мы все-таки, если не обязаны, то призваны к тому, чтобы следовать пути Христа. Это совершил Христос человек, и мы, человеки, должны совершать нечто, ну, как это сказать, посторожнее, да, соприкосновенное вот этому, что было с Христом. И вот здесь, знаете, есть одна удивительность. Если говорить о чуде, не о чуде даже, а о мистике Христа, от Христа исходящей, так я вам скажу такую вещь, может, она покажется странной. Дело-то в том, что есть еще факт плащаницы. А вот когда Христос распят, заныв при понтийском Пилате, страдавший, погребенный, и воскресший на третий день по Писаниям, еще пока лежит в гробу, вот в этом, да, и от него остается плащаница, вот этот знак глубочайшим образом мистический для меня. Ну, просто-напросто потому, или хотя бы для начала потому, что, вообще-то говоря, вот так отпечатать тело мертвого Христа, как оно отпечатано на этой самой Туринской плащанице, невозможно. Это не может произойти. Сколько угодно можно опытов проводить, но вы не добьетесь одного, самого главного. Мы видим того, кто пребывает на этой плащанице, как вам сказать, это умерший Христос, но это тот, кто претерпевает свою смерть. Понимаете, вот это великое чудо плащаницы в том, что да, он умер как человек, но он же еще Бог, и мы можем слышать, скажем, от атеистов, ну, хорошо было Христу, он как человек умер, и только на третий день по Писанию воскрес, но ведь как Бог ему же ничего, да, ему хоть бы что. Так вот, нет, здесь есть Христос, который мертвый, он действительно умер, и Христос, который на каком-то мистическом уровне жив. Вот как это может умереть Бога человек? Как может разделить смерть Бог? Как он может разделить? Он не может разделить смерть, не умирая. А нет, Бог, значит, все возможно. Он может разделить смерть, он может ее в себя впустить, весь ужас смерти впустить в себя, оставаясь Богом, оставаясь нерастворенным в смерти. Это долго и трудно объяснять, я больше сейчас этого касаться не буду. Назовите это чудом, но если ты видишь эту самую плащаницу, если ты способен в нее вглядеться, вот это твое мистическое восприятие. Здесь, да, на фаворе мы видим Христа воссиявшего, а здесь мы видим Христа умершего. И это как бы вот в параллель вот этому самому преображению. Там он преображается, человек в Бога, а здесь человек и Бог уже не преображается, да, а не спадает до смерти, до смертности. Конечно, это тоже чудо.
1: Еще удивляет меня апостолы, казалось бы, ну, самые близкие к Христу люди, но совершенно без всякого мистического опыта люди. У них нет мистического опыта. Единственное, это апостол Павел, который Христа не видел вообще, но он через мистический опыт изменил свою жизнь полностью, через мистический опыт, который у него был,
0: да,
1: один.
0: Да.
1: Вот это странность. То есть все апостолы, они со Христом были 3 года, и все поучения, и много чего, и были свидетелями и чудес. Но мистического опыта, мне кажется, вот если так, можно, конечно, поискать, но, по-моему, вот так вот нету. Нет. И только апостол Павел.
0: Да.
1: Как вы это объясняете, может быть?
0: Да, Марина, мне кажется, вы сами объясните. Павел не был в числе 12 апостолов. Да? Он не был призван один за другим, что называется. Поэтому здесь могло быть только некая мистическая реальность. Да? Чтобы призвать Павла, который не обладал опытом, он был гонителем христианства, мы же это помним, что тоже было преградой. Он же еще был книжником, он же был еще интеллектуалом тех времен, ученым мужем, говоря уже не библейским языком. Здесь только мистическая реальность могла его обратить. Обратить, не просто там запугать до смерти, не просто утонуть в ужасе в каком-то, а вот принять Христа, да, конечно, это мистическое. А с апостолов такого не спросится. Если один из апостолов вкладывает персты в рану Христову,
1: да.
0: Ну, вот понимаете, он уверовал, когда вложил персты. Так это уж куда ближе близкого, да? Уж, кажется, и Христос-то здесь стоит, и вот еще надо вложить туда персты.
1: То есть это какая-то антимистика просто до предела. Это очень интересный ведь момент, именно евангельский.
0: Да, но его надо специально разбирать, и так надо, в двух словах, конечно, его не коснешься.
1: Грандиозная вообще тема, и я буду ждать, конечно, Петр Александрович, вашей книги. Я призываю всех идти учиться в Институт богословия и философии и учиться у вас. Напомню, что учиться можно очно, а можно дистанционно, находясь в любой точке мира. Конечно, это сложно, но это все возможно. И вот я предложу такое, мне пришло размышление на ваш суд, Петр Александрович.
0: Да-да, я слушаю.
1: Что мистика – это вопрос о дистанции. Вот именно из апостолов. У апостолов не было дистанции с Христом. Они вместе с ним ходили вот здесь по земле. У апостола Павла была максимальная дистанция, даже исходя из его взглядов, из его деятельности, из его веры, вообще из всего. И из этой максимальной дистанции, учитывая то, что он еще не встречал, не видел, боролся с ним и с его последователями, и с его словом, с точки этой максимальной дистанции он получает мистическое откровение. То есть мистика, она возникает в точке, когда... Не в точке, а в ситуации, когда эта дистанция есть. И вот когда у человека не было дистанции с Богом, это ситуация рая. То есть Бог ходил в раю, и человек ходил в раю. Нет дистанции, и рай, райское существование человека, это ситуация, когда нет мистики. Ее просто не может быть. У меня такая теория возникла, что дерево познания добра и зла – это как раз вопрос о мистике. То есть, что случается, когда от дерева познания добра и зла человек съедает плод? Познание, собственно, подразумевает дистанцию. То есть, ты познаешь, когда ты смотришь на что-то, то есть, ты уже в этой дистанции находишься. То есть, вот это познание добра и зла – это и есть познание мистическое, сам как способ. Поэтому изгнание из рая человека – это не наказание за то, что они сделали. А это и происходит, это познание, потому что эта дистанция, они ее все уже восприняли. В этом плане очень интересно, что не так давно, ну как не так давно, по меркам нашей жизни, может быть, и давно, но по меркам большого такого периода, все-таки недавно, большие богословские споры вызвала книга Чернявского «Кризис богословия. Что-то такое». Как раз где он пересказывает, тоже современный богослов 20 века, о том, что незнание Христа является неразрешимой проблемой для догматики. Когда Христа спрашивают о каких-то вопросах, временах и сроках, он говорит, что никто не знает, только Отец. Возникает вопрос, как же Христос не знает? Ну и там вокруг этого очень много говорится. И действительно вопрос остается неразрешимым. Но в плане вот этой теории, которую я пытаюсь изложить, этот вопрос абсолютно разрешим, потому что в данном случае, если Христос Бог-человек, то Он, находясь в этой ситуации отстраненности, Он должен был также приобщиться к этому незнанию. Без этого это ключевой момент, то есть все удивляются, а почему евангелисты, переписывая вот эти места, не убрали это место? Если, скажем, они подчеркивают божественность Христа. Ну, просто не стали бы это упоминать, и все. Мало ли чего они там не упомянули. И все же они записали, что они знают и помнят. Только самое важное, зачем им это было нужно? Если это, из-за этого возникают такие гигантские проблемы богословские, из-за которых возникали потом большие споры о том, что Христос не Бог, многие ереси, церковные расколы из одной фразы. Так зачем она была нужна? И до сих пор богословы не знают, зачем. И вот здесь, в плане разговора о мистике и в плане вот тех трудов, которые вы нам, надеюсь, скоро предложите в виде книги, ну и предлагаете в Институте богословия для тех, кто там обучается, мне кажется, и этот гигантский вопрос, мы к нему приближаемся. И для меня это просто вот как свет такой, как озарение наступило. Вот такие у меня мысли.
0: Вот смотрите, Марина, здесь ведь, да, неразрешимо. И то, что это ведает только Отец, неразрешимо. Неразрешимо вкушение плода добра и зла, изгнание из рая, но они неразрешимы в наших пределах, они разрешимы только мистически. У нас нет этого мистического опыта. Вот в раю святые и так далее, для них все прозрачно было. Нам вот в это войти можно, но только с большой осторожностью, всегда ссылаясь на то, что слишком человеческое наше здесь присутствует. И очень характерно, то, о чем вы тоже заметили, что для меня важно – и этот вопрос я себя продумывал, что ведь действительно в Ветхом Завете мистического нет, или почти нет. А почему не было, скажем, мистического? Ну, в смысле того, что вот есть Бог, есть человек. Никаких мистических отношений между ними нет. Вот Авраам, вот один, другой, третий, да, пятый, десятый. Они с Богом или, что называется, на «ты», ну, это я фигурально выражаюсь, да, или Бог становится для них недоступным. А вот какие-то, знаете, глубокие пленительные тайны, вот какая-то вот эта вот мистика перед нами не разверзается. Потому что
1: Моисей.
0: Ну, Моисею Господь как раз объясняет, что нельзя видеть Бога живого, смертью умрешь. Моисей тоже с Богом на «ты», фигурально, опять-таки. Но вот какого-то вот этого вот мистического чувства, чего-то навеки непознаваемого здесь тоже нет. Когда Господь ему говорит, что это не делай, у них все-таки какая-то беседа, которой потом не будет уже никогда. И уж для нас точно этого нет.
1: В общем, это большая тема.
0: Да, вот вы только его затронули, да, ее, конечно, отдельно разбирать.
1: Да, да. Да, но, как всегда, наш разговор на таком подвешенном большом-большом вопросе, но подвешенном будет заканчиваться. Я еще просто все равно скажу, что вот часто встречаю в каких-то текстах, ну, может быть, как-то даже случайно выпадаются, но авторы из текста в текст настаивают, что для человека, для христианина, его путь христианский – это мистическое соединение с Богом, и говорят о том, что единство Христа с Отцом – это вот мистическое единство. Исходя вот из той логики, которую я здесь вижу, я изложила, все не так. То есть мистическое соединение с Богом из вот этой линии – это такое богопознание, которое в рамках грехопадения находится. Во Христе Христос предлагает человеку преодолеть грехопадение, то тогда мы к другому должны идти.
0: Я вас перебью. Ведь, да, мистика исчезнет. Мистика – это пафос дистанции, да? Мы, если мы мистически соединяемся с Богом, я вас просто немножко уточняю, мы соединяемся мистически с Богом, это мы здесь пребывающие, да, только так и способны выразить соединение человека с Богом.
1: Да.
0: Но там уже не мистика, вот там уже, да.
1: И поэтому
0: там любовь.
1: Вот именно разговор о мистике богословский, он очень нам важен, существенно важен для того, чтобы понять, а к чему христианин должен идти в плане того, в плане своего спасения как своей цели. Вот без разговора о мистике это мы просто пойдем не туда. И риск к этому огромен, потому что огромное количество текстов уже в нашей истории, которые нас не туда немножко ведут. В частности, вот это вот, скажем, утверждение, что единство Христа с Отцом мистическое. Вот как раз мне тоже кажется, что единство Христа с Отцом именно не мистическое. Именно без этой дистанции. И вот это очень важные вещи.
0: Мистическое – это наш взгляд.
1: Да. И богословски здесь нужно быть очень точным и понимающим человеком. Но чтобы стать понимающим, нужно получать богословское образование. Богословское образование приглашаем получать в Санкт-Петербургский институт богословия и философии. Но еще такой вопрос. А какие спецкурсы, помимо основного курса богословия и курса культурологии в институте богословия, в качестве дополнительного образования вы будете в этом году читать?
0: Знаете, к сожалению, сейчас не могу дать ответа, потому что вот буквально на днях, в начале следующей недели, когда я соберу группы и сделаем ряд предложений.
1: То есть это будет обсуждаться.
0: Да.
1: Вообще все темы спецкурсов настолько интересные, поэтому я думаю, что никто не обманется в своих ожиданиях.
0: Ну, конечно, особенно не рассчитывают на какую-то проговоренность, четкое представление, чего бы им хотелось. Но, тем не менее, попробуем как-то сблизить наши интересы.
1: Дорогие друзья, это была вторая часть беседы с Петром Александровичем Сапроновым, доктором наук, автором более 20 книг по культурологии, философии, богословию, ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии. Институт существует уже более 30 лет и сегодня приглашает на курсы дополнительного образования. Дополнительное образование можно получить в Институте богословия и философии по двум направлениям. Богословие и культурология. Занятия начнутся в конце сентября и будут проходить два раза в неделю в вечернее время. Учиться можно очно. Институт находится в просветительском центре при Федоровском соборе, станции метро Маяковская, площадь Восстания. А также, находясь в любой точке мира, учиться дистанционно. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Программу вела Марина Лобанова. Продолжение следует.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор с протоиереем Александром Степановым о Святом Духе в рамках нашего небольшого цикла, посвященного символу веры. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте.
0: Я напомню, этот восьмой член символа веры, который мы начали обсуждать в прошлой передаче, и продолжим сегодня. «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо, и славимо глаголовшего пророки». В прошлой передаче мы разные аспекты православного понимания Святого Духа уже обсудили, но осталось кое-что нераскрытым, несколько больших важных тем. В прошлый раз, в конце нашей передачи, вы рассказывали о дарах Святого Духа, о том, что это такое. И сегодня я бы хотел начать с вопроса о хиротонии, о диаконской, священнической, архиерейской хиротонии. Является ли она передачей вот этих даров Святого Духа?
1: Ну, видите, конечно, ни епископ, ни священник, ни диакон не являются непосредственно источниками этих даров. Эти дары только у самого Святого Духа. Вот, поэтому молитва главная, которая читается во время хиротонии с возложением рук на голову посвящаемого, да, клирика, она содержит в себе призывание благодати Святого Духа и прошение дать Святой Дух, да, божественную благодать, как там сказано, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, да, то есть вот на что дается, вот на укрепление немощи человеческой, которая может проявляться в служении, да, значит, вот дается благодать для того, чтобы все время восполнять то, что человек растрачивает в служении своем, да, таком особенном, да, ну и оскудевающее, восполняющее, да, то есть человек вот ослабевает и вот восполняется благодатью Святого Духа. И дальше, значит, возлагает руки на его главу и говорит: «Да пророчествует о нем, Господу помолимся». Вот, то есть даже не он сам только лишь, епископ, да, хиротония совершается епископом, конечно, вот, ну, может, потом будем говорить о таинствах в связи, да, с таинством крещения, обычно в этом фрагменте символа веры не подразумевается разговор о других таинствах, так что мы об этом поговорим подробнее. Но, во всяком случае, здесь не просто епископ что-то, чем он обладает, да, передает. Он предлагает народу вместе с собой помолиться о том, чтобы вот эти дары, немощная, врачующая и оскудевающая, исполняющая, были даны вот этому человеку.
0: В данный конкретный момент времени или, в принципе, в процессе его служения?
1: В процессе служения, да, в процессе служения. Вот, то есть, понятно, здесь некоторые стартовые возможности даются, и любой, я думаю, клирик, который вспомнит свою хиротонию, там, что диаконскую, что священническую, или там епископ вспомнит епископскую, вот, он чувствовал какой-то невероятный прилив такой духовной энергии, да, для своего служения. А дальше вот это начинает оскудевать, так вот молимся о том, чтобы это оскудевающее восполнялось.
0: Ну, то есть все-таки что-то вот конкретно передается, и человек, которого рукополагают, что-то все-таки чувствует. Вот вы лично.
1: Да, определенно. Ну, я про себя могу, да. Я не могу свидетельствовать обо всех, но мне кажется, что, насколько я знаю, это действительно совершенно какое-то ошеломляющее действие. Ну, наверное, влияет просто и обстановка, и, так сказать, действительно высота служения, на которое человек поставляется. Это переживается само собой, наверное, психологически это тоже все не надо сбрасывать со счетов. Но что-то, несомненно, намного больше. Да, тогда мало ли бывает моментов, когда тебя награждают чем-то или тебе что-то дают. Здесь, конечно, какая-то перемена вообще твоего бытия происходит. Вот. И это ощутимо, несомненно.
0: Тогда, может быть, сразу и о других таинствах поговорим. Вот в других таинствах происходит что-то подобное, в частности, в Евхаристии?
1: Ну, несомненно, да. Значит, все таинства так или иначе в церкви производятся дарами Святого Духа. Мы всегда молимся о том, чтобы Дух Святой, ну, Евхаристия, например, да, ниспосли Духа Святого на ны и на предлежащие дары сия. В литургии там Иоанна Златоуста мы произносим эти слова, ну и, в общем, в любой другой восточной литургии какие-то подобные слова обязательно произносятся. Это называется «эпиклисис», греческое слово, которое обозначает именно призывание Святого Духа. Вот, это обычно делается всегда с воздеянием рук, вот таким вот, когда вы видите этот жест, это жест прошения Духа. Ниспосли Духа Святого на ны, не только на дары, но на нас. И вот это, если говорить об ощутительности, то, конечно, тоже это имеется, это ощущается. И тут надо понимать, что ведь священник, он как бы предстоит за весь народ, от всего народа. То есть эта молитва касается не только священника, но соучаствует вся церковь. К сожалению, когда алтарь закрыт, и бывают такие иконостасы с совершенно закрытыми глухими царскими вратами, очень хорошо все расписано, но вообще евхаристический канон весь происходит за стеной некоторой, да, иногда это бывает конкретная стена толщиной в метр в каких-нибудь древних храмах, не очень древних, вот там где-нибудь 16-17 века, 18-го, где просто строилась каменная стена, а иконостас был накладной на эту стену. Так что там и не слышно ничего, и не видно ничего, и царские врата маленькие, и закрываются глухими, значит, воротами, да, с изображениями там Благовещения и Евангелистов, скажем, да, вот. Но если служит священник или епископ, ну, епископ всегда с отверстиями вратами служит, конечно, да, вот и тоже надо иметь в виду это, что в церкви, ну, как бы такой литургический закон, что наиболее важные вещи сохраняются именно в епископском служении, да, вот то, что епископ не входит до малого входа с Евангелием в алтарь, например, да, и так далее, то есть то, что вот эта часть службы, она вся проходила, значит, в центре храма, а потом только переходили уже после литургии оглашенных туда. Все вот эти черты, они древние, в частности, отверстия царские врата, они символизируют, что никакой преграды не было, то есть все видели, что происходит в алтаре. Вот. Но у священников тоже бывают награды, бывают, вот у нас царские врата такие, что даже, хотя я уже скоро, видимо, смогу служить официально с открытыми вратами, вот, по уже длительности своего служения. Вот, но, тем не менее, те врата, которые у нас существуют, они вообще ничему не мешают. Они низенькие и прозрачные, вот, так сказать, довольно символично обозначены просто. Вот. Так что вот в тот момент, когда священник молится о ниспослании Святого Духа, он молится не только о себе, он молится на то, чтобы на всех нас, присутствующих, Дух сошел, и нашей общей молитвой этот Дух приложил те дары, которые мы принесли на престоле, поставили на престол, да, хлеб и вино, чтобы они стали телом и кровью Спасителя. Ну, в течение всего евхаристического канона это как-то, так сказать, трансформация происходит. Но после вот уже освящения даров это, несомненно, точно произошло. Вот. Здесь тоже вот стоит сделать замечание. В прошлый раз мы говорили об отличиях представления о Святом Духе в католической церкви и в православной. И вот здесь это различие очень внятно проявляется. Западная литургия не содержит эпиклиссиса. Там нет вот этого призывания Святого Духа на дар. Там считается, что просто, и это очень глубоко связанные вещи, что когда священник просто говорит слова Христа, вслух произносит «Сие есть тело мое, я же завыл, сие есть кровь моя», вот в этот момент словом священника или епископа и происходит приложение. То есть нету вот этого, то, что дальше в восточной литургии призываем Святого Духа, мы эти слова произносим тоже, вот, но считаем, что происходит все, это подчеркивает значение действия Святого Духа в таинствах в восточной церкви по сравнению с западной. Западная церковь, она во многом более христоцентричная. А у нас она более, как говорят, пневматологична. То есть понятно, что никто на Востоке не умаляет действия Христа. Вот. И это тоже очень важный момент в понимании церкви, пневматологический аспект. Значит, там подчеркивается христологически, что церковь есть тело Христово, и, собственно, Христос и совершил все. Наше спасение. Дальше, да, он посылает Духа Святого, конечно, это тоже там есть, да, но в принципе-то вот уже тело Христово составилось. Он есть вполне достаточное, так, по существу, да, уже лицо, которое совершает наше спасение. Он приносит себя в жертву, искупает нас от грехов. Ну, дальше, да, не посылает Святого Духа, но это уже немножко как бы подчиненное действие. Вот мы говорили в прошлый раз, что в западном исповедовании, вот в этом исхождении Духа от Отца и Сына, автоматически Дух как-то смещается на ступеньку куда-то ниже. Вот Отец и Сын сидят на высоком престоле, вот эта западная икона Новозаветной Троицы, так называемой, где изображают некого старца, это как бы отец, да, Иисуса Христа вполне законно, и Дух Святой в виде голубя. На самом деле это все не каноническое изображение, не каноническое, потому что отца не видел никто никогда, это прямо сказано, и мы это понимаем прекрасно, он Дух, и никакого образа у нас быть не должно. Значит, мы нарушаем здесь. И второе, голубь, который в единственном месте ведь появляется, и то, обсудим это потом подробнее, да, вот, и просто так Дух Святой, изображаемый в виде вот этого голубя, это, конечно, вот в изображении Троицы два сидят антропоморфных, так сказать, существа, да, а третья какая-то птичка летает. Ну вот как-то понятно, что птичка – это что-то такое меньше, чем вот эти два отец и сын, да. Это для западного. У нас нет такого. Ветхозаветная Троица, икона православная, ну, Рублёв, да, это, так сказать, вершина в изобразительном искусстве исповедания Пресвятой Троицы, мы видим трех ангелов, из которых мы совсем не вдруг можем так догадываться, да, кто есть кто. И то, скажем, еще про центрального он в одежде цветов Христа, тут можно сказать, что, вот, наверное, это второе лицо. А Дух и Отец даже не пойди распознай, да? Ну, в зеленом там, он животворящий, с жизнью связана Троица, березки в храме, зеленое облачение и так далее, да? Праздник Духа. По преимуществу, да, наверное, вот этот Дух, этот Отец. Но это все вот совсем не так явно. Вот такой грубой картинки, которую западное богословие рисует, так сказать, словесно, а потом это перешло и в икону. К сожалению, подобные иконы и в православной церкви распространены. Ну, просто потому что как бы понятная вся картина. Увидели где-то на Западе такое изображение. О, ну и отлично, вот это всем будет понятно. Вот Отец, вот Сын, вот Дух Святой, все, все на месте, да, визуализована картина. На самом деле она, конечно, ну, абсолютно не отвечает православному пониманию богословия Троицы. Вот, да. Так что, значит, вот призывание Святого Духа – это, конечно, отличительная особенность совершения главного таинства Евхаристии, да? То же самое в таинстве крещения. Конечно, тоже дарование Святого Духа, миропомазание есть и у православных, и у католиков, разумеется. Но когда мы освящаем воду, мы точно так же призываем Духа Святого сойти на воды сия, на крещаемого, тоже, опять-таки, на человека и на воды сия. Вот. И, так сказать, дальше перечисляются те дары, если хотите, которые в воде даются, чтобы она стала способной очищать грехи, отгнательные от там бесов и так далее, и так далее. Там в молитве вот этой большой на освящение воды все эти прошения наши о том, что должен сделать Святой Дух с этой водой, это, конечно, присутствует. Так, в общем-то, можно сказать, и все таинства, так или иначе, конечно, эпиклеза, эпиклесис, призывание Святого Духа, оно присутствует. Опять-таки, здесь я все-таки, может быть, очень подчеркнул какую-то разницу между католиками и православными. Понятно, что все это не отрицается и в Западной Церкви, но акценты да. расставлены по-разному.
0: Да, мы даже ведь признаем Евхаристию, совершаемую в католической церкви.
1: Именно поэтому. Действительно, это разные древние традиции, но со временем, конечно, разошлось больше. Скажем, евхаристический канон, содержащий эпиклесис, он, конечно, был изначально в Восточной Церкви, признавался Западной, и традиция, сложившаяся в Западной Церкви, в Римской, где он отсутствует, тоже абсолютно спокойно принималась. Вот. Но когда стали искать поводы, ищущие повода для того, чтобы разделиться, разругаться, разойтись по разным, так сказать, комнатам, вот, тогда стали даже добавлять. Вот, например, в нашем евхаристическом, я уже сказал, что есть призывание Святого Духа, «Ниспошли Духа Святого наны», к Отцу молитва обращена. То есть он посылает Духа Святого наны и на дары сия. Вот. Но дальше еще есть некая вставка. Вот эта вставка сделана прямо в пику католикам. Вставлена молитва третьего часа. «Господи, же Пресвятого Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим неспославы, того благения от имя от нас, но обнови нас молящих тися». Вот. Очень странная молитва, потому что весь христианский канон обращен к Отцу, а эта молитва обращена к Сыну. С какой радостью она вклинивается страшно неудачно. Но это вот сделано в пику. Греки тоже так некоторое время делали. Это в XVI веке, насколько я помню, эта интерполяция появилась в тексте литургии, где раньше ничего такого не было. А потом это вставили, именно чтобы подчеркнуть, это тоже вот чаще всего с воздетыми руками, священник трижды повторяет эти слова. Вот этот тропарь прочитывает, ну или там, если несколько священников, то обычно они, каждый там произносит этот тропарь третьего часа. Ну, в общем, это, конечно, ненужная интерполяция, сделанная именно, чтобы подчеркнуть, что у нас иначе. И особенно это неудачно в литургии Василия Великого, где некуда вставить, и вставили прямо в середину фразы, что называется, разорвав фразу на две части, и непонятно. Там вторая часть – «Хлеб же сей, самое честное тело Христа твоего». «Чашу же сей, что хлеб же сей, что чашу». А потому что начало было там, а потом была эта молитва, а потом вот продолжение. Ну, может быть, я еще бы здесь два слова добавил по поводу таинств. Это тоже, кстати говоря, так сказать, вот учение о семи таинствах, оно пришло к нам с Запада. Вот. В Восточной Церкви не было такого учения. Это было утверждено, насколько я помню, в XIII веке на Лионском соборе, уже после разделения церквей. Но Константинополю эта идея понравилась, и было установлено тоже учение о семи таинствах. Но если мы посмотрим на другие какие-то священнодействия, скажем, освящение воды, просто малое водосвятие, или великое освящение воды на крещение Господне, то, которое мы совершаем, там молитва, ну, почти дословно, там до некоторого места повторяет молитву крещения. Соответственно, там точно так же есть призывание Святого Духа на воду. То есть вот это призывание Духа, оно как бы пронизывает вообще все священнодействия Церкви. Иногда, вот как в данном случае, как я сказал, это абсолютно явно, точно так же вода освящается с призыванием Святого Духа. Вот. По-моему, монашество тоже там есть призывание Святого Духа. Постриг монашества. Мы не считаем это таинством. Вот. А тем не менее, по всем параметрам, когда это, так сказать, ну, вербально, словесно обозначено, призывание Святого Духа, вроде как мы должны бы это тоже к таинствам относить. Почему-то одно относим, другое нет. Монахи иногда считают, что это точно таинство. То, что над ними было совершено, это таинство. Вот, так что здесь я бы даже не замыкал все только в такую сакраментологию, то есть в узкое понимание вот совершения семи таинств. Вот они совершаются призыванием Святого Духа и непосредственно Духа, а все остальное без Духа обходится. Это не так.
2: Вот как раз я хотел вас спросить, вы когда говорили о хиротонии, вы, опираясь в том числе на свой опыт, говорили, что чаще всего священник все-таки ощущает некую, скажем так, благодать. И у меня простой практический вопрос. Да. А что делать, если верующий человек, причастившись или исповедавшись, не ощущает ничего? С этим вообще как-то надо бороться или нет? Потому что, ну, вот я там могу свой какой-то опыт в пример привести. То есть, в принципе, я не могу сказать, что я вот чего-то ощущаю, знаете, когда причащаюсь. Да, когда там долго не причащаешься, не ходишь в храм там пару месяцев, ну, наверное, что-то есть, но у меня большие сомнения в том, что не додумываю ли я сам вот эти ощущения. Как быть с отсутствием?
1: Да, совершенно
2: чувств?
1: Верно, хороший вопрос. На это, в общем, всегда отвечают, что таинство – это не обязательно психологические какие-то вот такие переживания. Тем более, понимаете, хиротония, она бывает один раз в жизни, так как таинство крещения. Евхаристия – это таинство возобновляемое. Это, так сказать, поддержание жизни. Мы вкушаем пищу просто, да, для того, чтобы жить, чтобы с голоду не помереть, или пьем вот водичку, чтобы не пересыхало у нас в горле, да. Поэтому здесь требовать от человека все время каких-то сильных эмоций довольно сложно. Вот вы верно заметили, что если мы какое-то время не причащаемся, мы что-то такое ощущаем. Но здесь все-таки мы должны понимать, что смысл таинства – это не просто эмоциональное какое-то переживание, которое оно нам сообщает. Это некоторое действие внутри нас, которое неприметным образом помогает нам возрастать. Как в Евангелии Христос говорит, что вот бросили семя в землю и не видим, как оно растет, видим, что появился росток, потом через какое-то время он больше какой-то, как стрелка часов, грубо говоря, двигается, мы не видим непосредственно глазом это движение, если это не какие-то огромные там часы. Вот. Точно так же и здесь, каким-то неприметным, сокровенным образом Дух Святой в нас что-то меняет. И то, что мы раньше, скажем, в себе, например, не замечали, начинаем замечать. То, что мы раньше делали какие-то, ну, грехи, наверное, если прямо уж грубые, мы, конечно, всегда понимали, что это плохо, да? Какие-то более тонкие вещи начинаем замечать в себе. Это действие Духа в нас, которое, в частности, и причастием, и даже в основном, видимо, обеспечивается. Поэтому здесь не надо себя ни в коем случае как-то взвинчивать, экзальтированно воспринимать таинство. Вот. Просто понимать, что это необходимая для души пища. А результат, он такой интегральный, как бы, знаете, накопительный, как бывают лекарства, знаете, бывает такое там обезболивающее. Принял или вколол, ну все, боль снялась. Вот. А есть лекарства скорее терапевтического характера, да, которые просто накопительно накапливаются. И вот постепенно человек исцеляется. Обезболивающее, кстати, оно же не исцеляет, а оно просто симптоматику убирает, правда? Вот. Вот таинство – это то, что нас постепенно исцеляет, то есть делает цельными, да? Вот. А это, собственно, по-гречески это и есть слово «спасение», да? Сотерия. Да, спасение, сотер – это исцелитель.
2: Отец Александр, а что нам позволяет говорить о Святом Духе как о личности? Какими, может быть, качествами как личности обладает Святой Дух?
1: Мы, на самом деле, личность понимаем прежде всего через то, что в нашем опыте присутствует. Где личность в нашем опыте? Это человек. Поэтому если есть какая-то опора, подпорка антропоморфная в чем-то, мы сразу понимаем, что это личность. Вот Дух Святой, вот тот же Василий Великий, он говорит, что это вот что-то разлитое повсюду и проникающее всюду, и же везде сы, и вся исполняющая, все наполняющее, да? Как-то энергия какая-то размазанная. Вот как уловить то, что это лицо? И обращаемся ведь к нему именно как к лицу в той же молитве, да, «Приди, вселися, очисти и спаси». Прямо вот обращаемся как к антропоморфному, так сказать, да, к какому-то существу. Антропоморфному в смысле личностному, личностно проявленному. Вот. Вот где Дух Святой может быть уловлен таким образом? Опять-таки, это вот в западном исповедании, ведь много довольно как-то тут контрастируем, да, может быть, потому Дух Святой и не воспринимается, так сказать, вполне наравне с Отцом и Сыном, что вот не хватает этого личностного начала всюду и как-то и нигде. Вот. В православии есть такая очень важная концепция, которая, в общем, можно сказать, напрямую связана со Святым Духом. Это концепция обожения, обожения человека. Что такое обожение? Это, прежде всего, наполнение Святым Духом, который делает человека богоподобным. Об этом уже говорит, по сути дела, это не какая-то новая концепция, но просто она была, может быть, сформулирована вот в таком виде, как сейчас мы это понимаем позже, и само слово позже. Апостол Павел уже говорит, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Вы должны жить так, как будто живет уже в вас Христос. Вот, собственно, вот это и есть обожение. А чем оно достигается? Оно достигается, вот, по слову Серафима Саровского, да, стяжанием Святого Духа. Опять-таки, он это говорит не потому, что он это придумал, да, только там где-то в XVIII веке в конце, а потому что это всегда было сознание такое, да, в Восточной Церкви. И очень важная концепция, что мы, стяжая Святой Дух, начинаем действовать как Христос. То есть Святой Дух проявляет себя личностным образом в христианине, стяжавшем его. Вот где некоторая, так сказать, антропоморфность, да, проявляется, которая позволяет нам говорить о личностном. Теперь уточнить надо, мы уже, конечно, говорили, когда говорили там вот в начале о Троице, может быть, что есть личность, да? И чем личность отличается от индивидуальности? Мы все по рождению без всякого, так сказать, ну, не без всякого Святого Духа, живые не были, если бы не было Святого Духа, но без какого-то специфического действия его в церкви, в христианах, да, мы являемся индивидуальными, все мы разные, скажем так. Вот. Так, и это мы, это качество нашей абсолютной некоторой уникальности от личности от других фиксируется понятием индивидуальность. Личность – это нечто большее. Личность выявляется в общении, в контакте с другими. И в христианском понимании личность – это проявление любви к другому. Значит, вот Дух Святой делает нас способными к любви. То есть вот перспектива развития жизни, какого-то восхождения духовного для христианина – это путь любви. Вот не случайно мы читали в прошлый раз апостола Павла, 12 главу Коринфянам, и дальше говорит о дарах Духа, и дальше покажу, говорит вам, путь более высокий, путь любви. Да. Да. Если я обладаю тем, да. и тем, а не имею любви. То есть вот проявление личностности – это абсолютно христианская, опять-таки, концепция, понимание, да, того, как устроена жизнь христианина, устроена жизнь церкви. Вот она подчеркивает, что возрастает.

0: Вот где он проявил себя, понимаете? Вот.
1: Отец Александр, есть в православии молитвы Святому Духу, там, в частности, Царю Небесный Утешителю. Скажите, пожалуйста, всегда ли были вот эти молитвы, или они по мере нарастания вот этого богословского аппарата, связанного со Святым Духом, на определенном каком-то этапе возникли?
0: Ну, конечно, да, словесно вербализуется то, что понято. Да, как-то отрефлексировано сознанием, да, не только ощущается, не только переживает во всей полноте, может быть, да. Наша вера ведь не сводится ни в коем случае к каким-то концепциям, да. Вот это я сейчас на языке концепции, скажем, что-то излагаю, да, но это именно то, что понято Церковью, выведено на уровень, так сказать, интеллектуального постижения, да, насколько оно вообще возможно в этой сфере духовной. Вот, поэтому и молитвы возникают, конечно, в связи с тем, как это понимание формируется. Но оно довольно рано формировалось. Вот. Мы говорили о том, что главным источником является, конечно, Священное Писание, Слово Божие, да, вот в осмыслении. Но тот же Василий Великий, между прочим, вот в том труде о Духе Святом, он говорит о том, что не только это, но он говорит, есть предание. Наши отцы уже, вот он приводит в пример, кстати, до сих пор существующий и всем хорошо известный гимн, очень древний. Он говорит, уже там, типа, деды наши это пели. «Свети и тихие, святые славы бессмертного Отца Небес, святого блаженного Иисуса Христе, пришедший на запад солнце, видевший свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа Бога». Для Василия Великого это уже предание, это уже он получил от отцов и дедов, так было. Насколько, так сказать, отдавался отчет, да, вот этому, да? Вот он опирается в этом вот не только на то, что крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа, это написано прямо в Евангелии, но он опирается вот еще и на такие вещи, свидетельство предания Церкви. Вот, так что в предании, да, что-то, может быть, появлялось иногда даже раньше вот такого окончательного суждения, но все-таки вот молитва к Святому Духу, та, которую мы читаем, я не знаю точно, я думаю, что может, это может быть даже где-нибудь в статье в православной энциклопедии есть на эту тему, потому что там довольно неплохо сейчас устанавливают, когда те или иные молитвословия, ну, как там литургия формировалась, это более или менее там понятно, да, как формировались, например, известно, когда появились там вот эти правила к причащению, да, святому причащению, вот канон там этот, канон более поздний, например, несколько более поздний, молитвы некоторые восходят к святым отцам еще там первых веков, да. Вот, они надписаны, уж насколько они прям вербально слово в слово повторяют то, что те говорили, но даже стилистически, в общем-то, понятно. Или это кто-то хорошо стилизовал под Златоустова, например, молитвы какие-то, да, но совершенно никаких нету проблем с тем, чтобы считать, что это вполне действительно восходит к ним. Может быть, немножко там как-то словесная оболочка усовершенствовалась, а может быть, как раз и нет даже. Вот, так что сказать точно я не могу, когда эта именно молитва Царю Небесной появилась, но, думаю, довольно рано. Знаменательно то, что всякая служба, и даже не только служба, а вот собрались просто вместе, например, не знаю, приходское собрание или что-то такое, что да. поют всегда вместе Царю да. Небесной. То есть мы просим, приди и вселись вны, очисти от всяких свернов. То есть помоги свершиться какому-то, ну, Божьему делу, вот, и просим мы Духа Святого, который должен как-то в нас войти, и вот все то, о чем мы говорили раньше, с нами совершить.
1: Такой несколько грубый вопрос, а скорее уточнение. Получается, что у каждого лица Святой Троицы есть какая-то определенная, в кавычках, специализация. Вот как святым мы молимся, там, святому Пантелеимону о здоровье, там, ну и так далее. Получается, что Святому Духу мы молимся о чем-то конкретном, а именно о там, успехах в работе, в каком-то нашем начинании, там, Богу Отцу и Иисусу Христу мы тоже как-то вот тематически наши молитвы должны бы быть разделены или нет?
0: Ну, вообще надо, что прежде всего сказать,

0: что мы живем в тот исторический период бытия церкви и вообще в целом мира, когда по преимуществу здесь действует Дух Святой, в церкви во всяком случае. Не случайно Христос говорит: «Я ухожу, но будет лучше, если я вам пошлю другого утешителя, Дух, который наставит вас на всякую правду». Да? То есть Христос своим воплощением, своей жизнью, своей крестной смертью, воскресением, Он совершил какое-то свое дело, Он сообщил нечто нам, как жить, да, заповеди блаженств, Нагорная проповедь, то есть вот эту всю нравственную какую-то картину бытия христианина Он обрисовал, Он своей жизнью все это показал, а не только словами что-то разъяснял, да. То есть вот это было одно дело. Вот. Дальше мы начинаем жить верою, как говорит апостол Павел. Вот, и верою мы усваиваем Святой Дух и Его дары. Значит, не только какие-то дела, да, плоды же Духа есть: любовь, радость, мир, смирение, кротость, милосердие, воздержание, да, там вот перечисляются, почти все, наверное, я назвал, можем посмотреть точнее. Вот, это уже 13 глава, вот как раз где. Или это даже, может быть, послание Галатам. Вот плоды Духа перечисляются действительно в 13 главе, а это вот отдельно еще. Так вот, плоды Духа, они не всегда утилитарны, да, вот помоги нам принять правильное решение, да, вот в таком конкретном деле, брать кредит, не брать кредит, покупать машину, не покупать, жениться, не жениться, да, вот, да, вполне законно спросить благословение Духа Святого на то или иное действие. Но нечто большее – это, конечно, такое, ну, преображение нашей жизни. Вот чего мы хотим. Вот. Обожение, в конечном счете, это, может быть, очень так высоко звучит для обычных людей, кажется, но это точно не про нас. Да? На самом деле, а зачем тогда все? Вот. Все для этого.
1: Да. Отец Александр, у нас остается до конца передачи 10 минут, и, наверное, уже последний или, может быть, предпоследний вопрос по поводу голубя. Почему, что это за символ такой?
0: Ну, значит, во-первых, надо заметить, что голубь является в Евангелии один единственный раз в момент крещения Христа. То есть Дух Святой, если голубь, то, может быть, где-то там будьте там кроткие, как голуби, и мудрые, как змеи, да? То есть слово «голубь» употребляется много раз, и вообще, понятно, там так или иначе появляется, и, конечно, с какими-то аллюзиями Ветхого Завета это вполне может корреспондироваться, скажем, может быть, два слова об этом. Но если мы внимательно посмотрим, что пишется в Евангелиях о моменте вот этом крещения, когда Христос выходил из воды и увидел сходящего на него Духа Святого как голубя. То есть он сходил так, как голубь. На самом деле он не голубя увидел. Он увидел вот некое снисхождение Духа Святого, и как это не описано, но вот некоторое уподобление, как голубь, вот какими-то кругами, парит, вот так сходит, да, по какой-то этой. Вот что-то он увидел такое в движении или воздуха, в движении чего-то, в каких-то духовных стихиях, которые он прозревал зрением не физическим, а духовным, да. Вот, так что совсем не обязательно голубь. Поскольку слово «голубь» произносится, и в одном из, по-моему, у Луки более конкретно сказано, что увидел прямо в виде голубя даже, не как голубь, а в виде голубя, это вот подчеркнуто. Но это уже творчество апостола Луки, который имел перед собой, конечно, все другие свидетельства, ранее написанные того же Марка, да, который он просто немножко усилил и конкретизировал то, что было сказано там. Но там все-таки речь изначально говорится не о голубе, как прямо птице, которую вот он увидел. Кстати говоря, никто, кроме него, ничего не увидел. в одном Евангелии только говорится, что Иоанн вроде бы тоже увидел. Но это тоже написано таким курсивом или там квадратных скобках. Это вставка. Этого нет в греческом тексте Евангелия, но просто, чтобы согласовать одно с другим. И дальше даже там сказано, что Христос увидел, а иногда вставляют в скобочках Иоанн. И Иоанн увидел. То есть Христос, выходя из воды, увидел Духа Святого. Христос из воды, в квадратных скобках, и Иоанн. Про Иоанна ничего нету. Вот. Так что это некоторое, ну, что ли, самоощущение Христа, что на него в этот момент вот, почил на нем Дух Святой, это было подобно какому-то движению голубя. Между прочим, когда говорится, что Дух Божий носился над водою, в бытии, да, в творении мира, первые строки книги Бытия, то там вот это «носился», передано в русском тексте, там на самом деле такое движение крыльев птицы. Вот это слово, я не помню еврейский, не знаю по-еврейски почти ничего. Вот. Но это слово обозначает именно вот это, употребленное там. То есть как бы вот он таким трепетанием крыла вот как-то, понимаете, вот над этой бесформенной материей, да, над бездной этой, вот, тьмой над бездной, вот он как-то вот так вот совершал какие-то движения. Говорят, что как птица над гнездом, да, трепещет, и, с другой стороны, как бы и там высиживает на яйцах, и там согревает своим теплом вот эту массу, и там происходят, ну, те процессы, которые в яйце приводят из того, что белок и желток, а там потом птенец выколупливается оттуда. То есть, ну, такие метафоры, конечно, это все метафоры, но очень емкие и важные для, особенно, вот, Ветхого Завета, того времени архаического, когда все было в виде метафор каких-то, почему аллегории, метафор, образы даются, а не какое-то дискурсивное изложение такое, да, логическое, из этого это, из того то-то, то, как мы сейчас науку строим. Поэтому голубь и здесь – это тоже некоторый такой образ. Дальше мы видим, что Дух Святой совсем иначе может проявляться. Ну, например, огненные языки в Пятидесятнице. Никаких голубей там нету. Абсолютно ни слова. Или говорение языками, да. Вот уже как плод Духа, пожалуйста, первые такие вот явные, да, изменения как-то там сознание человека, был трусливый, сидели в комнате, потом вышли, всем стали проповедовать. Одним словом, здесь речь идет больше о, конечно, том, что это Дух Святой исходит, а не на голубе акцент. Но если вот какие-то здесь коннотации искать, например, ветхозаветные, ну, например, потоп, ну, и помните, да. Оливковую ветвь, да. Голубь приносит. А чего это был знак? Это знак, да, чудо, знак. Знак того, что рождается новое человечество. Потоп заканчивается, и от Ноя и его семьи происходит как бы новое, да. Рождает человечество. В этом смысле момент схождения Духа Святого на Христа в крещении означает то, что он выходит на проповедь и приносит человечеству обновление жизни, да, прощение грехов, примирение, так сказать, с Богом. Начинается новый какой-то этап, подобный этому, да. Вот. Ну или, опять-таки, если ассоциировать вот с творением мира, вторая такая ассоциация, да, вот это трепетание крыла птицы, вот что-то такое, опять-таки, творится мир, а тут как бы творится новый мир, обновляется. То есть, в общем, если посмотреть, что есть голубь в каких-то принципиальных моментах Ветхого Завета, это какой-то знак обновления, знак примирения, соединение божественного, естественно, с тварным.
1: Да. Отец Александр, 4 минуты остается, но постараюсь еще один вопрос вам задать. Есть в русском языке два слова «дух» и «душа». Считается, что у человека есть душа. О том, что такое Святой Дух, как лицо Святой Троицы, вот на протяжении 2 часов вы подробно, мне кажется, осветили. А вот душа у Бога есть? Душа?
0: Как отдельная субстанция, разумеется, нет. Мы не можем переносить на Бога какие-то вот такие антропоморфные вещи. В таком, прям, есть у Бога руки и ноги, а есть у него глаза там.
1: Нет, хотя... Но это у Иисуса Христа душа была?
0: Да, но не как у Бога, а как у человека. Человеческая душа была, потому что он воспринял всю человеческую природу.
1: И что с ней стало?
0: А?
1: И что стало?
0: Она осталась, разумеется. Если даже тело воскресло, значит, воскресение тела – это воссоединение материального тела с его душой. Вот, кстати, в таинстве, когда мы совершаем Евхаристию, в конце, после вот слов «святая святым», раздробляется агнец, и частица, 1/4 часть агнца, погружается в чашу. Вот что это, собственно, значит? Если хлеб – это ну, то, что стало телом Христовым, да, то вино, которое в чаше, стало кровью Христовой, значит, вот, а в крови душа, так по ветхозаветным представлениям, значит, соединяем тело с душой. Это образ воскресения. Будем причащаться мы воскресшего Христа. Вот. Так что, конечно, и тело, и душа во Христе, то есть полностью все человечество, вот, оно теперь в Троице пребывает, оно взято как бы в Троицу. И дальше Церковь дает возможность вот к этому новому человечеству, которое во Христе, в первой, так сказать, молекуле появилось в Троице, могли туда как бы прививаться, потому что Церковь – это вот и есть этот организм, который прививается ко Христу. Я лоза, а вы ветви. Вот, так что, конечно же, душа человеческая вместе со всей человеческой природой во Христе живет, остается. Вот. Но, может быть, вопрос скорее заключается в том, как соотносится душа человеческая с духом, с большой буквы Божьим, или дух человеческий с духом. Да? Это сродственные, я так понимаю, это сродственные стихии, но только душа человеческая, она тварна, по природе своей тварна, а дух Божий, он не тварен, он божественен, да, он изначален, так сказать, бытийствует в вечности вместе с Отцом и Сыном. Да? Вот так существует Бог в такой форме. Но это некое подобие, это то, что в человеке ближе всего, это то, чем человек может взаимодействовать с Духом Божиим. Дух человеческий, Дух Божий способны к вот этому взаимодействию. Как мы чувствуем, да, присутствие Бога? Мы чувствуем некоторый призыв. Почему мы приходим в конечном счете в церковь, да? Кто пришел и здесь остался. Да даже кто пришел и, может быть, не остался. То какой-то был призыв внутренний. Это действие Духа Божия в нашей душе.
1: Спасибо большое, протоиерей Александр Степанов. Уважаемые слушатели, если вы еще не поставили лайк, обязательно поставьте на YouTube нам лайк, подпишитесь на наш канал. Это все нам поможет в продвижении нашего радио. Протоиерей Александр Степанов. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21:40.

0: Дорогие слушатели, наш новый цикл передач посвящен проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. Конечно, наш малый цикл не может исчерпать огромное количество проповедей отца Бориса, повторяющихся из года в год в течение его пасторского служения и дающих каждый раз новое и новое освящение каждому празднику. Борис Алексеевич родился 25 февраля 1925 года в Париже. В 1949 году он окончил Свято-Сергиевский православный институт, защитив диплом на тему «Таинство миропомазания у восточных отцов IV века» и был признан кандидатом богословия. С 1949 по 1951 год находился в научной командировке в Афинах. После возвращения во Францию был призван на должность преподавателя истории древнего мира в Свято-Сергиевском институте. В 1954 году ему было поручено преподавание догматического богословия. В 1957 году женился на Елене Юрьевне Дистерло, имеют троих детей. В 1959 году рукоположен во священника. С 1968 до 2009 года был настоятелем франкоязычного прихода Пресвятой Троицы в крипте собора святого Александра Невского в Париже. В 1993 году отец Борис был избран деканом Свято-Сергиевского богословского института и занимал эту должность до конца 2005 года. Автор книг и многочисленных статей, список которых указан в книге преподобного Сергия в Париже. Председатель «Голоса православия» от 1979 года до 2012 года.
1: Успение Пресвятой Богородицы. Проповедь, сказанная отцом Борисом 15 августа 1964 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тайна Церкви, как тело Христово, как храм Духа Святого, лучше всего позволяет нам вникнуть в тайну Девы Марии. Матерь Божия, ее жизнь, ее сердце, ее призвание и служение — все это раскрывается нам в Евангелиях, в учении Церкви. Но об этом нелегко говорить, ибо говорить о Марии значит, как мне кажется, упомянуть о самом сокровенном, о самом заветном в Церкви. Мария и Церковь глубоко созвучны. Созвучно их материнство, созвучны их восприятие Слова Божия, их молитвенное обращение к Богу. Мария, как и сама Церковь, возносит свою молитву к Богу, как оранта, молитвенно подымающая руки. Чем выше подняты руки, тем паче Сын Божий Сам незримо, но реально образуется в сердце, в лоне Богоматери и во всей Церкви. И в этом отношении икона знамения Пресвятой Богородицы есть тоже икона Церкви. И каждый раз, когда мы обращаемся к Марии, мы испытываем ту полноту радости и благодати, свойственные всей Церкви в целом. Церковь сама есть тайна и место, где мы приобщаемся святых тайн, где мы соединяемся с Богом, с Божьей благодатью. Это место, где новая жизнь рождается. Но говоря о приобщении, мы тоже подразумеваем, конечно, наше единение друг с другом. Это церковное приобщение обозначает не только наше отношение к Богу вершиной, которого является несомненной Евхаристия, но оно еще означает, что мы все связаны друг с другом, вступая в то, что называется общение святых. И это общение выходит за пределы времени и пространства, а также и за пределы нашего земного существования. Через Евхаристию, то есть через причащение святых тайн, мы живем жизнью общения святых, так же, как мы еще этим живем каждый раз, когда празднуем Дни святых или Господни и Богородичные праздники. Мы тогда вступаем в глубочайшее соединение неба и земли. Небожители, то есть ангелов и сонма святых, окружающих Господа Бога, так и всего земного шара. Наши земные литургии принимают участие в небесной литургии закланного Агнца Господа Иисуса Христа, сидящего одесную Отца и окруженного ангельскими чинами и мириадами святых. И его также окружают души умерших, ожидающих рассвета воскресения конечной Пасхи, как нам об этом напоминает Апокалипсис. Этот рассвет совершится лишь, когда дополнится число святых, когда мы все окончательно соединимся с ними. В этом общении святых у Матери Божией особое место.
0: Не только земная церковь, не только совершаемые нами литургии и наши земные общины относятся к небесной литургии, осуществляются в ней, но и в нашей теперешней жизни, здесь и ныне, в нашем совершенно конкретном земном опыте. Само небо сходит к нам. В литургии, которую мы совершаем, мы невидимо, но действительно окружены ангелами, как поется на литургии преждеосвященных даров. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Так и есть на каждой литургии. И за ангелами, за силами небесными стоят тоже все святые, те, кто уже тайно находится в Божьей полноте, все святые и умершие, которые в данный момент присутствуют с нами. О них свидетельствует вся церковная иконография. Общение святых в этом смысле подразумевает присутствие, приобщение, совершенно беспредельное заступничество Марии, Божьей Матери, и величие ее святости. Весь опыт Церкви через необыкновенные или обыкновенные события в нашей жизни нам беспрерывно напоминает, что святые и прежде всего сама Богородица сопутствуют нам в нашей жизни и заботятся о нашей судьбе. Мы сглаживаем это присутствие забвением, равнодушием, сомнением, множеством наших занятий, рассеянием. Но лишь стоит нам войти в самого себя, проникнуть в Божье сердце, чтобы вспомнить, с каким вниманием святые и в первую очередь Богоматерь оказывают нам помощь.
1: Мне хотелось бы особенно подчеркнуть два момента. Прежде всего, надо сказать, что в этой тайне общения святых, в которой преимущественная роль уделена Матери Бога, не существует такая же тесная реальность, как в нашей земной жизни, где мы постоянно отделены друг от друга, затворены в рамках определенного пространства и в замкнутости времени. Мы отделены друг от друга, и каждый из нас является какой-то монадой. Мы слишком часто оказываемся в плену у нашего эгоизма, у наших забот, повинуясь телесной и психической нашей тяжести. А что касается пространства и времени, мы, подобно пленникам, не способны выйти из нашего положения. В общении святых, в жизни будущего века, предвкушение которых мы иногда имеем в этом мире, совершается соединение пространства и времени, присущее самому Богу, ибо Бог, сотворив пространство и время, им не подчиняется. Он все содержит в своей деснице, в своей мысли и любви. Такое преодоление всяких земных измерений является, может быть, также уделом святых, и по мере того, как они приближаются к божественному огню, они сами могут глубже постичь эту тайну единства, то есть это превышение замкнутого времени и закрытого веского пространства, у которых мы буквально находимся в плену. Поэтому мы должны знать, что во все времена, в любом месте, там, где существует человеческая и земная церковь, мы всегда можем взывать к Божьей Матери и к святым, окружающим престол Христа, и что мы всегда будем услышаны. Предстательство, присутствие Матери и святых нас поддерживают и утешают, нам помогают и сопутствуют ныне и присно, где бы мы ни были.
0: Приступим ко второй части нашего размышления о празднике Божией Матери, об ее успении, иначе говоря, об ее уходе, переходе на небеса, то есть об ее Пасхе, ее вхождении в жизнь будущего века. По вероисповеданию Православной Церкви плотское воскресение Богородицы предваряет всеобщее и последнее воскресение всего человечества. Разумеется, Мария была матерью Бога-младенца Иисуса. В иконографии она изображается по-разному, в зависимости от ее отношения к Господу Иисусу. То она матерински носит Иисуса в своих руках, то образ Христа вписывается в круг, символ божественного присутствия на ее груди. На иконе, называемой «Деисис», справа от Христа, сидящего на престоле славы, находится Мария, или еще на другой иконе, у подножия креста представлена молящаяся Богоматерь. Ни одно мгновение земной жизни Иисуса и Марии не стирается в Божьей вечности, к которой приобщаются Матерь Бога и святые, и в которой Господь нас также призывает принимать участие. Христос во славе Своей и вместе с Ним святые никогда не забывают и не предадут забвению распятие Сына Человеческого. Он вечно носит на своих ладонях, на ногах и в боку святые отпечатки мучительных и живоносных своих страстей. И это тоже относится к Марии. Дева Мария никогда не забудет, что она носила Бога-младенца во чреве своем, затем на руках. Она не сможет забыть, что она его млеком питала, нежно лелеяла, давала ему расти, покровительствовала ему, пока он сам не взял ее под свой покров. Этого никогда не забудут ни Иисус, ни Мария.
1: И это объясняет, что в этой самой славе, в божественной славе, даруемой Марии и святым, всегда чувствуется нежность, напоминающая страдание, но такое страдание, которое никогда не отделимо от любви, от этой нежной взаимной любви матери и сына. Поэтому, хотя мы знаем, что Иисус уже не дитя, а сам Господь во славе, изображаемый в виде Вседержителя, Пантократора, мы тем не менее можем тоже закономерно изображать его младенцем на руках своей матери. Изображая его на руках матери, которая ходатайствует за нас перед своим сыном во славе, мы сами принимаем участие в материнстве Девы Марии. Недавно кто-то мне сказал: «Как мне хотелось бы, чтобы Мария дала мне держать некоторое время на руках своего младенца». Но она же его нам дает, в частности, каждый раз после долгого с нашей стороны забвения Бога, после внутреннего отсутствия Бога в нашем сердце, или точнее, когда мы сами отклонились от Бога, а вдруг просыпаясь, обращаемся к Богу, взываем к Нему, произнося Его имя, и тогда имя Господне нам слышится, и лик Христа прозрачно образуется в глубине нашего сердца. Тогда совершается в нас материнство Марии. Наподобие Божией Матери все мы, мужчины и женщины, призваны производить в свет, развивать и хранить в наших сердцах это бесценное сокровище благих, это божественное присутствие, присутствие Христа. Итак, Мария за нас ходатайствует, чтобы, подобно примеру Евангелия сегодняшнего дня, мы тоже, сидя у ног Иисуса Христа, могли бы внимать Его Слову, чтобы в нас зарождалось это живое Слово, живое присутствие, имя Иисуса, и тогда в наших сердцах вырастет лик Иисуса и расцветет Его любовь. Аминь.

0: Рождество Божьей Матери. Проповедь, сказанная отцом Борисом в крипте 11 сентября 1994 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Меньше месяца тому назад мы праздновали Успение Пресвятой Богородицы, то есть ее погружение в сон и вместе с тем ее воскресение, предваряющее конечное воскресение всего человечества, а также ее вознесение на небо к своему Сыну. Мы едва отпраздновали этот праздник, завершающий славную историю нашего спасения, как Церковь нас возвращает к самим началам этой великой истории. Так течет наша жизнь. И так мы продвигаемся по длинному пути веры к нашему усовершенствованию и завершению. И каждый год нам дано в Церкви все начать снова с самого начала, словно мы в первый раз это переживаем. Мы должны поступать, как будто нам неведомо, что будет дальше, ибо нам нужно прожить каждый праздник ради Него самого. Мы празднуем сегодня Рождество Богородицы. Нам просто следует начать переживать этот уникальный момент, когда по промыслу предвечного совета Святой Троицы этот младенец, цветок и завершение всего Ветхого Завета рождается у престарелых родителей и от бесплодной матери. За пределами ограничительных законов природы даровано Анне и Иоакиму, несмотря на их преклонный возраст, родить в нежности и в чистоте этого младенца, о котором можно только распознать, что десница Господня на нем.
1: Это рождение, соответствующее воле Божией и извечно носимое Богом, никак не лишает Марию полной ее человеческой свободы. Свобода Богоматери чиста и свята, как является она и нашей свободой. День за днем Богородица должна, как и мы, бороться и побеждать для того, чтобы стяжать Духа Святого. И Церковь считает, что ее внутренняя жизнь и была непрестанной молитвой. Среди множества имен, возвеличивающих Преснодеву Марию, встречается в современном румынском благочестии название «Царица непрестанной молитвы». Эта непрестанная молитва укореняется в ней с самого ее рождения. Ибо молитва, выходя за рамки всякого измерения, вперед или назад, в глубину или высоту, не ограничивается ничем, что могло бы вообразить наш ум, наш разум или рациональность. Молитва эта благодарственная, пламенная. Она состоит в постоянном стоянии перед Богом, занимающего всегда первое место. Сам Христос это подтверждает, когда иерусалимская женщина восклицает: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он отвечает: «Блаженны, слышавшие Слово Божие и хранящие его». Вопреки видимости, такое высказывание не отталкивает, не уменьшает роль Марии. Это нам только напоминает, что в течение всей своей жизни, даже до того, как она стала носить Иисуса в своем чреве, Матерь Божия была носительницей живого и животворящего Слова Божия. Из самых ранних лет ее жизни мы созерцаем Преснодеву Марию, когда вводит ее в храм Божий, так же и когда она услышит приветствие ангела и отвечает: «Се, раба Господня». В этом рождении встречаются бесконечная благодать Божия, осеняющая Марию, и совершенная свобода этого чада Божия, иерусалимской девы, дочери Израиля, дочери Авраама, всю жизнь стремящийся всем своим существом произнести слова «Се раба Господня».
0: Мы также с самого нашего рождения призваны Богом, получив нашим крещением Его благословение. На самом деле, издавна, еще до нашего рождения, мы избраны по промыслу предвечного Божьего совета. Бог призывает нас войти в славу Его Царства, того Царства, которое Он нам предуготовил до сотворения мира, как сам говорит Иисус Христос. Господь желает нас, и мы все с самого нашего рождения призваны возрастать в Нем. Таково наше призвание, таков смысл нашего существования, ибо со дня нашего рождения образ Христа запечатлен в нас, и Он должен просиять, чтобы вся наша жизнь заполнилась этим светом. Подобно Богоматери, мы носим Иисуса Христа внутри себя и на руках. Мы Ему даем расти в нас и нас в Нем. Тем же мы выявляем нашу собственную свободу во всей полноте, ибо истинная свобода не состоит в выборе между добром и злом, но в отвержении от зла, избегая в конечном итоге этот неизбежный выбор между двумя предметами, могущими на вид казаться одинаково добрыми. В глубине души мы знаем, что такое добро. Поэтому подлинная свобода значит избавиться от такого мнимого выбора, от этого обманчивого зла, которое представляется нам желанным добром. Созерцая сегодня таинство этой отроковицы, которая родилась и росла по Божьему помыслу в полном послушании, в полной преданности, в полной чистоте, в такой святости, что станет честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. Мы должны знать, что она молится Богу тоже за нас, чтобы вечный свет Божий снизошел в наши сердца и осветил самую глубину нашего бытия. Следует ли напомнить, что не наши добрые дела нас освящают, ни добродетели и ни подвиги не позволяют нам приобрести пред Богом какую-либо заслугу. Бог ожидает от нас, чтобы наши сердца сокровенно стали лоном Его присутствия, тайным вместилищем для такого драгоценного жемчуга, взамен которого мы должны все продать, все отдать. Дай нам, Бог, прожить и возрасти на этом пути свободы и освящения, чтобы вступить в Божью славу молитвами Пресвятой Богородицы. Аминь.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче будет продолжение этого же цикла передач.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, ащебо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, иже не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и внидет царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах, тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворе дому Господня посреди Тебе

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступите с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моя, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет мне тело Твое святое, благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойны есть

прозявшая раны и спасительный миру, сподобимя сей ядуща спастися. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожу и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице,

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради во площе многомилостиве, заклан быть яко овча, грех ради человеческих. Тем же молю тебя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянный. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви, и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего, и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся, светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекал еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси. Себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от тли Боже мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоя благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас, Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поидоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пейте Тебе сподоби, благословен еси, Господи Боже, Отец наш.

спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю тя ныне, раб твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отроком еврейским снесшедшаго, и пламень в росу приложшаго Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника быти, и мне сподоби отчаянного Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуди спасе, Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревли бывый, единое себе принес, яко приношение Отцу своему, присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, яко же огонь, да будет ми, яко свет, тело Твое и кровь, спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклоняйтеся Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажите тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим.
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукаво и не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есть им человеколюбия Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих «Радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа». Во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопребытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Книга вдохновляет нас светом духовной свободы во Христе, ясностью изложения, широтой богословской и светской эрудиции. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» книгу епископа Таврического Михаила Грибановского «Над Евангелием» для вас читает Валерий Утенков.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско. Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это четыре его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
2: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию. Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
1: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.

Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомство с книгой епископа Михаила Грибановского «Над Евангелием», одним из самых ярких и неординарных произведений русской духовной литературы конца XIX века. Не являясь в строгом смысле толкованием Евангелия, эти экзегетические этюды представляют нам удивительно тонкие духовные размышления над евангельским текстом.

«Когда поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Евангелие от Марка, глава 13, стих 11.

кто живет во Христе, у того все должно быть вдохновенно, все вытекает из воздействия на него Святого Духа. Такому последователю Христа не нужно мучить себя предварительными расчетами и предугадываниями, что и как в данную предстоящую минуту сказать. Когда настанет минута, Дух Святой подскажет, как действовать и что сказать. Эта вера во вдохновение, эта надежда на Святого Духа, который в каждую минуту настоящего озарит мысли и укрепит волю, должны быть постоянно у истинно верующего во Христа и живущего в Нем, и не только у отдельного человека, но и у целого народа. Жизнь в Церкви, и частная, и народная, должна быть жизнью во Святом Духе, в Его свободе, в Его вдохновенном озарении мысли. Все это несомненно, но все же нужно иметь в виду, что для такого вдохновения, для такой свободы во Христе должна быть известная душевная почва. И если в душе полный хаос, полная неопределенность мыслей, мелкота и поверхностность чувств, отсутствие крепких привычек воли, то что может сделать с ними даже и вдохновение свыше? Как мы можем понять голос Бога, услышать и облечь его в ряд определенных мыслей? Чем мы можем почувствовать его тишайшее и глубочайшее дыхание? Где у нас силы и решимость следовать его велениям и жизнью свидетельствовать его истину? Когда Господь призывал к возрождению своих соотечественников, когда Он им указывал путь вдохновенного руководительства свыше от Отца, Он имел пред собой в высокой степени культурную почву. Не в книжничестве она была, не во внешнем формализме, а в величайшей, непоколебимой прочности народно-религиозных традиций, всасывающихся в каждого с молоком матери. С первым лепетом уст, с первым проблеском сознания младенец вступал в строй строго определенных религиозных и народных воззрений. Чувства воспитывались в известном направлении и в полной гармонии со всем строем жизни, верований и убеждений, и потому были цельными. Каково бы ни было иногда их качество, но они, во всяком случае, не были расшатаны, мелки и поверхностны. Воля, через долговременные исторические испытания и религиозное воспитание, становилась твердой, закаленной. Конечно, этот строй души, под влиянием книжников и фарисеев, направлялся в ложную сторону. Но все же он был строем, а не хаосом. Он был определенной силой, а не колеблющимся бессилием. Он был установившейся культурной почвой, а не сбродом всего случайного и наносного. И понятно, если этого душевного строя касалась благодать Божия, если он направлялся не к ложным целям, а к голосу свыше, к вере в Господа, то он был в состоянии воспринять этот голос, истолковать его и свидетельствовать его истину всей жизнью. Таковы и были апостолы. Они не получили школьной раввинской заправки, исключая апостола Павла и, может быть, Варнавы, и таким образом избегли ложной и односторонней крайности воззрений. Но тем яснее и цельнее была их культурная душа, проникнутая мессианскими чаяниями, от самого рождения воспитываемая со всех сторон самыми разнообразными воздействиями жизни в этом направлении. Когда сошел на них Дух Святой, они всецело сделались его глашатаями, слушателями и свидетелями. Но они и подготовлены были сделаться таковыми. В их распоряжении каждый миг был полный запас мессианских мыслей, чувств и стремлений. Они мыслили библейски, библейскими образами и изречениями. Их чувства были продуктом тысячелетней религиозно-исторической культуры и были не наносными, не внешними, не случайными, а глубоко и древнетрадиционными, пережившими тысячи испытаний и опытов, а потому ставшими их природой во всякое время, при всяких внешних обстоятельствах. Когда бы не услышали они призыв Господа, голос Святого Духа, они были готовы и в состоянии услыхать, истолковать и свидетельствовать Его в полном согласии с откровенной волей Божией. Святой Дух сходил и на язычников, скажут. Да, но и здесь Он находил не каменистую, покрытую валунами почву.
Что могло быть цельнее и пламеннее чувств этих несчастных, столетия изнывавших под гнетом рабов? Что могло быть глубже отчаяния, которое наполняло и поглощало жаждущие Богу души лучших людей? Какая обстановка могла крепче закалить волю человека, как не железная длань, все стирающая в себе, длань римской несокрушимой власти и установившейся истории? Что могло лучше и крепче дисциплинировать ум с его формальной стороны, как немногочисленные философские и ораторские школы, которыми полна была история Греции и Рима? Но, однако, это не была культура, направляемая откровением самого Бога. Она не была, правда, тряпичной и бесхарактерной, но все же она, по своему содержанию, не давала верного и надежного материала для полного

окружающие его. Их приходится оценивать и разбирать с помощью того же откровения через апостолов. И судьёю является уже вселенский голос всей церкви в ее целом. В лице ее представителей на соборах. С дальнейшим распространением христианства благодать Святого Духа падала на более и более неподготовленную природную почву. Полагаться на личное вдохновение стало все более опасным, и историческое предание понемногу заменяет живой голос Святого Духа, который говорил так ясно в избранниках Божиих первенствующей Церкви. Это требовалось самой совестью христиан, сознававших свою немощность по духу сравнительно с первыми носителями Христового возрождения. Так христианское воспитание получило исторический характер, подпало под влияние внешнего авторитета Церкви. Как для школы воспитания еще слабых и не установившихся внутренне народов, это было вполне законно и нормально. Закон, детоводитель во Христе, был, есть и будет и в отдельном человеке, и в целых народах. Но он не должен заменять собою все, а должен лишь воспитывать и вводить затем в жизнь Святого Духа, присущую Церкви. И это, конечно, так бы и было, если бы только Церковь в ее вселенском значении была воспитательницей новых народов. Но, к сожалению, воспитание чисто церковное отступило на второй план. В него стали вноситься национальные, односторонние черты и чисто внешняя государственная сила. Рим внес во вселенское понимание Церковью Христово откровение свои особенности и, присоединив к ним свою чисто государственную культуру и внешнюю силу, стал в этом одностороннем направлении внешним авторитетом властвовать над подпавшими его влиянию народами. Конечно, этот путь не был путем к свободе жизни Святого Духа, к полному возрождению и перерождению воспитываемых народов, к тому, чтобы им быть народами Божьими, носителями и вдохновенными выразителями жизни Христовой. Народы так и остались на пути или внешнего послушания Риму, или внешнего бунта против него. Русский народ, восприняв вселенское церковное понимание из рук Византии, избег ее власти, как государства и народности, и развивался более самобытно, хотя медленно, в атмосфере церковных идеалов. Внешний авторитет Церкви в лице ее представителей в России, не будучи чужим и неприятельски насильственным или подавляющим по своей высшей культуре, не был так силен и влиятелен, чтобы дисциплинировать народные массы. Но сам народ, сознавая свою духовную слабость, всегда рвался установить этот авторитет и определить им себя извне. Отсюда, с одной стороны, у нас слабость внешней церковной дисциплины, а с другой — привязанность народа к внешним традициям и установлениям, к букве и обычаям церковным, даже вопреки центральной власти, как у старообрядцев. России предстоит воспользоваться своим, уготованным самим Богом, положением в истории воинствующей Церкви на земле. Она должна создать у себя образование, воспитание и формы жизни в строго вселенском церковном духе, во всей высоте и широте христианских идеалов. Она должна возделать из себя почву, где благодать Святого Духа нашла бы все удобства, чтобы произрастить роскошный цвет Христовой жизни, свободу святого вдохновения во Христе. Но эта свобода, эта настоящая жизнь во Христе, возможна лишь после продолжительной культуры в строго христианском церковном духе. Только после такой школы возможно существование новозаветного народа Божия.

Есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много. Но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него». Первое послание Коринфянам, глава 8, стихи 5-6.

Нелепо и безрассудно спрашивать, есть ли вообще Бог, и нужно ли в Него веровать. Все эти вопросы и связанные с ними муки показывают лишь, что мы живем в заколдованном кругу отвлечений и призраков и не видим действительной жизни, которой реально на самом деле живем. Помимо всяких наших вопросов, у каждого народа и у каждого человека, пока мы живы, есть свой Бог. Без этого невозможна реальная жизнь. Что такое Бог? В действительности Бог есть сила, которая могучее всего на свете, которая победит все, и пред которой, в конце концов, все должно преклониться. Вот смысл того ощущения, которое мы реально переживаем при слове «Бог», если, конечно, попытаемся, чтобы это слово проникло в нас глубоко и нашло там свое жизненное содержание. Но теперь вопрос, кто же не верит в одну или несколько сил, которые и сейчас, по его мнению, главенствуют и со временем завершат собой ход мирового развития? Например, если кто-нибудь из нас имеет хоть какие-нибудь маломальски определенные мысли, даже и не мысли, а вообще какую-нибудь определенность настроения и жизни, разве он может не признавать, не верить во что-нибудь одно? Или в то, что мертвая материя в конце концов одержит победу, или что дух будет обладать ею? Что история Вселенной закончится смертью и разложением, или что она завершится полным расцветом жизни? Пусть это признание недоступно большинству в виде сознательной, отчетливой мысли, но в жизни как он может не признавать того или другого? Ведь должен же он отдавать предпочтение или своему телу, или духу, пить, есть и веселиться, или подумывать, что действительная сила не в этом. Это все пройдет, будет побеждено, а сила в другом, в душе, в вере, в молитве и прочее. Заглянем в себя, в свою жизнь. Ведь должны же мы иметь там какое-нибудь направление. Должна же у нас быть какая-нибудь сила, которая главенствует, дает некоторый тон и характер нашей жизни. Ведь не может же быть у нас совершенное безразличие, где ничто ни над чем не преобладает, ничто вокруг чего-то не группируется, где все рассыпается на отдельные силы и факты без всякой связи. Этого никак не может быть. Так вот, в этой силе, которая в нас преобладает, которая ведет за собой нашу жизнь, и есть наш Бог. Бог то, зачем мы идем. Мы только и думаем о том, как бы побольше и послаще поесть и попить, и наслаждаемся этим, насколько можем. Это значит, что наш Бог — чрево. Это никак не аллегория, а грубая действительность. Если бы мы были наивно последовательны, для нас ничего не было бы странного обоготворять его в том или другом образе или символе. В самом деле, нет решительно оснований, почему бы не обоготворять эту силу. Раз я вижу, что в мире только и хорошего, что поесть и попить, что в жизни и есть только этот блаженный дар, которым нужно пользоваться и вокруг которого нужно располагать свою жизнь, почему же не воздать ей почтение, не считать ее лучшей силой в жизни, благостнейшей по своим внутренним достоинствам? Если ни от чего другого нет такого удовольствия, как от процесса питания, если это единственное, чем хороша жизнь и на чем она держится, то почему же это не высказать прямо и в мысли, сказав «это и есть то, что есть божественного в жизни, и я преклоняюсь пред ним». Все другое и само по себе пустяки, и радости никакой не дает. Мой Бог, мое чрево и его процессы питания. То же самое можно сказать и в отношении других сил внутри нас. Всмотримся в дело попроще, без предвзятых мыслей. Если я признаю в жизни, что вот такая-то сила в мире самая главная, она должна все подчинить себе, сейчас или в будущем все равно, почему бы я не мог назвать ее для себя Богом? Что же иное в таком случае был бы для меня Бог? Ведь я не сомневаюсь, что эта сила властнее или привлекательнее всего. Почему же мне не преклониться пред ней? Это совершенно естественно и выходит само собой.
Что же такое и Бог, как не то, что в конце концов одержит победу над всем? Иначе никакого другого реального смысла нельзя с ним и соединять. Да и никто в действительности не соединял и не соединяет. Я нарочно выбрал грубый пример, чтобы и на нем показать, что в жизни каждый непременно признает какого-нибудь Бога или нескольких. Если мы обратимся к людям с более благородной натурой, с сознательным направлением жизни и деятельности, то там тем более найдем подтверждение данной мысли. Прежде всего, верит ли такой человек в себя? Базаров у Тургенева говорит где-то: «Эка штука — верить в себя. Всякий дурак в себя верит». Но это не такой пустой вопрос, чтобы с ним можно было покончить насмешкой. Тут все дело в том, чтобы вдуматься в себя и спросить, а верю ли я в свою деятельность? Верю ли в силу своих принципов? Правда ли, что та сила, которой я служу, действительно, в конце концов, должна одержать победу над противными силами? Или же я сам не знаю, кому служу и на кого работаю? Конечно, так нельзя говорить добросовестному работнику, и он обязан спросить себя, верит ли он в свои принципы. А это не что иное, как допрос, есть ли у него Бог и каков он. Если он скажет себе, что служит правде, что правда должна победить все, то этим самым он признает, что правда есть всепобеждающая сила, что она восторжествует надо всем, что, следовательно, она для него Бог. Я верю в силу любви. Верю, что она преодолеет все враждебные силы, и поэтому всячески стараюсь служить ей. Это значит, что она для меня — Бог. Я верю в торжество личности, в то, что она есть верховная сила. Значит, я признаю, что истинный царь всего — личность, что она восторжествует над всем затемняющим и ослабляющим ее, то есть, что она — Бог всего». Но наша современная жизнь потеряла свою цельность, и наша мысль стала еще более лукавой, трусливой и непоследовательной, чем была прежде. Мы говорим, что мы признаем силу и значение за многим другим, и не только за материальным, но и за духовным. Но ведь вопрос не в том, что мы признаем, а в том, зачем мы идем. Ведь и бесы признают истинного Бога, а все же они — бесы, и для них действительный Бог — дьявол. Бог есть конечный пункт жизни, а не конечный пункт теории. Ведь если мы знаем, что нам нужно ехать в Крым, а сами едем в Архангельск, то ведь приедем непременно в Архангельск. И как бы отчетливо не знали, что в Крыму растет виноград и что там тепло, все же будем во всецелой власти страны мхов, тундр и холодов. Тут ничего поделать нельзя. Теория, фантазия никогда не превозможет жизни. Мы как будто не понимаем, каким это образом древние язычники поклонялись идолам. На самом деле они только представляли в конкретных символических формах то, что и под ней постоянно совершается. Разве не безумие отдавать всю свою жизнь страсти наживы? Ведь есть люди, которые все свои помыслы, все чувства, все движения своей жизни подчиняют этой страсти и даже прямо жертвуют жизнью, умирая с голоду на сундуках с золотом. Разве это не самое беззаветное и последовательное язычество? Разве это не очевидное поклонение ложному призрачному Богу? А поклонение силе, власти, разве мало жрецов этого ложного Бога и разве мало жертв ему? И множество таких богов, которые прямо ложны, не имеет всепобеждающие силы, и которым мы в действительности, однако ж, служим и отдаем свою жизнь. Что мы не строим им храмов и кумирин, это ничего не значит. Это показывает только, что мысль подточила нашу фантазию, разъела беззаветную цельность чувства. Но отсюда еще не значит, что ложный Бог перестал быть для нас Богом потому только, что мысль разрушила их капища и храмы. Таким образом, вопрос совсем не в том, есть ли Бог и нужно ли верить в Него, а в том, какой у нас Бог
и стоит ли верить в Него? Первый вопрос праздный, академический, покоящийся лишь на недоразумении. Второй – совершенно реальный и имеющий важные практические последствия. Бог какой-нибудь у каждого непременно есть, но только какой Бог? Есть боги ложные и есть Бог истинный. Ты будешь служить золотому мешку, всю жизнь отдашь на служение ему, и, конечно, твой Бог обманет тебя. Он окажется ложным и бессильным дать тебе мир, радость и здоровье. Ты можешь верить, что только наслаждение дает смысл жизни и составляет ее истинное, божественное содержание. И, конечно, этот Бог окажется лишь тщетным кумиром, призраком твоей любострастной фантазии. Но кроме ложных богов, есть и истинный Бог. Когда почувствуешь вечную ценность личности, вечную ее красоту, всепобеждающую силу ее нравственного блага, тогда уверуешь, что совершеннейшая личность должна все победить, что ради нее только должно работать и только ей можно отдавать свою жизнь. Тогда конечной целью всех твоих стремлений будет вечная личность, исполненная бесконечного блага, бесконечной свободы и самосознания. Это и есть истинный Бог. В конце концов, Он все победит, и мы бесконечно счастливы, что можем служить Ему, единому истинному Богу.

Александр Исаевич Солженицын. Исторический портрет. Петр Аркадьевич Столыпин. Главы из книги «Красное колесо». Передача седьмая.

Александр Гучков обещал Столыпину поддержку партии октябристов. Поддержка эта оказалась неровна, условна, иногда радовала дружностью и ковременностью, иногда оказывалась и не поддержка вовсе, а состязание и даже столкновение. Третий июньский закон свое исправил, хотя и в Новой Думе накалялось повышенное внимание к политическим трактовкам и пониженное к деловой работе. Собралась Третья Дума уже с перевесом гучковских октябристов над кадетами. Но и не создалось сильного правого крыла, которое препятствовало бы столыпинским реформам со стороны другой. Так эта дума давала надежду на примирение власти и умеренной общественности, без чего Столыпин не видел спасения России. Такая укрепленная дума давала надежду противостоять и безгранично влиятельным, всегда анонимным дворцовым силам и стратам монархического правления. Но тут же доводилось отведывать Столыпину и страты правления парламентского. Рассчитывая на поддержку октябристского большинства, узнавать его сопротивление. И даже перед этой укрепленной, совсем не шалой Третьей Думой еще год и год и год должен был отстаивать Столыпин ограничительные меры к печати этой матери революции. Если б нашелся безумец, который сейчас одним взмахом пера осуществил бы неограниченные политические свободы в России, завтра в Петербурге заседал бы Совет рабочих депутатов, который через полгода вверг бы Россию в гиенну огненную. И исключительные меры против террора. Гучков со своим серединным большинством сперва поддерживал их, потом потребовал прекращения. «Не думайте, господа, что медленно выздоравливающую Россию достаточно подкрасить румянами всевозможных вольностей, и она станет здоровой. Наши внутренние задачи приходится решать между бомбой и Браунингом, когда изнеможенная, изболевшееся народное тело укрепится, исключительные меры отпадут сами с собой». От выступления к выступлению несомненно проявлялись способности Столыпина. Мгновенное соображение поданных реплик выкрикивалось два слова. Смысл мог быть сложнее, его надо было достроить в секунду. И легкость ту секундного ответа на эти реплики, и такая добротная укладность памяти, что не упускались подсобные мысли, дремлющие в притемках, тотчас вдвигались, давая речи корпус и рельеф. Не дремала тонкость развлечения понятий определений процедур, и также не дремали и вступали в дело нужные примеры из государственного права Европы, которым Столыпин не уставал заниматься, свободно зная три языка, и почти фонтаном били, внезапно возникая популярные сравнения, всегда разъясняя мысль, иногда и веселя слушателей. В стране, где вся иерархия от императора до урядника предпочитала молчать, скрываясь за печатными распоряжениями, невиданный этот царский министр измотал и склонил оппозицию своими речами, четкими, как его почерк. И он не избегал приезжать на заседания, выступать, пользовался каждым случаем еще и еще продвигать свое дело, распахивать свою веру. По горячности сердца он не удерживался смолчать и там, где удобно было беззвучно уклониться.
Так было, например, в феврале 1909-го, когда оппозиция сделала запрос об Азефе. Испытав провал с ним и провал во многом своей деятельности, лидеры эсеров выдвинули фантастическую сложную картину демонического двойничества Азефа, как бы участие правительства в террористических актах против себя самого, что правительство само создает Азефов и убивает даже высокопоставленных лиц, только бы разложить революцию. Это было язвительное обвинение правительства. И русская общественность тотчас же и без проверки охотно его подхватила. Широковещательно разнеслось, что 11 февраля оппозиция внесет в Думе громоподобный запрос. По закону Столыпин вовсе не обязан был являться в Думу отвечать. Он мог ответить заочно, письменно, через месяц. Но он сам рванулся на заседание и слушал речи левых, переполненные не доказательствами, не знанием дела, а оскорблениями правительству и государственному строю. Кроме броской, потрясающей гипотезы ораторы оппозиции Покровский и Булат, в напряженном, перенабитом думском зале не могли подкрепиться ни единым фактом. Столыпин вспыхнул, поднялся и выдвинулся под бой. Он ярко доказал, что левые лидеры преподносят басню, чтобы спасти свои знамена. Не смолчал и оставил нам речь, без которой сегодня и не докопаться бы до всей истины. Теперь в Думе Столыпин перечислял несомненные даты и факты, что Азеф с 1892 года и по самое последнее время был добровольным секретным сотрудником полиции. Даже нельзя вслух назвать, каким последовательным и первоклассным, что до 1906 года арест Савенкова Азеф никак не участвовал в террористической деятельности эсеров, но все частные сведения, которые ему удавалось получить через знакомство в партии, он тотчас и добросовестно сообщал полиции. Так он дал сведения о Гершуне, как центральной фигуре террора, помешал покушению на Победоносцева, одному покушению на Плеве, сообщал данные о подготовке против Трепова, Дурново и опять на Плеве, удавшиеся в июне 1904-го, и даже указывал именно на Егора Сазонова, что обвинение, будто Азеф участвовал в убийстве Плеве и Сергея Александровича, скроено неумело, без внимания к фактам. В обоих случаях Азеф находился за границей, тогда как в практике эсеров направители и вдохновители всегда присутствуют на месте, чтобы исполнителя подбодрять, и тот бы его глаза видел. Так Гершуни был на Исаакиевской площади при убийстве Сипягина, на Невском при покушении на Победоносцева и в Уфе, когда кончили Богдановича, и в Харьковском Тиволи, сидел рядом с убийцей и подтолкнул его, когда тот заколебался. Также и Савенков везде был сам, при убийствах Плеве Сергея Александровича, при покушении на Трепова и на судебной площади в Севастополе. А с 1906-го, когда Азеф получил доступ к действиям боевой организации, решительно все ее акты были умело расстроены и не совершены. Так к Азефу ни в каком отношении не применимо словцо «провокатор», излюбленное революционерами для прикрытия своих неудач. Так не может быть назван осведомительный агент полиции, а лишь инициатор преступления.
Насколько правительству полезен в этом деле свет, настолько же для революции необходима тьма. Вообразите, господа, весь ужас увлеченного молодого человека или девушки, когда перед ними обнаружится вся грязь верхов революции. Не выгоднее ли распускать чудовищные слухи о преступлениях правительства и переложить на него все преступные происки и деморализацию, все непорядки в революцию на правительство? И заодно надеяться, что наивное правительство само поможет уничтожить преграды для победоносного шествия революции, откажется от всякой тайной агентуры, которая только и предупреждает убийство. Вся наша полицейская система есть только средство дать возможность жить, трудиться и законодательствовать. А преступной провокации правительство не терпит и никогда не потерпит. Уже за полночь он сошел под рукоплескание всего зала. Для одного государственного деятеля и всего в несколько лет слишком много проколыхалось и прогудело этого бомб, браунингов, убийства правителей. Через такие кровавые годы пророчество само пропитывалось в сознании. И в этой речи об Азефе пророчество тоже прорвалось. «Мы строим леса для строительства. Противники указывают на них, как на безобразное здание, и яростно рубят их основания. И леса эти неминуемо рухнут, и, может быть, задавят нас под своими развалинами. Но пусть это случится тогда, когда уже будет выступать в главных очертаниях здание обновленной, свободной России».

этой речью оппозиция была подавлена. Столыпин заставил поверить, что честность не на стороне революции. Впрочем, по законам либерального ветра, как и столыпинский галстук или столыпинский вагон, присохнет на столетие не столыпинская правда, а черново-бурцевский детектив об Азефе. Увы, даже улучшенная рискованным 3-июньским законом, Дума все еще не стала рачительным национальным собранием, отзывчивым крестьянскому делу. Горше всего и в Третьей Думе пришлось реформе земельной. От указа, изданного приемом все той же 87-й статьи в обход еще Второй Думы, прошел год и два, и вот уже следующая Дума прела и прела над каждой его статьей, не соглашаясь, возмущаясь, требуя объяснений. Кадеты от азарта оппозиции, потеряв понятие, что Столыпин выполняет именно либерально-правовую программу в деревне, стояли стеной в защиту коллективистской общины. Правые опасались крутого разрыва с традицией и защищали ту же общину. И так велико было отвращение образованного общества от этого шага освободить крестьянский труд и самостоятельность крестьянина, что в 2,5-летних прениях цеплялись за ступеньку каждой фразы, где только можно было закон задержать. За эти 2,5 года уже стекся 1 000 000 крестьянских заявлений о выходе на хутора. Уже работали землеустроительные комиссии, переводя землю в собранные отруба. Уже посылало правительство в сельские местности растолкователей закона. Не знал Столыпин, что следом за ними шли студенты. И толковали наоборот. «Не слушайте их, не идите на хутора, опять обманут». А Дума еле-еле дотянула принять закон большинством в несколько голосов. И еще на год позже, с трениями и колебаниями, закон прошел через Государственный совет. И когда и все законодатели уже проголосовали, закон еще месяцы ждал последней подписи государя. И в эти месяцы Столыпина резко атаковали справа, облагая, что он канцелярский реформатор. Даже будто чиновники выгоняют крестьян из общины насильственно, что развал общины и самых вредных его идей и отдает крестьян во власть еврейских скупщиков. Хотя в законе отчетливо оговаривалось, что надельная земля не может быть отчуждена лицу иного сословия, не может быть продана за наличные деньги и не может быть заложена иначе, как в крестьянский банк. Еще теперь надо было ждать подписи государя, не сломят ли, не отклонят ли за кулисами.

Государь имел то отчаивающее свойство, что один приятный посетитель мог в один разговор изменить его устоявшееся многолетнее мнение. Вокруг же государя простирались и обращались несколько отдельных и очень многолюдных из титулов и званий нанизанных сфер, которые были нечто не Россия, но отвращение которых более всего зависела русская судьба. И в занятом ими пространстве не эти сферы были болезнью, отклонением, пороком, но именно Столыпин, мелкопоместный, прорезавший эти сферы до самой вершины власти, незаконно, несогласованно, провинциально, без протекции и помощи, а теперь утвердившийся тут чужеродно. Он стал вторым лицом империи, совсем не принадлежа и не зная ни придворного мира, ни великосветского, ни высокосановного, и никогда не готовленный к ним. Вне сфер, в большой России, Столыпин мог пытаться строить свод новых законов, и законы эти даже могли начать действовать на пространстве России, но на пространство придворных сфер они не имели никакого влияния. А шире дело было так. Столыпин для всех для них оказался полезным, нужным человеком, пока спасал их от революции, от поджогов и погромов. С лета 1906 по осень 1908, хотя и проявлялась к нему недоброжелательность правых кругов и высших сфер, но они не боролись с ним, а давали ему бороться с революцией. Когда же эта его борьба окончилась поразительным успехом, и Россия из безнадежного, смутного времени вдруг переплыла в мерные воды нормального государственного существования, политика Столыпина стала им всем нетерпима и невозможна. А более всего непонятно, почему он до сих пор не отбирает назад манифеста 17 октября, играет в Конституцию, представительные учреждения и правовой порядок. Им всем, это по определению Гучкова трем группам, придворной камарилье, которой при конституционном строе ничего не остается делать, как только исчезнуть, отставным бюрократам, всем неудавшимся правителям, плотно сжившимся в правом крыле Государственного Совета, он был засижен отставными бездельными старцами, и в них останавливалось продвижение живого дела, как в старческом организме останавливается кровь, и той зубровой части дворянства, которая полагала господствовать России еще столетия вперед, не подавшись на вершок. Можно добавить сюда и союз русского народа, от первых же признаков успокоения в стране. Союз поносил Столыпина за недостаточную твердость против революции, нянчанье с думами, преданность Конституции, негласное облегчение евреям, за либеральные идеи, куда он ведет Россию. Но Столыпин не поддался и им, как и никакой партии, никогда. Он служил России, а не петербургскому озеру влияний. Ни в каких его действиях никогда не бывало личных расчетов. Но мало того, что Столыпин не отбирал назад манифеста, подавив революцию,
Он всерьез подтягивал цепь невыносимых реформ и расчисток, которые дальше разнесли бы неподвижное, насладительное существование сфер. И те увидели это раньше его самого, а отдельные группы их уже и прямо почувствовали на себе грозовую полосу сенаторских ревизий.

Столыпин в своем поединке с революцией и со счастливой уверенностью делателя не оценил опасности с этой стороны. Он неуклонно ступал и победно продвигал свои законы, уверенный, что врежет и утвердит их и в сферах. Себе же от сфер не усваивая никакого закона. Не искал там ни друзей, ни союзников, не выспрашивал мнений. Он не был их братом-бюрократом, и они не чуяли на нем родного воскового налета. И более всего, ненавидя корыстных и взяточников, и уже задумываясь о реформе полиции, уже назначив комиссию для того, еще не видел большого стеснения и опасности, что именно в эти месяцы, с начала 1909 года, сферы посадили ему, через царское благоволение, даже личную волю царицы, в Министерство внутренних дел первым заместителем жадного хорька Курлова. То уже, может быть, была и подготовка его отставки, и собственный департамент полиции стал подслушивать телефон своего министра. Столыпин все ступал далее и выказывал тем более резкую правду, чем более вверх. Он как будто не замечал постоянной к себе неприязни государыни. Эти отношения не входили в статут Совета министров, хотя государь в доказательство ему приводил и так. Эту точку зрения, безусловно, разделяет и государыня-императрица. И он уже привык на каждом шагу ожидать, но и парировать внезапные перемены государева настроения. То дается согласие на смелую меру по Министерству просвещения, даже грозящую студенческими волнениями, то вдруг в обход соответствующего министра и премьер-министра подписывается публичное повеление прямо противоположного смысла, хуже, чем подрывая устойчивость правительства. Так о каждом согласии государя всегда приходилось помнить, что оно еще, собственно, не согласие. И всякий раз к аудиенции, а государю удобно было принимать премьер-министра лишь после 10 вечера, и то не в субботу и не в воскресенье, которое, естественно, отдать семье и развлечениям, а многие месяцы надо было не экипажем ехать в Петергоф, но поездами в Крым и назад, неделю в дороге, чтобы 2 дня поработать с государем, а с устранением революционных опасностей государь и на 4 месяца мог отбыть в Германию, отдохнуть на родине супруги. Идя на высочайший прием, всегда готовый к шатким внезапным изменениям высочайшей воли, Столыпин нес в портфеле письменную просьбу об отставке, подписанную сегодняшней датой, и иногда подавал ее.

0: Дорогие друзья, закончилась литературная передача из цикла «Исторические портреты. Столыпин». Для вас прозвучали главы эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Читал народный артист России Иван Краско.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

В исполнении Владимира Ашкенази и Андре Превина прозвучала баркарола из сюиты для двух фортепиано опус 5 Сергея Васильевича Рахманинова.

0: Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Сегодня наша программа вновь будет посвящена нашему городу, Санкт-Петербургу. Со мной в студии Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: Владимир Кузьмич, заслуженный архитектор России, профессор Международной академии архитектуры, член градостроительного совета, краевед и любитель нашего города. Звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. У нас сегодня включена видеотрансляция. Мы с вами вышли в режим прямого эфира. И 328-29-32 наш телефон. Вы нас можете смотреть и слушать, но лучше все-таки смотреть, потому что Владимир Кузьмич принес очень интересные фотографии, которые будут сопровождать его рассказ. Я напомню, Владимир Кузьмич, что уже две предыдущих наших передачи были посвящены библиотекам нашего города, и мы с вами успели публичную библиотеку или Российская национальная библиотека Салтыкова-Щедрина просмотреть. Также мы посмотрели и поговорили о новой библиотеке, которая на Московском проспекте. Это корпус тоже...
1: Ну, тоже публичная библиотека.
0: Да, корпус, да, да, да, уже новый. И очень интересное открытие вы нам сделали, показав очень интересные залы, интересные интерьеры. Ну, а сегодня мы пройдем немножечко дальше, и мы поговорим об еще одной очень интересной, довольно... старой, если можно так сказать, библиотеки в нашем городе. Это библиотека Маяковского. Конечно, о здании и, может быть, о самой библиотеке пойдет наша речь. Дорогие друзья, у меня пока еще не включился компьютер. Он у меня... У вас включен, да, Владимир Кузьмич?
1: Ну, презентация
0: у вас все есть, да?
1: Есть, да.
0: Хорошо, да, значит, вы сможете работать, а я пока сообщение пока я не уверена, что смогу принимать, но будем ждать каких-то изменений. Сейчас я попробую что-то сделать с нашей страничкой. И да, вот сейчас вот загружается. Да, отлично, теперь у меня тоже работает.

0: так сказать, материалы, а кроме того, выдает и по абонементу на дом тоже книжки. Ну и кроме того, я сразу скажу, что эта библиотека занимает несколько зданий в городе, и все это в центре города, и все это исторические здания с богатейшей историей того, как они строились, как используются до сих пор. Ну, для начала мы сейчас видим, да, Маша, главное здание на Фонтанке, Фонтанка 44, здание явно в таком псевдорусском стиле или неорусском, как его иногда называют, то есть очень напоминающие церкви, прежде всего, российские, чаще всего московский или ярославский стиль какой-то 17 века напоминает архитектуру этого здания. Ну, и это не случайно, потому что это главное здание библиотеки сейчас, а строилось оно на этом участке как здание церковное, ну или вернее, как не просто церковь, а подворье одного из крупнейших русских монастырей Сергиева,
1: Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
0: Троицы Сергиевой Лавры, да, извините, который находится в Подмосковье. Но в Петербурге, мы об этом часто уже упоминали, все крупнейшие русские монастыри имели свои подворья. То есть гостиницу, какие-то службы, обязательно с церковью, а иногда и с несколькими церквями. Ну вот, когда мы говорили о Васильевском острове, то упоминали, что многие подворья были построены вдоль набережной, которая сейчас Николаевская она была, а сейчас лейтенанта Шмидта. Ну и до сих пор вот в одном из этих подворий существует огромный храм на углу, это 16-й, что ли, линии, да? Нет,
1: 15-й.
0: 15-й линии и набережной. Значит, здесь было подворье одного из самых крупных монастырей русских, с соответствующими службами и церковным обиходом, так сказать. Но было оно здесь еще с XVIII века, сначала деревянное, потом каменное, каменное двухэтажное. И вот тут начинается история очень непростая этого здания. Сейчас мы видим на фотографии, что это здание трехэтажное. Трехэтажное, и никаких признаков церковного зала мы тоже тут не видим. Ни колокольни, ни купола какого-то. Но есть в одном месте вот фронтон, треугольное возвышение такое. Но ничто не говорит о том, что здесь была церковь. А на здании есть мемориальная доска, которую мы сейчас увидим. А сейчас хочу обратить внимание, что она трехэтажная. И справа у этого здания со стороны набережной есть ворота. И вот ни третьего этажа, ни этих ворот первоначально, еще в начале XIX века, просто не было. Это здание было построено по проекту архитектора Горностаева, очень известного архитектора в России и в Петербурге, прежде всего строительством церквей.
1: Да, храмостроитель такой
0: Да, он
1: довольно
0: такой вот
1: известный.
0: специализировался на храмах, очень крупный. И он был один из родоначальников архитектурного стиля, который в середине XIX века возник. Это вот такой неорусский стиль, псевдорусский, немножко вот московский, как я сказал, который вообще неожидан был в Петербурге. Петербург был городом барокко, потом городом классицизма, и так дошло до середины XIX века. Значит, вот уже интересно это с точки зрения архитектурной. В 1857 году это здание было закончено, но вот я сейчас покажу чертеж, я надеюсь, что вы его разглядите. Вот это здание по проекту Горностаева, двухэтажное, с колокольней,

0: там, где был вход в церковь, которое было по фасаду значительно короче, чем сейчас, потому что ворот в здание не было, а здание вот справа заканчивалось воротами для въезда во двор. То есть оно совсем не так выглядело, как сейчас. Ну вот если мы, да, через колокольню был вход в церковь. Церковь эта была, соответственно, посвящена Сергию Радонежскому, то есть основателю Троицы Сергиевой Лавры и многих других знаменитейших построек в России, монастырей в том числе. И церковь была небольшая, но такая для небольшого количества постояльцев, так сказать, этого подворья, не приходская, по-видимому, даже. Но, может быть, какой-то небольшой приход и был. И вот фотография уже начала 20 века сейчас будет, когда мы видим, что вот построен дворец Белосельских-Белозерских на углу Невского и Фонтанки, который примыкал. А это здание выросло до третьего этажа. Ну, вот здесь мы не видим подворотню, но на первой фотографии видно, что это здание стало еще и длиннее. И, кроме того, все признаки церковные здесь есть. То есть мы видим не только небольшую колокольню с левого конца здания, но еще и над зданием возвышается купол с довольно высоким таким полушатровым, полукупольным завершением с окнами, который отмечает церковный зал. И это уже другая церковь. Больше по размеру, она уже действительно была приходская, и посвящена она уже была Святой Троице, а не Сергию Радонежскому. То есть здание, по сути дела, стало другим. И тем не менее, на памятной доске, которая висит на здании, вот я ее сейчас показываю, мы видим, что это подворье Троицы Сергиевой Лавры, архитектор Горностаев. А это вовсе не Горностаев, а архитектор Садовников. Тоже крупный архитектор, но скорее знаменитый гражданскими постройками в Петербурге и в других городах. И это уже 1870 год. То есть перестройка произошла через 23 года, или 33, нет, 23. 33, извините за арифметическую тупость. Значит, перестройка очень решительная, капитальная перестройка всего здания. Ну, как-то вот, значит, архитектор Садовников почему-то публично тут не упомянут. Я хочу сказать, что это довольно популярная история, частая история в постройках в Петербурге, потому что дома непрерывно перестраивались. Иногда сносились там через 10-20 лет после строительства. Иногда, как мы говорили, на Васильевском острове тоже очень часто надстраивались. Да, по сути дела, по всему центру вместо двухэтажных домов сначала возводился третий этаж над ними, на тех же конструкциях менялся фасад, а потом иногда на этот надстроенный дом еще два этажа надстраивали до пяти. И, например, многие дома по Невскому проспекту, они пережили именно вот такие перестройки, и поэтому, когда мы смотрим на знаменитую панораму Невского, кстати, Садовникова, да, только другого, да, художника Садовникова, ну, это родственники какие-то с архитектором, то там мы видим те дома, которые мы привыкли видеть пятиэтажными, трехэтажными, вот в пушкинскую еще эпоху, в 30-е и 40-е годы, этот процесс бурно пошел, так сказать. Ну, вот и это здание по проекту Садовникова сильно изменилось.
1: Владимир Кузьмич, можно я прочитаю три сообщения от наших слушателей?
0: Конечно, давайте, да.
1: Ну, Татьяна, добрый вечер. доброго и легкого эфира вам. Марина, наконец, вернулась к нам. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно вернуться в такую замечательную компанию. Как всегда, очень интересно. Спасибо. Нина, добрый вечер. Огромное спасибо. Работаю напротив в Онечковом дворце и всегда думаю об этом красивом здании.
0: Ну, здание, да, спасибо большое, да. Вот на этом фрагменте, который я сейчас показываю, действительно видно, что с большим вкусом нарисованы на фасаде детали. Ну вот отчасти они Горностаева, отчасти Садовникова. Третий этаж, безусловно, весь Садовникова. Садовников, кстати, был учеником Горностаева. Так что это
1: продолжатель
0: такое его дело. Вот. Но при этом это все технически, так сказать, сделано совершенно уже в другую эпоху, не в эпоху московско-ярославского стиля, когда из кирпича узорного с изразцами много было построено, а здесь только изображение этих исторических деталей, выполненное все в штукатурке. И поэтому этот стиль называют иногда ложно-русский или там псевдо-русский, как-то так немножко пренебрежительно. Есть такое в литературе и в быту даже. Вот. Но детали действительно очень красивые. Покрашенные светлый фон и покраска деталей коричневым цветом, как будто это кирпич. То есть вот изображение что-то близкое к кирпичу в настоящее время после работы ГИОПа, то есть инспекции по охране памятников, реставрированы эти фасады максимально близко к первоначальным.
1: Вот как.
0: Да. Ну вот еще, если посмотреть, какие тут есть детали, то, например, есть изображение херувимов. Ну, это сразу говорит о назначении здания.
1: Это какой этаж? Вот эти вот?
0: Это на втором этаже. Ага. Вот над ним мы видим третий этаж.
1: Угу. То есть когда еще вот первоначальные двухэтажные
0: здания? По-видимому, это первоначальные детали еще Горностаева. Ну, надо сразу сказать, что здание, конечно, трехэтажное, но первый этаж очень низкий. По сути дела, он полуподвальный.
1: Это теперь стало, да?
0: Теперь.
1: Угу, ушел.
0: Ну, вот, вот эта следующая фотография, это то же самое здание со двора. Там большой довольно двор, просторный такой, правда, с закуточками всякими.
1: Красиво.
0: Ну, и вот это здание тоже с деталями в духе такого русского стиля 17 века. Ну, вот обратите внимание, тут есть спуск... небольшой приямок, так называемый, как это все в строительстве называется, вот от выступающей части справа, там есть ограждение, и вход первый этаж, ну, один из входов хозяйственный. Но для того, чтобы войти в первый этаж, нужно спуститься. Поэтому первый этаж явно врос в землю. Вот есть такое выражение «здание вросло». Оно, конечно, вырастает в землю не потому, что оно садится и погружается как-то в грунт, а потому что грунт поднимается. Это то, что называют культурный слой, который нарастает вокруг домов, давно построенных, особенно в тех местах, где много раз ремонтировали дороги, дворы, и один слой новый клали прямо поверх старого. И вот здесь как раз вот это наращивание такое земли в этом здании привело к тому, что первый этаж стал вот такой, по сути дела, полуподвальный. Из главного входа с фонтанки, когда посетители входят в библиотеку, им тоже приходится внутри уже здания сразу на несколько ступенек спускаться. И более того, там, значит, и своды очень низкие кажутся, то есть мы находимся в очень низком каком-то непрезентабельном помещении, действительно, при входе. Дальше мы смотрим, что у нас еще во дворе. Вот это здание со двора имеет вот такую конфигурацию. Вот слева мы видим огромное кирпичное здание, это новая церковь, позже построенная, вот, Свято-Троицкая, а прямо остатки от первоначальной церкви Сергия. А вот круглый зал, видно, что небольшой очень, ну и какие-то пристройки еще уже.
1: Ну, это апсида, очевидно.
0: Ну, по-видимому, да, апсида, да. Алтарь в этом месте расположен. Но сейчас это все занято библиотекой, и тот, и другой церковные залы, по сути дела, переделаны и не сохранились. Ну, вот если присмотреться к большому этому красно-кирпичному объему,
1: да,
0: он так и остался не оштукатуренный во дворе, то это вот большая церковь, высокая очень, церковь Святой Троицы.
1: То есть она лишилась куполов?
0: Да, купола, естественно, снесли, но, вернее, да, там один был купол,
1: ну, да,
0: с, который мы видели, да, на старой фотографии. Да. Ну, вот эта фотография как раз входного вестибюля и гардеробов, вот они расположены, когда мы входим в библиотеку, вот в таком пространстве, пол которого еще ниже улицы, но вот в целом все это производит впечатление уже скорее подвала какого-то. Ну, библиотека, надо сказать, очень хорошо отремонтирована. Все перестройки, которые там были в советское время, они сохранились. И поэтому, например, церковный зал большой церкви разделен новым перекрытием на два этажа. И для библиотечной функции это оказалось удобно. Вот, но уже от прежней роскоши ничего не осталось, какие-то мелкие детали, вот, например, лестница со старыми перилами, ну, довольно такого типичного, типового, я бы сказал, рисунка. А вот это вот следующая картинка, это вот то, во что превратилась маленькая церковь первоначальная, то есть это конференц-зал, приспособленной для каких-то выступлений, как раз с той круглой апсидой, где был алтарь. То есть церковь была действительно очень небольшая, это видно сейчас. Следующая фотография – это как раз переделанная большая церковь. То есть вот видно, что ее высота такова, и окна огромные, что там были сделаны новые перекрытия. После реконструкции вот возник такой балкон, то есть не сплошное разделение на два этажа, а частичная такая антресоль. И библиотека выглядит абсолютно современно.
1: Да.
0: Никаких следов прошлого, к сожалению, не осталось.
1: Ну вот говорят, что там очень она хорошо технически оснащена, то есть по самым последним как бы требованиям, библиотечным зданиям. И если я не ошибаюсь, вот, закончилась вот такой ремонт, реставрация и приведение в порядок этой библиотеки не так давно, по-моему.
0: Да, где-то в 10-е годы, по-моему, да, вот, если даже не в 20-е.
1: 20-е, мне кажется, 21-й год
0: да,
1: было
0: вот
1: открытие
0: быть,
1: этой
0: да,
1: библиотеки.
0: Да, да, да.
1: Владимир Кузьмич, у нас телефон, к сожалению, в студию мы не можем вывести, но нам написали вопрос от человека, который нам позвонил. Вопрос от Татьяны. Прозвучали фамилии Горностаев и Садовников, но, если не ошибаюсь, здание принадлежит Андрею Ивановичу Штекеншнейдеру. Кто такие Белосельский и Белозерский? Спасибо большое. Вот такие вот.
0: Ну, я думаю, что со Штекеншнейдером произошла путаница.
1: Ну, вероятно, Татьяна...
0: Потому что дворец, построенный архитектором Штекеншнейдером, находится рядом.
1: Рядом, да. Наверное, Татьяна не поняла, о каком здании
0: ведём речь. Значит, здание дворца Белосельских-Белозерских строилось на углу Невского и Фонтанки тоже в середине XIX века, то есть близкие, значит, даты. Оно несколько выше, но не намного.
1: Да.
0: Там огромные этажи, там всего два этажа, по-моему, но огромной высоты.
1: Это
0: такой
1: дворец.
0: Гигантский дворец, да, с атлантами на фасаде. очень эффектное такое здание, ну, эклектичное немножко по стилю. Историки архитектуры, по-моему, не очень его любят, и любители вообще архитектуры.
1: Критикуют его часто.
0: Критики много, да. Вот это было построено по проекту Штекеншнайдера. Да. Штекеншнайдер был придворный архитектор в середине XIX века, и во второй, третий, что ли. Вот, и у него очень...
1: В стиле барокко?
0: Ну, это ложное барокко такое, это тоже псевдобарокко, то есть там переработка самых разных мотивов, ну, иногда ближе всего к барокко, действительно. Ну, и классические влияния у Штекеншнайдера тоже чувствуются. Ну, он много дворцов построил, Николаевский огромный дворец, например. Собственный дом его сохранился до сих пор на Миллионной улице. Богатый был человек. На Миллионной улице имел огромный доходный дом многоэтажный. Вот там ресторан сейчас знаменитый, Штекеншнайдер так и называется. Так что это очень интересная личность и очень интересный по-своему архитектор. Но он вот к этому зданию, о котором мы говорим, к библиотеке, не имеет отношения. Это действительно Горностаев и Садовников. Да, да.
1: Ну, вопрос, какие Белосельско-Белозерские.
0: А, Белосельско-Белозерские – одна из знатнейших дворянских фамилий. А, по-моему, они были Рюриковичи. То есть они были потомки предыдущей царской династии. А, их потомки, вот строители этого дворца, живы до сих пор, живут в Европе. Я знаю точно, что они приезжали в Петербург в 90-е годы. Один из них, во всяком случае, достаточно молодой еще был, сейчас не знаю. Вот. Так что, ну, довольно известная и очень богатая семья.
1: Да. Хорошо, спасибо большое за
0: да
1: ответ.
0: Да не за что.
1: Так, про эту... Дальше.
0: Едем дальше, да?
1: Да?
0: Ну, собственно, о здании, больше об этом здании, о главном здании больше сказать особо нечего, потому что оно действительно приспособлено очень хорошо сейчас к библиотечной функции.
1: Единственное, что, может быть, еще добавить, когда это здание стало библиотекой?
0: По-моему, в 30-е годы, вы знаете, вот сейчас не очень точно помню.
1: Да, там разные после
0: там были в советское время, после того, как церковь, вообще подворье закрыли в 18-м году, когда все закрывали, там чего только не было, какая-то детская спортивная школа и много-много всего. И, по-моему, в конце 30-х годов там начала размещаться библиотека, но в основном все-таки после войны, сразу после войны. То есть, возможно, решение о ее создании было в 30-е годы, а, собственно, развернулось все после войны.
1: Вот, насколько я помню, в 50-е годы, там как раз она сюда переехала, эта библиотека Маяковского, потому что она до этого имела другие здания, но вот как библиотека Маяковского в 50-е годы она и оформилась.
0: Ну, там был длительный такой процесс. Был, да.
1: Хорошо.
0: Ну, библиотека Маяковского не в одном здании находится, а это целый такой организм, который в разных местах города присутствует. Но еще одно здание очень интересное находится вот буквально рядом. То есть следующее здание по Фонтанке, 46. Фонтанка 46, так называемый особняк Карловой. И вот об этом здании с точки зрения архитектурной можно сказать, пожалуй, даже больше, чем о главном здании. Во всяком случае, это здание лучше сохранилось. Оно тоже построено в середине XIX века, а именно началось строительство с 1830 года, но от 1830 года остались только ворота. Вот мы на этой фотографии видим там вдали, где здание кончается, ограду глухую. поверху ограды решетка и ворота. Вот это осталось от начала XIX века работы архитектора Беретти. Беретти с итальянскими корнями довольно много строил в пригородах, по-моему, в Петергофе еще где-то. Но зато потом, в 1843 году, все, что было на этом участке, а тут было какое-то здание каменное, от которого ничего не осталось, все было перестроено. И в 1843 году, то есть в середине уже, по сути дела, XIX века, по проекту архитектора Ланвагена, была полностью перестройка проведена, и вот это, с тех пор более или менее здание сохранилось. Оно еще раз перестраивалось уже в конце XIX века, в 1897. Но вот то, что Ланваген, значит, сделал, вот мы сейчас видим в основном. Это, безусловно, намек на барокко. Мы видим тут и круглый фронтон, и наличники фигурные вокруг окон, и окна арочные, и прямоугольные чередуются. Похоже немножко на главное здание, потому что, видите, тоже первый этаж низкий, но он не такой заглубленный, все-таки повыше. И окна немножко побольше. И в конце XIX века вот были тоже некоторые изменения. Были надстроены четвертым этажом небольшие фрагменты по краям здания слева и справа. И его композиция, конечно, стала хуже. Какая-то возникла нелепость такая. Главный фронтон перестал быть главным. А слева и справа возникли какие-то надстройки. Это ощущается. Ну, что поделать, архитектор Стаценко в 1897 году эту перестройку выполнил. Ну, вот мы видим фрагмент решетки и фрагменты обрамления окон, типичная, напоминающая эпоху барокко, с большим количеством лепки, с какими-то масками, с искривленными фронтонами. Это все намекает на барокко. И решетка тоже такая вычурная очень, да. Но красивая по рисунку, да. Такая действительно сложная. Это вот, по-видимому, это работа Беретти более ранняя, то, что осталось от него. Но если мы зайдем внутрь здания, то очень много сохранилось первоначальных решений, и решений очень эффектных. Вот, например, лестница главная, она расположена на столбах, и как-то мы вот обсуждали, что лестница на столбах типична для XVIII века, а здесь она сделана в XIX веке, но при этом столбы заменены довольно изящными колоннами. То есть они не просто какие-то, значит, массивные прямоугольного сечения, а это изящные классические колонны, напоминающие даже греческий ордер. Вот. А арки, правда, кирпичные, на которых, собственно, лестница держится, массивные очень, но сохранились следы живописи на потолках, вот на арках этой лестницы. И поскольку все здание было тщательно реставрировано, то все это можно сейчас видеть. А почему оно было реставрировано, немножко позже скажем.
1: Владимир Кузьмич, от Татьяны опять поступил вопрос.
0: Да.
1: Спасибо за ответ. Та же самая Татьяна, которая спрашивала
0: про Белосельские, да. Белозерки.
1: Планируется ли выставка по данной радиопередаче с фотографиями, архитектурными сооружениями, их создателями и подробной информацией?
0: Ну, вы планируете выставку по данной передаче?
1: Ну, пока у нас такого опыта не было.
0: Пока такого опыта не было, да. Единственное, Татьяна, я могу отослать вас к хорошему сайту. Вы можете посмотреть на сайте City Wall, по-английски это городская стена, вот информацию, там очень много информации по всему городу, но больше всего по историческому центру, конечно. И вот на этом сайте, мне кажется, наиболее компактно и подробно в то же время много информации есть.
1: Ну вот, Владимир Кузьмич, смотрите, у нас есть такие радиослушатели, которые предлагали вам книгу издать по нашим передачам,
0: да, дело,
1: с фотографиями,
0: да.
1: Теперь выставку. Вот такие разные идеи. Ну, может быть, когда-то что-то удастся воплотить. Надо подумать.
0: Надо подумать, да. Ну вот, вернемся, значит, вот в особняк Карловой. Кстати, Карлова – это последняя владелица, графиня, по-моему, Карлова, которая владела до момента революции этим зданием и потом эмигрировала в 1918 году. А здание было экспроприировано, и у него очень интересная история, потому что в 1918 году в этом здании сохранились мебель, посуда, там, значит, вот оно было в хорошем состоянии по живописи, по скульптуре и так далее. И в это здание известнейший наш художник и теоретик искусства Александр Бенуа предложил разместить, наконец, музей Старого Петербурга. Вот музей Старого Петербурга, мы как-то об этом рассказывали, он был создан еще до революции, но он скитался так из одного здания в другое, а в 1918 году, когда были экспроприированы и национализированы многие здания и коллекции, и обстановка и так далее, вот появилась такая возможность занять хорошее место. И музей Старого Петербурга там существовал, сейчас скажу, до 23-го года, то есть недолго, примерно 5 лет, после чего нашлись желающие его, да, его как-то иначе использовать, и этот музей Старого Петербурга вообще был закрыт, потому что там контрреволюционные элементы скопились, дворяне всякие, и, не дай бог, бывшие офицеры. В общем, музей был ликвидирован. А вот в эти годы туда свозили очень много предметов из других особняков и дворцов города, в этот музей Старого Петербурга. Так что, в общем, Бенуа и его коллеги, они спасали огромное наследие, которым был насыщен город, и в эти годы от разграбления. Ну, разграбление, тем не менее, полностью нельзя было остановить, но что-то было спасено, да. Вот такая, значит, история, которая имела свое неожиданное продолжение. Когда музей был закрыт Старого Петербурга, и предполагалось новое использование этого здания, в одной из стен этого здания неожиданно обнаружили клад. Значит, клад этот, как выяснилось, устроила сама владелица, графиня Карлова. Туда была сложена в этот клад коллекция ценного фарфора. Значит, у графини вот присутствовала большая коллекция очень редкого фарфора из разных стран мира, из Германии, из Франции, возможно, и из Китая, которую она припрятала, рассчитывая вернуться когда-то сюда. И там же был сложенный архив семейный. Во многих поколениях это была семья такая очень много сделавшая в истории России. Так что все это было, естественно, экспроприировано, но ненадолго эти вещи задержались в Советской России. В 1928 году вскоре вышло секретное постановление, сейчас скажу, об изъятии Клада Карловой. Кстати, в этом году был официально закрыт окончательно музей. Это секретное постановление было по усилению экспорта и реализации за границей предметов искусства. Вот тогда и началась продажа массы вещей. Наиболее известная, конечно, картина из Эрмитажа, которая сейчас находится там в Национальной галерее в Вашингтоне и в других музеях, в том числе Рафаэля и прочие чрезвычайно ценные вещи были проданы. Но вот клад Карловой попал тоже в этот разряд и вместе с большим количеством антиквариата был продан.
1: Экспортирован,
0: да,
1: как
0: был
1: называли.
0: Экспортирован, да, и на эти средства, ну, как тогда говорилось, покупали паровозы и тракторы. На самом деле подозревают все историки, что часть средств куда-то утекло. Так что вот этот особняк Карловой, он имеет отношение к таким явлениям российской истории, да, очень необычным. Ну, вот здесь мы видим роспись, отлично реставрированную в одном из залов особняка. А вот на следующей фотографии мы видим замечательные по качеству паркеты. То есть здесь, ну, после реставрации особенно очень впечатляет настоящее, то, что называется, маркетри. Маркетри – это мозаики из разных ценных пород дерева. И здесь паркеты, которые ничуть не уступают по качеству паркетам в Эрмитаже во многих местах. Так что, видите, здесь просто бесценные, так сказать, вещи, причем очень в хорошем сейчас состоянии.
1: Как они сохранились?
0: Ну, хорошо отреставрированные. Вот. Значит, вот здесь видим, например, балконные двери и решетку, глядящую как раз на Аничков дворец, но не на сам дворец, а на кабинеты, так называемые, о которых говорила вот одна слушательница, что она там работает. Ну и опять же, сами по себе балконные двери выполнены из ценных пород дерева, очень такие красивые, явно барочные по форме, напоминающие стиль барокко всеми деталями.
1: Необычные какие.
0: Да. Ну и благодаря чему же, собственно, было все так хорошо отреставрировано? И, кроме того, какое отношение библиотека Маяковского имеет к этому зданию? Значит, вот мы видим сейчас один из залов, где, собственно, мы понимаем, что это действительно библиотека. Значит, история весьма неожиданная. Оказывается, что это здание было выбрано, и не случайно выбрано, в 1994 году благотворительным фондом Голицын-Петербургу. Голицын-Петербургу – это фонд, который существует до сих пор в Англии, который основан на средства первоначально князя Голицына из известной семьи, который имел отношение, он был внуком Карловой по женской линии. И он, значит, вот решил передать в соответствии со своим прошлым и со всей своей жизнью, со своими взглядами, он решил передать России огромную коллекцию книг, которую он собирал всю жизнь, под названием «Россика». «Россика» – это книги о России. Он собирал их по всему миру, прежде всего в Европе, у эмигрантов первой эмиграции, прежде всего, из своей библиотеки и так далее. Значит, это книги на разных языках, большая часть на французском и на английском, но есть и русские, конечно, издания зарубежные. И это те издания, которые в советское время были недоступны широкой публике. Если что-то и было в России, то в Советском Союзе, то это было засекречено и без доступа. Так вот, это вот такая большая библиотека, для которой было выбрано родовое, так сказать, наследство, это здание. И мы видим сейчас один из залов, который приспособлен под настоящую библиотеку, с балконом библиотечным, со стеллажами, с круглым столом, где с несколькими столами, где можно читать или заседать и так далее. Так что это чрезвычайно интересное место.
1: Очень интересное место. Дорогие друзья, вот наша передача подходит к концу. В следующей нашей встрече с Владимиром Кузьмичем мы продолжим разговоры о библиотеках. И там еще немало интересных открытий мы вместе с Владимиром Кузьмичем надеемся сделать. Но вот мы с вами говорили о том, что библиотека сейчас стала не только вот таким местом, где мы можем книги брать, там, читать, знакомиться с книгами, но это культурное пространство стало. И очень много интересных встреч проводится. И я хочу сказать, такой анонс, может быть, сделать, что 28 сентября, в конце сентября, значит, там в библиотеке музыкальной, которая занимает Голландскую церковь, будет проходить очень интересный концерт, будет исполняться русская тетрадь Валерия Гаврилина. И мы с Владимиром Кузьмичем будем говорить об этой библиотеке музыкальной в одной из следующих передач. И, может быть, заранее вы сможете посетить этот концерт 28 сентября, вечернее время, очевидно, «Русская тетрадь Гаврилина». А потом, уже побывав там, вы будете передачу эту слушать и дополнять, может быть, рассказ Владимира Кузьмича. Следующая наша встреча через неделю состоится, да, Владимир Кузьмич? Следующую среду мы с вами пропускаем. Вот. Но я очень рада, что все наши слушатели вернулись. Марина нам пишет спасибо. И очень приятно, что вы нас слушаете и столько лайков нам поставили. Это тоже очень приятно. Спасибо, Владимир Кузьмич. До свидания.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала колыбельная ре бемоль мажор, опус 57 Фредерика Шопена. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе будет первая передача из небольшого цикла бесед с выдающимся современным культурологом, автором 20 монографий, ректором Института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым на тему «Мистика и мистическое в культуре и христианском богословии». Эта тема родилась из лекционного курса, который Петр Александрович читал в Институте богословия и философии в качестве спецкурса для выпускников курса богословия или курса культурологии. Вы знаете, как устроено преподавание сегодня в Институте богословия и философии. Есть два направления. Это курсы повышения образования, курсы дополнительного образования. Одно направление богословское и второе направление культурологическое. Оно называется «Русская культура в контексте мировой культуры». Можно учиться очно, по вечерам, два раза в неделю. Можно учиться дистанционно. Сейчас технологии все это позволяют. Контактировать с преподавателями, посещать лекции. Все это возможно. Но кроме того, в институте есть семинары, круглые столы, конференции. И вот на некоторые темы у нас сделаны впоследствии также передачи, как вот недавно была передача «Круглый стол» на тему «Зло». Это было в прошлой программе встречи. Был такой семинар в Институте богословия «Бог и мировое зло». Тема «Мистика» присутствует не только как лекционный курс в качестве спецкурса в Институте богословия, наряду с другими спецкурсами. Кстати, очень интересно, что темы спецкурсов выбираются совместно преподавателями и студентами, и каждый год спецкурсы другие, новые темы. Но это тема и семинара, и конференции, и цикл статей, которые выходили в журнале Института богословия и философии, и которые сегодня можно найти как результат вот этой научной работы. Кроме того, это тема некоторых книг Петра Александровича Сапронова, где она присутствует в качестве главы или части главы или параграфа. И, как я узнала, это тема отдельной книги. Не знаю, можно ли об этом рассказывать. Книга еще не вышла. Книга только пишется. Как часто это бывает, преподаватель пишет книгу, когда эта тема, что называется, пройдена, проговорена вслух вместе со своими студентами, учащимися курсов дополнительного образования в Институте богословия и философии. И это очень интересный опыт, как вот рождаются книги. Еще хочу отметить одну деталь. Анонс к этому небольшому циклу передач на тему мистики впервые на сайте Радио Град Петров написан искусственным интеллектом. Это сделано еще и потому, ну не только потому, что тема искусственного интеллекта очень модная, и не только потому, что хотелось просто попробовать, но, может быть, главный смысл в том, что нужно не упускать возможность учиться у наших современников, настоящих живых ученых, желательно, конечно, выдающихся, с множеством монографий, внесших свой вклад в науку, уже сделавших себе в науке имя, как Петр Александрович Сапронов. Не упускать эту возможность, пока она есть. Видеть в своем времени выдающихся мыслителей и идти к ним учиться. В данном случае, поскольку Петр Александрович Сапронов ректор института, где есть курсы дополнительного образования, пойти учиться на богословское направление или на культурологию может каждый. Эта возможность не ограничена возрастом и не ограничена местонахождением. Но, возможно, точнее, совершенно точно, она ограничена временем. Пока время позволяет, надо его не упускать. А искусственный интеллект с нами будет всегда. Это уже совершенно точно. А вот живой человек с нами будет не всегда. Несмотря на то, что написаны десятки книг, ничто не заменит общение с живым человеком, ничто не заменит это в нашем личном опыте. И, сравнивая два способа получать знания из какого-то носителя, будь то электронный носитель, который нам подберет тот же искусственный интеллект, или от человека к человеку, сделаем всегда выбор в пользу человека. Тем более мы должны ценить то время, которое у нас еще есть. Время ограниченное и человеческой жизнью, и обстоятельствами нашего века. весьма немилостивого и нелюбезного к нам века жестокого. Тем более имеет смысл находить в нашем времени самое ценное внутреннее содержание нашей мысли. Заходите на сайт Института богословия и философии ibif.ru и узнавайте, как в ваших конкретных обстоятельствах вы можете присоединиться к получению дополнительного образования, к повышению своего образования по направлениям богословия, теология, культурология. Это основные курсы. Я напомню, что выпускники могут присоединяться к спецкурсам. Один из таких спецкурсов и был посвящен мистике, чему посвящены и наши передачи в этом цикле. Сегодня будет первая передача. Петр Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Я знаю, что у вас готовится книга на тему мистики, но это как бы так, секрет большой, пока еще в плане. Но по-настоящему это очень-очень долгожданная для меня тема, и я буду счастлива, когда такая книга выйдет, а сегодня я буду счастлива этому разговору. Прежде всего, что такое мистика, Петр Александрович, как ее определить?
1: Вы задали мне вопрос, Марина, может быть, невинный, но для меня такой страшноватый, потому что рассказать, что такое мистика, хотя бы предварительно, хотя бы вот так контуром, это вообще, да, обширная тема, а главное, она очень сложная. Ну, когда мы говорим «мистика», да, то самое простое это слово, это понятие отсылает нас к тайне. Один из буквальных переводов этого слова так и есть. Мистика – тайна, таинственное нечто. Если я произнесу нечто в этом роде, то не надо обольщаться. Совершенно будет непонятно, что такое вот эта вот тайна, что такое мистика. Это видимость того, что вот стоит за этим понятием. Оно, вообще-то говоря, очень давнее. Только в одной христианской традиции этому понятию столетия и столетия. А во всяком случае, оно перешло туда за грань 1500 лет. А если взять дохристианские ситуации, то оно тоже там процветало. Ну так вот, если все-таки приступать к этой теме, то я бы, наверное, обратился вот к какому моменту. Я христианин православный, я выступаю на радио, которое ориентировано на православных христиан, и поэтому совершенно очевидно, что для нас истина простая и ясная. Мы понимаем мистику в соотнесенности с христианством и, в частности, с его догматикой. Скажем, символ веры. Это такое концентрированное выражение самых главных моментов нашего вероисповедания. Вот мы зачитываем первые строчки этого вероисповедания. «Вседержителя, Творца неба и земли, видимым и невидимым». Да? Здесь я как раз на эти два последних слова обращаю ваше внимание. «Видимым и невидимым». Конечно, понятие мистики, мистицизм отсылает нас к миру невидимому. И это первый такой подступ к тому, что мы можем понимать под мистикой. Конечно, мистика, мистическая, соотнесено с миром невидимым. Мистическое исходит от Бога, оно исходит, скажем, от святых. Мистическое, если оно становится реальностью человеческой, мира видимого, то, собственно, это будет все равно посыл оттуда, в конце концов, от Бога. Если мы вот так подойдем к этому вопросу, то можно, ну, особенно себя не утруждать подобной разработкой темы и понятия. От этого, в принципе, и надо исходить. Это не значит, что я буду говорить сегодня или в последующих занятиях наших, буду говорить только о христианской трактовке мистики, но, конечно, она у меня будет присутствовать, как какая-то норма, будет присутствовать в качестве того, от чего надо всегда отталкиваться. Я буду говорить, скажем, о мистике как потустороннем, или я буду говорить о мистике в плане магии. Все равно точка отсчета, все равно критерий истины будет у меня оставаться за христианством. Но вот это, если так очень предварительно говорить, подступать к теме, наверное, этим для начала я и ограничиваюсь. Разве что еще, что надо к сказанному добавить? Мистическая мистика – это мир невидимого, невидимым, да, но он двоится самым фундаментальным образом, потому что невидимое – это и есть Царство Божие, а есть еще то местечко, где вой скрежет зубов, то местечко, где обитают бесы. Это тоже мир невидимый. И, собственно говоря, бесовство, бесовщина так или иначе присутствует в мире видимом. И поэтому, говоря об этом понятии, надо вот это расчленение, эту дихотомию, это противопоставление иметь в виду. Хотя о бесовщине, если я и буду говорить, то, может быть, совершенно кратко. Но и тем не менее, вот для начала так.
0: По-настоящему мистика – это еще одна больная тема для людей вообще в целом. Для христиан это больная тема, так как мы приходим к вере, обретаем веру, как нам кажется, это традиционно выражают словами «обрести Бога». Но с этим-то как раз, что называется, проблемы, потому что возникает вопрос, а обрел ли ты Бога? Или ты думаешь, что обрел Бога? «Встретить», говорят, Христа. Это очень частое выражение. «Встретил ли?» А если встретил, то узнал, не узнал, как себя проверить? И здесь возникает вопрос, а был ли у тебя личный опыт? Личный опыт, в общем-то, в принципе, это и есть мистический опыт. И это больной вопрос, конечно, для людей тоже культурных, понятно, что у нас христианская культура, но неверующих, которые, ну, прямо скажем, подсмеиваются над христианами, говоря, что вот все люди разумные, образованные, культурные, а вы какой-то ерундой занимаетесь, какими-то там мистическими переживаниями. Ну, понятно, что чей это удел? Это удел, как считается, людей, которые не способны разумно рассудить, что к чему в этом мире, ну и вообще даже о мире том, может быть. То есть мистик – это такой больной вопрос. Может быть, это только сегодня, потому что всегда у человечества этот опыт присутствовал. И все величайшие достижения человеческой мысли, человеческой культуры, духа, разума не чужды мистики. Наверное, мне кажется, что если мы не вернемся к этому вопросу, то у нас деградация как бы так и пойдет. Поэтому с мистикой, мне кажется, нужно разбираться. Вот как вы смотрите на это определение? Мистический опыт – это личный опыт веры. То есть должен же быть личный опыт, если ты верующий.
1: Да. Ну, видите ли, когда мы говорим, скажем, о секулярной культуре, о секуляризме, о секулярном человеке, который скептически или иронически относится к тому, что так или иначе обозначается как мистическое, как мистика, я бы вот на что обратил внимание. Если ты как бы вот чуток к себе, да, если ты все-таки себя ощущаешь и сознаешь, то, уверяю вас, ты можешь ощутить некие ситуации, события в твоей жизни, которые ты не вправе называть мистикой, откуда ты знаешь. Но вот иначе объяснить их, чем мистически, просто невозможно. Я вот если буду опираться на свой жизненный опыт, то, скажем, в моей жизни, их немного, но было несколько событий, которые я абсолютно не способен

0: иными. Вот это не наш мир видимый, здесь что-то проступило. Ну, а если говорить о христианине в его вот этом религиозном и церковном христианском опыте, мы молимся Богу, мы участвуем в богослужении, и вроде бы это все привычно и никакого мистического, ну, в себе момента и не содержит. Но, опять-таки, если быть внимательным к себе, то и во время молитвы, вот ты молишься, скажем, да, пространно каждый вечер, ты можешь молиться привычно, едва ли неравнодушно, в какой-то такой, вот знаете, уже в какой-то, может быть, даже не совсем затронутости тебя. Но все-таки во время этой молитвы может что-то повеять. Да, ты не имеешь права сказать, что здесь вот ничего мистического нет, что это не от Христа исходит, не от Бога. И отказываться от того, что это все-таки какая-то встреча с Богом, может, моментная, очень непродолжительная и так далее. Я вот, например, не способен, понимаете? Вот это мое душевное состояние во время молитвы что-то мне подсказывает. Не делай выводов, да, не заключай что-то вот как реально состоявшееся. Все-таки будь осторожен в этом смысле к себе. Я чувствую, что это откуда-то исходит, я чувствую, что это никакой не соблазн, я чувствую, что повеяло мирами иными, миром невидимым, и я как-то в надежде на то, что здесь этот мистический момент присутствует, я все-таки пребываю, не хочу отказываться от этого своего душевного состояния.
1: Тебе такой вопрос. Если такое самое обычное, предложенное мной, точнее, не предложенное, а вспомненное из самого обычного, по-моему, всех имеющегося представления о том, что такое мистика, мнение о том, что такое мистика, что мистика – это личный опыт веры, то, например, мы считаем, что у нас, мы верим, что мистическое присутствует в таинствах. Но если мы верим, что мистическое присутствует в таинствах, прежде всего в таинстве Евхаристии, то если это мистика, а мистика – это личный опыт, то есть то, что лично является моим собственным переживанием, но в данном случае я считаю, что мистика – это не мое личное переживание, а что я верю, что это есть, хотя я на самом деле вообще ничего здесь ни при чем, то есть пришел как просто пользователь и потребитель, да, как у нас часто говорят священники, что не будьте потребителями, вы должны быть участниками. Но в мистическом человек не участник, а человек и есть источник этого личного переживания. Тогда проблема, как же мы называем эту реальность мистической, реальность таинств?
0: Ну, видите, мы называем эту реальность мистической, но называть надо очень осторожно, потому что, да, то, что хлеб и вино присуществляются, это для нас несомненно. А вот ты сам ощущаешь ли, что здесь происходит таинство, да, вот эта тайна дышит на тебя, ты чувствуешь действие благодати? Ну, слушайте, ты, может быть, лично и не чувствуешь, да, или это бывает очень редко, но это не значит, что таинства нет, да. Это значит твое как бы человеческое недостоинство, да? Или какая-то притушенность литургии. Может быть, она проходит как-то так, как это посторожнее сказать. Может, она слишком рутинная.
1: Я вижу здесь глобальную проблему именно в некотором определении, что такое вера и что такое мистическое. Потому что если мы слышим это в проповедях, будьте уверены, вы ничего не чувствуете, может быть, даже что-то чувствуете наоборот, но все есть в таинстве, все произошло. Эта встреча с Богом произошла. Но мистическое как раз против всего этого, он как раз обратно всему этому. Не то, что где-то что-то кто-то научил, да, вот эта вот доктринальная сторона веры, она тоже очень важна, а именно твое личное, твой личный опыт. Так, ну никак не получается, что это мы называем мистическим, хотя это не является моим личным опытом. В том смысле, что даже я предполагаю, что если и будет мой личный опыт, то он будет вторичен этому мистическому. Но не получается.
0: Ну, мне кажется, вы начинаете несколько преувеличивать это вот необходимость или наличие мистического опыта. Если таинство происходит, то оно, конечно, не от тебя исходит. Да? Если ты к нему не восприимчив, это твоя проблема, это твоя какая-то, может быть, нежизненная несостоятельность. Но таинство происходит, таинство все равно есть. Если ты христианин, ты просто обязан это чувствовать и это воспринимать. Но тут мы, понимаете, немножко удаляемся от понятия мистического. Потому что, когда мы говорим о некоторой мистической реальности, то это мистический опыт. Да, этот мистический опыт твой личный, да. Если ты всерьез относишься к мистике, то, собственно говоря, оно является для тебя мистичным, когда ты восприимчив к этому. Литургия тут как бы несколько в стороне. Литургия, Господи, помилуй, так уж как получится, как ты будешь удостоен или не удостоен того, что происходит.
1: Вот это очень, мне кажется, важная и существенная деталь, но немножко в сторону ушли, но сейчас вернемся. Да. Что все-таки таинство церкви и Евхаристия как главное таинство, это все-таки в стороне от того, что мы видим как мистическое в вере. Мне кажется, что вот здесь нужно разобраться с тем, что такое мистическое тогда. Потому что

0: успокаивать себя, что мистическое у нас есть, это таинство, идти дальше, а оказывается, что нет. Что таинство – это совсем другая реальность. Не совсем, но другая. Близкая, но другая. И вот в чем она другая, мне кажется, мы поймем, когда разберемся, что такое мистика. Ну и вот такой тоже еще один все же предварительный вопрос. А без личного опыта верующим человек может быть?
1: А что вы имеете под личным опытом? Мистический опыт?
0: Не было личного мистического опыта. Ничего в жизни у человека в личном опыте, что называется, такого не было.
1: Ну, вот видите, я уже на этом немножко останавливался. Я полагаю, что ты оказался не очень-то восприимчивым к тому мистическому веянию, которое, в общем, тебя коснулось. Что ты, в силу своего недостоинства, все-таки не ощутил то, что могло бы со тобой состояться, что мистическое могло произойти. А, собственно, на этот счет, мне кажется, и не очень-то надо беспокоиться. Ну, хорошо, я не могу ничего вспомнить из своего мистического опыта. Ну, желательно, но, позвольте так сказать, но не обязательно. У кого-то есть мистическая чувствительность, у кого-то ее нет или она резко ослаблена. Собственно, в твою пользу это не говорит, но это тебя и не исторгает ни из церкви, из христианской веры и так далее. Я бы, знаете, все-таки немножко сменил градус нашего рассмотрения, обратившись вот к какой реальности. Вообще-то говоря, мистика, мистическая, ведь каким образом оно затронуто христианством? Христианство мистику осмысляло уже в первые веки своего существования. Христианство было или чувствительно к мистике, или вообще-то как-то взыскало ее. И совершенно не случайно, что, скажем, это главным образом на Западе, конечно, в католической церкви существовало два основных направления в богословии в средние века, да еще в предсредневековье. Первое направление – это мистика, такая доктринальная, мистика, которая претендует на некоторую свою даже научность. Это мистика-схоластика. Но существовала еще и мистика в качестве мистического богословия. Вот это очень интересный момент. И интересен не сам по себе, а потому, что христианин действительно очень взыскует мистического опыта. Почему он взыскует? Потому что он жаждет встречи с Господом нашим Иисусом Христом или со святыми, богоносными мужами и так далее. И вот эта вот ориентация на встречу с Богом, она могла проявляться даже в богословском знании. Богословское знание на Западе, как схоластическое, я его сейчас не трогаю. Она с мистикой была не очень-то дружна и не очень-то на нее обращала внимания. А вот если существовала такая реальность, как мистическое богословие, то вот здесь и надо разбираться. Здесь очень легко запутаться и очень легко что-то преувеличить или что-то незаметно. Но вот я вам скажу такую вещь, что ведь если мы говорим о мистическом богословии, то оно в очень сильной степени столетиями, долгими столетиями отсылало себя к такой знаменитой фигуре, как Дионисий Ареопагит. Дионисий Ареопагит, потом где-то к 20 веку, и уже устойчиво стали говорить псевдо-Дионисий Ареопагит. Я, например, в своих работах по-прежнему говорю «Дионисий Ареопагит». И все-таки мысленно закавычиваю это слово. Ну, во-первых, потому что совершенно точно известно, что никакого Дионисия Ареопагита, собственно, и не существовало. Здесь инкогнито, да? Авторство непонятно, но, конечно, в средние века простодушно верили, что это, да, это вполне реальная фигура, его маркировали, у нее была хронология и так далее. Но влияние его мистического богословия на христианскую доктрину, вообще на опыт человеческой жизни – была огромна, постоянно, и у нас православных в меньшей степени, но тоже было, конечно, но католики просто прикреплены к этой реальности были, что называется, намертво. И вот здесь-то, понимаете, и возникает такая мощная проблема. Если богослов является мистическим богословом, богословом, который сосредоточен на мистике и мистическом, то здесь возникает огромная трудность. Сам Дионисий Ареопагит, когда он выстраивает свои конструкты в своих многочисленных трудах, предъявляя некий мистический опыт, то, строго говоря, мистикой он не является. Это обыкновенно разговор вокруг да около. А вот предъявить некую реальность, вот, которая, вот, так сказать, вопиюще, да, мистическая, вопиюще таинственная, да, это опыт, который вот я, Дионисий Ареопагит, имею и передаю вам, читателям. Вот этого не получается, понимаете? Это как раз и обозначает особый статус мистики. Вот это для меня очень важно. Мистика – это все-таки не то, что… Ну, хорошо, у тебя есть мистический опыт. Это очевидно тебе, да? У тебя есть мистический опыт. Это очевидно твоих почитателей, если ты святой человек, да? Это очевидно, может быть, кому-то еще другому. Но в том-то и дело, что поделиться мистическим опытом можно в очень ограниченной степени, а, как правило, вообще нельзя и не нужно. мистический опыт вот у меня есть, меня что-то захватило, я в этот опыт погрузился, а теперь я пойду к ближнему и, так сказать, поделюсь к ним. Вот когда делится Дионисий Ареопагит, то, в общем-то, никакого настоящего мистического опыта в плане вот какой-то фактуры, в плане изложения каких-то моментов. Вот мне открылось то-то и то-то. Ну, нет, не будет у Дионисия Ареопагита. Когда-то я с большим, кажется, разочарованием смотрел его книги и пришел к выводу, да, то, что книга или текст будет называться мистическим богословием, но какое-то, знаете, странное мистическое богословие, оно слишком отдает платонизмом, Платоном, да, ну, странно, но вот так. Здесь-то, собственно, я и хотел на этом моменте остановиться, на том, что мистика при всей своей несомненности, при том, что это глубоко христианская реалия, мистический опыт непередаваем. Он может быть только вот как бы фиксация, намек какой-то. И здесь вот приходится или нужно обращаться к Господу нашему Иисусу Христу. Христос – Бога-человек, Христос – воплотившийся Бог. Он представитель здесь, в мире видимом, мира невидимого. Казалось бы, из него должно просто излучаться как слепящим светом нечто мистическое. А попробуйте найти в текстах наших Евангелий, собственно говоря, мистический опыт, да, в своей конкретике изложенный. Вы можете, знаете, на что сослаться, но Евангелие, ну, в частности, особенно, скажем, Евангелие от Матфея, оно все наполнено, кажется, иногда переполнено чудотворением Господа. Христос исцеляет, совершает чудо. У него слепые, да, какие-то бесноватые, кто хотите. Кто-то смертельно болен, кто-то уже умер, и вот он его воскрешает. И это все как будто... А ты говоришь, что никакой мистики нет. Это все-таки не мистика, это все-таки чудо. Вот Христос – Бога-человек, вплоть до того, что Он может воскресить человека. И что, это мистический опыт, когда ты узнаешь об этом? Нет, это не точно, потому что здесь-то что-то мистическое, великое и страшное совершается, но тебя к нему все равно не подпускают, понимаете? Ты только свидетель некого мистического действия, ты в него не включен, ты мистически, так сказать, не объят и не впущен туда.
0: Это очень важное развлечение быть свидетелем. Или когда что-то происходит с тобой.
1: Да.
0: Мы понимаем по-человечески, что это очень разные ситуации.
1: Да, да. Мы христиане, и православные, и католические. По этой части, уж извинюсь за такое выражение, мы все-таки здесь что-то перехлестывали, мы здесь что-то преувеличивали с мистикой и мистическим опытом. Мы как-то слишком близко к нему подступали, и нам казалось, что вот да, мы впущены туда, вот в этот храм мистики. Но я хочу, собственно говоря, проиллюстрировать то, что, о чем я сейчас сказал, для некоторой конкретизации. Действительно, одно явление, одна реальность, где вроде бы, да, мистическое в своей конкретике предъявлено, как бы небо спускается на землю, мир невидимый предъявляется очам. Конечно, я имею в виду преображение. Преображение совершается Иисусом Христом. Он обрамлен, так сказать, еще двумя фигурами, явно из самых значимых для христианина. Их я вообще не буду касаться. Меня больше интересует, что когда вот на эту гору, как принято говорить, на фавор, когда на фавор этот самый обращаем внимание, то сразу вспоминаем, что Христос взял Петра, Иакова и Иоанна, брата его Иакова, и возвел их на гору высокую одних. Вот на этой горе, собственно говоря, и происходит вот это вот глубочайшим образом мистическое действие. Мистическое действие, которое удостоил Христос только трех апостолов. И каков этот опыт? Вот на это хочу ваше внимание обратить. И процитирую с последующим комментарием то, что происходило на фаворе. Проиллюстрирую это с целью того, чтобы напомнить вам какие-то детали и нюансы происходившего. Итак, «И преобразился перед ними Христос, да, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисуса: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил сие, облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благословение, его слушайте. И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме как одного Иисуса». Ну что уже может быть большей сближенностью с Богом, чем вот присутствие на этой горе и созерцание его? Но какое это созерцание, понимаете? Иисус в этой сцене беседует с Моисеем и Илией. А мы, Петр, Иаков, Иоанн, а мы здесь при чем? А мы свидетели, понимаете, о чем они беседуют, вот это уже принадлежит Царству Небесному, это уже принадлежит миру невидимому, это принадлежит не просто миру святости, но а миру, который пребывает в полноте божественности. А мы просто видим, мы не слышим. Значит, наш мистический опыт, он есть, потому что он позволяет нам увидеть и то, как просияло солнце, как одежды белыми стали, да, и все, понимаете, а дальше... Они ведь, смотрите, они же, вот когда их облако осенило, они же пали ниц. Они же, вот, собственно говоря, как говорится в этом тексте, пали на лица свои и очень испугались. Почему они испугались? А потому что они дошли до того предела, где Божественное изъявляет себя, ну, позволю себе так сказать, в открытую, да. Они только свидетельствуют, они не участники, участвуют только Моисей, Илия и Христос. Христос демонстрирует некую глубоко мистическую реальность. И что же оно дало, вот скажем, нашим вот этим самым трем, в перспективе тоже святым, трем апостолам? Это чистая встреча человека с Богом, да, лицом к лицу. Бог преобразился. Это не тот Иисус, который ходит по Галилее или Самарии или Иудее. Побывав вот там, на горе, предположим себе такую нелепость. Кто-то из апостолов стал бы добиваться того, чтобы ему изложили присутствовавшие. Так что же там происходило? Что же вы там слышали? Что же стало для вас таким, что непостижным уму? В том смысле, что какая-то реальность открылась, да, зримая или еще какая, смысловая. А сказать как будто бы и нечего. А почему? А потому что ты удостоен того, что увидел Бога живого. А дальше, мальчик, ты не встретишь ни веселья, ни сокровищ. Дальше все. Это вот как бы предел мистического опыта. Дальше уже не шагнуть. И вот на этом фоне существовала же изобильная литература мистическая. Я сейчас говорю даже не о мистическом богословии, а существовала, ну, вот в христианстве длительное время, да и сейчас где-то подспудно существует фигура мистика. А мистик и мистицизм – это одно. А вот фигура мистика для меня глубочайшим образом неприемлема. Потому что мистик ведь на что претендует? Он претендует на то, что он сподобился каких-то мистических созерцаний, мистического пребывания вот там, в мире невидимом, а теперь извольте видеть, извольте слышать. Он сейчас вам поделится своим мистическим опытом. И он расскажет вам о том, как он побывал в раю или в аду, что он там видел, с кем он там беседовал, как там бесы жарили на своих сковородках или кипятили в своих кастрюлях грешников, или чуть ли не о своих беседах с Богом и так далее. Вот это предупреждение нас, христиан, что не становитесь мистиками, вы не мистики, у вас может быть мистический опыт, но мистик-фигура глубочайшим образом проблематичная. Да, у тебя может быть мистический опыт, это реальность глубоко христианская, но это то, еще раз об этом, то, что чем он поделиться, собственно, не может. Он может поделиться своим жизненным опытом, он может поделиться, давайте какие-то советы, он может как бы руководить твоим жизненным путем в меру необходимого и так далее. Но не верь ушам своим, когда ты слышишь мистика. Он что-то это фантазирует. Вот когда великий из великих итальянец пишет свою божественную комедию, у него, давайте вспомним, у него ад, чистилище, рай. Он побывал в мире невидимом. Он побывал везде, где не мир видимый. И что же? Он нам какой-то опыт открыл? Мистически, что он нам излагает некие реальности истины, которые ему открылись? Нет, он великий художник слова, он великий писатель, литератор. Это его творческая фантазия. А вот, знаете, если мистик за что-то берется, он же как бы на что претендует? Да, это было. Это то, что я созерцал, это то, что я слышал. Ну, значит, дело плохо. А вот христианство, еще раз об этом, столетиями и столетиями обременено вот этими мистиками, и доверчивым отношением к ним, что вот и подлежит такому сомнению. Ввиду сказанного, я еще одно, так сказать, предупреждение, не верь глазам своим, не верь ушам своим, еще одно предупреждение хочу сделать, на этот раз оно принадлежит апостолу Павлу. Апостол Павел в очень кратком, буквально в нескольких строках, выразил свое отношение к мистике в плане ее восприятия и в плане ее доступности, как бы выразимости, пускай так скажем. Это послание его коринфянам. Я его процитирую. не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до неба. И знаю о том человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Вот ты в раю, ты слышишь неизреченные слова. Их не слышали на фаворе наши вот апостолы. А здесь один из них, последний, что называется, но очень заметная фигура, говоря уже совсем языком секулярным. Он восхищен, он слышал неизреченные слова, но человеку нельзя пересказать. Нельзя, нельзя. Потому что здесь что происходит? Этот опыт открывается тебе. Он как бы наполняет всю твою душу, всю твою личность. Это все входит в тебя. Она уже есть ты сам в каком-то смысле. Но, а вот я пойду и поделюсь. Ничего ты не поделишься, понимаете? Это не Данте. Вот Данте поделился, но это художественное произведение. Слава Богу, апостол не писал никаких художественных произведений. А вот опыт его, он, во-первых, фиксирует свою богоизбранность, ну, наверное, да. А главным образом здесь для нас важно другое. А именно то, что у него огромный мистический опыт, никому из нас недоступный, но он никакой не мистик. Вот когда он сделает этот шаг и начнет рассказывать, вот тогда он уже будет мистиком. Это предупреждение нам с вами. Нет, с мистиком дело не имейте. Дело будет плохо.
0: Это была первая часть небольшого цикла программ, который посвящен мистике и мистическому в культуре и христианском богословии. Мой собеседник, ректор Санкт-Петербургского института богословия и философии Петр Александрович Сапронов. Доктор наук, автор 20 книг. Название книг, автор которых мой собеседник Петр Александрович Сапронов, вы можете найти на сайте Института богословия и философии. Там же вы можете ознакомиться с содержанием и аннотациями этих книг. Спецкурс о мистике Петр Александрович читал для выпускников курсов дополнительного образования Института богословия и философии, курсов повышения образования, где может изучать богословие, культурологию человек любого возраста, находящийся в любой точке мира. Ну, а также можно приходить лично. Институт находится в просветительском центре при Федоровском соборе, станция метро Маяковская, площадь Восстания. Это недалеко от Московского вокзала. Это центр города в нескольких шагах от Невского проспекта. Это тема семинара Института богословия и философии. Семинар можно найти на ресурсах института, что и отметил, кстати, искусственный интеллект, к которому мы обратились для того, чтобы он написал анонс этого цикла передач. Первый анонс, написанный искусственным интеллектом для сайта «Радиоград Петров», анонс цикла передач «Мистика и мистическая в культуре и христианском богословии». А к искусственному интеллекту мы обратились для того, чтобы он написал анонс к этой программе, для того, чтобы еще раз подчеркнуть. Получать знания нужно торопиться у реальных, живых наших современников, выдающихся ученых, таких как ректор Института богословия и философии Петр Александрович Сапронов. Продолжение этого цикла бесед слушайте через неделю. Программа «Встреча» выходит по субботам в 21 час. Повторение через субботу в 9 утра. Если вы не успели послушать, вы можете обратиться на сайт «Радио Град Петров», где не только анонс этого цикла, написанный искусственным интеллектом, но и архив вещания. Там хранится полностью вещание «Радио Град Петров», как оно и было, без изменений, за прошедшие 60 дней, условные 2 месяца. То есть вещание за сегодня будет доступно ранним утром завтрашнего дня. В архиве вещания вы можете выбирать день и час согласно названию передач, а также прокручивать время назад, вперед, где вы хотите послушать, переслушать, в центре передачи, в конце, если, например, что-то хотите уточнить. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: маленький концерт.
1: О первых годах жизни Антонио Вивальди известно немного. Несомненно, что его музыкальное дарование проявилось очень рано. Уже в возрасте 10 лет он часто замещал в оркестре собора Святого Марка своего отца-скрипача. Постоянно общаясь с музыкантами знаменитой капеллы Святого Марка, Вивальди еще в ранней юности впитал богатейшие музыкальные традиции, позднее своеобразно преломившиеся в его творчестве. С самого детства Вивальди страдал серьезным дефектом грудной клетки, из-за чего всю жизнь прожил полуинвалидом, страдая от сильной астмы. Здоровье Вивальди с годами не становилось лучше, и в оркестре он не смог выдерживать нагрузку. Встал вопрос о его дальнейшей судьбе. Наиболее перспективным было бы преподавать в консерватории, их в Венеции было 4. Все консерватории были при церкви, и там обучались бедные девушки и сироты. Мужские консерватории были в Неаполе. Отец Вивальди счел наилучшим дать сыну духовное образование, так как сан и обет безбрачия давали Вивальди право преподавать в женской консерватории. Вивальди получает образование в духовной семинарии, а в 1703 году рукополагается в сан священника. Но из-за нарастающих болей в груди и кашля Вивальди 3 раза пытался и так и не смог довести мессу до конца. Его освободили от службы ввиду болезни, однако за ним осталось прозвище «Рыжий священник». Надо отметить, что и его отец фигурирует в списках капеллы Сан-Марко под прозвищем «Росси», что значит «рыжий». Отец вполне подготовил Вивальди к преподаванию, сам занимаясь тем же в консерватории нищих. Так начался период блестящей педагогической и творческой деятельности Вивальди, вскоре принесшему широкую известность. Консерватории возникли в Италии еще в XV веке как приюты для сирот и подкидышей. Сначала в них обучали ремеслам, а позже было введено преподавание музыки, которое стало основным предметом. С тех пор консерватории или госпитали развивались как музыкальные учебные заведения. В разное время в них работали такие выдающиеся итальянские музыканты, как Галуппи, Легренци, Скарлатти и многие другие. Оспитале для пьета — одно из наиболее замечательных учреждений Венеции того времени. Это был дом для подкидышей, детей, тайно помещенных в специальную нишу в стене. Оспитале для пьета для девушек-сирот особенно славилась отлично поставленным обучением хоровому и сольному пению и игре на струнных, клавишных и духовых инструментах. По свидетельству современников, воспитанницы умели играть на многих инструментах и легко переходили от одного к другому. По субботам и воскресеньям устраивались концерты с силами учащихся и преподавателей. Исполнительский уровень был настолько высок, что службы в храме приюта и концерты привлекали всеобщее внимание. А тот факт, что девочки и женщины, исключенные в то время из профессиональной музыкальной жизни, выступали здесь в роли единственных исполнителей, вызывал дополнительный интерес. Любопытство публики только возрастало от того, что музыка звучала благодаря невидимым музыкантшам. Исполнительницы были скрыты от нескромных взглядов тюлевой завесой. «Я не могу представить себе ничего более изысканного, деликатного и трогательного, чем эта музыка. Искусная композиция, мелодия тончайшего вкуса, красота голосов, точность исполнения — все в этих духовных концертах производит непередаваемое словами впечатление. Увы, едва ли подобное можно встретить в повседневной практике в каком-либо другом месте, несмотря на то, что ни одно человеческое сердце не в силах остаться глухим и равнодушным. Ни я, ни мой спутник не пропускали ни одной вечерни, и надо сказать, что таких, как мы, вокруг было множество. Церковь всегда была полна любителями музыки. Даже лучшие певцы из Венецианской оперы приходили сюда, чтобы слушать это великолепное пение». И, следуя превосходным образцам, заодно совершенствовать свой вкус и манеру. Только одно мучило меня. В галерее, на которых располагались девушки-музыканты, самые старшие из которых говорили едва исполнилось 20, были занавешены тонкими тканями. Сквозь них легко проникала музыка, но, увы, не взгляды. И, наслаждаясь музыкой, я не мог созерцать ангельских ликов тех, кто выводил сии божественные звуки. Так писал Жан-Жак Руссо, один из многочисленных гостей Венеции, о Венецианской консерватории Пьо Оспитале для Пьета. Став педагогом одной из лучших консерваторий Венеции, Вивальди оказался в среде с блестящими музыкальными традициями, где перед ним открылись возможности для осуществления самых разнообразных творческих замыслов. Подобно другим композиторам XVIII века, выступавшим в роли педагогов, например, Иоганну Себастьяну Баху в Лейпциге, Вивальди должен был регулярно создавать для своих учащихся огромное количество духовной и светской музыки. Так же, как Бах, он занимался с хористами, проводил репетиции оркестра, дирижировал концертами, преподавал теорию музыки. Благодаря столь интенсивной и многогранной деятельности Вивальди, «Оспитале для пьета» вскоре стало заметно выделяться среди других консерваторий Венеции. Современники свидетельствуют, что оркестр Вивальди не уступал французскому придворному под управлением Люлли. Концерты «Оспитале для пьета» собирали восторженную публику не только со всех концов Италии, но и приезжую из других стран. Вивальди проработал в «Оспитале для пьета» почти всю свою жизнь и все свои духовные произведения написал для своей консерватории – кантаты, оратории, мессы, гимны, матеты. Текст кантаты «Магнификат» Антонио Вивальди, который мы сегодня послушаем, взят из первой главы Евангелия от Луки. Это благодарственная песня Пресвятой Богородицы, воспетая ею в ответ на приветствие ее родственницы, праведной Елизаветы, которая в радости приняла Марию в своем доме как Божию Матерь. «Магнификат анима моя домини, величит душа моя Господа». «Магнификат» Вивальди для пяти солистов, хора и оркестра — это великолепное произведение, сочетающее виртуозную концертность сольных партий с развернутой полифонией хоров. Подобно Иоганну Себастьяну Баху, который в своем «Магнификате» не ограничился общей передачей настроения текста, Вивальди бережно следует за словами евангельского молитвословия, чередуя величественно возвышенные хоралы с элегическими ариями, эпизоды полной глубокой молитвенной сосредоточенности с ликующими словословиями.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучал «Магнификат» Антонио Вивальди в исполнении солистов хора и оркестра «Тафель Музик Барок» под управлением Жанны Ламон. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч!
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Саймон Тагуэлл. «Беседы о блаженствах». Передача 6.

блаженны миротворцы, ибо сынами Божьими нарекутся». Блаженство миротворцев тесно связано с блаженством чистых сердцем, потому что мир и чистота нерасторжимы. Истинный мир духовный бывает лишь у чистых сердцем, а без такого мира не сумеешь примирить других. У отцов-пустынников есть одно предание. Три христианина посвятили свои дела Богу. Один решил мирить людей, другой — помогать больным, третий ушел в пустыню. Первый не смог утишить мирских ссор и в унынии пошел ко второму. Тот тоже плохо справлялся со своим делом. Они отправились к третьему в пустыню и спросили, как им быть. Он помолчал, налил воды в чашу и сказал им: «Глядите». Сперва вода была неспокойна, потом сравнялась, и они увидели в ней свои лица. Тогда он сказал им: «Точно так же тот, кто живет среди людей, не видит своих грехов, ибо не знает покоя. Но если он узнает покой, он увидит себя». История эта учит не только тому, что мирить людей может лишь тот, кто сам обрел мир. Она учит и другому. Мир тесно связан с самопознанием, без которого невозможны столь насущные добродетели, как смирение и надежда на Бога. Такое самопознание бывает лишь у милостивых. Пока наше зрение не очищено милостью к ближним, мы не сможем увидеть себя в тихой воде смирения и будем печься лишь о том, чтобы наш мнимый образ был как можно привлекательней. Этот путь ведет не к миру, а к душевной болезни. Путь к миру — приятие правды. Все то, чего мы не видим в себе, становится нашим врагом. Эти отброшенные свойства быстро обретают воплощение в тех, кто нас окружает. Не всякая вражда вызвана именно этим, но это играет очень большую роль в том, что мы не ладим с ближними. Только полная правда может породить истинный мир, но природа наша раздроблена и искажена. Правда о нас не полная, искаженная правда. Чтобы она стала полной, нужно искупление, нужен крест. Как обычно, здесь необходимо знать одну парадоксальную психологическую истину. Если мы будем слишком сильно стремиться к миру душевному,